Ща. По тесной лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как с заповедями скрижаль на каменное плоскогорье. И вот в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гамме, как под водой на дне легенд, внизу остался под ногами. Жилец с шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль, хорал, дыханье мессы, шелест леса. Раскат импровизаций нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой свой сон записывал Шопен на черной выпилке пюпитра. Или опередивший мир на поколения четыре, по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирий. Или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паола и Франчески.

Эти строки, которые прозвучали сейчас в великолепном исполнении Юрия Тихомирова, поэт первой половины 20 века Борис Пастернак посвятил своему другу, пианисту и композитору Александру Скрябину. Два гения, два сына великой эпохи. Каждый из них в равной степени мечтал о появлении новых, блистательных талантов на сцене великого театра под названием «Жизнь». Шло время, диктуя нам свои правила и законы. Мастеров своего дела, ушедших до срока в мир иной, сменяли авантюристы, аферисты и, мягко говоря, недалекие люди, потомки которых коптят небо и по сей день, мешая другим достойно жить, заниматься любимым и полезным делом. Бог им судья, но как бы то ни было, добро всегда побеждает зло. В роли победителей, просветителей нашего времени выступают люди, практически неизвестные простому обывателю. Герой сегодняшней передачи более 30 лет выполняет святую миссию. Пишет оригинальную нестандартную музыку, сочиняет и исполняет песни, в основе которых лежат обработки текстов священного писания. Согласитесь, это дано не каждому. Итак, знакомьтесь, Валерий Запеска живет в солнечном Приднестровье, в городе Бендеры. Подобно гению Александра Скрябина, он идет по жизни своим путем, импровизируя на ходу, никому не подражая, никого не копируя. Некоторые странности и чудачества Валерия, о которых мы узнаем в ходе передачи, делают его в 1000 раз человечнее и душевнее, нежели результаты деятельности некоторых коммерсантов, деятелей искусства и культуры, вокалистов, участников наших рассылок и голосовых чатов. У микрофона наш собственный корреспондент в Румынии Марчел Урсу. В прошлом профессиональный фоторепортер, ну а сегодня одаренный журналист. Наш новый ведущий десятилетиями вырабатывал и лелеял в себе логичную, четкую, внятную речь, душевность беседы, чистейший, с мягким акцентом, русский язык. Прошу любить и жаловать. Однако время не ждет, мчится вперед. Для начала станцуем мартовский хоровод. Обработка и аранжировка героя сегодняшней передачи Валерия Запеска.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я имею собеседником Валерия. Попрошу его поздороваться с нами и представиться.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует музыкальный секретарь Валерий Запеско. Музыкальный секретарь. Это одна из самых таких уникальнейших профессий. А нам, незрячим, такой человек очень-очень-очень-очень необходим. Я вот как-то слышал композитора Сергея Разумова в Петропавловске. И прошло много-много лет, когда я призадумался, что все-таки важнее, композитор, который сочинил столько музыки, или секретарь важнее всего. И я подумал, что важнее секретарь, потому что так как он незрячий композитор, и нуждался в секретаре. И секретари для него нашли и осуществили его идею.
0: Начнем с самого начала, где, когда родился, и так по ходу мы постепенно дойдем и до профессии.
1: Я сирота, детдомовский. Осознал себя в Молдавии, в городе Аргеев. Конечно, как и все, искал своих родителей, родственники из Молдавии. Также там есть такой район Неспорены. В Неспоренах есть поселок Миклеушены. Вот оттуда и я. Да, я вырос, я его называю детдомом, но на самом деле это был дом инвалидов. Там с 2 лет или сколько, и до, чуть ли не до 15 лет. По крайней мере, я там был до 7 лет. В 7 лет меня отдали в школу слепых в городе Бельце. Это была единственная школа во всей Молдавии, и она только практически начинала свое действие.
0: Практически было с начала открытия этой школы.
1: Во всяком случае, я чувствовал вот это развитие школы.
0: Я в каком году поступил в школу?
1: В 61-м. С 1-го класса нас учили писать и читать по Брайлю. Нас учили говорить по-русски, потому что многие были из сел и не знали русского языка. Показывает преподавательница утюг и говорит, это утюг. Показывает яблоко, говорит, это яблоко. И так мы вот постигали русский язык. Кто его не знал. Ну, правда, мне кто-то рассказывал, что где-то в подвале, где-то нашли книгу о Штефане Шалмане.
0: Это странно, да. Потому что даже я, учась в школе, не разрешалось даже знать нам о Штефане Шалмане. Такое было время.
1: Тоже слышал, нашли однажды Евангелие по Брайлю. Я впервые услышал тогда слово «Евангелие». Еще в детдоме, когда я был, туда приезжал на лето отдыхать Коля Пашкан. Нас отправляли в лес в Самонамку, это Кодры. В этой Самонамке там был лагерь для этого детдома. Коля Пашкан, Вася Тарас. Вася Тарас на трубе играл, Коля Пашкан на баяне играл. Довольно-таки прилично. Он играл саратовские переборы, амурские волны, дунайские волны. Да, карелофинскую польку он играл. Ну, все вот такие популярные вещи для баяна он исполнял очень хорошо. Когда меня отвезли в школу в Бельце, и я думал, что будет там этот Коля Пашкан. И мне сказали, он ушел на работу, и я плакал, что больше его не увижу никогда. 3 дня плакал по нем.
0: Было большое желание встретиться с ним. С тех пор почувствовал, что есть тяга к музыке.
1: Потом там же в детдоме я первый раз поставил пластинку на патефон. И мне нравилось, как она шипит, попадает иголка туда, куда нужно, и начинает шипеть. Был там такой Петя Бабин. Он мне говорит: «Валера, хочешь послушать радио?» И одел мне наушники. И в наушниках звучало «Фарти-фарти бине», это очень хорошо. Была такая песня. Там же никаких вот этих радиоприемников не было, а там был детекторный приемник. были установлены антенны и так далее. По крайней мере, я даже нащупал какой-то ящик, там какие-то катушки.
0: Рассказывал как-то, что занимался радиолюбительством в Бельской школе.
1: Да. Не только я один занимался этим. Я был в первом классе, ко мне подошел один Степа Минтуш и стал мне рассказывать огромную поэму про радиодетали. Про конденсаторы, про диффузоры. Ну и, короче говоря, он меня заинтересовал. Делал он наушники из бумаги. Ну, на магнит наматывал бумагу, потом сверху проволоку, ну и сетевой шнур, чтобы в линию трансляционную включиться. И в бумагу это дело заворачивал и играл как наушник.
0: Да, тогда не было компьютеров, но, по-моему, у школьников, у детей больше было занятий. Сейчас многие за компьютером сидят, и кроме компьютера многие ничего и не знают. Не было компьютера, но были занятия у людей, и, по-моему, больше движения было. Люди двигались больше, особенно дети.
1: Еще он мечтал собрать патефон.
0: Он был незрячим или был остаток зрения?
1: Не, у него остатка не было. Но он любил всякое вот такое. Даже конфеты давали на обеде, карамели. И он оттуда вынимал повидло и делал свисток. Да, умудрился даже маленький найс сделать.
0: Он, видно, типа Ньютона был изобретателем.
1: Ну, как видишь, да. Ну, нашлось у него там, может, на одну октаву конфет. Давай мастерить. Потом возле нас были, на территории школы, были цветочки, петушки. И на них можно было играть, как на пленке играют. Или как на чешуе играют. Как по Солди Пешти.
0: Да, недавно на чешуе вот было представлено. Vox Online имел радиомост с радио Рансис. И там была представлена мелодия, которую играли на чешуе. Ребята оттуда с радио Рамсиса говорили, что они до сих пор не слышали, чтобы на чешуе играли. И даже прилично можно набирать ноты на чешуе.
1: В институте я занимался в Кишиневе, и там был предмет народного творчества. И преподаватель рассказывал, что играют на Солди Пешти. Перевод нам не говорил, но уже было понятно, что такое Солди Пешти.
0: Да, это рыбная чешуя. По порядку. Сколько классов закончил в Бельцах?
1: 9 классов закончил. Один раз оставался на второй год.
0: И после школы пошел дальше учиться?
1: После школы, да, пошел дальше учиться.
0: В Бельцах преподавание было хорошее?
1: Преподавание, ну, как сказать, когда ничего нету, то и это хорошо. При Бельской школе был открыт филиал музыкальной школы. В этом филиале я учился. Но до школы ведь были талантливые ребята, которым, наверное, и школа не нужна была. Они сами собирались, пели на 4 голоса, или кто-то учился играть на каком-то музыкальном инструменте по слуху и так далее.
0: Да, у них хороший музыкальный слух. Обучили и инструмент какой-то, но школа все-таки нужна была, чтобы...
1: Ну, понятно, чтобы это грамотно все сделать.
0: Да.
1: Василий Бежинару, он не знал, как гитару держать. И ставил ее на колени и руки на гриф ставил. Не так.
0: Он мне рассказывал, как он научился. Он пошел к одному учителю, говорит, научите меня играть на гитаре. Он отказался, говорит, я тебя не буду учить. Он говорит, ну не будете учить, не надо. Он все-таки хотел сильно научиться. И взял один аккорд, второй аккорд, и таким образом. Я как потрогал гитару, когда он мне сыграл на гитаре, он говорит, ты неправильно держишь гитару. Говорит, а я иначе не могу, я так научился. Мне говорили многие так, я в руках ее не могу держать, я на коленях держу, так научился набирать ноты.
1: А теперь скажу важную страницу из моей жизни. Однажды к нам в школу, еще до музыкального филиала, приехали артисты с детского дома. Купчина. И вот там был аккомпаниатор незрячий. Он так играл, ну просто я вот сколько ходил по белому свету, я ничего подобного не слышал. Он ведь самоучка был.
0: А на чем играл?
1: Он на аккордеоне играл.
0: Виртуоз?
1: Да, еще какой. И когда они давали концерт, я в основном-то обращал внимание не на тех, кто как поет, а как он играет. И вот я так уже себе вложил что вот я хочу так же, как он. Ну и уже в другие годы бывал на летних каникулах вот в том детдоме. И вот этого Мишуку я мог слушать. Каждый день мог слушать. Дети собираются на зарядку, он уже сидит за пианином и играет. Я с левой стороны у него. Знает, не знает он, что я сижу. Я сижу, и все, мое дело сидеть и слушать. Приходили воспитательницы, обращали на меня внимание и говорили ему по-молдавски: «Я каел птините аскулты».
0: А ему, наверное, было приятно, что он имеет слушателя. А тебе было приятно, что завораживала его музыка, его виртуозность?
1: Да. Но я хотел, чтобы, так сказать, для меня было впечатление, что меня никто не замечает и хорошо, что я никому не мешаю.
0: И в то время уже задумал, что будешь музыкантом?
1: Дай мне пианино или что-нибудь, я уже буду играть. У меня уже полное представление было о музыке.
0: В то время еще со школы, если брал какой-то инструмент или пианино, уже мог играть по слуху.
1: Да, уже все. Я помню, однажды я сижу и пою песню по нотам. До ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ре, ре, фа, ре, фа, ре, фа, со, соль, ля, фа, соль, ми, фа, ре, ми, до, ми, ми, соль, до, ми, фа, ми, ре, соль, соль, ля, фа, соль, ми, ре, до. Это песня Марина. Один человек услышал, говорит: вы знаете, он будет музыкантом. Потом пел: до, до, ре, ми, ре, до, до, до, ми, соль, фа, ре, ре, ми, фа, соль, ля, соль, соль, фа, ми, ре, до. Это была песня «Куба, любовь моя» из репертуара Магомаева. Он услышал, говорит: вот увидите, он будет музыкантом. И он мне дал в руки аккордеон, и я сразу заиграл. Ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, па, па, па, ля, до, си, ля. И так далее. Саня Кустургалей.
0: До того брал в руки аккордеон, уже был знаком?
1: Нет, первый раз.
0: С первого раза сыграл?
1: Да. Дело в том, что от того, что у меня не было инструментов никаких, я умом играл. Умом играть — это называется петь сольфеджио. Я даже боялся рот открывать там у себя внутри. А когда уже почувствовал, что почва под ногами и получается быстро, то я даже себя бил, чтобы еще лучше получалось. Открылась музыкальная школа. Только дали мне в руки баян, я уже за месяц мог много чего играть. За полгода я уже мог аккомпанировать школьному хору.
0: Что, учась в Бельской школе незрячих, параллельно учился и в музыкальной школе?
1: Ну да, филиал был открыт.
0: Да, в каком классе был в школе?
1: Когда тогда директорша евреечка Белла Львовна Суда. Вот все, кто учился там, они имели там зуб на нее, но тем не менее она что смогла сделать? Она открыла школу музыкальную. Но она, конечно, не виновата, что туда хлынули зрячие работать, которые нот не знали по Брайлю. Она же в этом не виновата. Она и так набрала двое человек слепых. Они преподавали класс баяна. И как раз я у одного из них учился.
0: А в каком классе был в школе незрячих?
1: Тогда уже был в пятом, в музыкальной был в первом. Вот так получилось.
0: В музыкальной школе 2-4 года учились?
1: Нет, я учился 6 лет в музыкальной школе. Я один год лишний я сам попросил, чтобы меня задержали, чтобы не расставаться с музыкальной школой, чтобы с баяном не расстаться. Дело в том, что у меня была трагедия. В общем, я ее сам сделал, эту трагедию. Я кинул прибор с лестницы, с перил, со второго этажа, да, и проходила учительница по биологии, чуть не попала по голове. Прибор пролетел мимо. Ну и, короче говоря, один человек рассказал директорше, что она вслух сказала, что мы исключим его из музыкальной школы. Ну, я-то не понимал сути дела, что нельзя меня исключать со школы. Но рассказали, некоторые воспитатели не давали мне на баяне играть. Я баян воровал, да, а на уроках не работал. Я сделал забастовку, но чем-то надо заниматься было. И я переписывал ноты. Где с книжек переписывал, где с головы переписывал. Для меня было важнее с головы писать. Меня встретил учитель по баяну и говорит: слушай, ты возьми баян, приходи ко мне на уроки. Один раз пришел на уроки, два пришел. И на все уроки. Пока идут занятия в музыкальной школе, я там все время присутствовал возле какого-нибудь преподавателя, чтоб меня кто-нибудь не утащил. Дали мне учебник по сольфеджио. Учебник днем – материал, который надо петь с листа. Я этот учебник за раз пел. Там нечего мне было искать. Потому что я пел ноты потруднее. Я пел. Был такой сборник «В помощь художественной самодеятельности». Печатали эстрадные песни, русские народные песни. И кто печатал? Владимир Сапогов. Так и было подписано. Владимир Сапогов. И я эти песни пел, просматривал, что он пишет. Этот Владимир Сапогов работает сейчас в Ленинграде. Я был в пятом, в шестом был. И все эти 4 года, пятый, шестой, седьмой, восьмой, я не занимался ни математикой, ни физикой, ничем. Я объявил забастовку. Однажды на контрольной работе я вместо задачи по алгебре протянул ноты. Преподаватель математики посмотрел, он музыкант был, чуть-чуть попел что-то и доволен был. Однажды еще, когда я ноты, то еще не думал даже писать на бумагу. Я играл что-то на баяне, какое-то сочинение играл. Он говорит, это ты сам сочиняешь? Я говорю, да, да, да. А ты почему не записываешь? Надо это записывать. Ну и вот пришло время, я и стал записывать. И нотами не дорожил, отдавал кому-то. А куда бы я бы эти ноты делал? Если я был без родителей, кому бы я их отдал? Да, и был такой случай. Передо мной стояла проблема. Они знали, что могли меня куда-нибудь отправить в дом инвалидов. Могли вообще исключить со школы. Пришел ко мне мой преподаватель по баяну. Разговаривает со мной. А потом позвал своего друга Михаила Дмитриевича Рожнова. Он тоже преподаватель. Вот они разговаривают обо мне. Что со мной делать? Михаил Дмитриевич говорит, Анатолий Павлович, он ведь так хорошо играет. Как хорошо играет. Как он хабанеру колено выучил? Да, выучил. А ну сыграй. Я сыграл. Анатолий Павлович говорит, да он так медленно ноты разбирает. В день по чайной ложке. Ой, Палыч, он так здорово играет. Дай ему полет шмеля. Он Чардаш Монти играет? Я говорю, да, играй. Ой, а ну сыграй, сыграй. Ой, дай ему экспромт Шуберта. Ой, слушай, а куда мы его денем? Ой, Палыч, ну скажи. Может быть, его отправить на фортепианную фабрику? Настраивать пианино? Куда-нибудь в Армавир или в Краснодар? Слушай, а может быть, его в Бельцах аккомпаниатором? Нет, говорит, его будут обижать. Там не надо. Отвези его в Петропавловск. У меня есть песни, но я фонограмму потерял. Как раз про этот случай. Мне снился удивительный сон. Так был очарователен он, будто я по школе бродил. Что-то в памяти ворошил. Я собрал детишек в кружок, поиграл я с ними чуток. Ко мне подошел слепой, все закричали, что он дурной. А он рыдал, что слепы глаза, что застилает их темнота. А я ему ответил тогда, и у меня такая беда. Я сказал, мальчонка, расти, уроки прилежно учи, Господа Бога ищи, в сердечко ты свое прими. Я в детстве был таким же слепым, меня прозывали косым, но если когда я духом пал, меня Иисус Христос утешал. Я помню, как в народе играл, музыкой народ развлекал, а музыканты услыхали меня, они были слепыми, как я. А я им на баяне сыграл, каждый слезоньки утирал, я сердца их распахнул, каждый руку мне протянул. Вот скоро будешь лучше играть, станешь свое счастье искать, отовсюду тебя будут гнать. Эх, ведь слепому счастья не отыскать. Тот, кто очерствеет душой, не поплачет такой над моей судьбою. А фашисты прогоняют меня, и не катится из глаз их слеза. Прервется скоро жизнь моя, никто уж не погонит меня. Иисус Христос меня заберет, слезоньки он мои утрет. Так порадуйтесь-ка вы за меня, воскресит Иисус Христос меня.
0: Что предложишь для первой музыкальной паузы.
1: Я хотел бы предложить послушать Drum La Paradis. Когда мне самый первый сон приснился, да, я как раз слышал синтезатор. Я еще не знал вообще, что это такое. Сколько мне было годика? 4. Когда я услышал спектакль «Привет с фронта», и там заиграл этот синтезатор, я испугался. С какой целью я написал этот Drum La Paradis?
0: Да, в переводе «Дорога в рай».
1: Да, «Дорога в рай». Тот, кто музыкант, тот поймет. Тональности можно считать по хроматической системе, по диатонической системе и по квартоквинтовому кругу. Квартоквинтовый круг как раз настраивает человека на вознесение. В тональности до мажор ничего нету, пусто. И в соль мажоре один диез, в ре мажоре два, ля три, ми четыре, си пять, фа диез шесть, до диез семь. Также и с минорными, ля минор ничего, ми минор один диез, си минор два, фа диез три, до диез 4, соль диез 5, ре диез 6, ля диез 7. И вот когда люди говорят «парадис», они имеют в виду пара, это как бы вроде. А «дис» — это ре диез на латыни. С — это до мажор, соль мажор — это «жи», и ре мажор — это «д», ля мажор — это «а», ми мажор — это «е», си — «гаш», и фа диез «Фис до диез цис».
0: Послушаем музыкальную паузу «Дорога в рай».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Очень хорошее сочинение. Пойдем, наверное, дальше. Простимся, наверное, с школой, где обучился 9 лет в Бельцах. И расскажешь дальше, как поступил в Петропавловскую школу. Консерватория там была, наверное, да?
2: Это была консерватория, потому что, если уж на то пошло, я, когда поступил в Институт искусств, мне ничего не надо было учить. Я пришел со свежими знаниями. А давайте рассудим, что все-таки это. Там называлась эта школа. Не будем кривить душой, но называлась эта школа. Когда была Великая Отечественная война, Курскую школу, или как там называется, училище, перевели в Казахстан, чтобы бедных слепых не убили. Когда война закончилась, возвратили на место. Было заведение музыкальное и в Казахстане, было заведение и в Курске. И так не хотели мучиться студенты. Хотели, чтобы тоже называлось училище. Предметы одни и те же были, а название разное было. Если дать слепому человеку те дисциплины, какие дают в музыкальной школе, они ему в жизни не пригодятся вообще. Что делать слепому человеку, скажем, без гармонии? Это такая наука об аккордах. Что делать слепому человеку без педагогики? А что делать слепому человеку без эстетики? А что делать слепому человеку без методики преподавания? А что делать слепому человеку без инструментоведения, если он не будет знать, как какой инструмент устроен, как на нем играть? А как же быть человеку без хороведения, если он не будет знать, какой диапазон альта, какой диапазон сопрано, какой диапазон тенор, какой баса? Этому в школе не учат, в музыкальной школе. Эти знания нужно дать слепому человеку, чтобы было заведение, по крайней мере, училище, да, ну, дирижерско-хоровое. Я скажу другое, что в этом заведении учились военнообязанные поначалу, учились коммунисты. Трудно представить, что было бы, если какой-нибудь командир полка пошел бы на вокзал просить копейки или на базар. А вот чтобы это не случилось, им давали профессию. Профессия их называлась «руководитель художественной самодеятельности». Чтобы быть руководителем художественной самодеятельности, нужно разбираться в оркестроведении, нужно разбираться в хороведении, нужно разбираться в гармонии, в аранжировке, как делать переложение. Но а как быть, если сломается инструмент, на котором он играет? Вот этому тоже надо научить, и этому тоже учили. Слепых учили, как баян, как его ремонтировать, как клеить все это, как голоса настраивать. А меня, кроме всего этого, еще учили пианино настраивать. Я очень просил, чтобы меня научили пианино настраивать. Мой голос слышен не был, и одна преподавательница доброй души, слава Богу, она попросила за меня настройщика, и он меня учил настраивать пианино, настраивать, ремонтировать. И если была бы такая возможность, я мог бы давать уроки, как незрячим настраивать пианино, ремонтировать. С точки зрения техники, это для незрячих самый легкий механизм пианино.
1: Пианино для незрячих инструмент даже легче, чем аккордеон или баян?
2: Конечно, легче.
1: Самый тяжелый по весу и самый хороший и легкий играть на нем.
2: Нет, не играть, а ремонтировать.
1: Ремонтировать.
2: Допустим, даже вот ты захочешь какой-то там детекторный приемник даже смастерить. Где-то надо пойти к какому-то слесарю или где-то как-то на каком-то шасси устроить вот эти гнезда, как-то устроить конденсатор переменный и как-то устроить эту передачу, чтобы крутилось. Когда крутишь колесико, чтобы не крутить ручку конденсатора, а чтобы ручку крутишь и крутится конденсатор. А тут все на месте, за

0: специальному образованию. Это среднее специальное образование.
1: И преподавание там хорошее, специалисты хорошие выходили оттуда.
0: Люди послушали Друмла Парадис и пусть он оценит.
1: Как учился в Петроплавовске, что-то сочинил, что-то играл.
0: Да, я всегда сочинял, всегда играл.
1: Да, так можешь нам предложить что-то, послушать музыкальную паузу с того периода, когда учился в том училище, в Петропавловске?
0: Я бы хотел, чтобы мы послушали «Тони, ветер ветку клонит» и...

0: Продолжение следует.
1: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
3: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» слова Роберта Барс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Василия звучит песня, корнями уходящая в XIX век, во времена рабовладения в США. Это «Спиричуэс» или «Духовная песня». Песня обрела вторую жизнь спустя век, в середине 20-го. Многие знакомы с этой песней благодаря группе «Бонни М». Звучит «Motherless Child» – «Дитя без матери».

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Слова песни варьируются от исполнителя к исполнителю. Обратимся к более раннему исполнению. Поет Том Джонс. «Эх, переведу».

Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери.

далеко-далеко от дома. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. И я знаю, что час мой близок. Я знаю, что час мой близок. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. А на голове моей золотой венец. На голове моей золотой венец.

Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. И скоро я умру. И скоро я умру.

Нет никого, кто бы любил меня. Нет никого, кто бы обнял меня. Нет никого, кто бы прижал меня к себе. Я всего лишь дитя без матери. Перейдем к еще более ранним исполнителям. Звучит голос Поля Робсона.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая песня отчаяния. И раз уж нельзя в жизни без таких моментов, пусть их будет в жизни как можно меньше. И пусть всегда будет у каждого теплый родной дом и мама жива и здорова. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Good luck, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

Андрей Крус. Нижний уровень. Глава 14. Джефф повез Витька в супермаркет за едой за телохранителя. А я сидел в офисе с Белен, стараясь проинструктировать ее как можно подробнее. Инструктаж, впрочем, сводился к одному — никуда не выходить и никому не открывать. «Ты знаешь, чем мы занимаемся, так? Такая работа чревата тем, что время от времени возникают проблемы». «Я понимаю», — кивнула она. Смотрела Белен мне прямо в глаза, вид у нее был при этом заметно испуганный. Чего я и добивался, к слову. Для Витька это новым не было. До этого я уже дважды объявлял локдаун, и он знал, что к чему. «Если ты не можешь решить вопрос с работой, то не должна сюда приезжать вообще, понимаешь? До тех пор, пока я не разрешу». «Я сказала, что заболела и буду работать дома. Я программист, проблем не будет». «Анонимность», — добавил я. «Твое местоположение не должны вычислить даже с работы. Вся связь через прокси, телефон, скайп». «Очень хорошо». Вообще, мы организовали еще одну степень защиты, как я уже говорил. Так просто нас даже по официальному IP не вычислишь. Но не уверен, что Белен об этом знает. Скорее, даже нет. И знать ей не следует. Витек сумел подчистить картинки с видео. Женщина так и осталась практически неопознаваемой. А вот Эдуард Богатырев сомнений в своей личности не вызывал. И главное, номер патрола удалось просчитать. Пусть мутноватое предположительно, но очертания пятен на месте букв и цифр очень похожи на номер той машины, что Кики обнаружил в колонне. Японка Сатори, к слову, тоже носила очки, но вместо бейсболки у нее на голове была панама. На всех роликах, в которых присутствовала. Похоже, что учитывала камеры у школы. Они везде их учитывают. Но фигура и осанка сомнений не вызывали. Перед нами на фото азиатка. С поправкой на записи в дневнике убитой — она именно Сатори. Но реально у нас сейчас есть Эдуард Богатырев, эстонский гражданин вроде как. С ним никаких сомнений, он к этому делу притянут прочно и крепко. И он должен много знать, что от него и требуется. Кики нашел по тому адресу, что я ему выслал склад, точнее изолированный отсек большого складского ангара, выкупленный новыми владельцами. Внутрь не заходил, понятное дело, в двери не звонил, а за то время, что он за ними наблюдал, туда приехала старенькая «Мазда» с двумя немолодыми негритянками, которые вытащили из багажника швабры, ведра и корзину с моющими составами. Уборщицы. Кто открыл им дверь офиса, он с улицы не разглядел и проверять не полез, пометуя полученные от меня приказы никуда не лезть и не рисковать. Машин возле склада стояло много, так что определить принадлежность какой-то из них кому-то работающему не удалось. Надо ждать конца рабочего дня. Но следить за входом трудно, встать негде. Когда Кики снял уборщицу, он стоял под аварийкой во втором ряду и через 10 минут уехал, чтобы лишнего внимания не привлекать. Но это тоже что-то. Если там работают, то будут люди. И кто-то из них может оказаться подозрительным. Это будет или азиатка, или среднего роста женщина с прямыми темными волосами. Или мужчина, лицо которого Витек снял с отражения в окне соседнего автомобиля. Да, подходящих под наши фото фиест или акцентов на стоянке не было. Кики это проверить не забыл. «Надо ехать, надо ехать», — сказал я сам себе, глянув в нетерпении на часы. «Где там Джефф шляется? Время теряем». Поехали не на его большом белом сабёрбине, который видно отовсюду, а на рабочей машине. Немолодой, серой Kia Sorento. Я только дробовик с патронами перебросил из своей Тойоты и рабочую тревожную сумку. Попутно в багажнике машины я заметил винтовочный чехол с почами под магазины к АР-15. В отличие от меня, Джефф все же винтовки покупал,

0: машина ему возле склада. Но Кики ответил, что проверить сможет позже, так что приходилось ждать. Затем я позвонил Энн. «Планы на вечер?» — сразу даже не здороваясь, спросила она. «Скорее их отсутствие. Мне надо уехать. В Дэвид. До завтра. До завтрашнего вечера, если точнее».
1: «Да? Жаль».
0: По тону похоже, что она и вправду немного расстроилась. «Но в выходные ты со мной?» «Скорее всего. Ты понимаешь, у меня работа немного ненормированная, так что... Но я попытаюсь ничего не планировать и не дать свалить мне на голову.
1: В любом случае, я тоже не буду ничего другого планировать. Дай знать, если что-то изменится, хорошо?»
0: «Разумеется». «Тоже не Росита. Энн ведет свой бизнес, не маленький, так что понимает, что у людей, которые работают, бывают обстоятельства». Росита, к слову, этого не понимала никогда и каждый раз расстраивалась, хоть и старалась не ныть. У латиноамериканцев обычно не бывает таких обстоятельств, которые могли бы помешать отдыхать. Если что и мешает, то только работе. «Я позвоню.
1: Буду ждать и скучать», — ответила она.
0: На этом разговор и закончился. «Это не Росита», — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Джефф. «Нет, мы расстались с Роситой». «Жаль, славная девочка».
1: «Джефф, она ровесница моей дочери», — посмотрел я на него. «Я чувствую себя рядом с ней или педофилом, или старым развратником. И мне с ней скучно».
0: «Последнее верю», — усмехнулся он. «Приходилось видеть людей, женившихся на молодых, экзотических, старавшихся выйти замуж».
1: «Вот-вот».
0: «Кстати, она англичанка?» Он кивком указал на телефон, который держал в руках. «Хорошо было слышно».
1: «Да».
0: «Тебе же они никогда не нравились, если мне память не изменяет». Не удержался он, чтобы не уколоть. «Теперь кое-кто из них нравится, оказывается, но на всех это не распространяется». «С кем я дружу?» — вздохнул он. «Я должен быть патриотом».
1: «Будь, я не мешаю. Кстати, тазер у тебя здесь есть?»
0: «Есть, а что?»
1: «Прикидываю силы и средства», — сказал я. «У меня тоже есть, я даже подзарядил его вчера». Киа выехала на хайвей Панама-Колон, по которому предпочитал ездить Джефф. Было поздно, так что машин на дороге немного. Все больше местные, фермерские, возвращающиеся с работы. Едва выехали из города, как полил дождь. Пришлось закрыть окна и включить кондиционер, потому что стекла тут же начали запотевать.
0: «Терпеть не могу, Колон», — признался Джефф, руля левой рукой, а правую удерживая на рычаге коробки передач. «И настолько ненавижу этот город, настолько же люблю окрестное побережье. Кстати, ты нырять когда-нибудь соберешься?»
1: «Когда-нибудь», — осталось только вяло пообещать мне. «С нырением этим вообще смешно получилось. Я когда-то этим здорово увлекался. И когда приехал в Панаму, хотел эти занятия возобновить. Расписывал Джеффу прелести подводной жизни, а тут оказалось, что один его приятель, Майкл, держит драйверский центр на Бокас-дель-Торо. И он предложил Джеффа, раз уж тому так охота, всему обучить, заодно выдав карточку PID. Джефф курсы честно прошел, начал нырять, а я вот как-то не собрался. В результате Джефф начал меня с этим дайвингом терроризировать при каждом удобном случае. А я все кивал, соглашался, и на этом все заканчивалось. А побережье, да, красивое. Решил я чуть увести разговор в сторону. Если бы весь мусор из Карибского моря к нему не несло, так вообще идеально было бы. Пляжи там и вправду роскошные. Обычно полоса кораллового песка под стеной ярко-зеленых джунглей. Красота. Но вечно забросаны гниющими водорослями, пальмовыми листьями, сором и всяким таким. Потому что берега там сходятся воронкой, и там течение оставляет все, что носится в этом районе Атлантики. А вот дайвинг на тамошних рифах отличный, верно?
0: «Если бы была возможность бросить все дела, я бы поселился где-то там, на берегу».
1: «Со скуки бы умом не поехал?» — поинтересовался я.
0: «Можно на Бокас, там весело», — пожал он плечами. «Но ты меня знаешь, я люблю тишину. Ричи, к слову, почем зря стреляет прямо из окна на своей земле. Никакие стрельбища ему не нужны».
1: «Ну, я бы предпочел стрельбище, и все же жизнь, если не в городе, то хотя бы там, где можно пойти в ресторан. Или встретиться с кем-то в баре. Сидеть в гордом одиночестве посреди джунглей. Твой Ричи, насколько я помню, вообще со странностями».
0: «Странности у него появились раньше, до переезда туда», — засмеялся он.
1: «Кстати, ты так и собираешься всегда жить в Панаме?»
0: «Разумеется. Мне здесь нравится. А ты все же хочешь уехать?»
1: «Все же хочу. И надеюсь, что это все, что мы сейчас делаем, еще и станет моим билетом на выезд отсюда».
0: «И в чем смысл?»
1: Здесь дешевая жизнь, женщины, еда.

0: Все дешевле. Красиво и ярко. Хорошая еда, хорошая музыка. Что еще?
1: Здесь есть ощущение обочины жизни, ты знаешь? Я попытался сформулировать мысль сначала для самого себя. Вот ты приехал сюда сам, своим решением, так? А я был вынужден приехать, поэтому где-то здесь... Я постучал пальцем по своей голове. Живет мыслишка о том, что меня сюда сбросило как мусор. А мне это не нравится. Я просто из принципа хочу выбраться отсюда и вернуться именно туда, откуда был вынужден уехать.
0: А принять это как удачу у тебя не получается?
1: Нет, — покачал я головой. Это способ успокоить самого себя, а я ведь еще и упрямый, как баран.
0: Ну, у каждого свое, — сказал он задумчиво. Если бы я не сам выбрал место жизни, черт знает, что бы я думал по этому поводу. Но я останусь здесь. Здесь и похоронят.
1: Глава 15. «Есть машина на стоянке?»
0: «Есть. Никуда не выезжал», — сказал Кики. «Я на паузу на нужном месте выставил».
1: Он пододвинул ко мне лэптоп с открытой крышкой.
0: «Отсюда авто не видно».
1: Проведя пальцем по тачпаду, я активировал сейчас темный экран, сразу войдя в окно видеоплеера. «Точно. Вот он, серый Эверест. Номер соответствует». «Все, зацепились мы за них, похоже. Теперь надо действовать». Автобус Кики стоял на той самой улице, на которой находился склад. Стоял довольно неудобно, но лучше места найти не получилось. Все вокруг было занято. И только сейчас люди понемногу начали разъезжаться с работы. Джефф со своей машиной пристроился вообще на перпендикулярной улице и сейчас был на связи по радио.
0: «Полиция появлялась в штатском», — добавил Кики. «Тоже снял. Были в складе минут 30».
1: «Понятно. Приехали допросить брата убитого». «Надо нам торопиться, мало ли что они решать дальше сделать».
0: «Курьер, здесь диспатч. Как принимаешь?»
1: Пользовались мы гражданскими рациями, так что радиообмен старались маскировать под коммерческий. В этом районе таких раций пруд-пруди, так что если кто случайно выскочит в наш сложно сочиненный канал, вряд ли особо заслушается.
0: «Чисто принимаю».
1: От военных правил обмена тоже старались отойти подальше, по той же самой причине. Но это уже не до конца получалось. Часто сбивались.
0: «Курьер, надо меня подсадить! Прокатись мимо!» «Хорошо, я все понял».
1: «Кике, держи связь. Когда Эдик поедет с работы, следуй так, чтобы он не заметил. Не наваливайся. Нам лишь бы момент не пропустить, сама слежка не так важна. И встанешь потом здесь». Я повернул к нему экран планшета, открытого на нужной Google карте, и показал стилом метку. «Это стоянка Академии Лассаль. Там никто тебя даже не увидит. Проверишь связь. Когда дам сигнал, выдвинешься вот сюда». Острый кончик стела перескочил на Кайе на Сьон Унидадес. «Где меня и подсадишь. Дальше все объясню. Вали». Серая Соренто показалась из-за угла, неторопливо двигаясь по улице. А я, выбравшись из автобуса, пошел по тротуару. Когда Джефф меня нагнал, я забрался к нему в машину.
0: «Что решил?» — спросил он.
1: «Дом у него с задней стеной к лесу прижат, так что маршрут... похода понятен. Бросаем машину вот здесь». Теперь я уже демонстрировал карту на планшете Джеффу. «Видишь?»
0: «Ну да, вижу», — усмехнулся он. «Ты просто говори, куда ехать».
1: «Смытый городок».
0: «А, понял».
1: Колонна — это трущоба. То небольшое количество богатых и состоятельных, что зарабатывает деньги на идущих через город грузах, живет примерно там же, где братья Богатыревы. Там хорошие школы, там местный университет — там место само по себе. А совсем рядом, чуток через лес, на запад раскинулся пригород, бедный и грязный. Когда-то его пытались расселить и начали совсем рядом строить поселок, состоящий из маленьких и скромных, но вполне чистых и симпатичных муниципальных домов. Но что-то не так рассчитали с геологией, и когда первая часть поселка была практически готова и даже объявили дату заселения, земля под ними вдруг поплыла. Ничего сверхкатастрофического не случилось, никто не пострадал, только все дома от первого до последнего пришли в негодность. Перекосились, осели, пошли трещинами. Ну а остальное немедленно доделали здешние бесконечные дожди. Но дорога через это место осталась. Была расчищена площадка под вторую очередь. Теперь уже замороженной стройки. Сохранились и даже работали офисы и какие-то склады. Я когда-то сюда одного клиента сопровождал, который побаивался владельцев этих самых складов. Но при этом ему было что-то там нужно. Вот тогда и разобрался, что здесь к чему. А еще в этом месте можно сделать две вещи. Упрятать машину в зарослях так, что в темноте ее с 3 метров не разглядишь, и пройти Калькона-стрит через джунгли по прямой. Это с 0,5 километра примерно. То есть то, что нам и нужно. В общем, минут через 15 наша немолодая Кио, разбрызгивая мутные лужи колесами, проскочила по грязным улочкам никак не поименованного пригорода и выехала на разбитый, местами просевший асфальт смытого поселка. Было уже темно, но Джефф фары включать не стал, а просто достал из сумки прибор ночного видения, заранее закрепленный на легком велошлеме, и надел. Затем мы уже вручную выбрали место, в котором машину можно было бы закатить в кусты и при этом без особого риска завязнуть. «Все, выдвигаемся», — сказал я, открывая крышку багажника и подтягивая свою сумку.
0: «План-то у тебя есть или так идем наугад?»
1: — чуть с иронией поинтересовался Джефф. «Зародыш плана. Войдем на его участок и будем ждать».
0: «Соседи?»
1: «Там ограды сплошные. Если держаться правильно, то никто не заметит. А дальше сообразим. Тазер только не забудь».
0: «Да, спланировал ты»,
1: — хмыкнул он, но дальше возражать не стал. «Ну, что можно напланировать за это время? А следить и тянуть момент... К нему уже сегодня полиция приезжала. Черт его знает, что они накопают дальше. Заберут его себе, и тогда у нас никаких шансов на решение проблем вручную. Так что лучше на удачу попробовать. Я это понимаю, и Джефф это понимает прекрасно. Даже лучше, чем я, наверное». Изнутри тревожной сумки я вытащил черные туристические карго-штаны, черную же трикотажную майку с длинными рукавами, затем мотоциклетный подшлемник-маску, тонкий и хорошо продуваемый. Надел это все, сбросив то, что на мне было, обратно в сумку. Обул темно-серые ботинки для трекинга. На широкий ремень инструктор нацепил кобуру с большим пистолетом. Почи с магазинами, чехол с тазером, добытым когда-то не слишком легально. Джефф, к слову, и помог. Потом натянул на руки перчатки Гудир. Они в этих местах куда как приятнее специальных тактических и прочих. Не так руки потеют. В довершение всего включил и проверил монокуляр ночного видения. Так же, как и у Джеффа, только нацепленный на черный матовый шлем протек для рафтинга. Дорогая игрушка. ПНВ, в смысле. Не шлем. Но в моей работе чрезвычайно полезная. Все, готов. Джефф примерно как я снарядился. Тут ничего нового не придумаешь. Конечно, если нас кто увидит, тот удивится чрезвычайно, но увидеть никто не должен. Да и пусть удивляется. Мы в масках, не опознаешь. Разве что Джеффа по габаритам. Активировал планшет, нашел синюю стрелку метки. Это мы. Пошли.
0: Веди.
1: Вошли в лес, как в суп нырнули. Листва настолько плотная, что сюда никакой ветерок не проникает. Под редкой травой чавкает красная глина, ноги скользят. Недавний ливень и вовсе все промочил, с листвы льется на голову. К счастью, кто бы что ни думал, но панамские джунгли бедны мерзкими насекомыми. Здесь, например, нет пиявок, а в иных местах они настоящий бич всего живого. Нет по-настоящему опасных насекомых, мало ядовитых змей, а те, что есть, чаще всего не самые опасные разновидности. Даже клещей можно поймать только в полях, в лесах таких, что атакуют человека, не водится. Зато здесь водятся москиты, и пусть их даже не так много, как летом в лесу, в средней полосе, но несут они в себе достаточно всякой заразы. Их здесь стараются выводить, и делать это умеют, опыляя водоемы, в которых они разводятся всякой химией. Но мы все же щедро, не скупясь, полили себя репеллентом и на открытые части тела, и поверх одежды. Но душно в этом лесу жуть. Постоянная навязчивая ассоциация с турецкой баней в голове. Несколько шагов, и ты весь мокрый. Экватор практически. Самый экватор. С ПНВ идти было нетрудно, разве что приходилось закрывать тот глаз, что глядит через монокуляр, когда сверялся с картой на планшете. Какой-то у меня внутренний конфликт начинается от такого мозаичного сочетания цветов. Но направление держали верное, и минут через 20 вышли практически туда, куда и хотели. К задней стороне участка братьев. Брата, если точнее. Второй брат уже в морге давно. Да, запомнил я все верно. Ограды здесь были сплошными, только ворота решетчатые. Джунгли просто налезали на забор сзади, так что осматривали двор мы без всякой опаски. Бассейн, в котором плавает несколько опавших листьев, небольшой, возле него навес с барбекю, гаража нет. Вместо него, опять же, навес. Под ним стоит серебристый патрол. Место рядом свободно, причем видно по следам, что вторую машину ставят туда. Это хорошо. Получается, что водитель выходит в узкое пространство между бортом машины и стеной дома. Его в этот момент и не видно ниоткуда.
0: «Видишь, куда он выйдет?»
1: — спросил Джефф, повторяя мои мысли побуквенно. «Ага, надо только сообразить, где самим прятаться. Если с этой стороны дома, то он не увидит, но и его будет дверь прикрывать».
0: «Какая дверь?»
1: «Автомобильная», — поморщился я. «Он выйдет и окажется за ней».
0: «Не вижу проблемы», — прошептал он. «Один остается здесь и наблюдает. Второй с тазером там, не высовывается. Когда Эдик выходит из машины, наблюдатель дает команду. Главное — дождаться звука закрываемой двери».
1: «Рискованно». Меня совсем сомнения одолели. «Если что-то пойдет не так, то клиент укроется за домом. И он может быть вооружен. Времени схватиться за оружие у него будет достаточно. Тогда не только обломаться можем, но еще и на кладбище переехать».
0: «Наблюдатель за машиной. Второй машиной, в смысле. Клиент его не заметит. А пока тот паркуется, можно обойти Ниссан и оказаться с другой стороны».
1: «Можно. Ты камер не видишь, нет?»
0: «Нет, не вижу», — покачал головой Джефф. «Но это не означает, что их нет, верно? Ты об этом лучше всех знаешь».
1: «Верно. У меня в квартире и в офисе камеры стоят так, что их не видно. А где видно, там может оказаться только муляж камеры. Если кто-то войдет ко мне в квартиру без моего участия, а система защиты производства Витька активирована, то мне мало того, что придет СМС, но заодно еще и фотография вошедшего. Почему два этих брата-акробата не могли что-то такое поставить? Нет, опознать нас по записям не получится, наверное, но тревогу это поднять может. Причем не только при входе в дом, но и при проникновении во двор, например. Ворота автоматические?»
0: «Автоматические», — присмотревшись, сказал Джефф. «Открываются внутрь. Думаешь, заблокировать?»
1: «Как вариант. Сесть у самой стены со стороны левой от нас створки, что-то воткнуть в землю так, чтобы он не мог въехать, но свободно вошел. Левая створка откроется, прикроет засаду. К правой он повернется в поисках помехи, так?»
0: «Скорее всего».
1: Вдохновения в его голосе я не услышал.
0: «Но я бы в подобном случае вошел с вытащенным пистолетом и сначала проверил противоположную сторону. А ты?»
1: «Я тоже».
0: «А он?»
1: «Кто знает, но полагаться на это нельзя, верно. Все должно выглядеть как обычно».
0: «Тогда надо брать на выходе из машины, а во двор войти ровно в тот момент, когда он подъезжает. Тогда, если у него там даже система безопасности, он может просто не успеть получить сообщение».
1: «А сирена завыть не может?»
0: «Не думаю», — хмыкнул Джефф. «Здесь слишком много живности. Обезьяна может активировать».
1: «Это точно. Обезьяны сейчас орали где-то у нас за спиной, причем так, что в ушах звенело. Это, кстати, хорошо, что орут. Если мы Эдика дождемся и брать будем с шумом, то обезьяны нас тем самым прикроют. И датчики движения на сирену точно никто выводить не будет, только на камеру. Максимум. Значит, надо входить во двор практически одновременно с появлением клиента. Цепочка оповещений срабатывает не мгновенно, так что он во двор заедет, я думаю. Самый лучший вариант из тех, что удалось пока придумать. Черт, знать бы точно, есть камеры или нет. Тогда все было бы проще. Скорее всего, нет, но исходить лучше из того, что они есть. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как гласит народная мудрость. Так, одноразовые пластиковые наручники хомуток, липкая лента, все под рукой. Все готово, все готовы, осталось только дождаться. Но вот с дождаться, оказывается, возникли проблемы. Машина Эдика так и стояла у склада, хоть свет в его окнах и не горел. Кики дежурил на месте, я несколько раз с ним связывался. Ничего не менялось. Он с кем-то другим мог уехать?
0: Конечно, ты сам знаешь, что у меня здесь за позиция. Могу следить только за машиной.
1: «Это верно. Позиция совсем даже не очень. Мы не знаем, там ли Эдик вообще. Судя по тому, что полицейские задержались достаточно надолго, не будь там его, они бы ушли быстрее. Ну да, рано или поздно он здесь появится. Но поздно это... Насколько поздно? Завтра? Через неделю?» «Во дворе дома стоит машина его убитого брата. Может, Эдик вообще живет не здесь? С женщиной, например, в другом месте? А мы теряем время. Откровенно теряем. Сколько еще будем ждать?» «Джефф, что будем делать?»
0: «Поехали на склад», — сказал он, подумав.
1: «Обоснуй.
0: Тебя они не должны знать в лицо, так? Стоянка там довольно тесная. Позвони в дверь, и если кто-то откроет, скажи, что их машина мешает проезду».
1: «Не мешает».
0: «Если откроет Эдик, убедимся, что он там. Кто-то другой начнут обсуждать, спрашивать друг друга, увидишь, кто вообще там есть. И почему уже не горит свет.
1: А дальше?
0: У меня есть мигалка на магните. Сейчас темно, если сесть на хвост и включить ее, то никто не разглядит, что за машина сзади. Остановим и просто скрутим.
1: Ты не годишься, слишком большой для панамца, сказал я, критически осмотрев Джеффа. Кики выступит с главной ролью.
0: То есть ты согласен?
1: А что еще остается? А ничего не остается. Ожидание выглядит все менее и менее перспективным. Махнули рукой и пошли обратно. При этом я втайне надеялся, что Кики вот-вот выйдет на связь и скажет, что Эдик едет домой. Но Кики на связь не выходил. Так что мы в обратном порядке добрались до спрятанной машины, переоделись и загрузились в салон. До трущоб ехали с ПНВ. Там уже фары включили. От скопления обшарпанных и линялых под бесконечными дождями халуп до складского района было рукой подать. Только шоссе пересечь, так что неподалеку от Кики мы тормознули совсем скоро. Места у тротуаров уже появились, так что сейчас встали без всяких проблем. Джефф остался за рулем, а я дошел до автобуса, в котором от безделья загибался Кики. Между делом я заметил наполненную бутылку из-под воды в пакете на полу. Он и в уборную не ходил. Сидел в машине все время. «Пошли, пройдешься, постучим им в дверь», — сказал я. «Только оружие не забудь». Кики довольно ухмыльнулся. Точно, засиделся. «Если ответят, скажешь, что машина выехать мешает. Этот самый Эверест. Неважно, что будут говорить, главное, чтобы открыли или запустили внутрь. Мне надо лица увидеть».
0: «Если увидим кого-то из тех, из наших видео,
1: берем сразу. Держи мой тазер». Я вытащил из сумки нечто, напоминающее смесь фонарика и не пойми чего, черное с красным, и протянул Кики. «Если я крикну, что за дела, вали того, с кем говоришь. Это значит, что я его узнал». «Так, а я без тазера, получается. Ладно, возьму у Джеффа». Пошел, взял. А Джефф еще и винтовку переложил в салон, вытащив из чехла, и сказал, когда я отходил.
0: «Рацию не отключай. Я прикрою в случае чего».
1: «Понял». И пошел. Дверь в склад была на углу. Солидная металлическая дверь, какую пинком не выбьешь. Это все же колонн, тут еще городишко. Провались и пропадин совсем. Со всеми его обитателями. Вот точно бы ни разу не пожалел. Кики поднялся на крыльцо и взялся звонить в домофон. А я же со скучающим видом встал чуть в стороне так, чтобы оставаться в поле зрения камеры. Пусть не думают, что я что-то замышляю. Мы с Кики просто отъехать хотим. А их машина нам мешает. Вообще их машина мешать не может никому, но, как мне кажется, для завязки разговора этого достаточно. Надо, чтобы приоткрыли дверь для начала. Надо глянуть, кто это сделает. А если не сделает никто, тогда куда они могли деться? Хотя нет, свет зажегся внутри, вон окошко под самым свесом крыши. Есть там свет, есть. Голос, который ответил Кики из динамика, явно принадлежал не местному. Акцент был сильно заметен. Но акцент не русский, скорее английский, что ли. Кики заговорил по-испански, очень быстро, как пулемет, с диким деревенским акцентом, глотая половину звуков в словах так, что я почти ничего из сказанного сам не понял. Человек по ту сторону домофона озадачился, затем на не очень хорошем испанском попытался уточнить, в чем же дело. Кики снова затараторил, изображая гнев и размахивая руками. Жалуясь, говорил про серый форт. Потерял номер, тыкал пальцем в камеру и уверял, что это их машина. И добился-таки своего. Человек сказал «щит» и открыл дверь, выглянув наружу. Кики опасным не выглядел. Деревня деревней. Я вообще поодаль стоял. Открывший глянул на меня мельком, потом, досадливо морщась, высунулся наружу, пытаясь глянуть туда, куда показывал мой помощник. Ну да, все в пределах нормы, машин тут много, ворот в склады много. Может, даже какой-то поздний грузовик пытается вписаться в ворота с длинным прицепом, а их машина мешает. Все бывает. Человек был вооружен, под рубашкой пола, свободной, свисающей, виднелись очертания кобуры. И правую руку он все же держал от нее неподалеку. А еще я его узнал. Сразу же, как только он дверь отворил. Это он ехал в акценте в тот первый день, когда мы взялись проверять, нет ли за Гонсалесом слежки. И именно он и следил, в паре с какой-то женщиной. Думаю, что Кики его тоже узнал мгновенно, потому что он сразу начал раскручивать ситуацию на манер лайки, подставляя добычу под выстрел охотника. Все так же продолжает тараторить и размахивая руками, он сместился в сторону, заставив клиента совсем отвернуться от меня. Этого момента мне хватило для того, чтобы разместить у того на боку красное пятнышко лазера и нажать на широкую пластиковую кнопку спуска. Тазер слегка дернулся, отскочила крышка картриджа, выбросив две тяжелые иглы, которые устремились к цели, разматывая за собой тонкие упругие провода. Цель успела только слегка дернуться, а затем пропущенный через тело разряд отключил все мышцы, и человек свалился с крыльца, сильно ударившись лицом об асфальт. Да и хрен с ним. Дальше Кики преобразился в мгновение ока. Обежав упавшего, он схватил его за ноги и ловко втащил обратно в дверь, внутрь склада. При этом я еще раз успел наградить того разрядом тока, на всякий случай, чтобы даже не закричал, и затем захлопнул дверь за нами. Рядом никого не было, поэтому мы вдвоем навалились на нашу жертву, мгновенно стянув руки и щиколотки пластиковыми хомутами. А заклеивать ему рот лентой остался Кики. Я, стараясь не терять времени, пошел дальше, держа тазер как пистолет. Расстояния тут такие, что может сработать равноценно, зато без шума и лишних пока еще жертв. Осматривать, как оказалось, было особо нечего. Офис из одной комнаты, к нему прижалась крошечная кухня и туалет. Склад не слишком большой, но и не маленький. Грузовик своим ходом вполне въедет. И для товара места хватит. Но сейчас совсем пустой. Абсолютно. В нем даже прятаться негде. Там только полки пустые стоят, просматриваемые насквозь. Я сначала фонарем все осветил, потом включил свет. Показалось, что в углу справа от меня вроде как тень не сразу исчезла, а рассосалась. Или осела. Это что за глюк? Блин, а подвал не просто темный, он еще и холодный. В смысле, именно так холодный, как подвал в доме Гонсалеса. Когда спина замерзает у позвоночника, волосы встают дыбом. Я даже сперва в испуге назад сдал, в офис. Но ощущение как-то быстро начало растворяться. Дверь чудная, сплошь с уплотнителями, даже снизу, как и в подвале Гонсалеса. К двери приклеена полоса резины. Ну да, там, чтобы температуру в погребе держать, наверное. А здесь зачем? Ничего не понимаю. А холод, да, холод ушел, остался только сквозняк. Все как там. «Курьер, мы одного приняли, вывозим», — сказал я в рацию. «Жди». «А пока только офис обыщем, как следует». Глава 16. В Панаме очень мало дорог. Не потому, что тут все плохо, а потому, что страна сжата двумя океанами и вытянута вдоль перешейка, густо заросшего джунглями вперемешку с горами и болотами. Проселки, если и есть, то короткие и тупиковые. А так все сообщение по нескольким шоссе. Собственно говоря, именно это спасает страну от окончательного сползания в пучину наркопреступности. Здесь все очень легко перекрыть, а полицейские заставы в самых разных местах – дело вполне обычное. К тому же, как я уже упоминал, панамская полиция под американским присмотром, так что коррумпирована очень в меру. С грузом порошка им лучше не попадаться, равно как и с чем другим криминальным. Например, со связанным похищенным человеком, лежащим под ногами в микроавтобусе. Не поймут. А если поймут, то совсем неправильно. Пусть путь нам и не дальний предстоит, но все равно надо пересекать канал по мосту и реку, по дамбе. Все равно свернуть с дороги некуда. Так что, если примут, то примут по полной. Поэтому Джефф ехал примерно в километре впереди, поддерживая связь по радио и выполняя роль головного дозора. Если увидит пикет, даст знать, а мы просто в обратную сторону повернем. И где-то в кустах схоронимся и будем ждать, пока не рассосется. Но ничего такого к нашей удаче не случилось. Похоже, что и вправду кто-то там наверху решил и нам немного подыграть. За что ему, если он там есть, большое человеческое спасибо. Клиент, на которого я поставил ногу, пару раз пытался трепыхаться, но у меня в руке был тазер, которым я тыкал в него в режиме электрошокера. И похищенный тогда пытался орать через заклеенный рот и на некоторое время успокаивался. Не думаю, что он пытался возмущаться, скорее норовил сменить позу. Но я решил, что это все же лишнее, пусть так лежит. Видеть он ничего не мог. Я замотал ему голову, найденной у них в офисе, майкой, а заодно прихватил ее липкой лентой, чтобы не сваливалось. Труднее всего, наверное, было не проскочить в темноте поворот с дороги. Хорошо, что Джефф ехал перед нами и на этом самом повороте остановился, включив аварийку. Узкий, мокрый, грязный проселок нырнул под смыкающиеся над ним ветви деревьев, погрузив нас в полную темноту. Без фар, фонаря или ПНВ здесь, наверное, даже пешком не пройдешь. Разве что местами грибы на мокрых стволах деревьев фосфорицируют. Ехали недалеко, метров 400, но медленно. Автобус чуть подбуксовывал на глине местами, но нигде не сел. Киа впереди перла вполне уверенно, подкидывая комья грязи с колес. Ну и видно было, что по этой дорожке хоть и редко, но ездит. Затем джунгли расступились, выпустив нас на довольно просторную поляну, в одном углу которой собралась кучка строений. Фары осветили небольшой, довольно ухоженный с виду дом, а рядом с ним вполне добротные сараи, вроде дота или бункера, и что-то там еще. Перед домом стоял немолодой длинный белый пикап «Рэм» на поднятой подвеске и мощных колесах с могучим кенгурятником перед радиатором. А возле пикапа стоял человек, явно поджидая нас. Первое, что бросилось в глаза, в руках у человека был автомат Калашникова. Машины подкатили ближе к пикапу, где земля была укатана и даже присыпана гравием. Джефф выбрался из-за руля, ну и я за ним следом, из автобуса. Ричи оказался высоким худым человеком с короткой кувшиноголовой стрижкой. Лицо морщинистое, загорелое настолько, что это даже в темноте было заметно. Светлые глаза. Почему-то чисто выбрит. От человека, живущего в одиночестве посреди джунглей, как-то этого не ждешь. Одет он был в старую военную куртку хаки, наброшенную поверх выленившей и выцветшей красной майки, чистые джинсы и тяжелые рабочие ботинки. Под курткой еще и кобура была видна. Автоматом человек не ограничивался. А был это именно автомат. Я первым делом бросил взгляд на переводчик огня. Они с Джеффом пожали руки, обнялись, похлопали друг друга по спинам. В общем, встретились как старые друзья. Мы с Ричи ограничились рукопожатием. Ладонь у него была сухая, крепкая, твердая, как доска.
2: «Привет, Джефф о тебе рассказывал», — сказал он. «И о тебе тоже», — он протянул руку Кике. «Кого вы сюда привезли?»
3: «Плохого парня, приятель», — сказал Джефф. «Кто-то из их компании убил Стива. И еще они убили женщину с ребенком».
2: «И что с ними надо сделать?»
1: Выражение лица у Ричи не изменилось, но мне подумалось, что если Джефф скажет «закопать живьем», то гостеприимный хозяин просто пойдет за лопатой.
3: «Мы его допросим, но потом не хотим ни убивать, ни отпускать».
1: «Надо его где-то запереть, там, откуда не убежишь», — пояснил я.
2: «С этим никаких проблем», — кивнул Ричи. «Вон тот домик бетонный и дверь в нем железная, и даже есть к чему привязать».
1: «То, что нужно». Клиенты вытащили из машины, не развязывая, убедились только, что дышит, и потащили, куда вел Ричи. Тому самому строению, что я принял за бункер. Хозяин осветил помещение фонариком. Пусто. Лишь в пол намертво вкреплены какие-то стальные плиты. Вдоль двух стен тянется ржавый, но массивный и крепкий железный профиль. Бункером оно и оказалось. Пленного просто бросили на пол, оттащив в дальний угол. «Привяжем?» — спросил Кики. «Нет смысла. Нормально упакован», — подумав, сказал я. «Пошли». Металлическая дверь захлопнулась, погрузив пленного в темноту. А Ричи просунул в петли скобу навесного замка. Все, может отдыхать. Хозяин усадил всех на террасе своего маленького дома, принес несколько банок холодного пива, открыл одну, усевшись в плетеное кресло.
2: «Поесть хотите?» — спросил он.
3: «Нет пока», — ответил за всех Джефф. «Ночь, какая еда! А за пиво спасибо, очень кстати».
1: «А что это за место?» Не выдержав одолевшего любопытства, спросил я.
2: «Это? Он не рассказывал?»
1: — кивнул Ричи в сторону Джеффа.
2: «Это сначала было батареей, управлялось из форта Шермана, пока в пушках потребность не отпала. Потом этот кусок земли перешел в собственность ITT Incorporated, той самой, которую обвиняли во всякой зловещей деятельности в Латинской Америке. Тут дальше...»
1: — он ткнул рукой с банкой в сторону еле различимой стены джунглей.
2: «Есть еще участок в лесу, тоже батарея, но уже с бункерами и прочим. Еще туда раньше выходил трансатлантический кабель. А вот это место...» —
1: он постучал по поручню кресла.
2: «Должно быть как-то связано с тем в проекте».
3: «Но пришел интернет», — вступил в разговор Джефф.
2: «Верно!» — кивнул Ричи. «И все изменилось. В результате ИТТ тот участок передала в собственность местной власти. А с этим не получилось. Какая-то проблема с документами. А потом о нем вроде как и забыли».
3: «И ты?»
2: «И я нашел себе здесь работу. Я тут и охранник, и монтер, и кто угодно. На самом деле здесь делать особо нечего. Я просто живу тут. И даже получаю пейчек каждые две недели. При этом с первого дня своего пребывания...»
1: Он замолчал, что-то прикидывая.
2: «А я уже здесь 7 лет. Я так никого из ИТТ не видел».
1: «А с тем участком что?»
2: «Тот сразу выкупила какая-то местная компания, назвавшись трансокеанскими коммуникациями. Заселилась туда, а через месяц к ним нагрянула полиция и нашла очень много кокаина. Идиоты даже не поняли, что такая покупка их не укроет, а наоборот, привлечет внимание. Кстати, а что вы этого парня еще не допрашиваете?»
1: «Хочу дать ему пропотеть до утра», — сказал я, отставляя уже пустую банку пива и протягивая руку за второй. «Неизвестность и темнота пугают больше, чем немедленный допрос. Пусть ждет и боится».
2: «Может, и верно. А насколько точно, что он убил Стива?»
3: «Может, и не именно он, но их там несколько человек. Одного вот он уже завалил».
1: Джефф кивнул в мою сторону.
3: «Несколько еще гуляет. Кто именно это сделал? Вот этот и расскажет, он должен знать».
2: «Но это точно они?»
3: «Точно».
1: «А тебя здесь полиция не проверяет?» Решил я уточнить на всякий случай.
2: «Последний раз видел их здесь 3 года назад. Раньше приезжали довольно часто, но потом все же поняли, что я порошком не занимаюсь. Не беспокойтесь, никто здесь не появится».
3: «Кто он, кстати?» — спросил Джефф.
1: Я взял со стола пакет, в который мы с Кики свалили все, что удалось найти на пленном. Натянув перчатки, я аккуратно вытащил из него 2-цветный пистолет. Браунинг Про 9. Запасной магазин, кобуру, бумажник. Из бумажника аккуратно вытряхнул, стараясь не только не наследить, но еще и не смазать потенциально имеющиеся на них отпечатки. Кредитки, водительское удостоверение, зеленую карточку оружейной лицензии. Уильям Джонсон. Сейчас ему 33. Выглядит даже моложе. Гражданин Великобритании. Все, что знаем о нем. В офисе вообще ничего интересного не нашли. Такое впечатление, что там никто не работает, а место просто держат в аренде.
3: «Странно», — сказал Джефф. «Здесь, если даже наркотиками занимаются, то стараются изображать активность, иначе все слишком подозрительно выходит».
1: «Я знаю, но лавочку они свою открыли недавно, так что, может быть, держат ее для чего-то в будущем. Ладно, поговорим с ним, может быть, что и выясним». Мы даже поспали до утра, устроившись в машинах, чтобы не стеснять хозяина. Дом у него был с одной спальней, и на гостей он явно не рассчитывал. В автобусе же было прохладно и удобно. Кондиционер тихо работал, питаясь от аккумуляторов. Спальники и надувные подушки у нас всегда были в багажнике, так что даже выспались. С утра же Джеффу пришло сообщение. Гонсалеса вызвали на допрос. Причем настойчиво, обещая в случае отказа доставить насильно. Джефф пока еще за безопасность Гонсалеса отвечал, так что игнорировать вызов не мог. Пусть с Гонсалесом рядом Дарка. События в горячей фазе, так что одного телохранителя может быть мало. Тут целую операцию проводить надо. «Езжайте вдвоем с Кики, на всякий случай», — предложил я. «Оставь мне свою машину только, чтобы я отсюда выбрался».
3: «Да, придется ехать».
1: Джефф негромко выругался, затем спросил.
3: «Надеюсь, ты без моей помощи справишься?»
1: «За это ты не беспокойся». Джефф перебросил свои вещи в автобус, и тот все так же, проскальзывая покрышками на мокрой глине, медленно поехал по узкой просеке в сторону шоссе. Со мной остался только Ричи, притащивший на веранду кофейник и стопку тостов.
2: «Помощь нужна?»
1: — спросил он, кивнув на бетонную тюрьму.
3: «Справлюсь».
1: Если честно, я хотел допросить пленного наедине, без Джеффа. И с вечера отправил сообщение о Косте с просьбой посодействовать именно таким образом. Немедленно затребовать Гонсалеса на допрос. А Коста лишних вопросов задавать не стал, просто написал ответ минут через 15. «Будет сделано». Вот и все. «Спасибо». «Зачем?» «Затем, что у меня намного больше вопросов, чем у Джеффа. Затем, что если я начну задавать их в присутствии посторонних, мне могут вызвать психиатра. Затем, что меня не поймут. Затем, что никто, кроме меня, этого не ощущает. Я ведь просил Кики поискать источник сквозняка на складе в колонии. Естественно, он ничего не нашел и ничего не почувствовал. И даже демонстрировал мне, как дым его сигареты поднимается прямо вверх к потолку. Демонстрировал в тот момент, когда я стоял рядом и чувствовал этот холодный, как из могилы, сквозняк. Поэтому поговорить я хочу один. И узнать все». Лязгнул замок, отворилась со скрежетом несмазанных петель дверь, косой четырехугольник утреннего света упал в темное нутро бункера. Пленный сидел, привалившись спиной к стене. На звук шагов дернулся. Дозрел, похоже. Ричи остался снаружи, смазывать петли, брызгая на них из баллончика 3 в 1. А я зашел внутрь, натянув мотоциклетный подшлемник. На самом деле никакой разницы, увидит он мое лицо или нет, все равно никто его отпускать не собирается. Но ему об этом знать не обязательно. Пусть хоть тень надежды, но остается. Если спрячут лица, то еще не все потеряно. Такая вот логика. В помещении пахло сыростью и плесенью. Но больше уже мочой. В уборную пленного никто не выводил. Я подвесил на балку калмановскую лампу, которую дал мне Ричи, затем дверь захлопнулась. Достав из кармана плоский складной бокер, щелкнул им у самого лица пленного, убедившись, что он опять вздрогнул. Затем разрезал ленту, притягивающую майку. Когда я стащил ткань, пленный зажмурился от не такого уж и яркого света лампы. Затем я положил нож на пол, рядом выложил автомобильный нейлоновый трос, плоскогубцы, молоток, длинную отвертку, маленькую походную керосинку, которую позаимствовал у Ричи, и телескопическую дубинку, которую с готовностью одолжил Джефф. Поставил напротив пластиковый ящик вместо стула. Смотрел пленный на все это со скрываемым, но явным страхом. Рывком сдернув заклеивающую ему рот ленту, я присел на корточки, включил диктофон и сказал: «Рассказывай, и лучше не тяни».
2: «Что рассказывать?»
1: «Все рассказывай. Вообще все. Прямо с момента рождения. Я такой-то и такой-то, родился там-то, там-то, в таком-то году, ходил в такую-то школу, рос в таком-то районе, криминальную карьеру начал тогда-то, специализируясь на... Нужное подставить. Только не ври, пожалуйста, а то я тебя начну совершенно безудержно пытать». Если он о чем-то думал и что-то планировал, то точно не такое вступление. Поэтому заметно растерялся. Но все же сказал:
2: «Простите, мне нечего рассказывать, разве что биографию. Вы меня с кем-то перепутали, как мне кажется».
1: Пока он говорил, я его разглядывал. Собственно говоря, задавая первые вопросы, я просто хотел его послушать. Неважно, что он скажет. Да, лицо такое типично английское, даже, можно сказать, простонародное. Одеть по-другому и получится чав, как в Англии принято называть гопоту. А вот произношение и построение речи совсем другое. Уже о высших слоях общества подумаешь. Только что высшие слои общества будут делать на пустом складе в криминальном колоне с пистолетом под рубашкой? Ничего не будут, наверное. Попробую объяснить проще. Я сел перед ним на ящик. Ты все равно все расскажешь. В этом нет никаких сомнений. Когда человека пытают, и при этом никто никуда не торопится, вот как мы тут с тобой сейчас, так? Тогда он все рассказывает, что знает и даже не знает. Знаешь, где ты?
2: Нет.
1: Чуть подумав над ответом, мотнул он головой. «Правильно. И никто не знает. Это место в джунглях, куда ни одна живая душа не приезжает годами. Ты можешь орать сколько угодно, тебя только обезьяны услышат. Но они никому не расскажут. Потом, когда надоест с тобой возиться, мы отнесем тебя к муравейнику и оставим там. Муравьи-пули. Ты знаешь ведь, что это такое, да?»
2: «Почему?»
1: «Нет, он точно боится. Он боится сказать, но меня боится еще больше. Я думаю, что за ним есть что-то очень плохое. Он боится не просто так, а боится расплаты. Понимаю, что все это наивные домыслы, но вот интуиция подсказывает». Повернувшись в сторону, я разжег керосинку и положил на нее отвертку. Раскаляться. Затем вновь повернулся к нему, с удовлетворением отметив, что пленный не может глаз отвести от лежащей на огне железяки. «Потому что нам надо знать все, что ты знаешь». Я постарался заглянуть ему в глаза. «А мы знаем, что ты и твои коллеги — ублюдки и убийцы. Поэтому меня уже сейчас не мучает совесть. Я не стану пользоваться термином «гуманность» в наших строящихся сейчас отношениях. Я скажу даже больше. Я хочу начать тебя пытать, а потом хочу убить, положив муравейник». Усмехнувшись, я спросил: «Кстати, я недавно где-то прочитал, что здесь в среднем 4 таких муравейника на гектар леса. Веришь? То есть вообще нет проблемы найти для тебя хорошее место. Просто лень тебя туда тащить. Поэтому начнем здесь».
2: «Почему бы вам просто не задавать вопросы?»
1: «Глаза, глаза — зеркало души. Они все выдают. Как же он боится. Вот сейчас он боится уже очень сильно, почти до обморока. Что это его так проняло? Муравьи?» «У тебя есть больше ответов, чем у меня вопросов», — улыбнулся я ему. «Ну ладно, раз ты хочешь вопросов, с них и начнем». Я достал небольшой перекладной блокнот с карандашом и пробежался глазами по списку вопросов, которые я быстро набросал за кофе. «Где Эдуард Богатырев сейчас?»
2: «Сейчас уже не знаю», — замотал он головой. А вчера он вынужден был уехать, в офисе его не было».
1: «Куда уехать?»
2: «Я не знаю, я правда не знаю!»
1: Заорал он, увидев, как я поднял с пола моток троса.
2: «Не надо меня пытать, я не знаю!»
1: «Я пока тебя просто подвешу, чтобы тебе легче думалось», — сказал я. «А пытать буду уже потом. Так что ты пока вспоминай, куда он уехал. Вспоминай, пока у тебя еще осталось время». Глава 17. Пахло в Зиндане совсем отвратно. Кровью, мочой, дерьмом, паленой кожей. Как я и обещал, так и вышло. Пленный хотел говорить, он говорил так, что приходилось останавливать.
2: «Они ушли вниз все!»
1: Он сидел, прислонившись спиной к стене. Я уже снял его с троса, вроде как поощряя за то, что он стал таким откровенным.
2: «Мы всегда уходим вниз!»
1: По лицу у него текли сопли вперемешку с кровью. Мокрые штаны прилипли к ногам, под обрывками рубашки багровели длинные тонкие ожоги. Я действительно с ним не церемонился и ни на секунду его не пожалел. Я уже знал, что в Стива стрелял Артур, что Брю убили братья Богатыревы вдвоем в подвале своего дома в Маргарите, что своего брата застрелила Луис Гонсалес, и она же провела контроль, что японка Сатори выстрелила в Джон Гонсалес, что Сатори нашла Луис в сети, причем искала ее сама специально. В общем, он рассказал все, что так или иначе касалось убийств. Он даже рассказал то, что они убивали еще других людей, о которых мы вовсе не знали. Только вопросов возникало больше, чем было дано ответов. «Почему в подвале дома Гонсалеса и у вас на складе было так холодно?» — спросил я. Этого вопроса, похоже, Джонсон не ожидал. Он с явным недоверием вдруг уставился мне в глаза, затем, покачав головой, произнес:
2: «Ты не можешь этого чувствовать! Это невозможно! Если только ты...»
1: Тут он замолчал, явно опасаясь продолжать. «Ты говори! Все самое страшное уже позади, видишь?» Я кивнул в его сторону, подразумевая тот факт, что он сидит на полу, а не свисает на тросу с балки. «Мы беседуем, ты откровенен, не разрушай достигнутой гармонии, продолжай!»
2: «Ты просто мне не поверишь!»
1: «Поверю! Я верю во все, в чем можно так или иначе убедиться!»
2: «Этот холод...»
1: Он судорожно вздохнул от боли, меняя позу.
2: «Его чувствуют только те, кто может спуститься вниз».
1: «Куда вниз?» спросил я, понимая, что он сейчас скажет такое, во что кроме меня не поверил бы никто, и понимая то, что я поверю.
2: «Не знаю, куда. Никогда над этим не задумывался»,
1: покачал Джонсон головой.
2: «Мы просто говорим вниз, и все. Нижний уровень. Ад, не знаю. Инферно, изнанка мира. Я правда не знаю. Оно просто есть, и все. Я пить хочу».
1: Кивнув, я достал из сумки початую бутылку минеральной и протянул ему, приложив горлышко к окровавленным губам. Джонсон сделал несколько больших жадных глотков, затем отвалился назад к стене, переводя дух. «Итак, насчет холода и тех, кто может его чувствовать», — напомнил я.
2: «Когда ты был ребенком»,
1: — он продолжал смотреть мне прямо в глаза,
2: — «ты кого-то убил? Человека я имею в виду».
1: «При чем тут это?» Он чуть усмехнулся, похоже, потому что я увернулся от прямого вопроса.
2: «При том, что только это здесь и при чем. Это так работает. Не знаю почему, просто оно именно так. Ты не убивал никого в детстве, ты этого не чувствуешь. Ты малолетний живодер, и низ впускает тебя, чувствует тебя, а ты чувствуешь его».
1: Я хмыкнул, потом сказал: «Ты что-то путаешь».
2: «Ты хочешь сказать, что никого не убил?»
1: Теперь в голосе была явная ирония, даже издевка. «Нет, я этого сказать не хочу». Я подался вперед, опираясь локтями в колени. «Но я не был малолетним живодером. Я убил того, кто заслуживал этого, при самозащите. Взрослого, злого, пьяного ублюдка, недавно вышедшего из тюрьмы. Его просто надо было убить». Пленный ничего не сказал, просто продолжал смотреть. Мне даже пришлось его поторопить.
2: «Но...» «Не знаю», —
1: он мотнул головой.
2: «Я вообще мало про это знаю, но так быть не должно, кажется».
1: «Объясни». Джонсон прикрыл глаза, вроде как собираясь с мыслями, вздохнул, затем сказал:
2: «Дай мне помыться, я все тебе расскажу».
1: «Расскажи и дам помыться, обещаю. И накормлю».
2: «После того, как я расскажу, ты меня убьешь», — сказал он. «И я подохну в обосранных штанах, а мне не хочется сдохнуть в дерьме. Так что я меняю помывку на твой рассказ».
1: «Нет». И я тебя не убью. Просто потому, что ты мне еще понадобишься. Я рассчитываю на перекрестные допросы в будущем. Так что ты точно не умрешь. Расскажи, что хотел, и я отведу тебя мыться. И дам даже постирать одежду.
2: Пообещай.
1: Обещаю. Он кивнул, словно усваивая сказанное, затем заговорил.
2: Я и Рэй Лезис, мы убивали детей когда-то.
1: Рэй Лезис был одним из их банды. Всего их было четверо. Братья Богатырёвы и эти двое, Джонсон и Лезис. Были и другие, та же Сатари, но они существовали раздельно. На манер террористических ячеек. Эта организация была организована так же. Друг друга знал только ближний круг. А Сатари и некая Мэри, та, что выманила Брю, принадлежали уже другому звену. О них Джонсон ничего толком не знал, разве что в лицо видел. Я его долго пытал для того, чтобы в этом убедиться. Он или правду говорил, или был настолько крепок, что... Сколько вам было лет?
2: 9, 10. Мы убили троих, но попались только с одним. Не спрятали тело, а положили на рельсы, надеясь, что прокатит. Но не прокатило. Коронер установил, что сопляк умер раньше.
1: Сколько было им?
2: 2, 3, 4. Последнему было 2. Мы увели его из торгового центра, изображая старших братьев, ведущих его к маме.
1: Джонсон усмехнулся. Зачем?
2: Просто так. Было весело, круто. Потом их искали, все газеты писали. Мы росли в дерьме, а так становились знаменитостями. Ты можешь легко найти нашу историю в интернете. Разве что там будет сказано только про одного ребенка.
1: Давай дальше. Вздохнул я, борясь с желанием воткнуть раскаленную отвертку ему в глаз.
2: Потом мы сели. Не в тюрьму, понятное дело. В таком возрасте нельзя сажать в тюрьму. И сажать надолго. Впрочем, в школе для трудных нам тоже доставалось. Затем мы вышли, нам поменяли имена... «Потому что закон обязывает скрывать идентичность малолеток. Ты в курсе?»
1: «Ты продолжай».
2: «Я устроился помощником к плотнику. Рэй работал на кухне. Затем нас нашли».
1: «Кто?»
2: «Немолодой, благообразный джентльмен».
1: Джонсон усмехнулся.
2: «Настоящий джентльмен, с манерами и прочим дерьмом, приехавший на Ягуаре. Он предложил нам новую жизнь, деньги, свободу и долгую молодость. Ты не знаешь про молодость, так ведь?»
1: «О чем ты?» Он почувствовал, что я начинаю звереть, и резко сменил тон. А то уже решил свысока говорить со мной. Я заметил.
2: Нас сначала привезли в частное поместье, в Сюрее. Помогли официально получить хорошую работу. Научили... Да всему научили. Манерам, разговору. Всему. Потом отправили учиться за пределы страны. Туда, где даже в лицо никто случайно не узнает. Хоть мы на свои детские фото уже не похожи.
1: Зачем это все?
2: За деньги. Власть, силу. Молодость даже. Ты что думаешь, что в мире существуют какие-то особые злобные силы, которые творят зло ради зла?
1: Ты творил.
2: Я был тупым малолеткой, которого истеричная алкоголичка-мамаша била смертным боем при каждом удобном случае.
1: Джонсон сплюнул сгустком крови и снова попросил воды. Я воды дал.
2: Потом, когда за нас взялись умные люди, я понял, для чего это все делается. Для денег. Любое преступление имеет смысл, если оно ведет к прибыли.
1: Ты теперь богат?
2: Достаточно богат. — усмехнулся он. — У меня денег больше, чем кажется на первый взгляд. Другое дело, что мне нет смысла ими хвастаться. Смысл не в них самих. Хвастаться — вообще дурной тон. Но живу я очень хорошо.
1: — Даже сейчас? — изобразил я удивление.
2: — Нет, сейчас плохо. Жил до вчерашнего вечера хорошо.
1: — Все меняется, верно? Тут уже я усмехнулся. — Что дальше?
2: — Дальше мы закончили университет. И не бог весь какой, но закончили... А потом мы переехали в Испанию, и там нас познакомили с остальными.
1: — С Богатырёвыми?
2: — Да, с ними. Были и другие люди, но они появлялись и исчезали.
1: — И что вы делали?
2: — Спускались вниз, ездили, куда скажут. Из этого получались прибыли, с нами делились. Потом появился новый большой проект, очень большой, здесь. И мы переехали в Панаму.
1: — Что за проект?
2: — Кокаин, понятное дело.
1: — Пожал он плечами.
2: — Что еще может здесь быть? — Только кокаин. С нашими возможностями на нем можно зарабатывать невероятные деньги. Не меньше 10 миллионов на каждой тонне. Скорее всего, больше. И мы сможем делать 100 миллионов в месяц.
1: Хорошо, об этом чуть позже. Расскажи про этот самый низ. Это от него тянет холодом?
2: Да, от него.
0: Глава 18.
1: Я выполнил свое обещание. После того, как Джонсон закончил говорить, я отвел его к дому Ричи где приметил открытый душ. И там пленный помылся, пока я присматривал за ним, держа руку на кобуре. Мылся он долго и осторожно, стонал и охал, вода щипала, попадая в раны и ожоги. Там же он постирал одежду, которую Ричи повесил сушиться на проволоку, натянутую между столбами. А самого Джонсона он цепью приковал к столбу веранды, петлей затянув ее вокруг шеи и скрепив двумя висячими замками. Пока Джонсон мылся, он заговорил со мной всего лишь раз. «Знаешь что?» — он снова посмотрел мне в глаза. «Отпусти меня! Я уже ничем не смогу навредить, потому что сбегу на другой край света, а взамен я проведу тебя вниз».
0: «С чего это?»
1: «С того, что сам ты войти туда не сможешь. Нужен тот, кто тебя проведет. Если я тебя проведу, то меня свои убьют, так что выбора у меня не останется. Так мы можем оказаться друг другу полезными».
0: «Я подумаю над твоим предложением».
1: Логики его предложения не лишено, но я слишком далек от того, чтобы верить этому выродку на слово. Скорее, он почувствовал, что как-то вывернулся, оказался наверху и пытается этим воспользоваться. «А этого делать не надо. Я для начала сам попробую». В конце концов, Джонсон получил назад свою непросохшую еще одежду, отправился назад в Зиндан, где Ричи приковал его цепью к швеллеру, проходящему по стене. А затем проделал окошко в двери, через которое можно было за пленным присматривать.
2: «Теперь все в порядке»,
1: — заключил он, отбрасывая прямоугольник выпиленного бензорезом металла.
2: «Будет сидеть, как в Сан-Квентине». «Это он?»
1: «В смысле?» — не понял я.
2: «Убил Стива!»
1: «Именно убил не он. Кто это сделал, уже умер, оказывается. Но он убивал других. Стив погиб из-за них всех, так что виновен он одинаково с остальными».
2: «Что ты с ним вообще собираешься делать?»
1: «Пока держать здесь».
2: «А потом?»
1: «Потом мы соберем здесь всех, кто виноват в убийствах. Кого поймаем, разумеется. Привезем Гонсалеса, которому все расскажут. А потом мы их казним».
2: «Это подходит», — кивнул Ричи. «Подходит, да, сэр. Так будет хорошо. Избавиться от трупов здесь не проблема».
1: Вот и поговорили. А потом я сел в Соренто Джеффа и уехал, оставив Ричи охранять пленного. Вот, в общем, я все уже и знаю. Кто-то специально искал детей-убийц. Японка Сатори отыскала дочь Гонсалеса в интернете и вышла с ней на связь. Через нее попала в дом. Потом они вместе убили ее мать и брата и ушли вниз прямо в доме. Брю что-то узнал после того, как прилетел в Панаму, что именно Джонсон не в курсе. Его убили братья Богатырёвы, которые, к слову, вовсе не Богатырёвы, и не из Эстонии они. И среди них нет ни старшего, ни младшего. Они близнецы. Им поменяли имена и документы после того, как их каким-то образом вытащили из психиатрической больницы в России. Они из какого-то поселка городского типа, где-то в захолустье. Убили сводную сестру, отчима, мать и соседского ребенка. Ребенка так и не доказали, но они сами рассказывали об этом здесь. Потом их перевезли в Сюрей. Потом тоже был университет, Испания, переезд в Панаму. Как именно Брю встретился с братьями, Джонсон не знает. Это была не его операция. Но он уверен, что убили его в доме братьев, именно в подвале. Зачем было везти домой? Чтобы оттуда можно было ходить вниз. Можно ходить вниз из дома Джонсона? Нельзя. Он живет на третьем этаже, а надо быть на уровне земли или в подвале почему-то. И он хочет, чтобы я его потом отпустил. Странные, нелепые надежды. Нет, я его не отпущу. Закончит он плохо. Где искать Лезиса, когда он не внизу? У меня есть адрес, Джонсон дал. Эдик жил в одном доме с братом. Там я уже был. Адресов Сатори и Мари он не знал, но был уверен, что они жили в столице. Встречал еще одного человека с виду похожего на испанца или латиноамериканца, которого звали Рауль. Тот как-то приезжал с Мари. Среднего роста, спортивный. Все на этом. Опять же, с его слов, но думаю, что он все же не врет. Хотя бы потому, что я бы сам подобную организацию строил по такому же принципу. Ничто не ново под луной. Все это уже проходили. В доме Гонсалеса есть теперь вход вниз, в подвале. Когда Стив разговаривал по телефону, кто-то вышел и услышал, что он нашел. Реагировать пришлось сразу. Стива убили. Почему тело не унесли вниз? Потому что невозможно. Вниз проходят лишь те, кто туда может проходить. Другие люди, даже мертвые, не могут. Кто все это начал? Кому понадобились дети-убийцы? А вот это уже неизвестно. И не уровень компетенции самого Джонсона. Неизвестно даже то, что собирались делать с кокаином. Обязанностью банды Джонсона была организация склада и поддержание прохода вниз, в рабочем состоянии. Двух проходов, из склада и теперь еще дома братьев. Что должно было последовать за этим, он не знал. Что скажут, то и будут делать.

0: этому утверждению я верю меньше всего. Хотя бы потому, что я чувствую этот низ. Еще я наблюдательный. И у меня получается иногда пользоваться логикой. И вот эта самая логика подсказывает, что я и без сидящего на цепи помощника справлюсь. Вопрос только вот в чем. Как это все объяснить Джеффу? Ответ. Надо показать. Джефф реалист, увидит своими глазами и поверит. Как я, например. А я верю? А вот не знаю. Скорее да, чем нет. Что-то там есть, что-то я ощущаю. Но лучше бы убедиться, чтобы не выглядеть идиотом прежде всего в собственных глазах. Как это сделать? Ответ сам собой напрашивается. Остается решить, где именно. Да прямо здесь. Сказал я сам себе вслух, поворачивая машину в сторону складского района Колонна. Ключи от офиса у меня, уборщицы там появляются раз в 3 дня, как выяснилось, а просто кого-то нежелательного встретить... Ну ладно, разберемся. У меня из этой компании уже все желательные. Любого готов обнять и из тазера приветствовать. И места в Зиндане у Ричи на всех хватит. Или все же поехать в дом Гонсалеса и посмотреть, кто и что внизу там, если это все правда. А вот проверить Юрию здесь, на складе, да и поеду уже с Джеффом. С местами для парковки, как всегда, была проблема, но повезло. Встал метрах в 30 от нужного места с видом на дверь, на которой, по крайней мере, полицейских лент не было. Остановился, огляделся. Все та же привычная суета. Немного прохожих, много машин, шумные, чадящие грузовики. Дела никому ни до кого нет. Раз проехала полицейская машина, свернув в конце улицы направо. Выудил из кармана телефон, набрал Н. «Привет, я пока еще в Дэвиде».
1: «Надолго?»
0: «Думаю, что к вечеру вернусь в Панаму. Заканчиваю уже. Как ты?»
1: «У меня проблема на работе, так что даже если вернешься, будем договариваться насчет выходных заново».
0: «Что-то серьезное?»
1: «У нас все серьезное, понятное дело».
0: Она засмеялась.
1: «Так, ничего нового, типичный набор проблем с персоналом. Справлюсь. Звони».
0: «Ты тоже».
1: «Насчет этого не сомневайся».
0: «Да, у меня уже уикенд с ней по плану, в домике возле пляжа. Рай практически, предел мечтаний. Я не хочу от этого отказываться, ни по каким причинам. У меня уже зависимость от нее, так что надо... надо здесь закончить для начала. Так, сумку на плечо, со всем необходимым. Пистолет на пояс, который большой. Второй в сумку, пусть тоже будет. Тазер вот сюда, в боковой карман сумки, ручкой вверх. Все равно не поймешь, что это такое». Это не полицейская модель, которая на пистолет похожа. Так что нормально. Ладно, пошел, чего сидеть. Вроде и привык, но каждый раз, как из кондиционированного воздуха в машине да в уличную духоту, как дубиной. В Аризоне тоже жара была, летом за сороковник зашкаливала. Но сухо. А здесь баня, намного тяжелее переносится. Люди навстречу, люди попутно, до меня никому нет дела. Сначала неторопливо протопал вокруг квартала, посматривая во все стороны. Но так ничего подозрительного и не заметил. Никаких микроавтобусов с затененными стеклами или чего-то подобного у двери не обнаружил. Вообще, войдя внутрь, я уже совершу преступление. Нет у меня никакого письма ни от кого, подтверждающего право входа. Это не дом Гонсалеса. Может, сразу туда? Нет, попробую все же. Рискну. Описав круг, вернулся ко входу в их офис. Решительно и спокойно, словно так и надо. Отпер ключами дверь, потянул... ощутив легкое сопротивление маленького куска липкой ленты, приклеенной снизу к косяку, и тут же шагнул внутрь, прикрыв ее за собой. Вытащил пистолет, прислушался. Тихо. Шум только с улицы. Никаких подозрительных запахов. Нет холода, только легкий сквозняк. Я уже знаю, почему так. Присел, посмотрел на обрывок ленты. Висит так, как я его и налепил. Нет, понятно, что внимательный человек его бы заметил, но все же какая-то гарантия. Хорошо, что окна здесь для безопасности, под потолком. С улицы меня не заметишь. Прошел через комнату, уже привычно проверил туалет с кухней. Пусто. И в складе пусто, разве что сквозит сильнее. «Зря ты думал, что я не соображу», — пробормотал я вслух, присев у двери, ведущей из офиса в склад. «Уплотнители. Их специально клеили». А за стеной с воротами, ведущими с улицы, выстроена еще одна стена. И в ней тоже ворота, сдвигающиеся в сторону. Я не разглядел в прошлый раз, не понял. Показалось, что это и есть наружные. И только потом вспомнилось, что они разные. Изнутри выглядят сдвижными, а снаружи подъемными. А так не бывает. Так, на

стенами и потолком, как мне кажется, тоже работали. Они чем-то обтянуты, как будто пленка наклеена. Нет, тут точно светонепроницаемую камеру делали. Все предусмотрели для этого, чтобы даже лучик сюда не проник. Толкнул одну створку, она легко сдвинулась. Заглянул в пространство между стенками. Блин, а я его вчера пропустил. Вполне кто-то мог тут скрываться. Двойка мне за невнимательность. Могли грохнуть без всяких проблем. Опять же, просто повезло. Осмотрел створку ворот. То же самое, как и с дверью. Все сделано для того, чтобы даже луч света внутрь не попал. И внешние ворота тоже затенили, насколько возможно. Так, будем надеяться, что я догадался правильно. И знаю, что делаю. А знаю? А хрен его знает. Мне кажется, что знаю. Ну, правдоподобно предполагаю. Так, что делать сначала? Сначала фонарик зажечь, вот что. Как-то мне без него пока боязно. Выудил из сумки маленький обрезиненный стримлайт, нажал на кнопку в торце. Яркий луч, заметный даже при включенном свете, уперся в противоположную стену. Так, что теперь? Дверь в офис. Закрылась она туго, пришлось навалиться, ожидая, что щелкнет замок. Есть, это тоже сделали. Выключатели. Вздохнул глубоко, чувствуя, как откуда-то изнутри поднимается волна мандража. Еще раз убедился, что фонарик светит вовсю. И вырубил свет. «Это холод накатывает или просто мне так страшно?» «Ну чего, замер?» — спросил я сам себя. «Давай уже, телись!» Вздохнул воздух, словно собираясь броситься в ледяную воду, а потом выключил фонарь. Оно пришло не сразу, я было подумал, что ничего не случилось, но затем как волной морозной обдало. Онемело лицо, руки, звон в ушах, страх. Да, страх, просто водопадом. Я задергался в темноте, засуетился, уговаривая самого себя не включать фонарь. Но затем ощущение схлынуло, оставив разве что все тот же сквозняк и легкий звон в ушах. Луч света выхватил из темноты блок выключателей. Затем метнулся по стенам, потолку. Нет, ничего не изменилось. Облом? Похоже. Попытался включить свет и не включил. Щелкнуло, но результата никакого. Пробки выбило. Пробки не проблема, я помню, где здесь щиток, у самого входа. Повернул ручку двери, с треском отлипли резинки от рамы. Заглянул аккуратно внутрь офиса. Опа! А это все откуда? Офиса не было. Была спальня с двумя довольно аккуратно застеленными походными кроватями. Нет, комната та же самая, но обстановка совсем другая. У стены стол, кажется, даже офисный. А на столе газовая плитка. Полки, на них консервы, под столом упаковки с минеральной водой, переносные холодильники в углу, пакет с чьей-то грязной одеждой. А это что? На примитивно сколоченной пирамиде стояли две черные винтовки ФАЛ. И магазины, набитые латунными патронами. На полке стопками. Много магазинов, штук 20. Рядом с пирамидой четыре патронных ящика защитного цвета, натовского стандарта, с желтой маркировкой патроны 7,62 НАТО. Нет, этого точно раньше здесь не было. Опять заглянул в кухоньку, в уборную. Никого. Только в уборной вместо унитаза биотуалет. Унитаз сковырнул кто-то. И вместо нормального умывальника большой баллон с водой на стойке. Но пусто. Взял одну винтовку, осмотрел маркировку. Аргентина, ФСЛ. Довольно качественно, к слову, делают. Заодно вспомнил про скандал с нелегальной поставкой оружия как раз в Панаму. Кто-то из их правительства закинул сюда тонн 10 винтовок и патронов. Не помню зачем, а оно как-то все разошлось неизвестно куда. Оно и есть, наверное. Потоптавшись немного в офисе, вернулся в склад посмотреть, вдруг что пропустил. Оказалось, что пропустил. В одном углу оказались сваленные в кучу пластиковые ящики. Пустые. Вверху их не было. А дальше стоял генератор. Ни к чему не подключенный и даже распакованный только наполовину. Рядом бухта проводов. Множество красных пластиковых канистр, рядами выстроенных у стены. Потряс одну, понюхал — солярка. Похоже, что здесь пока только устраиваются. Такое вот впечатление складывается. Стоп, а здесь это где? С сомнением посмотрел на ворота, покачал головой и вернулся обратно в офис. Сунулся было к домофону, но потом сообразил, что электричества нет. Зато в двери обнаружил глазок, чего в оригинале не было. Сдвинул крышечку, заглянул — сумерки там, что ли? Но вижу ряд машин напротив. Стену склада на той стороне улицы. Вроде все на месте. И как-то не так все. Не так.
Опять постоял, собираясь с духом, держась за ручку двери, потом отпер замок и повернул ее. Воздух какой-то другой, это я сразу ощутил. В офисе обычный вроде, а снаружи словно застоявшимся потянуло. Приоткрыл дверь дальше, выглянул и присвистнул. Свет. Свет был очень странным. Он был не солнечным, он был как будто ниоткуда. Как в очень-очень пасмурный день, когда нет теней, когда солнце невозможно обнаружить за толстыми облаками. И вместе с тем совсем не такой. И светло было только до стены напротив и чуть-чуть в сторону. Я как будто под фонарем стою. А дальше темнота сгущалась. Сердце так стучит, что сейчас меня, кажется, просто кондрашка хватит. Потому что так не бывает. Потому что этого не существует, не может существовать. Но вот оно все. Я здесь стою. И цвета. Цвета странные, они словно почти исчезли. Поблекли. Все даже не черно-белое, а словно сепией крашеное. Нет, немного цвет виден. Вон машина напротив синяя, например. Но как-то все очень блекло, словно бы выцвело. И тихо. Безумно. Невероятно тихо. Нет никаких звуков, ни людей, ни машин. Ничего. Только свое дыхание и свое сердце слышу. Сердце, к слову, где-то в районе горла расположилось. Кажется, и обратно не собирается. Пройтись дальше? Кстати, а где Эдик? Не здесь где-то? Я от очумения даже не подумал, что он может быть здесь. Совсем плохой стал. Хотя не думаю. Если ни на складе, ни в офисе его нет, то что ему делать где-то еще? Здесь ничего не внушает желание прогуляться. И у них в складе машина стояла. Джонсон сказал. А теперь там ничего не стоит. Уехали, значит. Так, а машины моей не видно. Она же вон там была, а теперь на ее месте какой-то грязный ржавый фургон. И да, вот что я сразу увидел, но во что не въехал. Машины совсем другие на улице. Нет, не в смысле, что грязные, ржавые вместо новых, а в смысле именно другие. И стоят по-другому. То есть я не... Черт, как сформулировать-то? Не вместе со своей действительностью куда-то провалился, а, в общем, это остатки какого-то другого дня. Так сказал, понятно хоть? А я, к слову, как не отсюда такой, не выцветший весь, другой. Ступил с крыльца на тротуар, и тротуар подо мной не развергся. Только в темноте слышно, как тихо захрустела пыль под подошвой трекинговых ботинок. Рукоятка пистолета в руках чуть добавила уверенности. Может, надо было винтовку прихватить из офиса? Нет, не стоило. Я из нее не стрелял, может, она с проблемами. Пистолета хватит. Куда теперь? Дойти до своей машины? Где она стояла? А зачем? Оглядеться немного. Да, вот так вот. Крутя головой на 360 градусов, пошел по улице медленно, к границе светового пятна, в котором находился. Затем заметил странное. Чем ближе к его краю, тем все более и более ветхим все вокруг выглядит. Машины вдруг стали ржавыми, засыпанными пылью, колеса спущены. По стенам ангаров, тоже грязных и серых, полезли лианы. Какие-то мерзкие, скользкие, мокрые, даже с виду. Заплетая двери, проемы окон, цепляясь за скаты крыш. Под стенами так и вовсе какая-то черная, как уголь, трава растет. Присмотрелся — листья на папоротник похожи. Оглянулся — нет никаких лиан там, откуда я вышел. И выглядит дверь офиса чище и ярче. Что ли? Она тут, как и я, словно посторонний предмет, как не отсюда. Воздух какой-то совсем стоячий стал. Ни ветерка, ни сквозняка, вообще ничего. Нехороший воздух, какой бывает в помещении, простоявшем запертым долго-долго. Но дышится им нормально вроде. Чем дальше от двери, тем темнее. Нет, полной темноты нет, но сумерки гуще, цвета совсем ушли, и даже звуки, кажется, глуше стали, как в вату. Не удержался, постучал стволом пистолета по крылу грузовичка, припаркованного наискосок. И верно, как будто уши заложены, как после ныряния бывает. Неприятное ощущение. Встал. Ну и что дальше? Пыльно здесь, кстати, а ветра вообще нет. И сыро. Заметно сыро. Так, а это что? Там наверху такого не было. Асфальт взломан. Похоже, что куда-то трубу тянули. И на мокрой серой земле в проломе четко отпечатались следы покрышек. Не знаю, сколько тут следы держатся, может и вечно, но выглядит это свежим. Машина проехала как раз со стороны офиса. А вот куда? В дом Эдика? Джонсон сказал, что собирались низом ехать, аж в Панаму. Но куда именно, знал только Лезис.
Хотя есть у меня одна теория на этот счет. В дом Гонсалеса они собирались, наверняка. Или нет? Или есть там другие спуски? Что-то рывком выскочило из-за машины метрах в 30 от меня, пересекло улицу и укрылось за другой машиной, уже ближе. Твою мать! Я буквально подскочил на месте с перепугу. Направив оружие в ту сторону, я начал быстро сдавать задом, стараясь ни за что не запнуться. Сердце, начавшее было вставать на свое законное место, вновь выскочило куда-то к горлу, стремясь перекрыть дыхание. Темное существо снова скакануло вперед, укрываясь за другой машиной. Я оглянулся. До двери уже рукой подать, а я уже вхожу в круг света вокруг нее. Это почему-то добавило уверенности. Я даже чуть притормозил, пытаясь разглядеть то, что гналось за мной. В том, что это охота на меня, я не усомнился ни на секунду. Да и пленный упоминал хищных тварей, что водятся внизу. Просто все его объяснения сейчас у меня из головы вылетели. Она, голова эта самая, у меня пока кругом идет. «В светлое место вокруг спуска они никогда не заходят», — всплыла фраза в мозгу. «Ага, похоже на то». Я заскочил на крыльцо, придерживая дверь, готовый в любой момент запереться внутри. А темное существо укрылось за машинами, и преследование явно прекратило. Кстати, в этом светлом пятне даже ощущения изменились, если прислушаться к себе. Здесь все ощущается правильным, что ли, как наверху. А вот когда входишь в темную зону, то уже все не так. Уже как муравьи под кожей. Нет, не физические ощущения. Нет ни боли, ни чесотки какой-то. Просто ты ощущаешь весь, что ты не принадлежишь этому месту. Оно тебя не принимает, выталкивает. А там, где спуск, там, наверное, через прокол втекает наша действительность. Мне так кажется. «Сейчас, сейчас!» Пропел я негромко басом, подбадривая самого себя. «Сейчас прольется чья-то кровь. Сейчас». Прикрыв все же дверь, я подошел к пирамиде и взял с нее один фал. Зачем-то качнул складной приклад, вроде проверив, как он держится. Подхватив с полки, воткнул один увесистый магазин на 20 патронов, с лязгом дослав в ствол верхний. Подумав, взял еще один, сунул в карман на бедре и пошел к выходу. Высунулся из двери аккуратно, но рядом никаких угроз не обнаружил. Нечто или тварь, не знаю, как правильно назвать, остановилось на самой границе светлой зоны, частично укрытая машинами, но разглядеть все же получилось. «И что ты такое?» — спросил я, вскидывая винтовку. «Нет, ничего подобного я в жизни не встречал, это точно. И к моему верхнему миру это существо не имеет ни малейшего отношения. Не слишком большое, с крупную собаку, наверное, с широкой, похожей на жабью мордой, какой-то мокрой, скользкой с виду, серо-буро-черная». И даже, кажется, чешуйчатая. С оружием тварь, похоже, знакома не была, потому что не дернулась тогда, когда я навел винтовку на нее. Выстрелы прозвучали как-то глухо, не было того безудержного оглушительного звонкого треска, какой бывает от такого неслабого калибра. Просто как огромной палкой по такому же огромному матрасу молотили. От первого же попадания тварь брызнула черной кровью, дернулась, вывалилась окончательно из своего укрытия. Одним прыжком развернулась для бегства, но уйти не успела. В быстром темпе я опорожнил в ее широкую горбатую спину половину магазина. Вот так, не подавись. Существо, завалившись на бок, недолго подергалось и затихло. Вытащив полупустой магазин, я сменил его на полный, а потом, не забывая башкой крутить, сдвинулся к стене склада напротив, откуда можно было разглядеть лежащую тушу. «Ага», сказал я, убедившись в том, что тварь не только не шевелится, но еще и лежит в середине быстро расплывающейся черной лужи. «А ничего так», — добавил, похлопав фал по крышке ресивера. «Нормально. Я это приберу». И пошел к лежащей туше, медленно и тихо, не забывая постоянно осматриваться. Шаг за шагом, взгляд между машин, шаг в сторону, взгляд на дорогу, обратно, так, чтобы ни сантиметр пространства не осталось невидимым. Заодно отметил странность. Машины, какие ближе к центру светлого пятна, выглядят новее. Нет ржавчины, колеса накачаны, разве что грязноваты. Нет, вполне на ходу машины, кстати. Два пикапа и грузовик с боксом. Почему так? Странно. Что Джонсон говорил про долгую молодость? Я его тогда про это не расспросил подробно, забыл. А не оно ли вот это как раз? Расспрошу обязательно, как только время появится свободное.
Туша пахла чем-то остро-мускусным, пусть и не слишком сильно. Вытекшая черная кровь исходила мелкими пузырями, словно кипела. На оскаленных зубах собиралась такой же черно-радужной пеной. «Жаба какая-то», — заключил я, разглядывая. Гипербола, конечно. Тварь была странной помесью собаки, ящерицы, жабы и демона с картины Иеронима Босха. Если этот самый низ, в котором я сейчас нахожусь, преисподняя, то это и есть демон, пожалуй. А если нет, ну, тогда не знаю. Не демон тогда, наверное. А зубы, да, впечатляют. Кривоватые и желтые, но при этом длинные и острые. И размах пасти такой, что голову, наверное, запросто откусит. «А, ну да», — осенило меня. Вытащил из сумки телефон, почему-то удивившись тому, что он здесь работает. Затем сделал несколько снимков туши с разных ракурсов. Потом еще и видеоролик на минуту примерно добавил. А затем, увидев вдалеке еще какое-то движение, организованно отступил к двери в офис, где и заперся от всех врагов. Так, а винтовки я приберу, пожалуй. И магазины. И патроны, если получится. Вопрос только в том, как это все к машине тащить. Ее близко ко входу не подгонишь. Да и мельтешить лучше, по минимуму. Мельтешить? Это я сам себя спросил, вроде как с иронией. Ты сначала выберись обратно, хозяйственный наш. Потом уже про мельтешение будешь рассуждать. Никаких подходящих по размеру сумок в офисе не было. Так, пара пластиковых пакетов валялась, и все. Подумав, решил отодрать от пола и вырезать ножом кусок ковролина, завернуть в него обе винтовки и как рулон понести. Но в последний момент сообразил. Фигню парю. Никто же не знает, что я сюда спустился. Так зачем демонстрировать это? Пусть те, кто ходит вниз, чувствуют себя в безопасности. Так, я пострелял немного, но это исправимо. Оружие свежевычищенным не выглядит. Один ящик с патронами открыт. Так что набить магазин заново совсем не проблема. Гильзы подберу, что у крыльца насыпаны, и с собой заберу, если выйти получится. Туша убитой твари останется, но тут уж ничего не сделаешь. Вдруг за машиной не заметит. Тащить ее куда-то мне не хочется. Просто совсем. Так, все верно. Нечего следить, надо просто быстро валить отсюда. Да и все. А потом уже наверху проверить место, в которое они, как мне кажется, поехали низом.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen,

Нашу программу открыла композиция «The March of the Black Queen» с альбома «Queen 2», выпущенного весной 1974 года. Композиции «Queen» нельзя спутать ни с какой другой группой. Неповторимый голос фронтмена «Queen» Фредди Меркьюри и сложнейшие вокальные партии, записанные участниками группы, являются отличительной особенностью «Queen». Еще одна особенность – это саунд гитары Брайана Мэя. О том, как была сделана эта гитара, я уже рассказывал. У самодельной гитары Брайана Мэя было несколько кодовых названий. Например, «Каминная доска» или «Инфракрасный садовник». Но чаще всего ее называли «Особая красная». Вместо медиатора Брайан Мэй использовал старый шестипенцевик из-за специфических рубчиков на ребре монеты. Также он применял множество разных гитарных примочек, например, «Эхоплекс». Цитата. «Меня всегда с самого начала интересовала игра в унисон и ее эффект. С тех самых пор, когда я услышал гармонии The Everly Brothers и Buddy Holly, мне казалось, стоит только заставить играть в полную мощь три гитары или больше, со всеми гармониями и диссонансами, и это будет самый потрясающий звук в мире». Конец цитаты. Послушаем короткую инструментальную композицию «Procession». Она открывает альбом «Queen 2».

Каждый мотив, каждая гармония и контргармония исполнены на гитаре, хотя в этом треке легко может послышаться присутствие духовой и струнной секций. Брайан Мэй, цитата. «Это было по-настоящему здорово, потому что мне еще никогда не позволяли проводить в студии достаточно времени, чтобы выстроить что-нибудь этакое». Конец цитаты. Еще одна характерная черта творчества Queen – это любовь к экспериментам. Записывая свою первую долгоиграющую пластинку, Queen экспериментировала в блюзово-металлическом стиле. Композиции альбома Queen 2 выдержаны в стиле прогрессив-рока, который в середине 70-х переживал эпоху расцвета. Сейчас альбом Queen 2 считается одним из лучших в дискографии группы. Он входит в, цитата, «список 1001 альбома, который вы должны прослушать, прежде чем умереть». Конец цитаты. А в то время пластинка не сумела завладеть воображением покупателей. Цитата. «Альбом оказался чересчур сложным, чтобы его по достоинству оценили дети, восторженно следившие за восходом звезд вроде Гарри Глиттера, Суит и Марка Болана. Слушатели постарше и поопытнее с недоверием встретили неожиданную смесь рафинированного софт-рока с лихим электрическим угаром». Конец цитаты. Приведу слова звукоинженера Trident Роя Томаса Бейкера. Цитата. «Они твердо вознамерились превратить Queen 2 в несъедобный винегрет. Их распирали все новые и новые идеи, черные и белые стороны, вся эта магия. У Фредди был девиз: мечтаешь провернуть что-нибудь этакое? Тащи сюда, обязательно вставим». Конец цитаты. Завершим знакомство с альбомом Queen 2 композицией «The Loser in the End», написанной барабанщиком Роджером Тейлором. Цитата. «Поначалу я увлекся сочинением песен в качестве хобби. Меня нельзя назвать профессионалом этого дела, хотя и меня порой посещает муза. Но я же не Пол Маккартни. Ну, сами знаете, проснулся и сочинил песню до завтрака». Конец цитаты.

Во время первого сольного тура по Великобритании в марте 1974 года зародилась традиция в конце каждого концерта исполнять национальный гимн Великобритании. Поводом к этому послужил случай, когда на одном из концертов зрители, ожидая выхода Queen на сцену, хором запели гимн Великобритании. В апреле 1974 года британская группа Mott the Hoople отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки, пригласив Queen быть у них на разогреве. Музыканты Queen с радостью согласились. Гастроли проходили успешно, американская публика хорошо принимала выступления Queen. Через месяц после начала гастролей на одном из концертов в Нью-Йорке Брайан Мэй прямо на сцене потерял сознание. Медики поставили диагноз – гепатит и прописали Мэю 6-недельный постельный режим. Группа Queen была вынуждена прервать гастроли и вернуться в Великобританию. В середине лета Queen приступила к записи материала для своего нового третьего альбома, который назывался «Sheer Heart Attack» – «Обширный инфаркт». Через некоторое время на Брайана Мэя обрушились новые неприятности – обострение язвы, срочная операция и восстановительный период после нее. Мэй впал в глубокую депрессию, а Queen втроем дописывали материал нового альбома, оставляя места для гитарных проигрышей и вокальных партий Брайана Мэя. Сентябрьский гастрольный тур по Великобритании пришлось тоже отменить. Цитата. «После моей выписки из больницы передо мной встала огромная гора несыгранных мною инструменталок плюс вокальных партий, которые необходимо было разложить на 3 голоса. Много накладок мы сделали в Лондоне. Многие идеи приходили ко мне, когда я лежал в больнице и размышлял о нашем будущем». Конец цитаты. Назло всем невзгодам Queen записали очередной альбом, сделав акцент не на инструментальные соло, а в большей степени на мелодичные песни, среди которых прежде всего выделялась композиция «Killer Queen», которую мы сейчас и услышим.

Эту композицию, не могу сказать песню, а именно композицию, я услышал осенью 1975 года по польскому радио. Она поразила меня своей нестандартностью, необычностью аранжировки, сложностью вокальных партий, звуком гитары. А вот что говорил о композиции «Killer Queen» Брайан Мэй. Цитата. «Фредди впервые сыграл ее, когда я валялся в своей комнате в уэльской студии «Рокфилд». Я болел, и мне было очень плохо. Помню, лежу я, слушаю, как Фредди поет эту отличную песню и страдаю. Я ведь даже не могу выбраться из постели, чтобы подыграть ему. Наверное, группе придется продолжать дальше без меня. Но в итоге я встал на ноги и обнаружил, что они специально оставили местечко для моих соло». Конец цитаты. Сингл с композицией «Killer Queen» вышел в октябре 1974 года и добрался до второго места в британском хит-параде синглов. На первое место сингл не пропустила композиция тогдашнего идола подростков Дэвида Эссекса. Интересно, кто сейчас его помнит? По словам Брайана Мэя, цитата, «Killer Queen стала поворотным моментом нашей карьеры. Эта песня наилучшим образом выразила наше направление в музыке и была большим хитом, который был нам так нужен, как символ нашего признания и успеха. Знаете, мы сидели без гроша в кармане, впрочем, как и многие рок-музыканты, бившиеся на грани выживания. Мы все существовали в своих лондонских каморках, совсем как остальные». Конец цитаты. В конце октября, гастролируя по разным городам Великобритании, Queen почувствовали на себе, что такое квиномания. В Ливерпуле фаны при появлении группы штурмовали сцену. В Глазго экзальтированные поклонники стащили Меркьюри со сцены, и его пришлось вызволять с помощью службы безопасности. Первые 10 рядов были разнесены в щепки, но директор концертного зала все равно остался доволен. Впервые в его зале случился аншлаг. В день этого концерта альбом «Sheer Heart Attack» поступил в продажу. С альбома «Обширный инфаркт» слушаем композицию «Now I'm Here». «Теперь я здесь».

Вот что говорил помощник звукооператора Гарри Лэнгон о работе над только что прозвучавшей композицией. Цитата. «Queen потели кровью. Они разрушили привычные рамки. В песне «Now I'm here» они повесили на вокальные партии все мыслимые эффекты задержки. Сразу 5 магнитофонов вращали бобины с 1/4-дюймовой пленкой. Вся студия гудела». Конец цитаты. Альбом «Sheer Heart Attack» оказался успешнее первых 2 альбомов Queen. Он занял 2-е место в британском хит-параде и попал в топ-10 в Соединенных Штатах Америки. Вот что говорил Фредди Меркьюри о музыке Queen. Цитата. «Моя музыка не вписывается в рамки отдельных категорий. Она не предназначена только для японцев или немцев. Она сразу для всех. Музыка – это язык, который понимают все народы. И я хочу только одного – чтобы меня выслушали кто угодно и где угодно». Конец цитаты. Третий альбом любой группы традиционно считается лакмусовой бумажкой, проверкой ее таланта и творческого потенциала. Группа Queen с триумфом прошла эти испытания. Цитата. «Если их диск не был в точности динамитом и разящим лазером, как пелось в Killer Queen, он, по крайней мере, был той искрой, из которой возгорелось пламя». Слушатели не могли вникнуть в каждую композицию альбома, поскольку им казалось, что ребята слегка переборщили. И это так. На диске мы использовали все ухищрения, на которые были тогда способны. Конец цитаты. С альбома «Sheer Heart Attack» слушаем композицию «Misfire».

Прозвучавшая только что композиция «Miss Fire» — это первое творение басиста Джона Дикона, попавшее на альбомы Queen. Цитата. «Я считаю сочинение песен сложным занятием. Обыкновенно я подхожу к этой задаче с музыкальной стороны, а это не совсем правильный метод. Все только усложняется. Мне приходится придумывать слова к уже готовой мелодии. Но, похоже, иначе я просто не умею. Надо бы сесть и записать на бумажке несколько строк, а потом попытаться положить их на музыку. Так гораздо проще. Но у меня куда больше музыкальных идей, чем литературных. К тому же я не могу спеть ни единой ноты. Все равно, что провести жизнь в инвалидном

инвалидном кресле. Это огромное препятствие. Конечно, если бы я мог петь, все было бы совсем иначе». Конец цитаты. Фирма Trident вцепилась в Queen мертвой хваткой. Несмотря на оглушительный успех альбома Sheer Heart Attack и сингла Killer Queen, напомню, они заняли вторые места в Великобритании и десятые в США. Trident держала Queen на коротком поводке, повысив их недельное содержание с 20 до 60 фунтов стерлингов. Отношения между Trident Productions и Queen по-прежнему определялись тремя контрактами, подписанными ранее. Имея большие деньги от продажи альбомов и синглов, Trident отказывалась выплатить музыкантам Queen некоторые суммы в счет будущих гонораров. Брайан Мэй, цитата: «У нас был имидж людей, своим трудом добившихся огромного успеха, которые могут позволить себе раскатывать по городу в Роллс-Ройсах. Но на самом деле мы по-прежнему ютились в крошечных съемных квартирках». Конец цитаты. Композиция «Flick of the Wrist», сочиненная Меркьюри, в завуалированной форме говорит о сложных взаимоотношениях между Queen и Trident Productions. Слушаем.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Слушаем Галину песенку, написанную композитором Людмилой Лядовой на слова Юрия Харченко. Исполняет миссис Хадсон. Ой, что я говорю? Исполняет Рина Зеленая.
1: Сыграйте мне, пожалуйста, еще. Ой, не так, вот.

Сашка, это неправильно. Я могу сейчас все сначала перепеть. Ладно, еще. Нет, я все громче разбузову. Знаете что, я вам сейчас лучше давайте только одну вторую перепою. А то первую ночью и неинтересную какая-то, правда же? Еще.

0: Я все громче забываю, с каждую минуту и не забываю. Знаете, что я делаю? Я вообще, правда, хотела только одну вторую перепеть, а первую, ну, еще сама взялась, поется еще и поется. Белорусские овчички, у этой, у кого же? Две кошечки. Это кошка глупая, у нас стырка ходит в первый глаз, а теперь правильно. Это вы мне все неправильно играли, вот.
1: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
3: Предлагаем вам послушать радиоспектакль по пьесе Севера Гонцовского «Млечный путь». Запись 1978 года. Роли исполняют старик, народный артист СССР Анатолий Папанов, юноша, заслуженный артист РСФСР Николай Пеньков, голос из будущего, заслуженный артист РСФСР Александр Галевский, Таня, заслуженная артистка РСФСР Тамара Лякина.
4: Иду! Да иду же, иду! Бежать, что ли? Алло! Алло! Все, не успел. Обычная история. Фу! Даже сердце заколотилось. Цветы почему-то на столе. Розы. На дворе зима, снег, а тут розы. Ах да, Танечка принесла утром. Какой-то сегодня день, она говорила. Какая-то дата. Тьфу. Соловей, пташечка. Забыл. Все мне говорят, дед, ты не чувствуй себя виноватым, если не помнишь. А я все равно чувствую. Ну, ничего, только они меня и видели. Где у меня чемодан?

Черт, междугородние, наверное. Алло, у телефона. Алло.

0: Может быть, говорят, я и не слышу.
1: Внимание.
0: А?
1: Внимание. Не отходите от телефона. Просим вас не бросать трубку ни в коем случае.
0: Кого вам надо?
1: Вас. Мы говорим из будущего.
0: Из будущего? Наверное, неправильно соединили. Какой вам нужен номер?
1: Ваш, какой бы он ни был. Это не Будогощ, а будущее. Мы ведем разговор сквозь время.
0: Скоро должна прийти внучка, а я, старик, не очень понимаю. Вы позвоните попозже.
1: Пожалуйста, проникнитесь величием происходящего. И кроме того, нам нужны именно вы.
0: Я?
1: Да. Именно вы.
0: Именно я? Алексеев Павел Иванович?
1: Именно.
0: Слушайте, это не розыгрыш?
1: Что вы, чудовищно сама мысль.
0: Даже страшно.
1: Алло. Алло, где вы? Павел Иванович. Павел Иванович, говорите в микрофон.
0: А это не опасно?
1: Что?
0: Что вы проникли к нам?
1: Конечно, нет.
0: Нет?
1: Мы говорим сквозь время. И кроме того, взгляните через окно наверх. Там, через все небо дерзкой параболы размахнулся Млечный Путь. Сейчас мы говорим оттуда. Спрашивайте, о чем хотите. И у нас масса вопросов к вам.
0: Фантастика. Не соберусь с мыслями. Будущее. Самое главное, конечно, что будущее есть. И все продолжается. А то в последнее время много горького пророчества там на Западе. Некоторым представляется, будто мы люди возле конца.
1: Нет. Не тревожьтесь.
0: Как удивительно. Хотя ладно, вы мне вот что скажите. Зачем именно я понадобился? Что во мне такого? Человек-то небольшой, жизнь прожил малозаметную. Скажите, зачем именно, я хочу узнать, скажите, пожалуйста, скажите. Забыл.
1: Что вы забыли?
0: Что хотел спросить. Вылетело, бог ты мой. Какая мука с памятью. Слушайте, надо подождать внучку. Все разъехались, я один в квартире. А Таня бывает каждый день раза по два. Утром забегала и теперь придет минут через 40.
1: Нет-нет. Подключены огромные мощности. Спрашивайте, что вы хотели, а потом начнем мы.
0: Ладно. Скажите, вы сейчас далеко? На Млечном Пути, да? Но как же мы разговариваем? Я читал, даже свет оттуда идет 10 тысяч лет или 100. Но быстрее света ничего нет. Так говорит теория.
1: А природа? Природа ведь по этому поводу еще не высказывалась.
0: Как вы сказали? А, понял. Совершенно не знаю, о чем спрашивать. Чем вы там занимаетесь в будущем? Как вообще живете?
1: Вам трудно это себе представить. Экология производства...
0: Экология.
1: Да.
0: Ну вот опять это слово.
1: Что?
0: Нет, это я так. Продолжайте.
1: Человек нашей эпохи почти не связан с бытом. Он свободен от него. У нас тысячи оттенков радости и красоты.
0: Скажите, от нашего времени что-нибудь осталось у вас? Ну вот как от египтян пирамиды. Объясните от нас, людей, от наших мыслей, тревог, нашей радости что-нибудь остается? Что-нибудь переходит к вам туда, в будущее, где тысячи оттенков счастья? От меня хотя бы.
1: Сейчас будем выяснять. Кто вы теперь в настоящий момент?
0: Старик.
1: Старик. А чем занимаетесь?
0: Этим и занимаюсь. 78 лет. Куда ни попадешь, все кругом молодые, другие чувства, другие интересы. Тут, правда, на бульваре пожилые сидят несколько человек, а здоровье толкуют. То есть одни о болезнях и хвастаются ими, другие, наоборот, хвалятся, как сердце хорошо работает, как сон. Но это одинаково противно. И еще обсуждают, чего есть нельзя, чего пить. Белый хлеб нельзя, сахар тоже. То вредно, это. Но если так рассуждать, жить в целом вредно. Алло, вы на проводе?
1: Да-да, слушаю.
0: А почему молчите?
1: Наверное, вы сейчас плохо себя чувствуете. Вы нездоровы. Да?
0: Просто старый. Каждая жизнь, если ее не прерывать, приходит к старости. Вот в чем беда.
1: Мы могли бы помочь в смысле вашего физического состояния.
0: Лучше выслушайте, а то целые дни молчу. Внучка вот Таня той самой экологией занимается. Племянник структурным анализом. Ну что такое структурный анализ? Он примется объяснять. Каждая фраза в отдельности вроде понятная, а вместе не складывается. И делать тоже нечего. Я работать привык. А тут дома все готово. И ни дров поколоть, ни воды принести. Одни выключатели да кнопки. Вот и сидишь, сложа руки. Это вообще судьба стариков. Люди трудятся, изменяют мир. Но чем больше они старались, тем меньше дел, к которым они привыкли, у них остается в старости. Только вспоминать. А вспоминать тоже мало радости.
1: Почему? Вы разве недовольны прожитой жизнью?
0: Конечно, недоволен. Сделал совсем мало. Больше надо было. Молодой был, мечтал подвиг совершить. А жизнь вышла незаметная, будто не было ее. Оглянешься, вроде кругом ничего моего не осталось. Вот ученый, к примеру, он лекарство изобрел или закон вывел. Или художник, его самого уж давно нет, а на картины до сих пор смотрит. Теперь меня взять. Работал, работал, руки всегда в мозолях, но все как сквозь пальцы просыпалось, исчезло. У молодых совсем другие дела, другая работа, такой мне и не понять.
1: Вы ощущаете себя ненужным?
0: Об этом я и хотел сказать. Дома вокруг меня ходят, заботятся. И вообще они неплохие зятья, невестки, внуки. Но ведь видно же, что у них на столе свои бумаги. В уме свои дела. Словом, путаюсь я тут, отвлекаю. И я решил уйти.
1: Куда?
0: Пройду последний раз те места, где воевал, строил, где сам был большой и сильный, а не старичок, как сейчас. В деревню загляну, откуда сам родом. Может, работу найду какую, немудрящую. Я же отдавать привык.
1: А вас родные отпустят?
0: И спрашивать не стану. Все, ухожу. Извините. Узнал, что вы есть, что человечество продолжается, и хватит с меня. Да, кстати, а как Земля?
1: Что Земля?
0: Она-то существует? Вот что я хотел спросить. Вы сами на Млечном пути, а наша планета как? Бросили совсем?
1: Конечно, существует. Это родина человечества. На Земле и теперь живут. Она столица всех планет.
0: Да?
1: Павел Иванович, давайте продолжать, пока еще есть время.
0: Нет. Между прочим, мое-то все в прошлом. Я бы лучше с прошлым теперь поговорил. Вспомнил с ними свое.
1: Но мы можем и с прошлым. Как раз в эти минуты вторая группа связалась с началом 20-х годов. Нет, раньше. Вас можно соединить напрямую. Конец 10-х годов – это же время вашей молодости. Там на телефоне юноша. Он-то как раз хочет говорить с будущим. И с вами, и с нами. Ему интересно. Вторая группа. Вторая группа, подключаем. Вторая группа, подключаем.

0: Павел Иванович, юноша на проводе. Говорите с юношей. И это опять-таки информация для нас. Говорите. Говорите.
1: Алло. У телефона.
2: Алле. Алле, барышня. Хотя какая же барышня?
1: Ну, давай, давай. Я слушаю.
2: Кто на проводе, алле? Слушай. Верно, что будущее. Не наше время. Неужели может быть? Наши пошли на позицию. Мне командир сказал, в штабе имущество собрали. И вдруг вызов. А он разбитый аппарат. Миной попало. И провода нет. Трубку беру, а там голос. Ха-ха, соловей, пташечка. Значит, правда? Будущее, да?
1: Правда. Я тоже сначала не поверил. Но вижу, что так. Слушай, ты сейчас где?
2: Которые раньше говорили, сказали, в небе живут, по звездам. А ты сам где? На небе? Какой у вас там год?
1: 77-й, 1900. Ты что, на фронте сейчас?
2: Ого, полста лет больше. Слушай, а тут положение тяжелое. Германец наступает, армия кайзера Вильгельма. У них свой рабочий класс задавленный. С Риги идут, Двинск уже захватили. И здесь наступают. Хотят выйти на Гатчину. Там до Петрограда прямая дорога. Нашей власти 4 месяца. Они, чтобы задушить свободу. Старые царские полки стихийно откатываются. Открыли фронт. Канонаду слышишь? Германские пушки.
1: Постой! Где вы находитесь?
2: Положение отчаянное. Но они не знают. Они не знают, что перед ними теперь не серая скотинка, а революционные отряды. Такого они еще не видели. Мы умрем, как один, но не пустим вторую неделю здесь. Сегодня, как начнет германец, сами перейдем в атаку. Знаешь, какое настроение? Мы тоже, как в небе, по облакам. Любой в отряде может речь держать, всю пропаганду высказать. Про мировую революцию, всемирную справедливость. Алле, на проводе!
1: Да-да, здесь. Скажи.
2: Ну ты давай, давай, рассказывай скорее, как там у вас? Мы-то изнищили в конец. По деревням ни соли, ни железа. В Петрограде продовольствие на 3 дня только. Но все равно народ горит против капитала. С какого года сам? Вроде голос старый.
1: С 99-го. А вы где стоите?
2: Так и я с 99-го. Ха-ха. Соловей, пташ, как же выходит? Ты откуда говоришь? Не из Питера?
1: Из Москвы.
2: И я московской. Ты сейчас где? На какой улице?
1: На проспекте Мира.
2: Это что?
1: В общем, где раньше Мещанская. Дальше... Даже. Возле ВДНХ.
2: Чего-чего?
1: Около выставки достижений народного хозяйства.
2: А что, уже есть достижения? Трамваи ходят в Москве?
1: Трамваев мало.
2: Вот и сейчас не ходят. Мы в Петроград собрались. С Конной площади на Николаевский вокзал пьехом. Скажи, а керосин есть? Дрова?
1: Нету, потому что...
2: Сейчас тоже. Старые бараки вон ломаем, от холода спасаемся. У вас ломают бараки?
1: Последний сносит. Не, ну, не от того, что...
2: А говоришь, достижение. Эй, подожди. Подожди, сейчас за стенку выгляну. Мы тут в доме с горелым стоим. Может, мне пора уже? Нет, пока стреляют, готовятся. Но скоро пойдет германец. Только им неизвестно, что у нас пушки тоже есть. С Путиловского вчера привезли 2-3-дюймовки. Уже на позицию поставили. Окоп для снарядов, все. Они пойдут, а мы их как жахнем. А потом конница налетит. Васька Гриднев, кавалерист, собрал по мужикам лошадей.
1: Постой. Гриднев? Василий?
2: Да. Сёдел нет, из мешков поделали. Стремена навели лыковые. Неделю ребят учат в атаку на кусты, рубят шашками. Лошаденки маленькие, брюхатые, но ничего. Сегодня ударят во фланг противнику.
1: Подожди же, Вася Гриднев, я его знал. Воевали вместе. Слушай, ты где жил в Москве? Тебя как звать?
2: Я? Алексеев. Крестили Павлом. У Гавриловны жил, аптекарши. Дом на Серпуховском проезд, деревянный. Сам учеником на Михельсоне.
1: Так это же я, Алексеев Павел Иванович. Я у Гавриловны жил, первый этаж с крыльца налево. 6 наших заводских стоял у нее. Моя койка у дверей сразу, одеяло пестредевое из деревни привез. А летом спал в деревянном сарае.
2: Ну?
1: Ну, отец Иван Васильевич, Калужской губернии, Ходьковской уезд, деревня Выселки.
2: Ну, и мой батя тоже.
1: И под Питером я был, от Михельсонцев группа. Штаб в баронском доме сгорелом, как вы пришли еще, дымился.
2: Тут вот тоже дым.
1: Сапоги на мне были австрийские, тогда помню. Рука болела, мы в Петрограде ревизию частных сейфов делали в банке. Буржуй ладонь прихлопнул железной дверцей со зла.
2: Так он мне прихлопнул. Вот у меня тряпочкой завязано.
1: Знаешь, ведь я — это ты.
2: Ты — это я? Как?
1: Ну да, только через время.
2: Погоди, но ведь ты старик, дед. Тебе сколько, 80-к небось?
1: 79-й пошел. Понимаешь, это они связали нас, соединили, которые из будущего. Сейчас ты и есть ты, а после станешь я. Смотри, как совпало получилось. Сердце даже прихватило. Где у меня этот корвалол?
2: Подожди, так выходит... Что, и мне стукнет 78? Не верю.
1: Еще бы. В 20 лет допустить невозможно, и я не верил. Первые-то года, какие длинные, с детства в юность. Каждый час чувствуешь, что живешь. Но потом она подкрадывается, старость. Отдельный день идет долго, а года быстро набираются, незаметно. Слушай... Раз такое дело, я же тебя предупредить могу, чтоб тебе моих ошибок миновать.
2: Значит, это я, который вот со мной разговариваешь. Здорово. Ты, который я... То есть я, который ты... Ну, в общем... Отец, ты скажи, как там у тебя, у меня все будет получаться? Мы тут с ребятами все разбираем, кто министром, кому армией командовать. Прежние-то теперь царские, все полетели, наша будет власть. Так ты объясни, кем я стану? Командиром фронта, а?
1: Фронта? Нет, не будешь.
2: Ну, хотя бы полк под моим началом.
1: Не, провоюешь рядовым.
2: А почему?
1: Так получится, не знаю.
2: Ну, ладно. А потом? Как отстоим революцию? У нас лектор был, про звезды рассказывал, луну, солнце. Всем, говорит, надо учеными быть.
1: Ты ученым не станешь, рабочий.
2: Опять рабочий?
1: Да.
2: На Михельсоне. И жить у Гавриловны в дому.
1: Какая там Гавриловна? У нее дом отберут. Завод у Михельсона тоже. Все станет наше. А ты будешь рабочим.
2: А в песне поется, кто был ничем, тот станет всем. Ты что ж, отец, не старался? Не хотел подвиг совершить или что-нибудь?
1: Еще как. Революция началась, только и думал, что... Героем стану. Все меня будут знать.
2: И я вот мечтаю. Мы тут про подвиг все мечтаем.
1: Ну и правильно. Твои мечты, которые сейчас, и есть мои молодые мысли. Но не получилось.
2: А почему? Ты расскажи, Как прожил?
1: Как прожил? Семья, дети, 3 сына. Только они погибли. Все мои сыновья.
2: Ты что, отец?
1: Видел ты их мало-мало. Почти ничего такого особенного сделать для них не мог. Таня училась после гражданства, стала медиком. Выучилась, надо ехать в Среднюю Азию на трахому. Там 20% заболевали тогда, слепли. По городам на улицах нищих, незрячих не протолкнуться. Потом на оспу в Поволжье эпидемии подряд шли. С холерой тоже боролись. Тогда от холеры тысячами помирали.
2: Сейчас мрут.
1: Про это и разговор. В Белоруссии тоже была там лихорадка, косила людей. А я дома один на все. Со смены завода придешь, в очередях настоишься. Пришел, мальчишка потрепал по голове одного, другого. А дров наколоть принести, поесть приготовить, постирать. Сыновья росли сами. Потом 41-й год. Война. Смотрим, с Танюшей они уже в шинелях. Первым Сергей пошел. Такой красивый, высокий, как бывают молодые парни. И один за другим. До свидания, папа. До свидания, мама. Ну, не случилось свидание.
2: А дальше?
1: Дальше. В 44-м на лестнице звонок. За дверью девушка в гимнастерке, взгляд суровый. Вы, Павел Иванович, но я. Мы с Сережей вместе служили в части. Зашла и вдруг плачет, убивается, слова сказать не может. Мне бы самому плакать, а я ее утешаю. Выплакалась, ладно, пойду. Куда ты пойдешь? Оставайся, квартира большая. Я, говорю, замуж теперь никогда не выйду. Почему не выходить? Неужели, говорю, фашисты так над нами наиздевались, что и детей в России не будет? И в 45-м тоже звонок. Парень. Этот про Колю рассказывал младшего. Фотографии принес. Ордена. Сам из Ленинграда. У него там все близкие погибли в блокаду. Оставайся, места хватит. Ладно, останусь. Теперь замминистра. Дочку Танюшей назвал. Но в честь моей Тани. От среднего Гриши тоже приехали. Опять набралась квартира. Детские голоса зазвенели. Но сынов моих нет.
2: А жена?
1: Таня. Она врачом была на фронте. В окружении попала с ранеными. И фашисты ее убили.
2: Убили? Слушай, отец, вот к нам в отряд питерские влились. С Нарвской заставы. Девчонки там 2. Одну Татьяной зовут. С синими глазами. Я все время об ней думаю. Это что же? Она и есть?
1: Она.
2: И мы поженимся? Она за меня пойдет?
1: Поженитесь. Только я тебе говорю, ее фашисты убьют в 41-м.
2: А с кем же это опять война-то? В 41-м году? Кто на нас пойдет?
1: Фашизм.
2: Это кто? Мировая буржуазия?
1: Она.
2: А мы-то здесь ждем, вот-вот мировая революция грянет по всем странам. Скажи, а ты воевал в 41-м? То есть мне воевать?
1: Не пустили. На заводе оставили сталь варить. Металл-то сколько требовал фронт? Каждый бой кровь и металл. Кровь и металл. Любую победу сперва в цехах надо было добыть. Не думай, что в тылу сахар. Техника всей Европы на нашла. Работали у станков, падали. В литейном жара, окна плотно закрыты, чтобы светомаскировку не нарушать. Плавки долгие были, не то что теперь. Намотаешься у Мартена, еле ноги держат. Ждешь, пока металл поспеет к выпуску. А у меня, может быть, каждая плавка врезана в уме картиной. Случалось, когда авария, неделями не выходили из завода. Берешься заднюю стенку печи заправлять. Порог высокий, лопата веская, да брикеты килограмм по 10, побольше полпуда. Точно не кинешь по дороге, все рассыпается. Перед открытой дверцей задерживаться нельзя, сожжет. Надо быстро подойти, размахнуться, кинуть и тут же уйти. Стак-то сбился, ничего не вышло. Но силы-то откуда? Паек военный, голодный. Да и того не съедаешь, потому что дети...
2: Какие дети? Твои сыновья на фронте.
1: А чужие дети. Напротив, на лестнице солдатская вдова Верочка в конторе работает. Двое. Вот такие крохи ходят бледненькие. Как им не подкопить кирпичи хлеба? Не занести хоть раз в неделю?

0: Я вижу звезды. Или кажется мне, что звезды горят сквозь стены, сквозь потолок. Эй, вы! Где который из будущего?
1: Да-да, мы здесь. И внимательны.
0: Дайте нам еще минут 10. 5 хотя бы.
2: Слушай, мальчик, юноша, мне тебя предупредить. Жизнь, в общем-то, нелегкая сложилась. Брался за многое, а и всего мало осталось. Может, вечное что-нибудь нужно было начинать, а я всегда только один день обслуживал. В лучшем случае месяц или год. Чего в данный момент надо, то и делал. Но эти моменты давно прошли.
3: Я что-то не пойму. Скажи еще раз.
2: Слушай внимательно. Сейчас у вас бой, я его хорошо помню. В атаку пойдете, германец прижмет огнем, положит на снег. Смирнов командир вскочит, и ты за ним бросишься. Так вот, я тебе хочу сказать. Бросайся, но не сразу. Секунду пережди, и тогда тебя пуля минует.
3: Какая пуля?
2: Которая меня не миновала. Ранила, слуховой нерв задела. На рафаке потом уже не потянул, потому что лектора не слышал. Выучиться так и не смог, как другие выучились. В инженеры вышли, в профессора. Сталь варил. Выше помощника горнового тоже не поднимался. В общем, большого ничего совершить не пришлось. Такого, чтобы навечно. Понял меня? Сделаешь?
3: Не знаю.
2: Ну вот. Всегдашняя история. Старость предупреждает, юность не слушает. Но ведь я – это ты. Теперь уж ясно, какую роль та секунда сыграла. Мне-то видно.
3: Ну что ж ты сам сразу бросился? Не ждал.
2: Откуда думать было? Но тебе-то я говорю.
4: Отец, если б ты чувствовал, как сейчас тут, утро, и сегодня революционная армия перейдет в наступление. Мы на митинге поклялись. Это великий поход. Кончается прежнее, начинается совсем другое. А ты говоришь, подожди.
0: На 1/10 долю секунды.
4: У нас здесь чувства нового столько. Мы об государстве думаем, об целом мире или вот дружба. Мы теперь все вместе. Я за Смирнова жизнь отдам, не пожалею. Или за Васю Гриднева.
2: В 20-м Васю махновцы, бандиты зарубят на Украине, а ты будешь в другом месте. Лучшие мои друзья уходили молодыми.
3: Неужто в 20-м году еще воевать?
0: А ты как думал? Так тебе, господа, и отдали Россию. Только начинается гражданская война, еще ой-ой-ой, насидишься в седле, натопаешься по снегам, болотам. 4 раза с Таней будешь расставаться, на разные фронты попадать.
3: А мы-то здесь считаем, только вот с германцами сейчас справиться.
2: Ты слушай меня. За многое не берись, понял? Я вот даже английский принимался учить в госпитале. С парнем лежали на койках рядом. Но это зря было. На рафак не пробуй, только время потеряешь. А Таня пусть не учится на врача. Пусть другое что-нибудь.
3: Понятно. Значит, ты совсем один остался?
2: Ну, есть тот. Я тебе говорил, только они не родные.
3: Голодуешь?
2: Кто? Я?
3: Ты.
2: Я, что ли, голодую? Это спрашиваешь?
3: Ну да.
2: Скажешь тоже. Меня тут куда посадить не знаю, чем угостить. Лучших врачей приглашают насчет здоровья. Совестно даже самому. Только делать нечего. Вот беда. Я же не могу про этот структурный анализ, про кибернетику.
3: А чего это такое?
2: Науки.
3: Так они что, ученые, с кем ты живешь? Как же ты попал к таким?
2: А я рассказывал. С фронта приходили и оставались. а потом выучились сами, дети их выучились.
3: Так это что, вот те самые, что ли, которые войну к тебе? У вас что ж там? Солдаты учатся, рабочие, не одни господа?
2: Господа? Господ давно нету, все трудятся.
3: Все? А трамваи до сих пор не починили, дров не подвезли в Москву, бараки ломаете.
2: Какие дрова там? Ты мне говорить не дал. Скажи, ты знаешь Москву?
3: Ну, знаю.
2: Так вот той Москвы нету, и той России вообще все другое. Трамваев мало в Москве, потому что метро, под землей бегут вагоны. Сел на мягкую скамейку за 10 минут от Конной к трем вокзалам. Ни дров, ни керосина не надо. Электричество светит, газ утепляет. Стоят огромные белые дома, и в них живут рабочие. По квартирам музыка играет, радио, телевизор и ящик, а в нем вроде кино, синематограф говорящий. О таком царь Николай не мечтал. Включил, видишь, что в другом городе, в другой стране, даже на дне моря. Работают на заводах 8 часов, 2 выходных в неделю. На улице вечером тысячи огней, магазины, театры, кино, стадионы. А улицы сами не развалюхи в грязи, что мы у Гавриловны жили, а проспекты под асфальтом, по которым автомобили бегут, площади широкие, по дворам цветы, деревья. Вот это теперь Москва.
3: А хлеб есть?
2: Конечно, никто не бедствует хлебом.
3: И ситник? Неужели и ситник?
2: Белый хлеб пшеничный? Сколько хочешь. По всей России голодных ни одного человека. Про нищих молодые не знают. Болезни старые выведены. Рябову нигде не встретишь, если из пожилых только. В деревнях машины пашут, сеют, убирают. Что говори. Лица совсем другие у людей. Тебе бы не узнать. Спокойные, уверенные. Девушки все до одной красавицы.
3: А грамотные? Неужели бабы книжку читают?
2: И слова нет бабы. Учатся все обязательно по всему государству. Если б тебе школы показать, светлые, чистые... Другим странам помогаем, наукой, техникой. Понимаешь, и мировая революция идет. Вообще, оно сбылось, о чем мечтали.
3: И я это увижу. Огромные дома, театры, тот ящик, где заморские страны. Скажи, отец, а кто же это сделал все?
2: Кто сделал? Да мы... Ты и будешь делать вместе со всеми.
3: А болезни, что их теперь нету, это Таня?
2: И Таня тоже.
3: Слушай, мне уже пора. Скажи скорее, как вы добивались, чтобы все это вышло?
2: Работали, себя не жалели.
3: И ты работал?
2: А что ж, сидел, что ли? У нас после войны в Литейном свод 2 раза обрушился в металл. Печи изношены, а все хочется еще одну последнюю плавку снять. На бригаду план дают, а мы встречный.
3: Так что же ты мне говоришь тогда? Отец! Отец! Кончилась артиллерийская подготовка. Пошел на нас, германец! Слышишь? Это Вася Гриднев выводит своих на позицию. Конница наша! Сейчас в атаку! Эх, как идут! Как идут! Вон они вымахнули на гребень! Отец, я побегу! Как бы не опоздать к бою! Наша артиллерия! Пушки, что ребята привезли!

0: Кто это, отец? Мы никогда и не слышали, чтобы так.
1: И здесь, за окнами, небо все осветилось.
0: Нет, это здесь бьют пушки. Но мы не имеем залпа такой силы. Что это?

0: Стой! Подожди! Что за день у вас там?
1: День? Не знаю. Мы тут сбились со счета. Разговение. Февраль кончается.
0: Февраль 18-го года на Петроградском фронте под Нарвой?
1: Ну?
0: А число? Слушай, я, кажется, понял, почему цветы. Цветы мне внучка принесла. Сегодня 23-е. Февраль.

0: Это ваши орудия?
1: Нет, у нас только две пушки.
0: Это ваши орудия. Вы переходите в наступление, и выстрелы ваших орудий отдаются и гремят через века. Это история, мальчик, день Красной Армии, день Советской Армии. Салют!
1: Но такая огромная сила у нас не может быть. Только две пушки с Путиловского.
0: Мальчик, юноша, забудь, что я тебе говорил. Живи на полный размах. Сейчас в атаке поднимайся сразу, не думай. Тебя ранят, к тебе подойдет девушка. Не отпускай, не расставайся, береги ее. И у вас будет много счастья. Пусть обязательно дети. Как это прекрасно, когда они рождаются и когда вырастают. Заходишь в комнату, а на столе у мальчишек железки, камни, которые они принесли. А позже дневник пишут свои первые неумелые стихи. Что это? Сердце так сжалось.
1: Ну, говори, говори.
0: В Орловском будете завод восстанавливать, на чужое плечо не надейся. Свое подставляй сам, учи английский, мировая революция придет. На рабфак все равно поступай. То, что ты в старости не поймешь структурный анализ, неважно. Это ведь твой труд, что молодые смогут заниматься наукой. Ты будешь рабочий класс. Старайся, выкладывайся, где бы ни был. И тогда все, все будет твое. Первый трактор в деревне, который потянет плуг. Твои каналы в пустыне. Красный флаг победы в 45-м. И корабль, который от земли поднимется в космос. А погибнут сыновья, твоими станут другие. Их внуки, правнуки и поведут тебя от одной любви ко второй любви.
2: Я иду, отец, навстречу своей жизни. Мне пора.
3: Прощай! Да! А что такое космос?
0: Ты еще узнаешь...

0: будущее. Мы хотим сообщить вам, что через 1000 лет по всем галактикам, по всем обитаемым мирам пройдет год вашего имени.
1: Подождите, там, в будущем. Я не понял, год моего имени? Но почему? У меня жизнь, как у всех, незаметная.
0: Нет незаметных жизней. Каждый человек ценен, с ним приходит, от него начинается нечто. Вы ведь не знаете, начало каким огромным развитием в будущем может дать тот или иной поступок, даже маленький на первый взгляд. Одной человеческой жизни мало, чтобы увидеть следствие поступка, которые растут от поколения к поколению, копятся и образуют новые следствия. Ничто не исчезнет без следа.
1: Как вы сказали, ничего не пропадает?
0: Ни тихое слово, ни скромное дело. Мы от вас, и все, что сделано, пережито вами, пришло сюда, влилось и пойдет с нами еще дальше. Любой человек ценен для истории и по-своему делает ее. В этом смысле все люди – великие люди. От каждого начинается завтра, и каждый ткет материю будущего. В том, что он сделал, человек живет вечно. Павел Иванович, сеанс кончается. Мы выключаем аппараты. Прощайте. Мы глубоко благодарны вам.

0: Кто это?
1: Что ты не открываешь, дедушка? Ой, я уже испугалась.
0: Кто это? Таня?
2: Сейчас придут отец, мама, Игорь.
3: От Николая была телеграмма. Самолет теперь уже во Внуковском. Да, Василий звонил. Он уже едет. Вера Михайловна, я сейчас видела, она готовится. Ой, будет много-много народу. Ты видишь, сколько я принесла из почтового ящика? Целая гора, он был весь набит. Сегодня же праздник, ты не забыл?
2: Какой ты странный сегодня, дед. Я уже столько времени звоню из института, но было занято.
0: Таня, жена моя.
3: Да нет же, дедушка. Это я, Таня. Внучка.
0: Что такое звезды? Разноцветные звезды рассыпаются в небе. Это салют или звезды?
2: Какое у тебя лицо, дедушка, сегодня? Совсем, совсем молодое.
0: Слушай, вот эти звезды... Таня, покажи мне где Млечный Путь.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песню о счастливой любви в 1966 году записала Нина Пантелеева. Поэт Леонид Дербенев написал к песне русский текст. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нонсенс.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Дом высился, как каланча. По тесной лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как с заповедями скрижаль на каменное плоскогорье. И вот в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гамме, как под водой на дне легенд, внизу остался под ногами. Жилец с шестого этажа на землю посмотрел с балкона, как бы ее в руках держа и ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль, хорал, дыханье мессы, шелест леса. Раскат импровизаций нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой свой сон записывал Шопен на черной выпилке пюпитра. Или, опередивший мир на поколения четыре, по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирий. Или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паоло и Франчески.

Эти строки, которые прозвучали сейчас в великолепном исполнении Юрия Тихомирова, поэт первой половины 20 века Борис Пастернак посвятил своему другу, пианисту и композитору Александру Скрябину. Два гения, два сына великой эпохи. Каждый из них в равной степени мечтал о появлении новых, блистательных талантов на сцене великого театра под названием «Жизнь». Шло время, диктуя нам свои правила и законы. Мастеров своего дела, ушедших до срока в мир иной, сменяли авантюристы, аферисты и, мягко говоря, недалекие люди, потомки которых коптят небо и по сей день, мешая другим достойно жить, заниматься любимым и полезным делом. Бог им судья, но как бы то ни было, добро всегда побеждает зло. В роли победителей, просветителей нашего времени выступают люди, практически неизвестные простому обывателю. Герой сегодняшней передачи более 30 лет выполняет святую миссию. Пишет оригинальную нестандартную музыку, сочиняет и исполняет песни, в основе которых лежат обработки текстов священного писания. Согласитесь, это дано не каждому. Итак, знакомьтесь, Валерий Запеска живет в солнечном Приднестровье, в городе Бендеры. Подобно гению Александра Скрябина, он идет по жизни своим путем, импровизируя на ходу, никому не подражая, никого не копируя. Некоторые странности и чудачества Валерия, о которых мы узнаем в ходе передачи, делают его в 1000 раз человечнее и душевнее, нежели результаты деятельности некоторых коммерсантов, деятелей искусства и культуры, вокалистов, участников наших рассылок и голосовых чатов. У микрофона наш собственный корреспондент в Румынии Марчел Урсу. В прошлом профессиональный фоторепортер, ну а сегодня одаренный журналист. Наш новый ведущий десятилетиями вырабатывал и лелеял в себе логичную, четкую, внятную речь, душевность беседы, чистейший, с мягким акцентом, русский язык. Прошу любить и жаловать. Однако время не ждет, мчится вперед. Для начала станцуем мартовский хоровод. Обработка и аранжировка героя сегодняшней передачи Валерия Запеска.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я имею собеседника Валерия. Попрошу его поздороваться с нами и представиться.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вас приветствует музыкальный секретарь Валерий Запеско. Музыкальный секретарь. Это одна из самых таких уникальнейших профессий. А нам, незрячим, такой человек очень-очень-очень-очень необходим. Я вот как-то слышал композитора Сергея Разумова в Петропавловске. И прошло много-много лет, когда я призадумался, что все-таки важнее, композитор, который сочинил столько музыки, или секретарь важнее всего. И я подумал, что важнее секретарь, потому что так как он незрячий композитор и нуждался в секретаре, и секретари для него нашли и осуществили его идею.
0: Начнем с самого начала, где, когда родился, и так по ходу мы постепенно дойдем и до профессии.
1: Я сирота, детдомовский. Осознал себя в Молдавии, в городе Аргеев. Конечно, как и все, искал своих родителей, родственники из Молдавии. Также там есть такой район Неспорены. В Неспоренах есть поселок Миклеушены. Вот оттуда и я. Да, я вырос, я его называю детдомом, но на самом деле это был дом инвалидов. Там с 2 лет или сколько, и до чуть ли не до 15 лет. По крайней мере, я там был до 7 лет. В 7 лет меня отдали в школу слепых. В городе Бельце. Это была единственная школа во всей Молдавии. И она только практически начинала свое действие.
0: Практически было с начала открытия этой школы.
1: Во всяком случае, я чувствовал вот это развитие школы.
0: Я в каком году поступил в школу?
1: В 61-м. С 1-го класса нас учили писать и читать по Брайлю. Нас учили говорить по-русски, потому что многие были из сел и не знали русского языка. Показывает преподавательница утюг и говорит, это утюг. Показывает яблоко, говорит, это яблоко. И так мы вот постигали русский язык. Кто его не знал. Ну, правда, мне кто-то рассказывал, что где-то в подвале, где-то нашли книгу о Штефане Шалмане.
0: Это странно, да. Потому что даже я, учась в школе, не разрешалось даже знать нам о Штефане Шалмане. Такое было время.
1: Тоже слышал, нашли однажды Евангелие по Брайлю. Я впервые услышал тогда слово «Евангелие». Еще в детдоме, когда я был, туда приезжал на лето отдыхать Коля Пашкан. Нас отправляли в лес в Самонамку, это Кодры. В этой Самонамке там был лагерь для этого детдома. Коля Пашкан, Вася Тарас. Вася Тарас на трубе играл, Коля Пашкан на баяне играл. Довольно-таки прилично. Он играл саратовские переборы, амурские волны, дунайские волны. Да, карелофинскую польку он играл. Ну, все вот такие популярные вещи для баяна он исполнял очень хорошо. Когда меня отвезли в школу в Бельце, и я думал, что будет там этот Коля Пашкан. И мне сказали, он ушел на работу, и я плакал, что больше его не увижу никогда. 3 дня плакал по нем.
0: Было большое желание встретиться с ним. С тех пор почувствовал, что есть тяга к музыке.
1: Потом там же, в детдоме, я первый раз поставил пластинку на патефон. И мне нравилось, как она шипит, попадает иголка туда, куда нужно, и начинает шипеть. Был там такой Петя Бабин. Он мне говорит, Валера, хочешь послушать радио? И одел мне наушники. И в наушниках звучало «Фарти-фарти-бини», это очень хорошо. Была такая песня. Там же никаких вот этих радиоприемников не было, а там был детекторный приемник. Были установлены антенны и так далее. По крайней мере, я даже нащупал какой-то ящик, там какие-то катушки.
0: Рассказывал как-то, что занимался радиолюбительством в Бельской школе.
1: Да, Да. Не только я один занимался этим. Я был в первом классе, ко мне подошел один Степа Минтуш и стал мне рассказывать огромную поэму про радиодетали, про конденсаторы, про диффузоры. Ну и, короче говоря, он меня заинтересовал. Делал он наушники из бумаги. Ну, на магнит наматывал бумагу, потом сверху проволоку, ну и сетевой шнур, чтобы в линию трансляционную включиться. И в бумагу это дело заворачивал и играл как наушник.
0: Да, тогда не было компьютеров, но, по-моему, у школьников, у детей больше было занятий. Сейчас многие за компьютером сидят, и кроме компьютера многие ничего и не знают. Не было компьютера, ну, были занятия у людей, и, по-моему, больше движения было. Люди двигались больше, особенно дети.
1: Еще он мечтал собрать патефон.
0: Он был незрячим или был остаток зрения?
1: Не-не-не, у него остатка не было. Но он любил всякое вот такое. Даже конфеты давали на обеде, карамели. И он оттуда вынимал повидло и делал свисток. Да, умудрился даже маленький найс сделать.
0: Он, видно, типа Ньютона был изобретателем.
1: Ну, как видишь, да. Ну, нашлось у него там, может, на одну октаву конфет. Давай мастерить. Потом возле нас были, на территории школы, были цветочки, петушки. И на них можно было играть, как на пленке играют. Или как на чешуе играют. Как по Солди Пешти.
0: Да, недавно на чешуе вот было представлено Vox Online, имел радиомост с Радио Рансис, и там была представлена мелодия, которую играли на чешуе. Ребята оттуда с Радио Рансиса говорили, что они до сих пор не слышали, чтобы на чешуе играли. И даже прилично можно набирать ноты на чешуе.
1: В институте я занимался в Кишиневе, и там был предмет народного творчества. И преподаватель рассказывал, что играют на сол-ди-пеште. Перевод нам не говорил, но уже было понятно, что такое сол-ди-пеште.
0: Да, шатарыбная чешуя. По порядку. Сколько классов закончил в Бельцах?
1: 9 классов закончил. Один раз оставался на второй год.
0: И после школы пошел дальше учиться?
1: После школы, да, пошел дальше учиться.
0: В Бельцах преподавание было хорошее?
1: Преподавание, ну, как сказать, когда ничего нету, то и это хорошо. При Бельской школе был открыт филиал музыкальной школы. В этом филиале я учился. Но до школы ведь были талантливые ребята, которым, наверное, и школа не нужна была. Они сами собирались, пели на 4 голоса, или кто-то учился играть на каком-то музыкальном инструменте по слуху и так далее.
0: Да, у них хороший музыкальный слух, обучили и инструмент какой-то, но школа все-таки нужна была, чтобы...
1: Ну, понятно, чтобы это грамотно все сделать.
0: Да.
1: Василий Бежинару, он не знал, как гитару держать. И ставил ее на колени и руки на гриф ставил. Не
0: да,
1: так.
0: Он мне рассказывал, как он научился. Он пошел к одному учителю, говорит, научите меня играть на гитаре. Он отказался, говорит, я тебя не буду учить. Он говорит, ну не будете учить, не надо. Он все-таки хотел сильно научиться. И взял один аккорд, второй аккорд, и таким образом. Я как потрогал гитару, когда он мне сыграл на гитаре, он говорит, а ты неправильно держишь гитару. Говорит, а я иначе не могу, я так научился. Мне говорили многие так, я в руках ее не могу держать, я на коленях держу, так научился набирать ноты.
1: А теперь скажу важную страницу из моей жизни. Однажды к нам в школу, еще до музыкального филиала, приехали артисты с детского дома. Купчина. И вот там был аккомпаниатор незрячий. Он так играл, ну просто я вот сколько ходил по белу свету, я ничего подобного не слышал. Он ведь самоучка был.
0: А на чем играл?
1: Он на аккордеоне играл.
0: Виртуоз?
1: Да, еще какой. И когда они давали концерт, я в основном-то обращал внимание не на тех, кто как поет, а как он играет. И вот я так уже себе вложил, что вот я хочу так же, как он. Ну и уже в другие годы бывал на летних каникулах вот в том детдоме. И вот этого Мишуку я мог слушать. Каждый день мог слушать. Дети собираются на зарядку, он уже сидит за пианинами и играет. Я с левой стороны у него. Знает, не знает он, что я сижу. Я сижу, и все, мое дело сидеть и слушать. Приходили воспитательницы, обращали на меня внимание и говорили ему по-молдавски: «Я каел птини те аскулты».
0: А ему, наверное, было приятно, что он имеет слушателя. А тебе было приятно, что завораживала его музыка, его виртуозность?
1: Да, да, да, да, да. Но я хотел, чтобы, так сказать, для меня было впечатление, что меня никто не замечает и хорошо, что я никому не мешаю.
0: И в то время уже задумал, что будешь музыкантом?
1: Дай мне пианино или что-нибудь, я уже буду играть. У меня уже полное представление было о музыке.
0: В то время еще со школы, если брал какой-то инструмент или пианино, уже мог играть по слуху.
1: Да, уже все. Я помню, однажды я сижу и пою песню по нотам. До ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ре. Ре, фа, ре, фа, ре, фа, со, со, ле, фа, соль, ми, фа, ре, ми, до. Ми, ми, соль, до, ми, фа, ми, ре. Соль, со, ле, фа, соль, ми, ре, до. Это песня Марина. Один человек услышал, говорит: вы знаете, он будет музыкантом. Потом пел: до, до, ре, ми, ре, до, до, ми, соль, фа, ре, ре, ми, фа, соль, а, соль, соль, фа, ми, ре, до. Это была песня «Куба, любовь моя» из репертуара Магомаева. Он услышал, говорит: вот увидите, он будет музыкантом. И он мне дал в руки аккордеон, и я сразу заиграл. Ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, ля, соль, соль, соль, ля, соль, соль, па, па, па, ля, до, си, ля. И так далее. Саня Кустургалы.
0: До того брал в руки аккордеон, уже был знаком?
1: Нет, первый раз.
0: С первого раза сыграл?
1: Да, и дело в том, что от того, что у меня не было инструментов никаких, я умом играл. Умом играть — это называется петь сольфеджио. Я даже боялся рот открывать там у себя внутри. А когда уже почувствовал, что почва под ногами и получается быстро, то я даже себя бил, чтобы еще лучше получалось. Открылась музыкальная школа. Только дали мне в руки баян, я уже за месяц мог много чего играть. За полгода я уже мог аккомпанировать школьному хору.
0: Что, учась в Бельской школе незрячих, параллельно учился и в музыкальной школе?
1: Ну да, филиал был открыт.
0: Да, его, в каком классе, да, был в школе?
1: Когда? Была тогда директорша евреечка Белла Львовна Суда. Вот все, кто учился там, они имели там зуб на нее, но тем не менее она что смогла сделать? Она открыла школу музыкальную. Но она, конечно, не виновата, что туда хлынули зрячие работать, которые нот не знали по Брайлю. Она же в этом не виновата. Она и так набрала двое человек слепых. Они преподавали класс баяна. И как раз я у одного из них учился.
0: А в каком классе был в школе незрячих?
1: Тогда уже был в пятом, в музыкальной был в первом. Вот так получилось.
0: В музыкальной школе 2-4 года учились?
1: Нет, я учился 6 лет в музыкальной школе. Один год лишний я сам попросил, чтобы меня задержали, чтобы не расставаться с музыкальной школой, чтобы с баяном не расстаться. Дело в том, что у меня была трагедия. В общем, я ее сам сделал, эту трагедию. Я кинул прибор с лестницы, с перил, со второго этажа, да, и проходила учительница по биологии, чуть не попала по голове. Прибор пролетел мимо. Ну и, короче говоря, один человек рассказал директорше, что она вслух сказала, что мы исключим его из музыкальной школы. Ну, я-то не понимал сути дела, что нельзя меня исключать со школы. Но рассказали, некоторые воспитатели не давали мне на баяне играть. Я баян воровал, да, а на уроках не работал. Я сделал забастовку. Но чем-то надо заниматься было. И я переписывал ноты. Где с книжек переписывал, где с головы переписывал. Для меня было важнее с головы писать. Меня встретил учитель по баяну и говорит: слушай, ты возьми баян, приходи ко мне на уроки. один раз пришел на уроки, два пришел. И на все уроки, пока идут занятия в музыкальной школе, я там все время присутствовал возле какого-нибудь преподавателя, чтобы меня кто-нибудь не утащил. Дали мне учебник по сольфеджио. Учебник в нем материал, который надо петь с листа. Я этот учебник за раз пел. Там нечего мне было искать. Потому что я пел ноты потруднее. Я пел. Был такой сборник «В помощь художественной самодеятельности». Печатали эстрадные песни, русские народные песни. И кто печатал? Владимир Сапогов. Так и было подписано. Владимир Сапогов. И я эти песни пел, просматривал, что он пишет. Этот Владимир Сапогов работает сейчас в Ленинграде. Я был в пятом, в шестом был. И все эти 4 года, пятый, шестой, седьмой, восьмой, я не занимался ни математикой, ни физикой, ничем. Я объявил забастовку. Однажды на контрольной работе я вместо задачи по алгебре протянул ноты. Преподаватель математики посмотрел, он музыкант был, чуть-чуть попел что-то и доволен был. Однажды еще, когда я ноты, то еще не думал даже писать на бумагу. Я играл что-то на баяне, какое-то сочинение играл. Он говорит, это ты сам сочиняешь? Я говорю, да, да, да. А ты почему не записываешь? Надо это записывать. Ну и вот пришло время, я и стал записывать. И нотами не дорожил, отдавал кому-то. А куда бы я бы эти ноты делал? Если я был без родителей, кому бы я их отдал? Да, и был такой случай. Передо мной стояла проблема. Они знали, что могли меня куда-нибудь отправить в дом инвалидов. Могли вообще исключить со школы. Пришел ко мне мой преподаватель по баяну. Разговаривает со мной. А потом позвал своего друга Михаила Дмитриевича Рожнова. Он тоже преподаватель. Вот они разговаривают обо мне. Что со мной делать? Михаил Дмитриевич говорит, Анатолий Павлович, он ведь так хорошо играет. Как хорошо играет. Как он хабанеру колено выучил? Да, выучил. А ну сыграй. Я сыграл. Анатолий Павлович говорит, да он так медленно ноты разбирает. В день по чайной ложке. Ой, Палыч, он так здорово играет. Дай ему полет шмеля. Он Чардаш Монти играет? Я говорю, да, играй. Ой, а ну сыграй, сыграй. Ой, дай ему экспромт Шуберта. Ой, слушай, а куда мы его денем? Ой, Палыч, ну скажи, может быть, его отправить на фортепианную фабрику, настраивать пианино, куда-нибудь в Армавир или в Краснодар? Слушай, а может быть, его в Бельцах аккомпаниатором? Нет, говорит, его будут обижать, там не надо. Отвези его в Петропавловск. У меня есть песня, но я фонограмму потерял. Как раз про этот случай. Мне снился удивительный сон. Так был очарователен он, будто я по школе бродил, что-то в памяти ворошил. Я собрал детишек в кружок, поиграл я с ними чуток. Ко мне подошел слепой, все закричали, что он дурной. А он рыдал, что слепы глаза, что застилает их темнота. А я ему ответил

0: каждую руку мне протянул. Вот скоро будешь лучше играть, станешь свое счастье искать, отовсюду тебя будут гнать. Эх, ведь слепому счастья не отыскать. Тот, кто очерствеет душой, не поплачет такой над моей судьбой. А фашисты прогоняют меня, и не катится из глаз их слеза. Прервется скоро жизнь моя, никто уж не погонит меня. Иисус Христос меня заберет, слезоньки он мои утрет. Так порадуйтесь-ка вы за меня, воскресит Иисус Христос меня.
1: Что предложишь для первой музыкальной паузы?
0: Я хотел бы предложить послушать «Drum La Paradis». Когда мне самый первый сон приснился, да, я как раз слышал синтезатор. Я еще не знал вообще, что это такое. Сколько мне было, годика 4. Когда я услышал спектакль «Привет с фронта», и там заиграл этот синтезатор, я испугался. С какой целью я написал этот «Drum La Paradis»?
1: Да, в переводе «Дорога в рай».
0: Да, «Дорога в рай». Тот, кто музыкант, тот поймет. Тональности можно считать по хроматической системе, по диатонической системе и по квартоквинтовому кругу. Квартоквинтовый круг как раз настраивает человека на вознесение. В тональности до мажор ничего нету, пусто. И в соль мажоре один диез, в ре мажоре два, ля три, ми четыре, си пять, фа диез шесть, до диез семь. Также и с минорными, ля минор ничего, ми минор один диез, си минор два, фа диез три, до диез 4, соль диез 5, ре диез 6, ля диез 7. И вот когда люди говорят «парадис», они имеют в виду «пара», это как бы «вроде». А «дис» — это ре диез на латыни. С — это до мажор, соль мажор — это «жи», и ре мажор — это «д», ля мажор — это «а», ми мажор — это «е», си — «гаш», и фа диез — «Фис до диез цис».
1: Послушаем музыкальную паузу «Дорога в рай».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Очень хорошее сочинение. Пойдем, наверное, дальше. Простимся, наверное, с школой, где обучился 9 лет в Бельцах. И расскажешь дальше, как поступил в Петропавловскую школу. Консерватория там была, наверное, да?
2: Это была консерватория, потому что, если уж на то пошло, я, когда поступил в институт искусств, мне ничего не надо было учить. Я пришел со свежими знаниями. А давайте рассудим, что все-таки это. Там называлась эта школа. Не будем кривить душой, но называлась эта школа. Когда была Великая Отечественная война, Курскую школу, или как там называется, училище, перевели в Казахстан, чтобы бедных слепых не убили. Когда война закончилась, возвратили на место. Было заведение музыкальное и в Казахстане, было заведение и в Курске. И так не хотели мучиться студенты. Хотели, чтобы тоже называлось училище. Предметы одни и те же были. А название разное было. Если дать слепому человеку те дисциплины, какие дают в музыкальной школе, они ему в жизни не пригодятся вообще. Что делать слепому человеку, скажем, без гармонии? Это такая наука об аккордах. Что делать слепому человеку без педагогики? А что делать слепому человеку без эстетики? А что делать слепому человеку без методики преподавания? А что делать слепому человеку без инструментоведения, если он не будет знать, как какой инструмент устроен, как на нем играть? А как же быть человеку без хороведения, если он не будет знать, какой диапазон альта, какой диапазон сопрано, какой диапазон тенор, какой баса? Этому в школе не учат, в музыкальной школе. Эти знания нужно дать слепому человеку, чтобы было заведение, по крайней мере, училище, да, ну, дирижерско-хоровое. Я скажу другое, что в этом заведении учились военнообязанные поначалу, учились коммунисты. Трудно представить, что было бы, если какой-нибудь командир полка пошел бы на вокзал просить копейки или на базар. А вот чтобы это не случилось, им давали профессию. Профессия их называлась «руководитель художественной самодеятельности». Чтобы быть руководителем художественной самодеятельности, нужно разбираться в оркестроведении, нужно разбираться в хороведении, нужно разбираться в гармонии, в аранжировке, как делать переложение. Но а как быть, если сломается инструмент, на котором он играет? Вот этому тоже надо научить, и этому тоже учили. Слепых учили, как баян, как его ремонтировать, как клеить все это, как голоса настраивать. А меня, кроме всего этого, еще учили пианино настраивать. Я очень просил, чтобы меня научили пианино настраивать. Мой голос слышен не был, и одна преподавательница доброй души, слава Богу, она попросила за меня настройщика, и он меня учил настраивать пианино, настраивать, ремонтировать. И если была бы такая возможность, я мог бы давать уроки, как незрячим настраивать пианино, ремонтировать. С точки зрения техники, это для незрячих самый легкий механизм пианино.
1: Пианино для незрячих инструмент даже легче, чем аккордеон или баян?
2: Конечно, легче.
1: Самый тяжелый по весу и самый хороший и легкий играть на нем.
2: Нет, не играть, а ремонтировать.
1: Ремонтировать.
2: Допустим, даже вот ты захочешь какой-то там детекторный приемник даже смастерить. Где-то надо пойти к какому-то слесарю или где-то как-то на каком-то шасси устроить вот эти гнезда, как-то устроить конденсатор переменный и как-то устроить эту передачу, чтобы крутилась. Когда крутишь колесико, чтобы не крутить ручку конденсатора, а чтобы ручку крутишь, крутится конденсатор. А тут все на месте, завод все сделал. Ты только меняй детали, и все. Имеешь откуда менять? Меняй. Не имеешь? Доставай. Но там, конечно, есть одно. Откуда взял, туда и положи. Открутил что-то, которое относится до первой октавы, вот туда и поставь. Кроме учебы, я играл и в ансамбле, в оркестре эстрадном играл. Ну, не в школе в самой, а в Доме культуры. Как ни крути, а это все-таки училище по предметам. Дается вкладыш, приравнивается к среднему специальному образованию. Это среднее специальное образование.
1: И преподавание там хорошее, специалисты хорошие выходили оттуда.
2: Люди послушали Друмла Парадис, и пусть он оценит.
1: Как учился в Петропавловске, что-то сочинил, что-то играл.
2: Да, я всегда сочинял, всегда играл.
1: Да, так можешь нам предложить что-то послушать, музыкальную паузу с того периода, когда учился в том училище, в Петропавловске?
2: Я бы хотел, чтобы мы послушали «Тони, ветер ветку клонит» и «740».

0: Продолжение следует. Продолжение следует.
1: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск из серии «По следам наших выступлений», то есть сегодня будут и различные дополнения к ранее вышедшим выпускам, и, скажем так, некоторая реакция на отклики слушателей. Ну вот, например, несколько раз у меня спрашивали, что делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это Librusik и Flibusta. Но теперь там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Ethereum. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле, по этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще Ethereum — это самая обновляемая программа, она должна сама себя обновлять, но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположения его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открывайте ВКонтакте, в поиске пишите программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн-база книг. Ну, можно использовать онлайн-базы книг, можно офлайновые, но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение нужд с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляют. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так: «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться, да хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться, через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram, вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я про один комментарий вам хочу рассказать, потому что комментарии бывают двух типов. Первый тип — это полезный информативный комментарий, когда кто-то говорит, ну вот в этом выпуске сказано то-то, то-то, а я хочу добавить еще то-то, то-то, то-то, или сказать, что можно вот так-то и так-то. Вот это очень полезный комментарий, я по возможности стараюсь вот в этих выпусках озвучивать. А бывают комментарии бесполезные. Это просто какие-то выкрики про то, что, ну вот, послушал выпуск, а там Евгений Корнев наплел с три короба или вот обидел мое какое-то любимое что-то там. Ах, он такой-сякой, и все. Ну, реагировать тут, собственно, не требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается. Они установили через Google Play Market токбэк. Он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения токбэк исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможностей токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное, непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки какого смешного бренда KicPi. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные, я не знаю, может быть, еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV. Инфотрон. Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет — это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, ну, откровенно врет какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну, просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей, или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа, ну и

0: подопечный, не то ученик. Ну, это те, которые должны консультировать малоопытных пользователей и так далее. Вот, как правило, все это подается в том виде, что, ну, я-то, конечно, все прекрасно знаю, чтоб там Корнев, Петров или Сидоров не говорил, но вот какой-то мой ученик подопечный наслушался Евгения Корнева в его радиопрограмме, купил себе... И вот тут я уже конкретный пример вам приведу. Один вот такой вот, мягко выражаясь, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять, как какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это подается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет с трикороба, вот так люди несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность сенсорных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно, насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце... Поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой. То есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11. Очень дешевый, очень бюджетный. И к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно доступно он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современное, то там очень хорошо, все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать. Что касается NVDA и экранного диктора. Экранный диктор можно сразу запустить, если удерживать кнопку питания и увеличение громкости, и сразу у вас включится, да еще на русском языке, экранный диктор. Им можно пользоваться, но вот тут какая проблема с экранным диктором, которую я именно наблюдаю. Экранный диктор вполне неплохо озвучивает вот эти современные плиточные приложения, но когда я, например, попытался ходить по меню в балаболке, это приложение со старинным классическим видом, где строка меню и так далее, то там экранный диктор мне даже пункты меню активировать не захотел. Так что на старых классических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVDA, то в NVDA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов. Но если к NVDA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVDA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVDA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну, тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVDA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора. Ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: В эфире авторская программа Зои Шишковой «Собрание сочинений».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений». Сегодня вы услышите начало книги Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Но сначала несколько слов об авторе. Несмотря на то, что Всеволод Рязанцев в свое время был хорошо известен, биография его полна загадок. Всеволод Рязанцев, псевдоним Василия Григорьевича Горшкова, родился в 1866 году в Рязанской губернии. Отец его, рекрут Николаевской армии, всю жизнь был безземельным и зарабатывал на пропитание вечно голодающей семьи, работая у помещика. Мальчик учился и старался помогать отцу по хозяйству, а в 11 лет был вынужден оставить сельскую школу и прислуживать в питейном заведении. Не выдержал Вася такой работы и ушел из дома. Он устроился на работу на одну из ткацких фабрик Орехова-Зуева. Затем переезжает в Москву. В Москве и случилось с будущим писателем несчастье. В 24 года он ослеп. Василий Горшков попал в богадельню и прожил в ней 15 лет. К сожалению, о том периоде жизни Рязанцева сохранилось мало сведений, и о многом можно только догадываться. Василий Горшков был умным и активным человеком. Годы, прожитые в богадельне, не прошли для него бесследно. В богадельне слепых чему-то обучали. Жильцы богадельен много времени уделяли церковным обрядам. Волей-неволей, а Василий прошел хорошую школу церковного хорового пения. И, конечно, общаясь с жильцами, он получил богатый материал для своих произведений. В то время, когда Горшков находился в богадельне, в жизни слепых России происходили важные события. В 1881 году Константин Карлович Грот создал первую частную благотворительную организацию «Мариинское попечительство о слепых». В первые десятилетия своего существования попечительство занялось созданием сети училищ для слепых, наладило выпуск наглядных пособий, увеличило печатание книг рельефно-точечным шрифтом, начало работу по замене громоздкого унициала русским бралевским алфавитом. Ослепший Василий Горшков обучался уже по-новому. Закончив обучение в 1893 году, публикует брошюру «Руководство к обучению слепых чтению и письму по выпуклым точечным буквам Брайля». Кто заказал Горшкову это руководство, установить не удалось. Скорее всего, оно носило не методический, а пропагандистский характер. Призывало слепых к обучению по новой для них системе Брайля. Это была первая публикация Василия Горшкова. Василий включается в общественную деятельность по защите прав слепых и облегчению их участи. В 1897 году при Московском учебно-воспитательном заведении для слепых детей был создан церковный хор, который пользовался широкой известностью. Горшков был музыкально одаренным человеком. Он создал свой хор слепых певцов, который также прославился на всю Москву. Активный молодой человек попытался изложить свои наблюдения о безнадежной приютской жизни в стихах и послал их Горькому. Горький ответил: «Уважаемый Василий Григорьевич, получил ваши труды. Стихи печатать в таком виде нельзя, они требуют обработки. Советую, очень советую, напишите рассказ и пришлите на мое имя». Горшков послушался совета Алексея Максимовича и в том же 1905 году написал рассказ «Слепой Ивка», но послал его уже не Горькому, а Короленко, автору известной повести «Слепой музыкант». 29 сентября 1905 года Короленко прислал Василию Горшкову такое письмо: «В рассказе вашем есть места интересные. Однако для журнала «Русское богатство», который я редактирую, «Слепой Ивка» не подходит. Тем не менее, у меня остается еще вот какая надежда. Я напишу Николаю Федоровичу Михайлову, редактору журнала «Вестник воспитания». Не найдет ли он, что ваш рассказ подойдет к задачам журнала? С тех пор Владимир Галактионович Короленко всячески помогал начинающему писателю, и между ними завязалась переписка, длившаяся много лет. По совету Короленко Василий переработал материал. В результате рассказ превратился в повесть. В 1906 году «Слепой Ивка» был напечатан. Его автором был Всеволод Рязанцев. Такой псевдоним взял себе Василий Горшков. С тех пор это имя стало узнаваемым, а подлинное со временем забылось. В 1913 году была опубликована еще одна повесть Всеволода Рязанцева «Живая смерть». Ее герой – слепой, вынужденный просить подаяние на церковной паперти. Короленко и на этот раз с вниманием отнесся к Рязанцеву. 21 января 1913 года Владимир Галактионович так отозвался о его новой повести. «Написано литературно, и в смысле внешней формы вы сделали заметные успехи». Писатель-самоучка Всеволод Рязанцев становится завсегдатаем знаменитых никитинских субботников, своеобразного клуба творческой интеллигенции, организованного Евдоксией Федоровной Никитиной. Там собирались известные писатели, актеры, художники. Кстати, эсперантист и писатель Василий Яковлевич Ярошенко, вернувшись из Японии в 1923 году, был принят русским литературным обществом после того, как показал свои сказки Всеволоду Рязанцеву. И тот привел его на никитинские субботники. В советские годы герои произведений Всеволода Рязанцева активные, инициативные. Они верят в завтрашний день. Рязанцев печатается в различных газетах и журналах. Правда, его часто критикуют. Упрекают, что он отходит от реализма, но при этом многие подчеркивают, что его произведения художественны. 19 мая 1934 года Всеволод Рязанцев был принят в Союз советских писателей. Работал Всеволод Григорьевич долго, трудно. Чувствуется, что творческий процесс давался ему нелегко. Следует отдать ему должное. Он был первым в отечественной литературе слепым писателем и полностью посвятил свое творчество изображению мира слепых. Умер Всеволод Рязанцев в 1942 году. А теперь слушайте повесть. Читает Ольга Патри.
1: На грязном дырявом полу ветхой лачушки сидел 5-летний слепой мальчик. Перед ним стоял старый с выбитым краем чугун, наполненный золой. Мальчуган засунул обе руки в золу и, видимо, что-то отыскивал в ней. Он был один. Но вдруг отворилась дверь, в избу вошла пожилая женщина. «Господи! Опять разыскал!» При звуках знакомого голоса мальчик вздрогнул и быстро отдернул от чугуна руки. На его напряженном вытянутом лице с плотно закрытыми веками отразился испуг. «Ишь ведь сколько насорил! На целый хороший щелок!» – ворчала мать, ставя чугун с золой под печь. «Батюшки!» – ужаснулась она, оглядывая сына, лицо которого было выпочкано углями и золой. «И на кого ты похож? Ишь ведь накрасился! Сажа чернее! Ну-ка встань! Пристыл, что ли? Садись на лавку!» Слепой мальчик, растопырив перед собой руки, несмело поковылял по неровному полу. Наткнувшись грудью на край лавки, вскарабкался на нее, ощупал на мокром подоконнике без ручки жестяную кружку, заглянул в нее пальцами и уселся на лавку, поджав под себя босые ноги. «Вот так и сиди, будешь умник», — хвалила его мать, подметая пол. Мальчик, просидев минуты две смирно, пополз на коленях по лавке, придерживаясь рукой о стену, когда-то отштукатуренную, но теперь почти совсем облупившуюся. Заинтересовавшись отверстием в стене, с любопытством начал подсовывать пальцы под куски оставшейся штукатурки. Вдруг он быстро отдернул руку и громко вскрикнул. «Что ты?» «Укусил!» – плаксиво проговорил мальчик, испуганно отодвигаясь от стены. «Ничего, сынок, не пужайся. Это таракашки».
2: «Таракашки?»
1: «Да, таракашки. Они такие же желтенькие, как наша Маруська».
2: «Маруська!»
1: – и лицо его мигом просветлело. Маруську он хорошо знал, любил ее и вместе с нею спал. Ему казалось, что она сию минуту лежит у него на коленях и поет свою трескучую песню, а он ее гладит, ощупывая пушистый хвост, маленькие уши, теплый нос, острые зубы и согнутые лапки. «Ишь ты! Как растрогал их!» — говорила мать, глядя на закопченную стену, по которой ползли стаи тараканов. Мальчик не понимал слов матери. В его воображении была кошка. «Сиди, сынок, смирно. Слушай меня, а то Бог побьет». «Бог? Где Бог?» — спросил мальчик, повернув лицо в сторону матери. «На небе, сынок, на небе». «Где небо?» «Вон там», — показала мать, в окно, в которое виднелось небо, но, смекнув, что сыну непонятно, добавила. «Боженька, высоко, высоко! Вот тут!» и постучала рукой по потолку. Заслышав над собой стук, мальчик поднял вверх лицо. В то же время на него посыпался из трещин потолка мусор. «Сиди и не балуй!» — снова приказала мать, очевидно, довольная своим пояснением, и вышла вон из избы. Когда хлопнула дверь, мальчик повернул лицо в ту сторону, откуда раздался стук, и застыл в неподвижной позе. Быть может, он думал о непонятных ему тараканах, о небе, о боге, которых мать не сумела ему объяснить. Да и могла ли она сделать это, нуждаясь сама в разъяснении многого? Кроме того, ей решительно не было времени заниматься сыном. Спустя 3 месяца после появления сына она лишилась мужа. Таким образом, одинокой вдове с оставшимся у нее на руках слепым сыном пришлось собственными силами содержать себя. Земли у нее не было, кроме маленького огорода, потому что ее муж – николаевский солдат. Немало понадобилось женской энергии и умения для добывания куска хлеба, а главное – для избежания сумы, которой вдова страшно боялась. Схватит она, бывало, ребенка на руки, запрет избенку, да и марш на село. «Кормилец, родимый», – умоляет она мужика, – «удели полоску под рожь». «Эх, баба, у самих-то земли уж очень в обрез». «Ну да ладно», – машет он рукой, – «приноси семена». Вдова благодарит и низко кланяется. В голосе ее слышатся слезы. Она идет в другой двор, в третий, потому что нужды много, а помочь берется не всякий. «Нам самим до себя», — отвечают мужики на просьбы вдовы. «Да и лошади устали». «Касатик», — упрашивает вдова, — «только 2 гряды под капусту, да 3 под картофель. Я отработаю в страдную пору, будь отец родной». Много горя видела одинокая женщина, но немало его выпало и на долю сына. «Ах, болезная, сочувствуйте ей, бабы! И измаял тебя ребенок-то! Хоть бы руки развязал, Бог с ним, а то ведь никакого хода не дает!» Вдова и сама знала, что ребенок не дает ей хода, но сочувственные речи баб ей были не по душе. Она порывисто берет на руки ребенка и, давая ему грудь, сердито ворчит. «На, не ори! Заткни себе глотку-то!» Иногда, выбившись из сил и потеряв терпение, она гневно восклицала. «Господи! Зачем ты отнял у меня мужа и послал на 40-м году слепого сына? За что такая оказия? Что мне с ним делать и как его взрастить? Да и вырастет-то на горе. Куда он годен без глаз? По миру ходить». И вдова горько плакала. А ребенок кричал, да кричал, еще больше надрывая грудь бедной матери. Время шло. Мальчику минуло 10 лет. Слепота и одиночество рано научили его задумываться не по-детски, отчего он и выглядел старше своего возраста. Как только мальчик начал маломальски рассуждать, в его уме возник сам собой вопрос. «Почему моя мать и другие люди, которых я слышу, ходят свободно, ни на что не натыкаются?» Конечно, такой вопрос разрешился не сразу. Однажды, уцепившись за юбку матери, он пошел с ней в чулан, но, перелезая через высокий порог, споткнулся и ударился щекой о гвоздь, торчавший из двери. «Ой, ой!» «Господи!» – испуганно завопила мать, заметив на лице сына кровь. «Ведь ты убьешься до смерти!» Она усадила плакавшего сына на лавку и, вытирая с лица кровь, сердито ворчала. «Я тебе говорила, что не тыкайся за хвостом матери, а сиди в избе! Ведь ты ничего не видишь, у тебя глазки больные. Ты всегда будешь падать и убиваться, потому что ты слепой!» «Эх, горе с тобой!» – заключила мать со вздохом. Мальчик задумался. Он впервые слышал от матери такие слова. Их таинственный смысл неприятно и властно овладел его существом. «У тебя больные глазки», — раздается в его уме. При этом Ивка подсовывает пальцы под плотно закрытые веки и ощущает что-то маленькое, мягкое и влажное. «Больные глазки», — шепчет он, подробно исследуя пальцами жалкие остатки вытекших глаз. «Что же мне не больно?» На его напряженном лице отражается недоумение. «Ты ничего не видишь и всегда будешь падать и убиваться». Эти слова, сказанные матерью, угнетали его детский ум частым повторением. «Как это он не видит?» – назойливо лезло в голову. Этот вопрос не давал мальчику покоя, но разрешить его он не мог. Наконец он додумался, что слепота – это и есть то самое, что он не может ходить свободно, как зрячий, чтобы не натыкаться, не падать. Иное, более ясное представление о слепоте и о том, как видят зрячие, ему было недоступно. Его детское сердце больно сжималось от неразрешимости вопроса. С каждым днем он все глубже уходил в себя, просиживая несколько часов подряд на одном месте. «Смирный у меня Ивка», – не без удовольствия говорила мать про слепого сына. «Сидит себе и сидит. Оно так-то лучше, а то ведь беда с ним. То о стол ударится, то о косяк, да и мало ли обо что. Одно дело слепой, что и говорить». Последние слова она всегда заканчивала со вздохом, а Ивка, погруженный в самого себя, силился проникнуть в тайну роковых вопросов. Непрестанная внутренняя борьба отражалась на его напряженном, немного поднятом кверху лице. Мать иногда пристально вглядывалась в лицо сына и думала, и что такое за лицо? Ни у кого такого нет. Печальное, задумчивое, и все вздрагивает, как бы пугается чего-то. Глаза закрыты, как у покойника. Лицо такое бледное, как и впрямь мертвеца. Только темные полоски, как бы тени от деревьев, быстро бегают по лицу и куда-то все прячутся. О чем он думает? А в душе-то поди угримышного, ноченьки темней. Мать незаметно для себя погружалась в душу сына, казавшуюся ей ноченьки темней. Она уже ничего не замечала, кроме непроглядной тяжелой тьмы. Наконец ей становилось жутко, она приходила в себя. «Ах, батюшки, что же это я?» И принималась за работу, от которой только что оторвалась. Но руки не сразу повиновались, в глазах еще было темно. Мальчик чувствовал себя превосходно, когда оставался один, а это бывало нередко. «Сиди, сынок, в избе и никуда не выходи!» Но Ивка не сидел на одном месте. Как только захлопывалась за матерью калитка, он немедленно слезал с лавки и, растопырив перед собой руки, быстро направлялся в сени. Заперев сенную дверь деревянной задвижкой, он снова возвращался в избу. Постояв с минуту в раздумье, мальчуган энергично приступал к своему специальному осмотру. Вскочив одним прыжком на лавку, смело шел по ней, искусно ошаривая руками по стене, и быстро ощупывал все, что попадалось под руки. Полуразвалившуюся божницу с деревянными закопченными иконами, ветхие полки с разной рухлядью, остатки штукатурки со множеством тараканов, которых он уже не боялся. Словом, ни одна мелочь не ускользала от его тонких щупальцев. Окончив осмотр первого отделения, он слезал с лавки и направлялся к печке, ощупав мимоходом дощатую скрипучую кровать, заваленную разным тряпьем. Глиняные горшки, деревянные чашки, сковороды, ухваты. Затем с трудом пролезал в узкое отверстие под печь и там, ползая на животе, с любопытством копался в разном хламе, покрытом пылью и грязью. Слазив на печь и заглянув под лавку, он переходил в сени. Его пальцы смело опускались в лохань с помоями и в грязное корыто. Мальчуган ухитрялся освидетельствовать даже куриные, сплетенные из соломы гнезда, хотя они и были подвешены высоко, тут же в сенях. Он нащупывал в дощатой стене отверстие или что-нибудь выпуклое, за что можно было ухватиться, и карабкался вверх по стене, как кошка. Повиснув на одной руке, другой быстро ощупывал любопытные куриные гнезда. Иногда, забравшись куда-нибудь наверх, неожиданно срывался вниз. Но как бы больно ни убивался, он никогда никому на то не жаловался и не оставлял своих дальнейших исследований. Мальчик ни перед чем не останавливался, когда являлась возможность осязать какой-нибудь предмет, как бы это ни было для него трудно. Чем больше он ощупывал предметов и чем ближе ознакомился с окружающей местностью, тем шире и яснее становился его маленький внутренний мирок. Иногда мать, отыскивая что-нибудь нужное и не находя, бронилась. «Вот она!» – торжественно говорил слепой. «Я нашел!» «Ах ты!» – хвалила мать. «Ты лучше зрячего!» Ивка солидно молчал. Слова матери ему были приятны. Однажды мать, придя из чулана, сердито проворчала. «Гадина противная!» «Кто гадина?» – полюбопытствовал мальчик. «Лягушка завелась в чулане. Она с ног гадкая. Глаза у нее на выкате и прыгает. Она такая же, как в пруде. Помнишь? Курлы, курлы!» Мальчик молчал. Он часто слышал кваканье лягушек, но ощупать их не представлялось возможности. И вот одна из них появилась в чулане. Он непременно поймает ее. Мальчик сгорал от нетерпения. Улучив минутку, когда матери не было дома, быстро юркнул в чулан и плотно притворил за собой дверь. «А на кого она похожа, эта лягушка?» – раздумывал он, сидя на корточках на земляном полу. В уме быстро начали проходить облики тех животных, которых он знал. Но в них слепой не нашел ни малейшего намека на сходство с лягушкой. Припомнил ее кваканье, не нашел в нем ничего злого и все-таки усомнился. А вдруг да и тяпнет за палец? И лягушка мгновенно представала в его пылком воображении как нечто страшное, чудовищное. Он уже начинал ощущать лохматую шерсть и острые зубы. Ему становилось страшно. Ивка уже намеревался покинуть чулан, но любопытство удержало. Она маленькая и не кусается, ободрил себя и немедленно приступил к поимке любопытной лягушки. Осторожно крался на четвереньках около стены, быстро перебирая привычными пальцами разный хлам. Слух был напряжен до крайних пределов. Ему казалось, что вот-вот лягушка прыгнет. В то же время думал, а какая она? Все это путалось в детском уме и сильно волновало. «Где же она?» – печально думал Ивка, разочарованный тщетными поисками. Вдруг вспомнил, что в углу чулана есть яма, куда мать ставила молоко. Припал ухом к доске. Ему показалось, что в яме кто-то шевелится. «Это она!» Осторожно приподнял дрожащими руками доску. Вдруг что-то шлепнулось ему в колени. Ивка вздрогнул. Кровь бросилась в голову. Что-то тяжелое, как железо, сковало все существо. Он как бы замер. Но это было одно мгновение. Как только ощутил прикосновение чего-то мягкого и влажного, твердо решил, что это непременно лягушка. Крепко схватил ее руками. Она издала неприятно сдавленный писк, показавшийся беспомощным. Это ободрило, он ослабил руки. «Так вот она какая!» Уже спокойно рассуждал слепой, держа в руках тяжело дышавшую лягушку. Приступил к осмотру. Его привычные пальцы прикасались ко всем частям слизистого и холодного тела лягушки, внимательно останавливаясь на интересных для осязания местах. Лягушка не вызывала в нем брезгливого чувства. Напротив, он осматривал ее с величайшим интересом, как нечто драгоценное и редкое. Так сильно было его любопытство. Всего больше интересовали длинные, с тонкими и липкими лапками, как бы сложенные вдвое ноги лягушки. Он несколько раз вытягивал их и снова отпускал, причем они быстро сжимались, как две пружины. В заключение осмотра приложил палец к рту лягушки и напряженно ждал. Вот-вот укусит. Но та по-прежнему чуть заметно шевелила челюстями. Прождав несколько мгновений, мальчик поднес лягушку к уху и прислушался к частому биению ее сердца. Затем еще раз быстро осязал ее и направился к яме, намереваясь снова посадить туда лягушку. Ивка уже поднял доску, как вдруг осенила новая мысль. Он снова опустил крышку и задумался. Лицо все больше и больше оживлялось. Наконец улыбнулся и быстро вышел из чулана, держа в руках лягушку. Войдя в избу, переложил ее в одну руку, а другую отыскал опрокинутый на лавке подойник и налил его наполовину водой. Затем осторожно опустил туда лягушку и накрыл подойник подвернувшимся под руку решетом. Спустя минуту подойник стоял уже посреди стола. Вдруг мальчику пришло в голову, что лягушке, вероятно, хочется есть. Он бросил ей корку хлеба и сел на лавку. Чувство удовлетворения наполнило душу. Теперь он знает, какая лягушка, держал ее в руках. Непременно скажет ребятам. Ему было весело. Потешало и то, что удивится мать, когда увидит пойманную им лягушку. На его напряженном, вытянутом лице блуждала улыбка. Как только вошла в избу мать, Ивка мгновенно сделался серьезным, навострив уши. «Это что такое?» Мальчик хитро молчал. «Опять что-нибудь набедокурил? Смотри, бить буду!» Быстро сорвала с подойнику решето. Вдруг оттуда выпрыгнула лягушка и звучно шлепнулась на пол. Вдова ахнула и едва не упала от испуга. «Господи! Ведь это наказание, а не дитя!» Сквозь слезы проговорила пришедшая в себя мать. «Где ты ее поймал? Подойник-то опоганил! Ах, малый, ты анчутку с рогами! Прости, Господи, поймаешь!» И вдова сердито плюнула. Она была права. Ивка действительно не задумался бы изловить анчутку с рогами, если бы таковой оказался в избе или чулане. Мать не могла себе уяснить, что у слепого сына глаза, как говорится, на пальцах. Почему и бронила его, а порой и била, когда он надоедал ей своим ощупыванием. Это огорчало мальчика и наводило его на грустную мысль. «Зачем она сердится, когда я ощупываю? Она меня не любит, потому и такая, — решил он, глотая слезы. Бедный слепой даже пробовал сдерживать себя, не желая раздражать мать своим ощупыванием. Но руки как-то сами собой тянулись к тому или другому предмету. «И отчего к слепому так льнут куры, собаки и всякая там животина?» — удивлялись мужики и бабы. «Где бы только его ни завидели, так и бросаются к нему со всех ног. Ведь вот, братцы, диковина!» Мужики и бабы не понимали самой простой причины. Ивка, будучи обижен природой и людьми, никогда никого не обижал. Чуждые ласки он с удовольствием замечал, как его ласка благотворно действовала на животных. Приближая их к себе и дружа с ними, он испытывал приятное чувство. Близость хотя бы и животных наполняла его одинокую жизнь. Именно одинокую, потому что никто не может так глубоко чувствовать одиночество, как слепой среди зрячих. Ивка чувствовал это и молча страдал. Единственно близкий ему человек – это мать, но и та не понимала его. А о чужих людях и говорить нечего. Все они только больно бередили его глубоко скрытую рану своими обидными к нему жалостями. Ивка сторонился их, чувствуя к ним боязнь и скрытую ненависть. Избегал он и товарищей своего возраста. Они заводили его в канаву, в грязь, в крапиву и громко при этом хохотали. Слепой клялся не выходить из избы, но тоска и одиночество надоедали ему. Он снова выходил к ребятам. И опять та же история. «Ты не видишь неба и не знаешь, какой нос у цапли», — приставали к нему ребятишки, перебивая друг друга. Ивка, конечно, не видал ни неба, ни облаков и не знал, какой нос у цапли, но ему было стыдно и досадно сознаться в этом перед товарищами. «Вижу и знаю», — выкрикнул он в каком-то азарте. «Видишь, шиш, скажи, какой у зайца хвост?» «Какой? Такой же, как у курицы», — выпалил Ивка. Ребята прыснули от смеха. Ивка понял, что он попал впросак и не знал, куда деваться от стыда и злобы. «Эй, звезда упала!» — крикнул однажды кто-то из ребятишек. «Звезда, говоришь, упала?» — встрепенулся Ивка, который давно хотел ощупать звезду. «Да», — ответил тот, недоумевающе глядя на возбужденное лицо слепца. «Бежим, поднимем!» — умоляюще произнес Ивка, беря мальчика за руку. «Чего?» «Звезду». Мальчик с минуту молчал и, смекнув, в чем дело, громко рассмеялся. «Да разве звезду можно поднять?» — сказал он наставительно. «Ведь она упала на небесах. Эх, слепой, ничего ты не видишь и не знаешь». После этого Ивке нельзя было показаться на улицу. Ему всюду кричали: «Эй, слепой, звезду поднял, месяц сорвал». Это его раздражало, злило до слез. Ему страшно хотелось поймать кого-нибудь из озорников и выместить на нем все свои обиды. Но такого случая не представлялось. Ивке оставалось только сидеть дома и втайне ненавидеть своих обидчиков. Однажды Ивка, выходя из своего сарая с охапкой сена, был неожиданно встречен громким криком карауливших его ребятишек. Ничего не подозревавший слепой на минуту растерялся, но, сообразив, в чем дело, снова вошел в сарай, не сказав ни слова озорникам. Такое поведение Ивки еще больше разожгло ребятишек. Они вплоть подошли к сараю и, приложившись глазами к худому плетню, хором затянули: «Слепой слепень, худой плетень, овцу обнюхал, кошку ощупал, в лужу ухнул, в стену бухнул». За этим следовали дружный смех и свист, а затем снова импровизация. «Ивка Ивашка рвана, рубашка рвана, худая макура слепая». Этот бранный гимн повторялся несколько раз, но Ивка упорно молчал, едва сдерживая злобу. Он не решался напасть на грубиянов, потому что их было пятеро или шестеро, но ничем не ответить тоже не мог. Чувство обиды жгло душу и затемняло рассудок. «Зачем? Зачем они пристают ко мне?» — шептал он, сжимая кулаки. А ребята между тем победоносно кричали: «Ага, испугался слепая макура! Выйдь-ка к нам, мы тебя расчистим!» Ивка не помнил себя от злобы, как сумасшедший бросился на мальчишек, которые, не ожидая нападения, как дробь прыснули в разные стороны. Слепой догнал одного из них и сбил с ног. Сев на него верхом, он принялся тузить кулаками по лицу, голове, спине, не забывая таскать и за волосы. Бедный грубиян визжал, как поросенок, которого режут. Но Ивка ничего не слыхал и не сознавал. Он только тузил, тузил и тузил. Такая неожиданная расправа произвела панику среди остальных озорников. Они попрятались куда попало, оставив расплачиваться одного. На выручку к визжавшему мальчику подоспел старик. «Ах ты, разбойник!» — закричал он, схватив Ивку за волосы. Но тот, как бы не замечая этого, продолжал тузить своего врага. Старику не сразу удалось укротить рассвирепевшего слепца. Особенно трудно было освободить его руки, крепко вцепившиеся в волосы мальчика. «Как кошка проклятый вцепился! Вот ведь слепой дьявол!» Запыхавшись, выругался старик после того, как ему удалось справиться с Ивкой. Наказанный озорник бегом пустился домой, оглашая улицу протяжным плачем. Волосы на его голове были всклокочены. На лице виднелись кровавые царапины. Ивка молча стоял и не понимал, что с ним творится. Возбужденное лицо было покрыто красными пятнами, грудь тяжело вздымалась, на пальцах обеих рук предательски виднелись клочки волос. Минут через 10 над ним был совершен суд. Вдова, раскоряченная бранью и угрозами матери потерпевшего, больно прибила своего слепого сына и тут же расплакалась сама. Ивка смутно сознавал все происходившее с ним. Он молча переносил побои матери и даже как бы не чувствовал их. Что с ним удивлялись бабы, с любопытством оглядывая слепого, как бы застывшего на месте. Его бьют, а он хоть бы что, не словечушка, точно замер. Когда ум прояснился, он разом все вспомнил и впервые почувствовал себя удовлетворенным. Наконец-то ему удалось поколотить хоть одного озорника. Он выместил на нем все, что так долго и мучительно таилось в груди. Пускай они знают, что и я умею драться. Это примирило его со многим и возвысило в собственных глазах. Однажды ночью, когда мать крепко заснула, что выражалось громким храпом, Ивка неслышно вышел из избы. Он осторожно отворил сенную дверь, запертую деревянной задвижкой, и смело зашагал по двору. Зацепив завалявшуюся посередине двора маленькую скамеечку, на которой мать доила корову, слепой взял ее в руки и, не останавливаясь, пошел дальше. Пройдя шагов десяток прямо, взял вправо и остановился. «Так», — проговорил мальчик, ощупывая свободной рукой конец жерди, торчавшей из соседнего двора. Он поставил на землю скамейку и сел на нее. Ему хорошо был известен полуразвалившийся их плетневый двор. Он знал, что шагах в 10 вправо начинался полураскрытый навес, в конце которого отгорожено жердями место для коровы и двух поросят. Рядом с хлевом стоял прислоненный к стене ручной ткацкий станок. Тут же лежала на боку деревянная с большой трещиной ступа. Ночь была тихая, теплая. В воздухе пахло ароматичным медом из соседнего сада, где находились ульи с пчелами. Но Ивка не замечал этого. Он внимательно прислушивался к лясканью и чваканью скота, находившегося на соседнем дворе. Ему страшно хотелось ощупать овцу, которой не было у матери. Он часто слышал ее блеяние и топот, но не знал, какая она. Узнав от зрячих, что овца не кусается, слепой решил ее ощупать. Эта мысль не выходила у него из головы, но он боялся своего соседа Гордея, ненавистного ему глухого старика. «А вдруг да выйдет на двор и увидит меня? Ведь он такой злой!» И перед ним живо предстал сосед Гордей, голос которого был похож на скрип ржавого железа. Когда он говорил, Ивке казалось, что старик вот-вот набросится на кого-нибудь и начнет грызть зубами. «Он больно исколотит, если увидит!» И тут же решил, что старик Гордей теперь спит, а стало быть, бояться нечего. Ивка поднялся со скамеечки и вплоть подошел к плетню соседнего двора. Его руки быстро нащупали давно известную ему веревку, которую связаны были концы двух неплотно прилегавших друг к другу плетней. Минуты через 3 они были освобождены от веревки и еще больше отошли друг от друга. Теперь все было готово. Оставалось только шагнуть в отверстие, и цель будет достигнута. Мальчик прислонился к плетню и внимательно прислушался. Было тихо. Он ясно слышал частые удары своего сильно бьющегося сердца. До его ушей доносились из соседнего двора неопределенные звуки, издаваемые скотом. Не ускользал и шорох, производимый курами на насесте. «Гордей спит», — успокоил себя Ивка и, затаив дыхание, осторожно полез в отверстие. Очутившись на дворе, передохнул и снова прислушался. Спустя минуту ему было известно, что в задней части двора стояли коровы, которых он узнал по их медленной жвачке. Рядом с ними стояли свиньи, но овец не было слышно. Где они? На дворе или в хлеву? Он сделал несколько несмелых шагов вправо, держась около плетня, и остановился. До его слуха долетело чье-то неровное сопение. «Это они сопят», — радостно решил Ивка, внимательно прислушиваясь. Он горел и дрожал. Наконец-то ему удастся ощупать давно желаемую овцу. О, как он будет торжествовать над ребятами, когда скажет им, что и он теперь знает овцу. Они уже не будут потешаться его незнанием, как это было прежде, и слепцу стало весело. Он даже улыбнулся, предвкушая торжество над мальчишками. Надо как можно осторожнее подползти к ним и разом наброситься на одну из них. Они тоже, небось, спят. Ночью ведь все спят. После таких рассуждений Ивка окончательно убедился, что овцы спят. и для него уже не представлялось трудным подползти к ним. Он лег на землю животом и в таком положении пополз по направлению сопевших овец, соблюдая при этом величайшую осторожность. Ночная мгла заметно редела. На открытом дворе можно было различить фигуры, освещенные сероватыми струйками приближающегося рассвета. Но под навесом, где полз Ивка, совершенно было темно, поэтому овцы не могли заметить вылазки слепца, который, вытянувшись как кошка и плотно прильнув животом к земле, неслышно подкрадывался к ним. Ивка каждую минуту останавливался и внимательно прислушивался. То место, по которому ему приходилось ползти, сплошь было усыпано мелким острым щебнем, который впивался в живот слепца и причинял ему боль. Кроме того, его руки нередко попадали во что-то жидкое, зловонное. Но Ивка, увлеченный своей идеей, как бы не замечал всего этого и продолжал ползти вперед. Он уже ясно слышал неровное дыхание овец и думал, нельзя ли подползти к ним настолько близко, чтобы возможно было нащупать их. Нет, они могут увидать и разбежаться. Теперь может быть светло. Впрочем, куры еще сидят под навесом, я слышу их. А они, говорила мать, слетают, чуть начнет светать. Мальчик задумался. Спустя минуту он решил подняться на ноги и врасплох схватить овцу. Она не вырвется из моих рук, я удержу. Пока она будет вырываться, я всю ее ощупаю. Вдруг в его носу сильно защекотало, ему страшно захотелось чихнуть. Он испугался, зажал обеими руками рот и нос, всеми силами стараясь держать приступы чихания. Голова от сильного напряжения закружилась, его шаг заколола, даже как будто оглох и едва не задохнулся, но все же не чихнул. Отдохнув минутку, он медленно и осторожно поднялся на ноги. Ивка употребил все свои специальные способности, чтобы не выдать своего присутствия. Он стоял недвижим, как бы приросший к плетню, пот катился с лица. А да не зевать, пока они не замечают. Я сейчас схвачу вон ту, которая кашляет. А какая она эта овца и на кого похожа? Неожиданно мелькнуло в его голове, и овца, которую он знал только по блеянию, всецело овладела его воображением. Ивка даже не слыхал, как щелкнула щеколда сенной двери и как заскрипело крылечко, на которое, очевидно, кто-то вошел. Измучив воображение бесплодным представлением об овце, Ивка, наконец, очнулся и немедленно решил приступить к делу. Его внимание поглощено было тем, как он сию минуту набросится на овцу и как схватит ее. «Вот ту! Она стоит! Я слышу! Да-да, эту! Она ближе всех!» – прошептал он, или, вернее, беззвучно пошевелил языком. Он осторожно пригнулся и как бы замер в этой позе. Прошло с минуту, а Ивка все еще неподвижно стоял, как бы прицеливаясь ухом. Наконец он быстро, как кошка, прыгнул вперед и упал всем телом на что-то мягкое и животрепещущее. Его руки, как бы сами собой, крепко вцепились во что-то косматое и мягкое. Бедные овцы, испуганные внезапным на них нападением, как бешеные бросились в разные стороны, издавая при этом неестественные звуки. Все на дворе разом проснулось и зашевелилось. Куры, сидевшие на насесте, тревожно всполошились. А слепой, вцепившись в шерсть руками, как бы замер. Обезумевшая от страха овца неистово металась по двору, волоча за собой Ивку. Наконец она освободилась от слепца, оставив в его руках два большие клока шерсти. В то же время раздался крик старика Гордея. «Караул! Воры!» — хрипло вопил он. «Куцы! Фью!» И глухой старик поспешил к лежавшему на земле вору, захватив по дороге жердь. «Убью, окаянный!» — злобно хрипел Гордей, замахиваясь жердью на Ивку, намеревавшегося встать. «Я тебе покажу, как воровать, дьявол!» Но разглядев при брежущем свете, что перед ним не вор, а слепой мальчик, он сдержал удар. Громко лаявшая собака тоже узнала его и смолкла, дружески замахав остатком отрубленного хвоста. «А, это вот кто!» – удивился старик, окончательно узнав Ивку и бросил в сторону жердь. «Так погоди же, уродина слепой! Я тебе покажу!» Старик приблизился к слепому. Тот стоял неподвижно и тяжело дышал. Красное лицо нервно вздрагивало. «Вот тебе, поганец!» И крепкая пощечина Гордея звучно раздалась в утренней тишине. Ивка покачнулся, не издав ни звука. Старик схватил его за волосы и начал расправу. «Вот тебе! Вот тебе!» Куцый старался заглянуть в лицо хозяину и жалобно скулил, как бы умоляя его о пощаде. Но тот не замечал этого и продолжал издеваться. Голова слепца, крепко схваченная рукой Гордея, быстро мелькала то внизу, то вверху. Шея его хрустела, но он по-прежнему молчал, как бы не чувствуя боли. Это, очевидно, злило старика. Он усиливал расправу. «Вот тебе, полуношник, вот!» С нечеловеческим озлоблением ударял Гордей свободной рукой по спине мальчика. «Не ходи по дворам! Не пужай чужую скотину, черт слепой!» Куцый не выдержал и с громким лаем бросился на хозяина. «Прочь, дьявол!» – прошипел тот и дал собаке пинка. Бедный пес с визгом отлетел в сторону. Наконец Гордей прекратил расправу над мальчиком, дав ему в заключение как бы на заедку крепкий подзатыльник. «Теперь будешь помнить, собачий сын, как шляться по ночам по чужим дворам!» – хрипел старик, освобождая пальцы от волос. Ивка едва стоял на ногах, весь дрожа, как в лихорадке, и стуча зубами. Всклокоченные на голове волосы в беспорядке спадали на мертвенно-бледное и крайне возбужденное лицо. Чем-то страшно злым веяло от этого неподвижного и немного опухшего лица. Казалось, что там, под плотно опущенными веками слепца, бушует буря, готовая каждую минуту прорваться наружу. Но старик этого не замечал и продолжал свою брань. «Тебе надо голову свернуть, чтобы ты не баловал, а то ты ишь, сколько шерсти натеребил. Полны руки, чай ей больно. Украсть, что ли, вздумал овцу-то? Что молчишь? Аль столбняк нашел? Пошел домой, дурень!» И Гордей, рванув мальчика за руку, потащил его к передним воротам. Отворив калитку, он сильно толкнул в спину свою жертву, так что бедный слепой со всего размаха ударился своим телом о сухую землю. Захлопнулась калитка и смолкла злая воркотня старика, а Ивка все еще лежал вниз лицом и не шевелился. Гнев и злоба, как огнем, жгли его душу. Но вот что-то огромное и сильное завозилось внутри и, как зверь, страшно зарычало. «Я убью его! Зарежу! За что он бил меня? За что? Я ведь только хотел пощупать, не украсть! Я сожгу его избу! Я!» И бедный мальчик, захлебываясь злобой, не мог выговорить ни слова. Но такое состояние продолжалось недолго. Жгучая злоба тотчас сменилась беспомощностью. «За что он бил меня?» Но эти слова уже не звучали прежней силой и не горели огнем, как это было вначале. Ивка прошептал тихо и даже как бы робко. «И пощупать мне нельзя». Эти простые, но пропитанные горьким сознанием собственного бессилия слова, как ножом, резали сердце. Мальчик сознавал, что все оскорбления и то, что он зрячим чужой, всегда будут с ним каждую минуту, всю жизнь. Все это переполнило душу слепца, и она не выдержала. Что-то острое, тяжелое сдавило его грудь. Он вскрикнул от невыносимой боли и как бы замер на минуту, а вслед за тем раздались громкие рыдания. Сидевший возле слепца куцый вдруг заскулил, приблизил свою морду к лицу рыдавшего мальчика и начал лизать, как бы утешая. Но Ивка был неутешен. Он рыдал и рыдал, вздрагивая всем телом. Его обильно смоченное слезами лицо как бы лобзалось землею, то плотно прижимаясь к ней, то отрываясь. Ему слышалось, что из-под землею кто-то рыдает вместе с ним и жалостно повторяет «За что? За что?». Добрый пес молча сидел рядом с рыдающим другом, устремив на него свой недоумевающий взгляд. Утро между тем просыпалось. Из-за горки виднелся начинавшийся олеть восток. Над рекой поднимался густой сероватый туман. Дружное перекликание горлопанивших петухов, пронзительное карканье ворон и галок, громостившихся на ветлах, и, наконец, усердное кваканье лягушек. Все это сливалось в один утренний звук. Еще минута, и пастух заиграет в рожок. Затем шумно и весело завертится огромное колесо пробуждающейся деревенской жизни. Едва вдова успела прогнать корову в стадо и войти в свою избу, как у окна появился сосед Гордей. «Эй, Прасковья, уйми своего слепого дурака, чтобы он не отворачивал плетней, да не лазил ночью, как вор. Я, брат, шутить не люблю, живо шею сломаю. А не то и к старости сволоку. Ишь, набаловался! Уйми, говорю, слышишь?» И старик, круто повернувшись, пошел от окна. Вдова молча стояла и недоумевающе глядела в спину уходившего соседа. Она слышала сердитый и хриплый, как у овчарки, голос Гордея, но ничего не поняла из его слов. «Мам, я только хотел пощупать», — плаксиво проговорил Ивка, слезая с печи, на которую он только что забрался. «Что пощупать?» «Овцу». «Овцу?» – протянула мать, что-то соображая. «И когда ты перестанешь щупать? Ишь ведь что вздумал! Отворачивать плетни и ночью лезть на чужой двор! Этак, дуралей, во строк угодишь! Как возьму я палку, да начну тебя ощупывать, так и узнаешь, как мать на грех наводить, остолоп! Тут и без того хоть в петлю полезай, а ты еще щупать!» Она быстро вышла в сени и там, утирая фартуком слезы, со вздохом прошептала: «И что мне с ним делать?» Сокрушил совсем. Ивка неподвижно стоял у печи, держась рукой о приступку. Его напряженное, немного поднятое кверху лицо поминутно вздрагивало. Плотно опущенные веки тоже вздрагивали, что обнаруживало сильное волнение. «И когда ты перестанешь ощупывать?» — громко раздавалось в ушах. Эти слова тяжело ложились на мозг, и он уже ни о чем не мог думать, кроме них. Думал напряженно и все же не мог в них разобраться. То, что не нравилось матери и другим, и за что его бронили и даже били, для него было просто и обыкновенно. А главное, необходимо. С каким нетерпением он стремился ощупать овцу. Но чем все это кончилось? И мать, и Гордей, и все зрячие не понимают его. Он им чужой. Он не такой, как они. Он слепой. Он ничего не видит. Его все обижают, и никто не жалеет. Тоска и обида больно защемили его сердце и вытеснили из головы всякую мысль. Он почти бессознательно снова вскарабкался на печь и пролежал на ней вниз животом до самого вечера. На слова матери, предлагавшие ему поесть, он отвечал отказом, ссылаясь на головную боль. Он находился в тяжелой полудремоте, почти ничего не сознавая и не ощущая. Ему только хотелось лежать, лежать без конца, лежать, не шевелясь и ни о чем не думая. Только вечером, когда пригнали стадо и до его ушей долетели знакомые звуки, он ясно понял, что это вечер, и что он целый день пролежал на печи, не слезая и без пищи. Ивке хотелось есть, но он сдержался и с удовольствием ждал, когда заснет мать. Как только раздался ее храп, мальчик осторожно слез с печки и тихо подошел к столу. Отыскал на нем краюху черствого хлеба, густо посолил ее и неслышно вышел из хаты. Проходя двором, Ивка мимоходом захватил деревянное ведро, стоявшее у плетня коровника, и смело направился к задним воротам. Он быстро нащупал на воротах железную скобку и с особенной ловкостью и осторожностью потянул ее к себе так, что скрипучие ворота тихо отворились, не издав ни одного звука. Очутившись на задворках, он на минуту остановился, как бы что-то соображая, а затем уверенно зашагал влево, держа в одной руке краюшку хлеба, а в другой ведро. Его босые ноги едва касались широких, смоченных вечерней росой лопухов, искусно отыскивая себе более удобный путь. Остановившись в шагах в двух от старой развесистой рябины, присутствие которой чувствовалось по сгустившемуся влажному воздуху, он круто повернул направо. Пройдя шагов 7 и ощупав под ногами мелкий щебень, Ивка остановился и поставил на землю ведро, а краюшку уверенно положил на лежавший у колодца камень. Затем он немного подался вперед и нащупал лежавший наверху колодца длинный шест с железным крюком на конце. Зацепив крюком задушку ведра и прикрепив его снятым с себя поясом, Ивка осторожно приступил к доставанию воды. По мере того, как ведро, прикрепленное к концу шеста, опускалось в колодец все ниже и ниже, он все внимательнее и внимательнее прислушивался, слегка наклонившись ухом. Он задержал шест, а затем, размахнув ведром в сторону, ловко зачерпнул им воду. Вытаскивая ведро обратно, Ивка понял по тяжести его, что оно полное. Зная, что ведро, прикрепленное поясом, не соскочит с крюка, мальчик принялся махать шестом во все стороны, так что из ведра тотчас же полилась вода, звучно падая в колодец. «Будет», — остановил себя Ивка, чувствуя руками, что ведро наполовину стало легче, и без труда вытащил его. Взяв краюшку и присев рядом с ведром, он приступил к ужину. Но едва успел откусить раза два хлеба, запивая его водой, как недалеко от него послышался шорох. Он перестал жевать и повернулся ухом в ту сторону. «Куцый!» — шепотом уверенно позвал Ивка. Это был он. Подойдя к слепцу, Куцый лизнул его в щеку, как бы здороваясь с ним, и стоял в ожидании. Ивка погладил пса свободной рукой и дал ему кусок хлеба. Когда тот съел, мальчик влил из ведра горсть воды и поднес ее приятелю. Собака, привыкшая к такому угощению, жадно вылакала воду. Он снова наполнил горсть и повторил это раза три, а затем уже и сам принялся с аппетитом истреблять густо посоленную краюшку, запивая водой из всего ведра. Окончив скромную трапезу, оба приятеля поднялись на ноги. Куцый, очевидно знавший намерения Ивки, уверенно поскакал по узкой тропинке, ведшей вглубь огорода. Ивка пошел за ним, стараясь не задевать босыми ногами за мокрую траву. В конце огорода, шагах в 20 от развалившейся риги, стояла огромная старая осина, окруженная со всех сторон множеством мелких осин. Эта многочисленная семья, занимавшая аршин 300 в окружности, выглядела маленьким леском. Вот к этому-то леску и подошли наши два приятеля. Куцый быстро юркнул в чащу осинника и скрылся в нем. Ивка тоже полез за ним, искусно лавируя между тонкими осиновыми стволами, предварительно ощупывая руками и ногами. Он шел быстро и уверенно, потому что хорошо знал каждое дерево, где оно стоит. Очутившись на свободном месте, шага 4 в квадрате, Он подался немного влево и, слегка прикоснувшись рукой к маленькой скамеечке, смело опустился на нее. Куцый был уж тут. Это ясно говорило, что собака здесь не в первый раз. Он любил Ивку и всюду следовал за ним. Ивка был рад собаке, ему было веселее с ней. Осинник был любимейшим местопребыванием Ивки. В нем только и мог он дать полную волю слезам. В нем только и затихало его наболевшее детское сердце под ласкающий шепот листвы. Он знал подробно каждое деревцо и с любовью ощупывал их чуть ли не каждый день. Он даже помнил на всяком из них лист, узкий и широкий или мягкий и жесткий. Когда он входил в лесок, ему казалось, что каждая осинка дружески наклоняется к нему и намеревается обласкать его мягкой листвой. В такие минуты слепой чувствовал себя хорошо. Вот и теперь,

ее присутствие по влажному воздуху и особенной тишине. Мальчик любил проникать в эту таинственную ночную тишину и утопать в ней полный разнородных ощущений и своеобразного созерцания. Но вдруг лежавший у его ног куцый заворчал и подался вперед, а вслед за тем послышалось негромкое мяуканье кошки. Куцый снова лег на прежнее место, очевидно узнав гостью. «Маруська!» – произнес Ивка, не вставая со скамейки. Кошка ответила ему мяуканьем и, приблизившись к его ноге, начала тереться о нее. Ивка взял кошку на руки и посадил к себе на колени. Маруська с минуту сидела молча, а затем, как бы сообразив, что ей надо делать, уютно улеглась на коленях и затянула свою трескучую песню. Эти трое – человек, собака и кошка – составляли как бы одно целое. Близость и привязанность животных смягчали его сердце и будили в нем человеческое чувство. Каждый раз, как только Ивке становилось невтерпеж, он тотчас же прокрадывался ночью в осинник и там, в присутствии своих друзей, кошки и собаки, отдыхал душой. Вот и теперь, после неудавшейся попытки ощупать овцу, он пришел в свой любимый осинник, чтобы освежиться и успокоиться в нем. Гладил лежавшую на коленях кошку и с удовольствием прислушивался к трескучим звукам ее песни. Эти однообразные звуки кошачьей песни казались ему нежной мелодией, уносящей его душу далеко-далеко. Обиды и оскорбления, перенесенные им от соседа Гордея, и брань матери чуть слышно раздавались в глубине души и уже не тревожили его. Песня кошки давно уже смолкла, а Ивка все еще гладил ее и не замечал этого. Но зато ясно ощущал своим существом, что у него на коленях лежит пушистая шерстью Маруська, подруга его детства, а у ног куцый, верный пес. Он ощущал ночную тишину и слышал ласковый шепот верхушек осинника. Знал, что здесь, в осиннике, нет никого из людей, которых он боялся и ненавидел. Все это и кошка, и собака, и любимый осинник, и ночная таинственная тишина, и, наконец, то, что он вдали от ненавистных людей, все это приятно наполняло его душу.

Вы слушали программу «Собрание сочинений». Сегодня прозвучало начало повести Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Окончание в следующем выпуске программы. Я, Зоя Шишкова, желаю вам всего доброго и до следующей встречи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Зоя Шишкова. Сегодня снова рада приветствовать вас в программе «Собрание сочинений». Сегодня вы услышите окончание повести Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Читает Ольга Патри.
1: Блеснули первые лучи утреннего солнца и робко заглянули в чащу осинника, дробно скользнув золотистыми искрами по зеленой листве. Там и сям перекликались заботливые птицы под аккомпанемент плавно льющейся свирели пастуха. Все пробуждалось от сна и спешило к жизни. Только сидевший на скамье ивка крепко и сладко спал, прислонившись спиной к молодой осине. Его голова, покрытая серебристой росой и освещенная лучами солнца, слегка наклонилась на грудь. Руки лежали на спящей на коленях кошке. У ног, свернувшись клубком, спала собака. Это трио нарушало обычный порядок жизни. Когда спускалась

ночь на землю, и все предавались сну, оно бодрствовало и жило. И наоборот, когда пробудившаяся природа, залитая блеском солнца, спешила к жизни, трио мирно предавалось сну. Такое превращение происходило от того, что Ивка, как полевой зверек, боявшийся людей и света, по целым дням не вылезал из своей конуры и только с наступлением ночи принимал облик живого и деятельного существа. Ночная влага живительной росой освежала его ум и сердце. Он ясно ощущал в себе приток энергии и бодрость духа. Его словно тянуло куда-то. Утомленный бездействием целого дня, ум настоятельно требовал живой деятельности. Ивка незаметно прокрадывался на двор или еще куда. И там, в полной уверенности, что зрячие спят, свободно бродил и ощупывал, зная, что за ним никто не следит. Чаще всего он пробирался в молодой осинник и в нем, среди ночной тишины, с удовольствием отдавался созерцанию. Под утро его тело и ум изнемогали, и он засыпал, как только может засыпать десятилетний мальчик. Когда мать находила его в осиннике, она всегда жалобно причитала. «Вишь ведь, как спит! Ровно пташка на ветке, и головку также склонил, и весь мокрёхонек от росы, словно скупался. И что ему за сласть в этом осиннике? Уж не леший ли, прости Господи, заманивает его сюда по ночам?» То же самое она говорила и своему слепому сыну, но тот отмалчивался, зная, что мать никогда не поймет того, что тянет его по ночам вон из избы. Ивке 15 лет. Его печальные дни в полном одиночестве текли уныло и скучно. Ни один человек, ни одно живое слово не касались его души. Ему приходила иногда в голову такая мысль, как было бы хорошо, если бы все люди, все до одного человека были слепы, так же, как он. Тогда бы все ходили ощупью, и никто друг над другом не смеялся, потому что все были бы одинаковы, и он, Ивка, не был бы так одинок, как теперь. Ведь ему иногда неудержимо хочется поговорить с зрячими в минуту тяжести, ведь его доля ужасна, ему необходимо сочувствие. Ивка не раз намеревался покончить с собой, решив таким образом избавить себя от мучительного существования, а мать от лишней обузы. Но тут же спохватывался и твердо заявлял, «Нет, этого пока не надо. Матери уже под 60 лет, силы ей начинают изменять, она то и дело прихварывает. Кто ей подаст воды и ступит печь, когда она будет лежать в постели? Да, я ей нужен». Последние слова как-то особенно приятно раздавались в его душе. Но это было недолго. Он снова замыкался в себе и как бы постепенно умирал. Что могло оторвать слепца от тяжелых дум? Жизнь была для него недоступна. Зрячие его не понимали и чуждались. Его занимали вопросы. Зачем родятся слепые? Кому это надо, чтобы слепой ходил ощупью, спотыкался, падал, разбивался и ничего не видел? Такие рассуждения с придачей к ним жестокости зрячих несомненно могут убить в человеке всякое жизненное проявление. Черные думы и тоска все сильнее и сильнее владевали Ивкой. Он становился все угрюмее и молчаливее. Зимой он почти не выходил из избы, а с наступлением весны переходил в осинник и там проводил дни и ночи. Его редко кто видел в деревне. Однажды ему нужно было проходить мимо кучки парней и девок, сидевших на бревнах. Заслышав их говор, Ивка по обыкновению на секунду растерялся, а затем, чтобы не выдать себя, подбодрился и смело зашагал вперед. Пройдя шагов 5, Ивка споткнулся на лежавшее на земле бревно и едва не упал. Парни и девки громко рассмеялись. Смех молодежи, как молотом, ударил Ивку по голове. Все в ней закружилось и зазвенело. «Эй, Ивка, смотри, брат, крапива!» – насмешливо крикнул один из парней, видя замешательство слепого. «Иванька, возьми меня замуж!» – сквозь смех проговорила одна из девок, подбегая к слепцу. Бедный Ивка молчал. Он не знал, куда идти. «Иванька, возьми же меня замуж!» – не унималась девка и дернула его за подол рубахи. «Дьявол!» – злобно выкрикнул Ивка, оборачиваясь лицом к девке. Та с визгом отбежала прочь, испугавшись страшного лица слепого. Молодежь снова рассмеялась. Взволнованный и озлобленный слепец быстро зашагал, ничего не сознавая. Он не помнил, как его вел за руку какой-то старик и как вошел в свою избу. Придя в себя, бегом пустился в осинник и бросился там на землю. Голова его горела, грудь тяжело дышала. «Нет, это не люди!» – шептал он. «Это...» Ивка захлебывался от злобы, не зная, с кем сравнить зрячих. «Если все зрячие такие, тогда мне не надо зрения. И отчего они такие? Что мне делать? Куда бежать?» Ему было 17 лет, а жизнь становилась все тяжелее и невыносимее. К
чему страдания, когда их можно избежать? Его сверстники и товарищи, Куца и Маруська, давно уже в земле. Надо к ним. Кошка и собака были его друзья, а люди враги. Да, люди враги, вдумчиво и раздельно произносил он. Да, люди злые, и жизнь тоже. О чем и о ком жалеть? А мать? Неожиданно раздалось в его мозгу. «Мать, мать, опять все мать!» – заволновался Ивка, чувствуя, что его решению является помеха. «И зачем я ей? Впрочем, она больная и не может работать, а есть надо. Стало быть, мне необходимо добывать хлеб. А чем его достанешь, кроме сумы?» «Ну и ладно. Побираться так побираться. Не все ли равно?» Ивка с отчаянием махнул рукой. Время шло. С Ивкой произошла большая перемена. Он уже не думал только об одном себе и не проклинал зрячих, обижавших его. Нет, он почти позабыл про свою тяжелую участь и всецело отдался попечению о матери. Бедная вдова уже несколько месяцев не владела ногами и настолько ослабла, что не могла повернуться без посторонней помощи. Как только мать легла, Ивка весь отдался заботам о дорогой ему больной. Он всегда ее любил, но как-то неясно, потому что собственные печали затуманивали эту любовь. Но теперь иное дело. Он любит только мать и принадлежит ей одной, позабыв о себе. Болезнь матери оживила его. Он выглядел более ловким и подвижным, топил печь, стряпал и успевал прислуживать больной. Кроме того, слепой сын врачевал больную. Он натирал ее редькой, керосином и парил в катке. Это устраивалось так. Ставил посреди избы большую катку до половины с водой, опускал туда два заранее накаленные в печи камня, клал в катку каких-то свежих трав и закрывал ее. Спустя минут 10 он щупал воду и, найдя ее удобной, сажал в катку больную мать. Посидев четверть часа в импровизированной ванне, градусов в 30, с накрытой головой, больная совершенно ослабевала. Ивка не без труда вытаскивал мать и укладывал ее в постель. Горячая ванна благотворно действовала на ноги, уничтожая в них боль, и больная, страдавшая бессонницей, крепко засыпала. Это было для Ивки наслаждением. Растирание и парение устраивались чуть ли не каждый день. Но здоровье матери становилось все хуже и хуже. Иногда больная после домашнего лечения чувствовала себя легче и крепко засыпала. Но нередко после какого-нибудь снадобья она громко кричала, ощущая в ногах и в теле страшную ломоту. Однако это не смущало Ивку. Он продолжал пичкать мать деревенскими лекарствами и был уверен, так же, как и сама больная, что все эти лекарства непременно принесут пользу. Вначале больную посещали некоторые из крестьян и приносили ей кое-что из съестного. Но время шло, она не поправлялась. К ее болезни привыкли и совершенно позабыли про нее. «Все нас, сынок, позабыли», — с грустью в голосе говорила мать, когда чувствовала себя немного полегче. «Видно, бедный тогда нужен, когда он ворочает, как лошадь, а получает за это краюшку черствого хлеба и крынку снятого молока. И у кого я на деревне не работала? Да, сынок, поворочила я на свой пай и поплакала в волюшку. И не пошли, Господь, лихому татарину житье бабье одинокое. Уж так и быть бы, сынок, да вот я-то слегла. Хворь-то, родимый, хворью, а хлебушка-то надо. У нас, мама, хлеб есть, и даже картошка. Эх, касатик, какой там хлеб? Одна краюшка. А картошки-то, небось, и нет. Разве я не знаю, сколько чего было? Как-нибудь прокормимся. Ты, мама, не думай». Эта беседа сильно подействовала на Ивку. Он едва не разрыдался у кровати больной. Оставшись наедине, он глубоко задумался. Ему было страшно жаль больную мать, и в то же время он не знал, чем ей помочь. Корова была продана, топлива тоже не было. «Побираться пойду». Смеркалось. Была осень. Шел небольшой дождь. По дороге, пролегавшей полем, твердо шагал рослый парень, одетый в рваную сермягу и необыкновенно высокую шапку, неуклюже сидевшую на голове, отчего он казался еще выше. В одной руке он держал свернутый мешок, в другой – толстую палку. «Только бы добраться до леса», – думал Ивка, шагая большими шагами с подвернутыми до колен портками. Он держался края дороги, искусно лавируя палкой. По напряженному и поднятому кверху лицу было заметно, что он особенно внимательно прислушивается. Слепой решил в первый раз пройти с сумой по чужой деревне, находившейся от них в 6 верстах. Дороги он не знал, но помнил, что она ведет к лесу, а там надо свернуть влево и прямо на деревню Тимки. Мелкий дождь не переставал. Дорога становилась все грязнее и обильнее лужами. Промокший до костей, Ивка торжественно шлепал босыми ногами по лужам, внимательно следил за кончиком палки, ерзавшей по всем направлениям дороги. Глубокие колеи, наполненные водой, и небольшие возвышения,
обрамлявшие дорогу, служили ему верными проводниками. Когда Ивка добрался до деревни Тимки, уже начинало темнеть. Мысль, как он будет просить милостыню, неприятно сверлила мозг. То, над чем он шутил дома, теперь грозно предстало перед ним. Ему, слепому, всегда избегавшему зрячих, сию минуту придется ходить из двора в двор и просить Христа ради, как он найдет окна незнакомых ему изб. Будь что будет. Зато уж он не договорил, предвкушая нечто приятное. Когда он входил в деревню, на него залаяла собака. Он не струсил и пошел прямо на нее, смекнув, что на стороне расположены избы. Пройдя несколько шагов, провожаемый собакой, палкой нашел крыльцо, принадлежавшее крайней хате. Пошарив палкой вправо и влево, отыскал стену избы и робко постучал. Этот едва слышный удар палки громом прокатился по душе слепца. «Кто тут?» «Христа ради!» – дрожащим голосом отвечал Ивка, чувствуя, что голова у него кружится. «Христа ради! На ночь-то гляди! Али дня-то у тебя не было! Кто там?» – раздался мужской голос внутри избы. «Кажись, побирашка, да чужой какой-то, и сумы-то нет, только мешок в руках». «Прими!» – обратилась хозяйка к Ивке, подавая кусок хлеба. «Да ты не как слепой!» – добавила она, заметив, что нищий не сразу взял милостыню, и потом с удивлением проговорила. «Батюшки! Да это, кажись, Прасковьин сын, слепой, так и есть! Он! Только звать как забыла!» Но Ивка, закинув на спину мешок, был уже у другого двора. Ему было неприятно, что узнали. Немалых трудов стоило Ивке обойти с сумой большую деревню. Каждый сделанный шаг, каждый удар палкой по чужому окну требовали от него смелости и особенно умения действовать на ощупь. Ивка, как природный слепец, обладал этими свойствами и быстро приноравливался ко всякого рода неудобствам. Если бы каждый слепец равнодушно смотрел на свои угловатости и неловкости, неизбежные при действии ощупью, тогда бы он еще больше удивлял зрячих, потому что его уши иногда зорче глаз. Злые насмешки зрячих связывают иногда слепца по рукам и ногам, вследствие чего бедняга озлобляется и замыкается в себе. Под конец своего шествования под окнами Ивка даже способен был шутить. «Ах, родимый!» – обратилась к Ивке старушка, подавая милостыню. «Ночью-то, небось, куда как темно. Ты бы кормились днем-то. Все чай посветлее». «Нет, бабушка, я ночью вижу лучше», – серьезно возразил Ивка, «потому что впереди меня катится огненный шар. Ну, я, значит, в темноте-то и лучше замечаю огонь». «А-а-а!» – удивилась старушка, крестясь. «Ишь ты ведь, Господь-то!» Окончив хождение по деревне, слепой продал лавочнику куски. Вырученных денег оказалось 60 копеек. Ивка купил чаю, сахару, коробочку монпансье и две французских булки и положил все это в мешок. Его оставляли в Тимках переночевать, говоря, что ночью опасно идти лесом, да и к тому же идет дождь, но он категорически заявил, что ни в коем случае он не может остаться, потому что его ждет больная мать. «Ну-ну», – проговорила старушка, и с внуком-подростком проводила слепца за деревню. Ивка быстро зашагал по грязной дороге, зычно шлепая босыми ногами по лужам. Глядевшая ему вслед старушка удивленно прошептала. «Как это он? Тут и с глазами-то того гляди, на что-нибудь наскочишь. Вишь, ведь темнотища-то какая». Но Ивка бодро и уверенно зашагал посередине дороги, ловко скользя палкой по воде, образовавшейся в колеях. Точно и в самом деле впереди него катился огненный шар, освещавший путь. Бесчисленное множество неудобств и волнений, пережитых им во время хождения с сумой, в данную минуту не занимали его. Хотелось скорее прийти к своей больной матери и порадовать ее. Он скипятит горшок воды и напоит теплым чаем с любимыми кислыми конфетками и белым хлебом. Рассуждая так, Ивка не шел, а летел, даже не заметив леса. Когда он шел своим огородом, дождь хлынул, как из ведра. «Шалишь, мокрого не намочишь!» Но, вспомнив про драгоценные покупки, пустился бежать изо всей мочи. На бегу он обыкновенно высоко поднимал босые ноги, производя тяжелые звуки, похожие на топот крупного животного. Этот неуклюжий бег слепца, несомненно, представлял бы для зрячего любопытное зрелище. Но это редко кому удается видеть, потому что слепые никогда не развертываются вовсю в присутствии зрячих. Войдя в сени, Ивка остановился и прислушался. Дождь шумно ударялся о крыши, на деревне перекликались петухи. «Ого! Однако я долго прошатался!» Он осторожно отворил дверь и с радостным трепетом вошел в избу. «Кто тут?» – раздался слабый голос больной матери.
«Это я», — ответил Ивка, протягивая руки в печурок, где находились спички. Ивка молча ощупал маленькую лампочку, стоявшую на столе, на опрокинутом подойнике, и ловко зажег ее, сняв с себя насквозь пропитанную дождем шапку и бросил ее на печь. «Где ты был? С тебя течет!» Ивка улыбнулся, достал из мешка нетронутые дождем покупки и, держа их в руках, приблизился к матери. «Что это?» — удивилась та. Слепой торжественно молчал. «Где взял?» — допытывалась мать. «Купил», — загадочно улыбнулся сын. «А деньги?» «Побирался», — чуть слышно прошептал Ивка, и по сияющему лицу промелькнула грустная тень. «Побирался?» — удивилась мать, широко раскрыв глаза. Бедная женщина не могла говорить. Губы ее дрожали. Она обняла сына и слабо прижала его голову к своей груди. Из-под туго опущенных век обильно текли горячие слезы. Душа слепого сына на мгновение слилась с душой больной матери. Он впервые испытывал такое сладостное состояние. Его мысли были ясны и спокойны, как никогда. Мать, не отнимая рук с головы сына, лежавшего у нее на груди, успокоилась и лежала с открытыми глазами, полными слез. Но это были уже не те горькие слезы, какие она проливала всю свою тяжелую жизнь. Маленькая лампочка тускло освещала закопченную, вросшую в землю ветхую избушку с прогнившими подоконниками и разбитыми стеклами. Барабанивший по окнам дождь перестал, замолк и сверчок, громко трещавший за печкой. Все как бы прижалось и затихло, не желая нарушать минутного забвения усталых горемык. Прошло 3 дня. Положение больной заметно ухудшилось. Она настолько ослабела, что не могла пошевелить ни единым членом, хотя и не чувствовала никакой боли. Питалась одной водой, да и то в малом количестве. «Прощай, сынок, конец подходит». Она тихо устремила свой тусклый взгляд на слепого сына, сидевшего у ее кровати. «Отмаялась я, родимый, пора. Только вот тебя-то жаль. Ведь ты один, как былинка в поле, и без глаз». Голос ее дрогнул и оборвался. Больная закашлялась от подступивших к горлу слез. Сердце Ивки защемило больно-больно. Он вытер рукавом слезы, накинул на плечи сермягу, взял с печки шапку и вышел в сени. Что зародилось в его голове вчера, сегодня созрело окончательно. Ивка уже был спустя минуту на соседнем дворе, где и встретил нужную ему старушку. «Бабушка Домна, побудь возле матери, подай ей попить, если спросит. Я ненадолго». «Куда же ты, кормилец?» – осведомилась старушка, подливая пойло поросенку. «Надо, бабушка, в одно место». «Ну, иди, родимый, я посижу». Ивка прошел в задние ворота соседнего двора и быстро зашагал. В конце гумна он вспомнил, что у него нет палки, без которой рискованно было пускаться в путь. Свернул в сторону и, наткнувшись на старый плетень, выдернул из него длинный кол. Ему нужно было идти той же дорогой, по которой недавно ходил в Тимке. Поэтому необходимо было отыскать ту глубокую канаву, которая находилась рядом с его ригой. Как только выбрался на широкую знакомую дорогу, в голове быстро закружились на время смолкнувшие печальные мысли. «Здоровье больной заметно слабеет». Смерть приближается с каждым днем. Это Ивку приводит в ужас. Он идет за доктором, поклонится ему в ноги, чтобы он поехал к его умирающей матери. По мнению Ивки, земский врач мог вылечить всякие болезни, чуть ли даже не избавить от смерти. На то он и доктор, а не баба-знахарка. Только бы поехал. Ивка бежал, не чуя под собой ног. Вдруг остановился и сильно зашарил палкой по всем направлениям. «Ага, перекресток». И задумался. Прямой путь вел в Тимки, это Ивка знал. Но боковые дороги были ему совершенно незнакомы. Однако вспомнил разговоры матери, что, не доходя с версту до Тимкинского леса, есть перекресток, от которого, если пройти вправо, пройдешь на выселки и влево к березовой роще, а там и хутор. Когда дошел до березовой рощи, уже совсем стемнело. Он остановился и прислушался. В роще было тихо. Только верхушки голых деревьев чуть слышно колыхались, да в глубине леса глухо раздавался лай собаки. «Куда идти? Прямо или около рощи?» – рассуждал Ивка. «Пойду прямо». Опадавшие из деревьев листья шумно хрустели под ногами, шаги звучно отдавались в безмолвной роще. Ивка брел медленно. Ему приходилось внимательно прислушиваться и прищупываться, потому что дорога шла ненаезженная и плохо заметная, да и та сошла на нет. Он остановился. «Куда же теперь?» — спросил он себя, тревожно шаря палкой вокруг и не находя даже намека на какой-нибудь хотя бы пешеходный путь. Сделал несколько шагов вперед и снова остановился. Его палка ничего не нашла, кроме 2 старых пней и небольшой круглой ямы с водой. Обходя ее, босые ноги ощутили под собой твердую почву.
«Стой!» — обрадовался Ивка. «Не стежка ли какая?» Он принялся тщательно ощупывать ногами и палкой землю. Твердая почва действительно оказалась узкой тропинкой, идущей куда-то пахотным полем. «Пойду по ней, не назад же ворочаться». Чем дальше шел Ивка, тем шире и шире становилась тропинка и, наконец, превратилась в небольшой рубеж. Пройдя с полверсты, вдруг остановился. Длинный кол, заменявший палку, своевременно сообщал ему, что рубеж круто оборвался. Ивка тщательно исследовал палкой канаву глубиной аршина в 3, шириной аршина в 1,5, на дне которой плескалась вода, и он ловко ее перепрыгнул. Но не прошло 20 шагов, как снова остановился. Перед ним уже была не та канава, которую он перепрыгнул, а какая-то круто обрывающаяся пропасть. Ивка минут 10 бродил по берегу, там и сям опуская длинный кол, но все было безуспешно. Пропасть казалась бездонной. «Что это? Река или сухой ров?» – спрашивал он себя, не переставая ощупывать палкой. «Пожалуй, река, потому что снизу пахнет свежей сыростью. Однако как бы это узнать? Кол не достает до дна. Опуститься на четвереньках страшно. Что же делать?» «Стой!» – обрадовался Ивка и принялся шарить руками. Попался большой камень. Он пустил его вниз, внимательно прислушиваясь. Камень катился то тихо и ровно, то шумно подпрыгивая и, наконец, звучно бухнулся в воду. «Так, значит, река. Какая же это река и куда идти?» Ивка сел на край берега и задумался. Он помнил только, что хутор находится за березовой рощей, но не знал, далеко ли и в какой стороне. Пересекавшая путь незнакомая река окончательно сбила с толку. Он не знал, что предпринять. Воротиться ли назад к лесу и отыскать другую дорогу? Или пуститься вдоль берега и поискать какого-либо перехода через реку? То и другое, по его мнению, не сулило удачи. Положение было поистине критическим, но Ивка не страшился того, что он заблудился и не знает, куда идти. Нет, его пугала мысль, а ну как он пропутается до утра и все же не найдет хутора. Нет, я должен найти хутор, иначе мать умрет. Он постоял с минуту в раздумье и, рассчитав, что Тимки должны остаться в правой стороне, медленно попрел по левому берегу реки. Авось набреду на что-нибудь приметное. Долго шел наугад, спотыкаясь босыми ногами об острые камни и переходя небольшие канавы, наполненные грязной водой. Вдруг до ушей долетел лай собаки. Он остановился и прислушался. Лай снова раздался и смолк. Ивка бодро зашагал в том направлении. Отмерив шагов 200, остановился, увязнув чуть не по колени в тине. Это было болото. Он осторожно начал перепрыгивать с кочки на кочку, держась прямого направления. Болото действительно оказалось небольшим, сплошь усеянным кочками, а потому было удобно для перехода. Очутившись на твердом лугу, ощутил на своем лице стесненный воздух. Решил, что впереди стоит дерево или что-нибудь пошире, и не ошибся. В шагах в 10 действительно стояло не одно дерево, а целый лес. «Вот тебе на!» – пробормотал Ивка, быстро ощупывая группу деревьев. «Куда меня занесло? Уж не в рощу ли опять? Черт!» И крепко ударил палкой по толстой березе, как бы срывая на дереве зло. Звук гулко пронесся по тихому лесу. Эхом ему откликнулись две басистые собаки. Ивка, навострив уши, встал в оборонительное положение. «Цыц!» – зычно крикнул кто-то на свирепевших собак, яростно бросившихся на слепого, который, прижавшись к дереву, стоял ни жив, ни мертв. «Кто?» – снова раздался строгий голос. «Говори, у меня ружье». «Это я», – заикаясь, ответил Ивка. «Откуда ты и зачем тут ночью?» «Из Лукова, слепой». «Из Лукова, говоришь? И слепой?» Уж другим голосом сказал лесной сторож. «Как же ты, братец, попал сюда?» «Молчать!» — крикнул он на ворчавших собак и приблизился к слепому. Ивка приободрился и рассказал, что он идет на хутор просить доктора, чтобы тот приехал к его больной матери. «Чудак!» — усмехнулся сторож. «Какой же доктор поедет в такую познату?» «Какой это лес?» — осведомился слепой. «Березовая роща. Ты, брат, отмахал верст 8. Неужто один?» «Березовая роща», — протянул Ивка. «Неужто, говорю, один шел?» — допытывался сторож. «Один». «Да ну! Как же ты слепой и такая темь? А далеко отсюда до хутора? Версты 1,5». «Да ты, парень, зря. Доктор не поедет». «Нет, поедет». «Упрошу», — настойчиво возразил Ивка. «Ну ладно, иди. Я провожу, только все ж ты зря. Не поедет». Ивка молчал. Ему было досадно. Сторож вывел слепца на дорогу, ведущую на хутор, и предупредил, что ему встретится мост, по которому идти не надо, а следует свернуть влево. Там дорога пойдет в гору. У входа на хутор есть околица, она не заперта. Ивка быстро зашагал, чувствуя прилив новых сил.
Этот последний путь был совершен благополучно. Отыскав околицу, он вошел в небольшой хутор. Недалеко от него стучала колотушка. На Ивку набросились собаки. На выручку подоспел сторож и разогнал псов. «Куда идешь?» «Мне доктора надо». «Доктора?» – удивился сторож. «Ночью-то?» – Ивка молчал. «Вон его дом, ступай». И сторож махнул рукой, намереваясь продолжать сторожевой путь. «Я слепой, проводи меня». «Слепой? Откуда ты?» «Из Лукова». «Ого, далеконько. Да зачем тебе доктора?» Ивка молчал. Сторож проводил до ворот. На дворе Ивку обступили любопытные и закидали вопросами. Бедному слепому давно опостылили эти однообразные расспросы. Ему страшно хотелось ругаться, но сдержался. Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы на крыльце не появилась хозяйка. «Что там такое?» – раздался мелодичный голос жены доктора, заметившей кучку людей. Две бабы бросились к хозяйке. Ивка тоже повлел за ними. «Слепой?» – заинтересовалась хозяйка. «Слепой, совсем слепой», – пояснили бабы. «И пришел из Лукова один». «Ты что, голубчик?» – ласково обратилась докторша к подошедшему Ивке. Ивка не выдержал. Четырехчасовое мытарство с препятствиями, волнениями дало себя знать. Он заплакал. «Моя мать умирает», – голос его оборвался. На крыльцо вышел доктор. «В чем дело?» «Этот парень», – сказала жена, – «совершенно слепой. Он пришел один, и, представь, из Лукова. Он говорит, что у него умирает мать». Доктор пожал плечами. «Давно ли заболела?» «Седьмой месяц доходит», – отвечал Ивка все еще сквозь слезы. «Что ж раньше не привозили ее сюда? У нас нет лошади». «Можно было попросить у кого-нибудь?» «Не дают. Все равно, говорят, умирать-то ей». Доктор снова пожал плечами. «Поедем, ты вылечишь ее», – завопил Ивка и бросился доктору в ноги. «Полно, встань», – протестовал доктор. Но Ивка не вставал, продолжая хныкать, уткнувшись лицом в землю. «Поезжай, Володя», – с нежностью в голосе обратилась женщина к мужу. «Соня, ведь я только что приехал. Лошади устали, да и притом поздно, 11 часов». «Ах, друг, нельзя не ехать», – настойчиво произнесла жена. «Он так любит мать». Помолчав с минуту, доктор распорядился, чтобы закладывали лошадей, и обратился к слепому. «Подожди немного, поедем вместе». Что-то теплое, приятное разлилось по сердцу слепца и мигом освежило горячую голову. Доктор и слепой ехали в тарантасе. Врач, разговаривая с Ивкой, зажигал спичку как бы для закуривания и при свете ее внимательно следил за лицом слепца, когда тот отвечал. При каждом вспыхивании спички его лицо вздрагивало и снова погружалось в таинственный мрак. Во время разговора оно морщилось и напрягалось до невероятности, будто ему стоило больших усилий произнести слово. Но когда лицо становилось спокойным, слепой как бы глубоко смотрел в себя. Когда тарантас остановился у избы, его тотчас, несмотря на позднее время, окружила толпа крестьян, удивлявшихся невиданному явлению. Ивка и доктор вошли в избу. Две старушки, стоявшие у кровати больной, обеспокоились и низко поклонились. Доктор взглянул на изможденное, спокойное лицо больной, освещенное горевшей в головах свечой, и понял, что женщина умерла. Однако он приблизился к ней и ощупал пульс. «Сию минуту тихо скончалась», — пояснила старушка, обращаясь к доктору. Эти роковые слова как громом поразили стоявшего посреди избы Ивку. Он машинально ощупал лавку и тяжело сел на нее, уронив руки на колени. Бледный свет тускло горевшей лампочки как-то таинственно освещал окаменевшего слепца. В эту минуту он походил на изваяние. После похорон матери Ивка забрался на горячую печку и пролежал до позднего вечера. Соседка дома, заменявшая хозяйку в доме умершей вдовы, кропотливо убиралась в избе. Ей помогала бабылка Авдотья. «Все обошлось по-хорошему», — говорила дома, убирая со стола посуду. «Помянули как следует. Мир не без добрых людей. Только вот блины перестояли. Надо бы пораньше запечь». «И что ты?» — возразила Авдотья, облизывая тарелку с кутьей. «Блины хорошие. Вот у дьячихи на медне блины сущие квасцы. В рот не возьмешь». Она и разбавляла, и сахар уклала. Никакая сила. «Дюжи перекисли», — заметила домна и вздохнула. «Да, горемышная, успокоилась». «Эх», — говорит домна, — «у меня нет живого места, вся я истерзана и исхрустана. Я, — говорит, — чуть в петлю не влезла. Вот как легко было. Будет, — говорит, — помучилась, пора и на отдых. Только вот Ивку жаль». Это она мне перед смертью говорила. А у самой горюши слезы. «Вестима жаль», — вздохнула Авдотья. «Куда же он один-то?» Домна пугливо поглядела на печку, где лежал Ивка. «Он спит», — успокоила ее Авдотья. Но Ивка не спал.
В его уме неотступно стояла умершая мать, и как молотом стучал неразрешимый вопрос: что ему делать? Бедняга изнемогал и терял голову. Ему казалось, что он находится в каменном мешке, в котором становилось все теснее и тесней. Холодный трепет пробегал по его телу, и в то же время пот градом катился с лица. Голова горела, в висках стучала. Только поздно вечером Ивка пришел в себя. Он свесил с печки голову и попросил пить. Дремавшая за столом Домна не слыхала окрика и продолжала тыкаться носом. Авдотьи не было. Ивка прислушался к сопению старухи и быстро соскочил с печки. Домна очнулась и проворно встала на ноги, зацепив за стол. Тускло мерцавшая лампочка, стоявшая посреди стола на опрокинутом горшке, закачалась во все стороны и едва не упала. Старуха ее поддержала. «Тьфу, как разморила! Проснулся, касатик, а я не будила тебя. Думаю, пущай поспит. Ты, бродимый, умылся, а то, ишь, какой потный. Вестимо, на печке жарко». Ивка молча нащупал ведро с водой и жадно припал к нему. «Садись, касатик, я соберу тебя поесть, а то ведь ты совсем голодный. Без еды родной да без сна человеку нельзя». Ивка хлебнул немного щей и отодвинул от себя чашку. «А мясца-то, кашки, али блинка с медом?» – подчевала добрая старуха. Ивка отказался. Он облокотился на стол и глубоко задумался. Домна участливо поглядела на измученное лицо слепца и задумчиво вздохнула. «Хо-хо-хо!» Ей хотелось ободрить круглого сироту, но чем? Она хорошо знала, что Ивке осталось только одно – с ума да палка. Однако старушка попыталась утешить его. «Ты, Ивка, не убивайся, пуще всего в тоску не вдавайся, а то не ровен час, боже упаси!» Но Ивка вряд ли слушал свою утешительницу. В его мозгу властно копошилась неразрешимая мысль, поглотившая все его существо. «Задумываться-то тоже не надо», — заметила Домна, видя, что ее собеседник упорно молчит. «Я с тобой ночую», — переменила она разговор, — «а то одному-то боязно». «Нет, я один», — энергично запротестовал Ивка и даже вылез из-за стола. «Ступай домой, я не боюсь». «Что с ним?» — опешила старуха. «Уж не серчает ли?» А Ивка, тяжело протопав босыми ногами по грязному полу, сел на приступок у печки. Ему хотелось остаться одному в эту ночь, подумать на просторе, но он не знал, как объяснить старушке. А та внимательно следила за ним и сочувственно думала, ему, пожалуй, и впрямь одному вольней. «Я пойду», — объявила она вслух, направляясь к двери. Ивка слышал, как хлопнула сенная дверь, загремевшая щеколдой, и как Домна зашлепала по грязным лужам, придерживаясь рукой за стену избы. Затем все стихло. Он ощупал жестяную, облитую керосином лампочку, удачно погасил ее. Ивка любил темноту, скрывавшую его от любопытных глаз, а потому и поспешил первым долгом потушить огонь. Вытер запачканные керосином руки о всклокоченную голову и сел на лавку. В избе было тихо, только за окном гудел осенний ветер, изредка ударяя в худые, дребезжащие стекла. Но Ивка был далек от всего того, что происходило за стенами. Его внимание было сосредоточено внутри избы. Он сидел на лавке и прислушивался к тишине. Ему казалось, что он не один. Стоило только подойти к дощатой кровати, и он непременно ощупает на ней мать, ведь она всегда лежала молча. Мысленно ощупывал костлявую и холодную мать, лежавшую под иконами в гробу. А затем попы, народ, церковь и, наконец, могила. В нее опустили гроб. Кто-то плакал. Ивке сказали, что надо кинуть горсть земли, но он стоял, не двигаясь. Решил броситься в могилу, чтобы никогда не расставаться с дорогой матерью. Но вышло совсем иначе. Побежал по кладбищу, ударяясь о кресты и падая на камни. Эти свежие воспоминания взволновали слепца. «Нет матери», — громко прозвучало в уме. «Она умерла и лежит в могиле». Зацепил коленкой за кровать, машинально пошарил по ней руками. Разумеется, его щупальцы ничего не ощупали, кроме голых старых досок. Горькое чувство защемило сердце. Мысли вихрем закружились в горячей голове. Давно ли мать лежала на этих досках? Правда, она была больная, очень больная, но все-таки находилась с ним и своим присутствием наполняла его одинокую жизнь. Ивку душили слезы. Он вскочил с кровати и зашагал по избе. Ноги не слушались, и во всех членах была сильная слабость. Сел на лавку. «Как жить?» — само собой возникло в уме. И будущее мгновенно предстало пред ним грозно и неотразимо. «Побираться», — шепнул кто-то на ухо и сунул в руки грубую сумму. Мысленно ощупал ее и с отвращением отбросил от себя. «Удавиться», —
Неожиданно раздалось в мозгу. Этот страшный и знакомый Ивке голос не испугал его. Тяжелое горе и долгая бессонница вконец надорвали бедного слепца. Он беспомощно повалился на лавку и впал в тяжелое забытье. Осенняя ночь заботливо одела Ивку своим темным покровом. Обарабанивший в окно дождь убаюкал его своим однообразным тук-тук-тук. Рано утром заглянула соседка Домна и замерла на месте. На грязном полу лицом вверх лежал измученный Ивка и громко бредил. «Что с тобой, родимый?» — испуганно лепетала старуха, придерживая больного, который силился подняться. «Мама, не умирай! Миленькая, погоди!» — метался Ивка, протягивая руки вперед. Его голос обрывался и снова плакал. «Мама, мама! Ах ты, Господи!» — растерянно бормотала старуха. «Уж не горячка ли с ним?» Приложила обе руки к пылающей голове слепца и ужаснулась. «Так и есть! Огонь огнем!» Больного Ивку в этот же день отвезли в городскую больницу. Как только Ивка пришел в себя, первым долгом осведомился, где он находится. Ему сказали, на бледном слепом лице изобразилось глубокое изумление, и лишь через минуты губы тихо прошептали: «Городская больница». Эти два слова разбудили дремавшее сознание. Мысли его заработали. Он не помнил, как очутился в больнице, и не мог догадаться, кто его привез, ведь город находился от деревни в 25 верстах. Неужто доктор, тот самый, который... Мысль оборвалась. В груди заныло, в ухо будто кто-то шепнул: «Мать умерла, ты теперь один». В голове зашумело, закружилось, будто в нее ворвался ураган, издал стиснутый звук и впал в глубокое беспамятство. Спустя 2 дня доктор дотронулся до руки больного. «Ну, Ивли, ты молодчина, теперь проживешь 100 лет». Слепой захлюпал: «Не хочу жить, как я без матери, не стану побираться». Кругленький, небольшого роста, с русой бородкой, доктор спрятал глаза под очки, и оттого лицо вдруг стало серьезным. Должно быть, что-нибудь сообразил. А Ивка все плакал и плакал, вздрагивая всем телом. «Ивли, не плачь», — взял за руку. Голос ласковый: «Слушай, в Петербурге есть такое учебное заведение. Там живут взрослые слепые. Их обучают щеточному, корзиночному мастерству, пению, музыке. Успокойся, и без матери проживешь». Новые, впервые слышанные им слова на мгновение ошеломили, затем властно вошли внутрь и заставили думать по-иному. Хотелось, как в сказке, мгновенно очутиться в том учебном заведении, где работают, учатся такие же слепые, как он. Сердце начинало биться усиленно, голова горела. Неужто и он, Ивка, будет работать, а не побираться? И не заметил, как прошли еще 2 недели. Доктор стучал по плечу: «Ну, Ивли, как? Хорошо?» Слепому действительно жилось недурно. Кормили сытно, постель мягкая, чистая. Больные не чуждались, относились по-товарищески. И слепой, быть может, впервые чувствовал себя человеком. Старый сгорбленный татарин в неизменной засаленной тюбетейке присаживался к Ивке на кровать, молча разглядывал бледное с плотно закрытыми веками лицо, щурил маленькие глазки, пожимал плечами. «Плохое дело, глаз нет». А когда слепой протягивал руку, чтобы взять со стола глиняную кружку, Ибрагим делал в его сторону неуклюжий прыжок. «Нельзя! Твой навижу! Кипятка огонь! Шкварить можно! Сыды! Мы дам тебе чаю!» Ночь. Тихо колеблясь, тускло мерцала висячая лампа. На низких кроватях чернели на белых подушках спящие головы. Ивка тоже лежал под байковым одеялом, но не спал. Многозвучный, с разными оттенками храп, властно ломился в уши. Ивка различал каждого по особенностям храпа. Иван, извозчик, с язвой в желудке, шумно стругал рубанком. Хр-пш, хр-пш. У лобазника во рту хлюпала водянка. Хр-пш, хр-пш. А когда кашлял, подпискивал раздавленный червь. Ивке надоело слушать храпящую музыку. Отыскал ногами туфли, набросил на плечи халат, тихо прокрался в уборную. Уселся на подоконник, прислушался. За окном сильно дул ветер. В саду скрипели обнаженные деревья. Вспомнил о своем осиннике. Вздохнул. Жив ли? Может быть, срубили? Хату тоже на топливо. Че, мол, небось, умер? Даже Домна и та не пришла узнать. Защемило сердце. Потянуло в осинник, а он близко-близко, в нем самом. Ивка сидит на скамеечке, склонив голову. На коленях Маруська, у ног куцы. Кругом тихо-тихо.
Лишь вверху нежно шепчутся листья молодых трепетных осинок. И вдруг за окном сильно рванул ветер, так что стекла зазвенели. Ив качнулся от своих мечтаний. Вслух подумал. Было да сплыло. Все примерли. Сдвинул брови. Ветер за окном опять рванул. Стекла заговорили. Ив кашарил рукой по раме. В трех местах разбито. Оттого и трынкают. Направился к выходу. В дверях столкнулся с Ибрагимом. Старик схватил Ивку за плечи, поставил в сторонке. «Стой! Ждать немножко надо. Провожать будем». Ивка с удовольствием подумал. Вот и не крещенный, а хороший. Но ждать не стал. Уверенно прошел в свою палату, лег под одеяло. Мысли работали в том же направлении. Вспомнил о докторе. Голос у него улыбающийся. «Ну, Ивлий, наши дела подвигаются», – похлопал по плечу. «Устрою, будешь в Петербурге». Это было неделю тому назад. Но Ивка терпеливо ждет. Знает, что не сразу охлопочешь. Ежели заминка, Ивка не испужается. Босиком, в одной рубахе, не на машине, а пешедралом. Ничего, что слепой. Ощупью разыщет Петербург. Натянул на голову одеяло. С уверенностью думал о том, как научится делать щетки, плести корзины, читать по выпуклым точкам. Главное будет работать, кормиться собственным трудом, а не побираться. Заживет настоящим человеком. С этой мыслью Ивка крепко заснула.

Вы слушали программу «Собрание сочинений». В исполнении Ольги Патри прозвучала повесть Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Ваши отзывы, пожелания, предложения направляйте мне по адресу impr@ransis.org. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами ненадолго. Желаю всего доброго и до следующей встречи.

0: эфире была программа «Собрание сочинений».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Студия «Мэрц Рекордс» представляет.
3: Трио «Реликт». Александр Никеров, Вячеслав Моюнов и Алексей Леонов.
4: Специально для радио «Рансис».
5: Запись Алексей Черемуш, сведение и мастеринг Юрий Маркин.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

имена известны во всем мире. Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: Ага.
2: Голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселую песенку, восхваляющую итальянский помидорный суп, написали Нина Рота и Лина Вертмюллер, а записала певица и актриса Рита Павоне. Русский текст о страстной любви к макаронам написал Юлий Ким, а записал эту веселую песенку Эмиль Горовец.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Фрагмент живого выступления.
1: Ура! С наступающим!

0: Дмитрий Богатов. Спасибо. Музыкальное объединение.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@rancis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
2: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.rancis.org в разделе «Сетка вещания».

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Предлагаем вам послушать радиоспектакль по пьесе Севера Гонцовского «Млечный путь». Запись 1978 года. Роли исполняют старик, народный артист СССР Анатолий Папанов, юноша, заслуженный артист РСФСР Николай Пеньков, голос из будущего, заслуженный артист РСФСР Александр Галевский, Таня, заслуженная артистка РСФСР Тамара Лякина.
2: Иду!
3: Да иду же, иду! Бежать, что ли? Алло! Алло! Все, не успел. Обычная история. Даже сердце заколотилось. Цветы почему-то на столе. Розы. На дворе зима, снег, а тут розы. Ах да, Танечка принесла утром. Какой-то сегодня день, она говорила. Какая-то дата. Тьфу, соловей, пташечка. Забыл. Все мне говорят, дед, ты не чувствуй себя виноватым, если не помнишь. А я все равно чувствую. Ну, ничего, только они меня и видели. Где у меня чемодан? Ага. Вот он.

0: Может быть, говорят, я и не слышу.
1: Внимание.
0: А?
1: Внимание. Не отходите от телефона. Просим вас не бросать трубку ни в коем случае.
0: Кого вам надо?
1: Вас. Мы говорим из будущего.
0: Из будущего? Наверное, неправильно соединили. Какой вам нужен номер?
1: Ваш, какой бы он ни был. Это не будущее, а будущее. Мы ведем разговор сквозь время.
0: Скоро должна прийти внучка. А я, старик, не очень понимаю. Вы позвоните попозже.
1: Пожалуйста, проникнитесь величием происходящего. И кроме того, нам нужны именно вы.
0: Я?
1: Да. Именно вы.
0: Именно я? Алексеев Павел Иванович?
1: Именно.
0: Слушайте, это не розыгрыш?
1: Что вы, чудовищно сама мысль.
0: Даже страшно.
1: Алло. Алло, где вы? Павел Иванович. Павел Иванович, говорите в микрофон.
0: А это не опасно?
1: Что?
0: Что вы проникли к нам?
1: Конечно, нет.
0: Нет?
1: Мы говорим сквозь время. И кроме того, взгляните через окно наверх. Там, через все небо дерзкой параболы размахнулся Млечный Путь. Сейчас мы говорим оттуда. Спрашивайте, о чем хотите. И у нас масса вопросов к вам.
0: Фантастика. Не соберусь с мыслями. Будущее. Самое главное, конечно, что будущее есть. И все продолжается. А то в последнее время много горького пророчества там на Западе. Некоторым представляется, будто мы люди возле конца.
1: Нет. Не тревожьтесь.
0: Как удивительно. Хотя ладно, вы мне вот что скажите. Зачем именно я понадобился? Что во мне такого? Человек-то небольшой, жизнь прожил малозаметную. Скажите, зачем именно, я хочу узнать, скажите, пожалуйста, скажите. Забыл.
1: Что вы забыли?
0: Что хотел спросить. Вылетело, бог ты мой. Какая мука с памятью. Слушайте, надо подождать внучку. Все разъехались, я один в квартире. А Таня бывает каждый день раза по два. Утром забегал и теперь придет минут через 40.
1: Нет, нет. Подключены огромные мощности. Спрашивайте, что вы хотели, а потом начнем мы.
0: Ладно. Скажите, вы сейчас далеко? На Млечном Пути, да? Но как же мы разговариваем? Я читал, даже свет оттуда идет 10 тысяч лет или 100. Но быстрее света ничего нет. Так говорит теория.
1: А природа? Природа ведь по этому поводу еще не высказывалась.
0: Как вы сказали? А, понял. Совершенно не знаю, о чем спрашивать. Чем вы там занимаетесь в будущем? Как вообще живете?
1: Вам трудно это себе представить. Экология производства...
0: Экология.
1: Да.
0: Ну вот опять это слово.
1: Что?
0: Нет, это я так. Продолжайте.
1: Человек нашей эпохи почти не связан с бытом. Он свободен от него. У нас тысячи оттенков радости и красоты.
0: Скажите, от нашего времени что-нибудь осталось у вас? Ну вот как от египтян пирамиды. Объясните от нас, людей, от наших мыслей, тревог, нашей радости что-нибудь остается? Что-нибудь переходит к вам туда, в будущее, где тысячи оттенков счастья? От меня хотя бы.
1: Сейчас будем выяснять. Кто вы теперь в настоящий момент?
0: Старик.
1: Старик. А чем занимаетесь?
0: Этим и занимаюсь. 78 лет. Куда ни попадешь, все кругом молодые, другие чувства, другие интересы. Тут, правда, на бульваре пожилые сидят несколько человек, а здоровье толкуют. То есть одни о болезнях и хвастаются ими, другие, наоборот, хвалятся, как сердце хорошо работает, как сон. Но это одинаково противно. И еще обсуждают, чего есть нельзя, чего пить. Белый хлеб нельзя, сахар тоже, то вредно, это. Но если так рассуждать, жить в целом вредно. Алло, вы на проводе?
1: Да-да, слушаю.
0: А почему молчите?
1: Наверное, вы сейчас плохо себя чувствуете. Вы нездоровы, да?
0: Просто старый. Каждая жизнь, если ее не прерывать, приходит к старости. Вот в чем беда.
1: Мы могли бы помочь в смысле вашего физического состояния.
0: Лучше выслушайте, а то целые дни молчу. Внучка вот Таня той самой экологией занимается. Племянник структурным анализом. Ну что такое структурный анализ? Он примется объяснять. Каждая фраза в отдельности вроде понятная, а вместе не складывается. И делать тоже нечего. Я работать привык. А тут дома все готово. И ни дров поколоть, ни воды принести. Одни выключатели да кнопки. Вот и сидишь, сложа руки. Это вообще судьба стариков. Люди трудятся, изменяют мир. Но чем больше они старались, тем меньше дел, к которым они привыкли, у них остается в старости. Только вспоминать. А вспоминать тоже мало радости.
1: Почему? Вы разве недовольны прожитой жизнью?
0: Конечно, недоволен. Сделал совсем мало. Больше надо было. Молодой был, мечтал подвиг совершить. А жизнь вышла незаметная, будто не было ее. Оглянешься, вроде кругом ничего моего не осталось. Вот ученый, к примеру, он лекарство изобрел, или закон вывел, или художник, его самого уж давно нет, а на картину до сих пор смотрит. Теперь меня взять. Работал, работал, руки всегда в мозолях, но все как сквозь пальцы просыпалось, исчезло. У молодых совсем другие дела, другая работа. Такое мне и не понять.
1: Вы ощущаете себя ненужным?
0: Об этом я и хотел сказать. Дома вокруг меня ходят, заботятся. И вообще они неплохие зятья, невестки, внуки. Но ведь видно же, что у них на столе свои бумаги. В уме свои дела. Словом, путаюсь я тут, отвлекаю, и я решил уйти.
1: Куда?
0: Пройду последний раз те места, где воевал, строил, где сам был большой и сильный, а не старичок, как сейчас. В деревню загляну, откуда сам родом. Может, работу найду какую? Немудрящую. Я же отдавать привык.
1: А вас родные отпустят?
0: И спрашивать не стану. Все, ухожу. Извините. Узнал, что вы есть, что человечество продолжается, и хватит с меня. Да, кстати, а как Земля?
1: Что Земля?
0: Она-то существует? Вот что я хотел спросить. Вы сами на Млечном пути, а наша планета как? Бросили совсем?
1: Конечно, существует. Это родина человечества. На Земле теперь живут. Она столица всех планет.
0: Да?
1: Павел Иванович, давайте продолжать, пока еще есть время.
0: Нет. Между прочим, мое-то все в прошлом. Я бы лучше с прошлым теперь поговорил. Вспомнил с ними свое.
1: Но мы можем и с прошлым. Как раз в эти минуты вторая группа связалась с началом 20-х годов. Нет, раньше. Вас можно соединить напрямую. Конец 10-х годов – это же время вашей молодости. Там на телефоне юноша. Он-то как раз хочет говорить с будущим. И с вами, и с нами. Ему интересно. Вторая группа. Вторая группа, подключаем. Вторая группа, подключаем.

0: Павел Иванович, юноша на проводе. Говорите с юношей. И это опять-таки информация для нас. Говорите. Говорите.
1: Алло. У телефона.
2: Алле. Алле, барышня. Хотя какая же барышня?
1: Ну, давай, давай. Я слушаю.
2: Кто на проводе, алле? Слушай. Верно, что будущее. Не наше время. Неужели может быть? Наши пошли на позицию. Мне командир сказал в штабе имущество собрать. И вдруг вызов. А он разбитый аппарат. Миной попало. И провода нет. Трубку беру, а там голос. Ха-ха, соловей, пташечка. Значит, правда? Будущее, да?
1: Правда. Я тоже сначала не поверил. Но вижу, что так. Слушай, ты сейчас где?
2: Которые раньше говорили, сказали, в небе живут, по звездам. А ты сам где? На небе? Какой у вас там год?
1: 77-й, 1900. Ты что, на фронте сейчас?
2: Ого, полста лет больше. Слушай, а тут положение тяжелое. Германец наступает, армия кайзера Вильгельма. У них свой рабочий класс задавленный. С Риги идут, Двинск уже захватили. И здесь наступают. Хотят выйти на Гатчину, там до Петрограда прямая дорога. Нашей власти 4 месяца, они, чтобы задушить свободу. Старые царские полки стихийно откатываются, открыли фронт. Канонаду слышишь? Германские пушки.
1: Постой! Где вы находитесь?
2: Положение отчаянное, но они не знают. Они не знают, что перед ними теперь не серая скотинка, а революционные отряды. Такого они еще не видели. Мы умрем, как один, но не пустим. Вторую неделю здесь. Сегодня, как начнет германец, сами перейдем в атаку. Знаешь, какое настроение? Мы тоже, как в небе, по облакам. Любой в отряде может речь держать, всю пропаганду высказать про мировую революцию, всемирную справедливость. Алле, на проводе!
1: Да-да, здесь. Скажи.
2: Ну ты давай, давай, рассказывай скорее, как там у вас? Мы-то изнищили в конец. По деревням ни соли, ни железа. В Петрограде продовольствие на 3 дня только. Но все равно народ горит против капитала. С какого года сам? Вроде голос старый.
1: С 99-го. А вы где стоите?
2: Так и я с 99-го. Ха-ха. Соловей, пташ, как же выходит? Ты откуда говоришь? Не из Питера?
1: Из Москвы.
2: И я московской. Ты сейчас где? На какой улице?
1: На проспекте Мира.
2: Это что?
1: В общем, где раньше Мещанская. Дальше. Даже. Возле ВДНХ.
2: Чего-чего?
1: Около выставки достижений народного хозяйства.
2: А что, уже есть достижения? Трамваи ходят в Москве?
1: Трамваев мало.
2: Вот и сейчас не ходят. Мы в Петроград собрались. С Конной площади на Николаевский вокзал пьехом. Скажи, а керосин есть? Дрова?
1: Нету, потому что...
2: Сейчас тоже. Старые бараки вон ломаем, от холода спасаемся. У вас ломают бараки?
1: Последний сносит. Не, ну, не от того, что...
2: А говоришь, достижение. Эй, подожди. Подожди, сейчас за стенку выгляну. Мы тут в доме с горелым стоим. Может, мне пора уже? Нет, пока стреляют, готовятся. Но скоро пойдет германец. Только им неизвестно, что у нас пушки тоже есть. С Путиловского вчера привезли 2-3-дюймовки. Уже на позицию поставили. Окоп для снарядов, все. Они пойдут, а мы их как жахнем. А потом конница налетит. Васька Гриднев, кавалерист, собрал по мужикам лошадей.
1: Постой. Гриднев? Василий?
2: Да. Все дел нет, из мешков поделали. Стремена навели лыковые. Неделю ребят учат в атаку на кусты. Рубят шашками. Лошаденки маленькие, брюхатые, но ничего. Сегодня ударят во фланг противнику.
1: Подожди же. Вася Гриднев, я его знал. Воевали вместе. Слушай, ты где жил в Москве? Тебя как звать?
2: Я? Алексеев. Крестили Павлом. У Гавриловны жил, аптекарши. Дом на Серпуховском проезд, деревянный. Сам учеником на Михельсоне.
1: Так это же я, Алексеев Павел Иванович. Я у Гавриловны жил, первый этаж с крыльца налево. 6 наших заводских стояло у нее. Моя койка у дверей сразу, одеяло пестредевое из деревни привез. А летом спал в деревянном сарае.
2: Ну?
1: Ну, отец Иван Васильевич, Калужской губернии, Ходьковской уезд, деревня Выселки.
2: Ну, и мой батя тоже.
1: И под Питером я был, от Михельсонцев группа. Штаб в баронском доме сгорелом, как вы пришли еще, дымился.
2: Тут вот тоже дым.
1: Сапоги на мне были австрийские, тогда помню. Рука болела, мы в Петрограде ревизию частных сейфов делали в банке. Буржуй ладонь прихлопнул железной дверцей со зла.
2: Так он мне прихлопнул. Вот у меня тряпочкой завязано.
1: Знаешь... Ведь я — это ты.
2: Ты — это я? Как?
1: Ну да, только через время.
2: Погоди, но ведь ты старик, дед. Тебе сколько, 80-к, небось?
1: 79-й пошел. Понимаешь, это они связали нас, соединили, которые из будущего. Сейчас ты и есть ты, а после станешь я. Смотри, как совпало, получилось. Сердце даже прихватило. Где у меня этот горвалол?
2: Подожди, так выходит... Что, и мне стукнет 78? Не верю.
1: Еще бы. В 20 лет допустить невозможно, и я не верил. Первые-то года, какие длинные, с детства в юность. Каждый час чувствуешь, что живешь. Но потом она подкрадывается, старость. Отдельный день идет долго, а года быстро набираются, незаметно. Слушай... Раз такое дело, я же тебя предупредить могу, чтоб тебе моих ошибок миновать.
2: Значит, это я, который вот со мной разговариваешь. Здорово. Ты, который я... То есть я, который ты... Ну, в общем... Отец, ты скажи, как там у тебя, у меня все будет получаться? Мы тут с ребятами все разбираем, кто министром, кому армией командовать. Прежние-то теперь царские, все полетели, наша будет власть. Так ты объясни, кем я стану? Командиром фронта, а?
1: Фронта? Нет, не будешь.
2: Ну, хотя бы полк под моим началом.
1: Не, провоюешь рядовым.
2: А почему?
1: Так получится, не знаю.
2: Ну, ладно. А потом? Как отстоим революцию? У нас лектор был, про звезды рассказывал, луну, солнце. Всем, говорит, надо учеными быть.
1: Ты ученым не станешь, рабочий.
2: Опять рабочий?
1: Да.
2: На Михельсоне? И жить у Гавриловны в дому?
1: Какая там Гавриловна? У нее дом отберут. Завод у Михельсона тоже. Все станет наше. А ты будешь рабочим.
2: А в песне поется, кто был ничем, тот станет всем. Ты что ж, отец, не старался? Не хотел подвиг совершить или что-нибудь?
1: Еще как. Революция началась, только и думал, что... Героем стану. Все меня будут знать.
2: И я вот мечтаю. Мы тут про подвиг все мечтаем.
1: Ну и правильно. Твои мечты, которые сейчас, и есть мои молодые мысли. Но не получилось.
2: А почему? Ты расскажи, Как прожил?
1: Как прожил? Семья, дети, 3 сына. Только они погибли. Все мои сыновья.
2: Ты что, отец?
1: Видел ты их мало-мало. Почти ничего такого особенного сделать для них не мог. Таня училась после гражданства, стала медиком. Выучилась, надо ехать в Среднюю Азию на трахому. Там 20% заболевали тогда, слепли. По городам на улицах нищих, незрячих не протолкнуться. Потом на оспу в Поволжье эпидемии подряд шли. С холерой тоже боролись. Тогда от холеры тысячами помирали.
2: Сейчас мрут.
1: Про это и разговор. В Белоруссии тоже была там лихорадка, косила людей. А я дома один на все. Со смены завода придешь, в очередях настоишься. Пришел, мальчишка потрепал по голове одного, другого. А дров наколоть принести, поесть приготовить, постирать. Сыновья росли сами. Потом 41-й год. Война. Смотрим, с Танюшей они уже в шинелях. Первым Сергей пошел. Такой красивый, высокий, как бывают молодые парни. И один за другим. Да. До свидания, папа. До свидания, мама. Ну, не случилось свидание.
2: А дальше?
1: Дальше. В 44-м на лестнице звонок. За дверью девушка в гимнастерке, взгляд суровый. Вы, Павел Иванович, но я. Мы с Сережей вместе служили в части. Зашла и вдруг плачет, убивается, слова сказать не может. Мне бы самому плакать, а я ее утешаю. Выплакалась, ладно, пойду. Куда ты пойдешь? Оставайся, квартира большая. Я, говорю, замуж теперь никогда не выйду. Почему не выходить? Неужели, говорю, фашисты так над нами наиздевались, что и детей в России не будет? И в 45-м тоже звонок. Парень. Этот про Колю рассказывал младшего. Фотографии принес. Ордена. Сам из Ленинграда. У него там все близкие погибли в блокаду. Оставайся, места хватит. Ладно, останусь. Теперь замминистра. Дочку Танюшей назвал. Но в честь моей Тани. От Среднего Гриши тоже приехали. Опять набралась квартира. Детские голоса зазвенели. Но сынов моих нет.
2: А жена?
1: Таня. Она врачом была на фронте. В окружении попала с ранеными. И фашисты ее убили.
2: Убили? Слушай, отец, вот к нам в отряд питерские влились. С Нарвской заставы. Девчонки там 2. Одну Татьяной зовут. С синими глазами. Я все время об ней думаю. Это что же? Она и есть?
1: Она.
2: И мы поженимся? Она за меня пойдет?
1: Поженитесь. Только я тебе говорю, ее фашисты убьют в 41-м.
2: А с кем же это опять война-то? В 41-м году? Кто на нас пойдет?
1: Фашизм.
2: Это кто? Мировая буржуазия?
1: Она.
2: А мы-то здесь ждем, вот-вот мировая революция грянет по всем странам. Скажи, а ты воевал в 41-м? То есть мне воевать?
1: Не пустили. На заводе оставили сталь варить. Металл-то сколько требовал фронт? Каждый бой кровь и металл. Кровь и металл. Любую победу сперва в цехах надо было добыть. Не думай, что в тылу сахар. Техника всей Европы на нас шла. Работали у станков, падали. В литейном жара, окна плотно закрыты, чтобы светомаскировку не нарушать. Плавки долгие были, не то что теперь. Намотаешься у Мартена, еле ноги держат. Ждешь, пока металл поспеет к выпуску. А у меня, может быть, каждая плавка врезана в уме картиной. Случалось, когда авария, неделями не выходили из завода. Берешься заднюю стенку печи заправлять. Порог высокий, лопата веская, да брикеты килограмм по 10, побольше полпуда. Точно не кинешь по дороге, все рассыпается. Перед открытой дверцей задерживаться нельзя, сожжет. Надо быстро подойти, размахнуться, кинуть и тут же уйти. Стак-то сбился, ничего не вышло. Но силы-то откуда? Паек военный, голодный. Да и того не съедаешь, потому что дети...
2: Какие дети? Твои сыновья на фронте.
1: А чужие дети. Напротив, на лестнице солдатская вдова Верочка в конторе работает. Двое. Вот такие крохи ходят бледненькие. Как им не подкопить кирпичи хлеба? Не занести хоть раз в неделю?

0: Я вижу звезды. Или кажется мне, что звезды горят сквозь стены, сквозь потолок. Эй, вы! Где который из будущего?
1: Да-да, мы здесь. И внимательны.
0: Дайте нам еще минут 10. 5 хотя бы. Слушай, мальчик, юноша, мне тебя предупредить. Жизнь, в общем-то, нелегкая сложилась. Брался за многое, а и всего мало осталось. Может, вечное что-нибудь нужно было начинать, а я всегда только один день обслуживал. В лучшем случае месяц или год. Чего в данный момент надо, то и делал. Но эти моменты давно прошли.
2: Я что-то не пойму. Скажи еще раз.
0: Слушай внимательно. Сейчас у вас бой, я его хорошо помню. В атаку пойдете, германец прижмет огнем, положит на снег. Смирнов командир вскочит, и ты за ним бросишься. Так вот, я тебе хочу сказать. Бросайся, но не сразу. Секунду пережди, и тогда тебя пуля минует.
2: Какая пуля?
0: Которая меня не миновала. Ранилась, слуховой нерв задела. На рафаке потом уже не потянул, потому что лектора не слышал. Выучиться так и не смог, как другие выучились. В инженеры вышли, в профессора. Сталь варил. Выше помощника горнового тоже не поднимался. В общем, большого ничего совершить не пришлось. Такого, чтобы навечно. Понял меня? Сделаешь?
2: Не знаю.
0: Ну вот. Всегдашняя история. Старость предупреждает, юность не слушает. Но ведь я – это ты. Теперь уж ясно, какую роль та секунда сыграла. Мне-то видно.
2: Ну что ж ты сам сразу бросился? Не ждал.
0: Откуда думать было? Но тебе-то я говорю.
3: Отец, если б ты чувствовал, как сейчас тут, утро, и сегодня революционная армия перейдет в наступление. Мы на митинге поклялись. Это великий поход. Кончается прежнее, начинается совсем другое. А ты говоришь, подожди.
0: На 1/10 долю секунды.
3: У нас здесь чувства нового столько. Мы об государстве думаем, об целом мире. Или вот дружба. Мы теперь все вместе. Я за Смирнова жизнь отдам. Не пожалею. Или за Васю Гриднева.
0: В 20-м Васю махновцы, бандиты зарубят на Украине. А ты будешь в другом месте. Лучшие мои друзья уходили молодыми.
2: Неужто в 20-м году еще воевать?
0: А ты как думал? Так тебе, господа, и отдали Россию. Только начинается гражданская война, еще ой-ой-ой, насидишься в седле, натопаешься по снегам, болотам. 4 раза с Таней будешь расставаться, на разные фронты попадать.
2: А мы-то здесь считаем... Только вот с германцами сейчас справиться.
0: Ты слушай меня. За многое не берись, понял? Я вот даже английский принимался учить в госпитале. С парнем лежали на койках рядом. Но это зря было. На рафак не пробуй, только время потеряешь. А Таня пусть не учится на врача. Пусть другое что-нибудь.
2: Понятно. Значит, ты совсем один остался?
0: Ну, есть тот. Я тебе говорил, только они не родные.
2: Голодуешь?
0: Кто? Я?
2: Ты.
0: Я, что ли, голодую? Это спрашиваешь?
2: Ну да.
0: Скажешь тоже. Меня тут куда посадить, не знаю, чем угостить. Лучших врачей приглашают насчет здоровья. Совестно даже самому. Только делать нечего. Вот беда. Я же не могу про этот структурный анализ, про кибернетику.
2: А чего это такое?
0: Науки.
2: Так они что, ученые? С кем ты живешь? Как же ты попал к таким?
0: А я рассказывал. С фронта приходили и оставались. а потом выучились сами, дети их выучились.
2: Так это что, вот те самые, что ли, которые войну к тебе? У вас что ж там? Солдаты учатся, рабочие, не одни господа?
0: Господа? Господ давно нету, все трудятся.
2: Все? А трамваи до сих пор не починили, дров не подвезли в Москву, бараки ломаете.
0: Какие дрова там? Ты мне говорить не дал. Скажи, ты знаешь Москву?
2: Ну, знаю.
0: Так вот, той Москвы нету, и той России вообще все другое. Трамваев мало в Москве, потому что метро, под землей бегут вагоны. Сел на мягкую скамейку за 10 минут от Конной к трем вокзалам. Ни дров, ни керосина не надо. Электричество светит, газ утепляет. Стоят огромные белые дома, и в них живут рабочие. По квартирам музыка играет, радио, телевизор и ящик, а в нем вроде кино, синематограф говорящий. О таком царь Николай не мечтал. Включил, видишь, что в другом городе, в другой стране, даже на дне моря. Работают на заводах 8 часов, 2 выходных в неделю. На улице вечером тысячи огней, магазины, театры, кино, стадионы. А улицы сами не развалюхи в грязи, что мы у Гавриловны жили, а проспекты под асфальтом, по которым автомобили бегут, площади широкие, по дворам цветы, деревья. Вот это теперь Москва.
2: А хлеб есть?
0: Конечно, никто не бедствует хлебом.
2: И ситник? Неужели и ситник?
0: Белый хлеб пшеничный? Сколько хочешь. По всей России голодных ни одного человека. Про нищих молодые не знают. Болезни старые выведены. Рябова нигде не встретишь, если из пожилых только. В деревнях машины пашут, сеют, убирают. Что говори. Лица совсем другие у людей. Тебе бы не узнать. Спокойные, уверенные. Девушки все до одной красавицы.
2: А грамотные? Неужели бабы книжку читают?
0: И слова нет бабы. Учатся все обязательно по всему государству. Если б тебе школы показать, светлые, чистые. Другим странам помогаем, наукой, техникой. Понимаешь, и мировая революция идет. Вообще, оно сбылось, о чем мечтали.
2: И я это увижу. Огромные дома, театры, тот ящик, где заморские страны. Скажи, отец, а кто же это сделал все?
0: Кто сделал? Да мы. Ты будешь делать вместе со всеми.
2: А болезни, что их теперь нету, это Таня?
0: И Таня тоже.
2: Слушай, мне уже пора. Скажи скорее, как вы добивались, чтобы все это вышло?
0: Работали, себя не жалели.
2: И ты работал?
0: А что ж, сидел, что ли? У нас после войны в Литейном свод 2 раза обрушился в металл. Печи изношены, а все хочется еще одну последнюю плавку снять. На бригаду план дают, а мы встречный.
2: Так что же ты мне говоришь тогда? Отец! Отец! Кончилась артиллерийская подготовка. Пошел на нас, германец! Слышишь? Это Вася Гриднев выводит своих на позицию. Конница наша! Сейчас в атаку! Эх, как идут! Как идут! Вон они вымахнули на гребень! Отец, я побегу! Как бы не опоздать к бою! Наша артиллерия! Пушки, что ребята привезли!

0: Что это, отец? Мы никогда и не слышали, чтобы так.
1: И здесь, за окнами, небо все осветилось.
0: Нет, это здесь бьют пушки. Но мы не имеем залпа такой силы. Что это?

0: Стой! Подожди! Что за день у вас там?
1: День? Не знаю. Мы тут сбились со счета. Разговение. Февраль кончается.
0: Февраль 18-го года на Петроградском фронте под Нарвой?
1: Ну?
0: А число? Слушай, я, кажется, понял, почему цветы. Цветы мне внучка принесла. Сегодня 23-е. Февраль.

0: Это ваши орудия?
1: Нет, у нас только две пушки.
0: Это ваши орудия. Вы переходите в наступление, и выстрелы ваших орудий отдаются и гремят через века. Это история, мальчик, день Красной Армии, день Советской Армии. Салют!
1: Но такая огромная сила у нас не может быть. Только две пушки с Путиловского.
0: Мальчик, юноша, забудь, что я тебе говорил. Живи на полный размах. Сейчас в атаке поднимайся сразу, не думай. Тебя ранят, к тебе подойдет девушка. Не отпускай, не расставайся, береги ее. И у вас будет много счастья. Пусть обязательно дети. Как это прекрасно, когда они рождаются и когда вырастают. Заходишь в комнату, а на столе у мальчишек железки, камни, которые они принесли. А позже дневник пишут свои первые неумелые стихи. Что это? Сердце так сжалось.
1: Ну, говори, говори.
0: В Орловском будете завод восстанавливать, на чужое плечо не надейся. Свое подставляй сам, учи английский, мировая революция придет. На рабфак все равно поступай. То, что ты в старости не поймешь структурный анализ, неважно. Это ведь твой труд, что молодые смогут заниматься наукой. Ты будешь рабочий класс. Старайся, выкладывайся, где бы ни был. И тогда все, все будет твое. Первый трактор в деревне, который потянет плуг. Твои каналы в пустыне, красный флаг победы в 45-м и корабль, который от земли поднимется в космос. А погибнут сыновья, твоими станут другие, их внуки, правнуки, и поведут тебя от одной любви ко второй любви.
2: Я иду, отец, навстречу своей жизни. Мне пора.
3: Прощай! Да! А что такое космос?
0: Ты еще узнаешь...

0: Павел Иванович.
1: Да. Кто это говорит?
0: Будущее. Мы хотим сообщить вам, что через 1000 лет по всем галактикам, по всем обитаемым мирам пройдет год вашего имени.
1: Подождите, там, в будущем. Я не понял, год моего имени? Но почему? У меня жизнь, как у всех, незаметная.
0: Нет незаметных жизней. Каждый человек ценен, с ним приходит, от него начинается нечто. Вы ведь не знаете, начало каким огромным развитием в будущем может дать тот или иной поступок, даже маленький на первый взгляд. Одной человеческой жизни мало, чтобы увидеть следствие поступка, которые растут от поколения к поколению, копятся и образуют новые следствия. Ничто не исчезнет без следа.
1: Как вы сказали, ничего не пропадает?
0: Ни тихое слово, ни скромное дело. Мы от вас, и все, что сделано, пережито вами, пришло сюда, влилось и пойдет с нами еще дальше. Любой человек ценен для истории и по-своему делает ее. В этом смысле все люди – великие люди. От каждого начинается завтра, и каждый ткет материю будущего. В том, что он сделал, человек живет вечно. Павел Иванович, сеанс кончается. Мы выключаем аппарат. Прощайте. Мы глубоко благодарны вам.

0: Кто это?
1: Что ты не открываешь, дедушка? Ой, я уже испугалась.
0: Кто это? Таня?
2: Сейчас придут отец, мама, Игорь.
3: От Николая была телеграмма. Самолет теперь уже во Внуковском. Да, Василий звонил. Он уже едет. Вера Михайловна, я сейчас видела, она готовится. Ой, будет много-много народу. Ты видишь, сколько я принесла из почтового ящика? Целая гора, он был весь набит. Сегодня же праздник, ты не забыл?
1: Какой ты странный сегодня, дед. Я уже столько времени звоню из института, но было занято.
0: Таня, жена моя.
3: Да нет же, дедушка. Это я, Таня, внучка.
0: Что такое звезды? Разноцветные звезды рассыпаются в небе. Это салют или звезды?
3: Какое у тебя лицо, дедушка, сегодня? Совсем, совсем молодое.
0: Слушай, вот эти звезды. Таня, покажи мне, где Млечный Путь?

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Ранзис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Стихотворение Андрея Вознесенского «Первый лед» послужило основой для нескольких песен. Пожалуй, самый известный вариант – это песня в исполнении Евгения Осина. Предлагаю вашему вниманию песню «Первый лед» с музыкой Оскара Фельдсмана, записанную ансамблем «Веселые ребята» в 1977 году. Солист Игорь Гатаулин.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

облом. Пойдем ладьей не туда, родной, и я иду слоном, раздвигая лед, моя трость длинна, я реально крут.

Беспрежная, а вокруг весна. Сволочь нежная, не последняя и не первая. Эх, среда моя, без боя.

сильно, глаза мои слезами заблестели. Ежом я ощетинился в обиде, но вдруг случайно за окном увидел. По лугу идет корова, а за нею мальчик Вова, а за ним девчонка Настя козочку домой ведет. Улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мычит корова, Вова песенку поет. И казалось, что такого, ерунда. Мальчик Вова и корова, ерунда. И девчоночка с козою, ерунда. Но случилось про

причины ту волшебную картину никогда я не забуду, никогда. Я жил как мог по совести и чести, но вот споткнулся раз на ровном месте. Жена мне изменила с верным другом, и жизнь моя пошла порочным кругом. Я начал пить и чуть совсем не спился, ночами головой об стенку бился, и я уже не знал, куда мне деться. Но в памяти всплыла картина детства. По лугу идет корова, а за нею мальчик Вова, а за ним девчонка Настя козочку домой идет. Улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мычит корова, Вова песенку поет. И казалось, что такого, ерунда. Мальчик Вова и корова, ерунда. И девчоночка с козою, ерунда. Но случилось просто чудо, господа.

нет на свете той коровы. И старичком стал бывший мальчик Вова. Старушка Настя двигаться не может, и от козыли рожек нет ни ножек. Но жизнь идет, она нас всех рассудит. И кто-то был, а кто-то еще будет. И я живу, и радуюсь рассвету. И знаю я, что в это время где-то по лугу идет корова, а за нею мальчик Вова, а за ним девчонка Настя козочку домой идет. Улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мучит корова, Вова песенку поет. И казалось, что такого, ерунда, мальчик Вова и корова, ерунда.

0: помолимся за родителей.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск из серии «По следам наших выступлений», то есть сегодня будут и различные дополнения к ранее вышедшим выпускам, и, скажем так, некоторая реакция на отклики слушателей. Ну вот, например, несколько раз у меня спрашивали, что делать с библиотекой Ethereum, про которую я, по-моему, даже отдельный выпуск делал. Я не буду сейчас повторять, что это за программа и как ей пользоваться. Советую найти и послушать тот выпуск. Но там появилась с определенного момента поддержка работы с библиотекой AV3715. Изначально эта программа работала с двумя самыми крупными библиотеками текстовых книг. Это Librusik и Flibusta, но теперь там можно ввести ваши учетные данные для AV3715 и прямо на компьютере слушать и скачивать оттуда книги. Но мне начали поступать вопросы, что вот проблемы у меня с Ethereum. Не хочет Ethereum обновлять базу данных. Вроде бы говорит, доступна новая база данных. Запускаем мы обновление, что-то скачивается, а потом выдается ошибка, не удалось выполнить обновление и так далее и тому подобное. Что же нам делать? Ну, на самом деле, по этому поводу я вам могу сказать следующее. Прежде всего, это самое главное, что я могу здесь сказать, это проверьте обновление Ethereum, чтобы у вас была самая актуальная версия. Вообще, Ethereum — это самая обновляемая программа, она должна сама себя обновлять, но если у вас вот такие проблемы, зайдите на страницу ВКонтакте. У разработчика, как я понимаю, ни на GitHub, ни где-то на сайте нету домашнего расположения его проекта, поэтому первоисточник — это страница VK. То есть открывайте ВКонтакте, в поиске пишите программа Ethereum. Ну, Ethereum пишется, если вы пользуетесь, я думаю, вы знаете, Athenium. Пишите программу Ethereum, попадаете на страницу ВКонтакте, и там всегда первое закрепленное на стене сообщение содержит ссылки на самые последние актуальные версии баз и программ. То есть вы можете скачать оттуда полный архив, там и последняя версия, и последняя офлайн-база книг. Ну, можно использовать онлайн-базы книг, можно офлайновые, но вот там вы можете скачать и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если ошибка не ушла, то в программе есть текстовой файл, там указан адрес, на который можно разработчику написать. Просто ему напишите и скажите, что то-то, то-то, потому что сейчас жизнь у нас такая, что оголтелые чиновники всеми силами пытаются ввести тотальную цензуру, блокировать соединение нужд с зарубежными ресурсами точно, может быть, какие-то и отечественные косвенно это цепляют. Поэтому в такой ситуации проблема может быть не на вашей стороне. Опять же, разработчик должен что-то изменять, перестраивать в связи вот с этими бесконечными блокировками и цензурированием. В общем, зайдите на страницу ВКонтакте, попытайтесь скачать последнюю версию и посмотреть, ушла ошибка или нет. Если не ушла, напишите разработчику.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Как я уже когда-то говорил, в Telegram есть канал, название которого приблизительно звучит так: «Инфотрон с Евгением Корневым и не только». И там желающие слушать все через Telegram могут скачивать и слушать в том числе и выпуски программы «Инфотрон». И там же можно писать комментарии. И эти комментарии попадают в привязанную группу, где можно напрямую со мной пообщаться, да хотя со мной напрямую можно любым способом пообщаться, через любой мессенджер, через любую социальную сеть, по электронной почте, через тот же Telegram, вообще без проблем. Ну так вот, попадают иногда туда комментарии, которые оставляют под некоторыми выпусками. И вот я про один комментарий вам хочу рассказать, потому что комментарии бывают двух типов. Первый тип — это полезный информативный комментарий, когда кто-то говорит, ну вот в этом выпуске сказано то-то, то-то, а я хочу добавить еще то-то, то-то, то-то, или сказать, что можно вот так-то и так-то. Вот это очень полезный комментарий, я по возможности стараюсь вот в этих выпусках озвучивать. А бывают комментарии бесполезные. Это просто какие-то выкрики про то, что ну вот, послушал выпуск, а там Евгений Корнев наплел стрекороба или вот обидел мое какое-то любимое что-то там. Ах, он такой-сякой, и все. Ну, реагировать тут, собственно, не требуется, поэтому я вам про комментарии первого типа хочу вот что сказать. Какое-то время назад было сразу два подряд выпуска, где я рассказывал про доступность Android TV телевизоров, приставок, потому что в личном порядке, как я там говорил, иногда у меня спрашивают. И вот как раз в Telegram один, послушавший эти выпуски, написал следующее, что выпуски он прослушал оба, но там не было ни слова про ту проблему, которая у него наблюдалась. Проблема вот какая. У него какой-то дешевый китайский телевизор, но явно не Xiaomi, а уж тем более не Sony, который, кстати, не китайский, но неважно. И там токбэк не было, что на китайских телевизорах дешевых всегда наблюдается. Они установили через Google Play Market токбэк. Он вроде бы установился и даже заработал, но после выключения телевизора и его повторного включения токбэк исчез, как будто бы его там и не было. Ну и вот, что в этих выпусках про эту проблему не было сказано ни слова. Ну тут совершенно понятно, почему не было сказано ни слова. Дело в том, что я рассказываю только про то, что лично сам наблюдаю, про то, что лично я знаю и тому подобные вещи. Вот и здесь я только вам этот комментарий озвучил на тот случай, чтобы вы к этому были готовы. Но я с этим не сталкивался. Я сталкивался с тем, что на дешевом китайском телевизоре токбэк вообще не появлялся. После установки через Google Play Market в разделе спецвозможности токбэк просто не появлялся. Ну, например, я это наблюдал на таких брендах, как Hair, Kiwi и тому подобное. А вот с таким я не встречался. Вроде бы установился и заработал, а потом раз и исчез. Поэтому будьте готовы к этому. И тут встает вопрос. Ну а какие же тогда телевизоры покупать? Хочется подешевле на Android TV, но дешевые там может быть вот эта проблема. И тут самое главное непонятно, какие из них доступны, какие недоступны, на каких токбэк заработает, на каких нет. Тут уже, что называется, на ваш страх и риск. Могу точно сказать, что на телевизорах и всех приставках современных Xiaomi токбэк предустановлен, доступность там вполне нормальная. Также на телевизорах Sony. А что касается приставок на Android TV, то лично у меня либо есть, либо были, опять-таки, Xiaomi. Потом приставки такого смешного бренда KickPie. Там вообще сертифицированный Google Android TV. Ну а также приставки бренда Mikul. Вот это то, что точно доступно и то, что, ну, без проблем. Также есть у меня приставка бренда Tanix на Android TV 14. Там после определенных манипуляций можно ее довести до ума, но вот так вот сразу я бы ее доступной не назвал. А про остальные, я не знаю, может быть еще есть какие-то, но если есть, вы мне сообщайте, я в эфире расскажу. Вот это что касается выпусков про Android TV.
0: Инфотрон.
1: Теперь снова про реакции в Telegram. Есть еще один тип реакций. Это, скажем так, просто злобные выкрики или сплетни. Ну, интернет — это такое место, где любой желающий может писать все, что ему захочется, про кого ему захочется, в расчете на то, что, ну, например, вы ему ничего не сделаете или ей. Ну вот вы на одном конце страны, он или она на другом, и тут вы в какой-то группе вдруг открываете и читаете, как кто-то про вас распускает сплетни, ну, откровенно врет какую-то неправду и тому подобные вещи распускает, ну, просто потому, что вот чем-то вы ему не угодили или ей, или какие-то там обиды или комплексы у этого персонажа. Ну и в результате возникает ситуация, что вам-то может быть и весело, что про вас всякие небылицы рассказывают и чушь, а кто-то может на полном серьезе этому поверить. Потому что вот такие товарищи, которые сплетни распускают и злобствуют, они как раз рассчитывают на то, что ничего им никто не сделает, не поедет же кто-то живьем с ними разбираться. Так вот, естественно, про меня тоже в каких-то телеграм-чатах, группах, в личных каких-то таких...

0: Пожалуйста, довольно мерзкий персонаж, потому что, ну, я его и встречал за пределами интернета. Ну да ладно, а он вот что-то в этом роде исполнил про то, что когда-то, в общем, Евгений Корнев где-то сказал, что сенсорные устройства на Windows, они доступны, ими можно пользоваться. И вот опять, как какой-то там не то его ученик, не то подопечный что-то там купил на Windows, и потом опять со слов вот этого вот деятеля, то ли Windows у него даже там не заработало, то ли он не смог Windows пользоваться, ну и тому подобное. Вот все это подается в таком плане, что Евгений Корнев что-то наплетет стрекороба, вот так люди несведущие на это ведутся и так далее и тому подобное. Ну так вот, что я хочу сказать. Ну, во-первых, всегда нужно смотреть, кто это и почему пишет. Потому что когда я смотрю, кто это и почему исполняет, ну тут сразу все понятно. И тут абсолютно не какие-то технические моменты, все упирается вот в этот самый пресловутый человеческий фактор. Но мало кто будет проверять и выяснять, что там действительно говорил Евгений Корнев, и вообще говорил ли он или нет. И вот тут я начал вспоминать, а действительно, я когда-нибудь говорил про доступность сенсорных устройств на Windows? Ну, может быть, и говорил, но вот так вот прям целенаправленно, насколько я понимаю, я про это не рассказывал, поэтому вкратце поясню по этому вопросу вот что. У меня уже, наверное, года два есть устройство. Вообще-то это планшет, но он продавался вместе с физической клавиатурой. То есть это такое комбинированное устройство, планшет на Windows 11. Очень дешевый, очень бюджетный. И к нему идет физическая клавиатура. Если ее отсоединить, то это просто планшет на Windows сенсорный. Ну, естественно, пользоваться им можно. А дальше стоит вопрос, действительно доступно он или нет. Ну, насчет доступности я могу сказать следующее. Если поставить на сенсорное устройство JAWS, довольно современное, то там очень хорошо, все вполне доступно, можно пользоваться. Но JAWS, во-первых, очень тяжелый и мощный такой продукт. Я лично не стал ставить его на этот дешевый бюджетный планшет, потому что и памяти мало, и программное обеспечение хиленькое. Ну, в общем, для JAWS планшет хиловат. Поэтому использовал экранный диктор и NVDA. Ну, в JAWS очень подробная справка про работу с сенсорными экранами. Причем где-то в YouTube, по-моему, на канале Tech for Blind Александр Прыхненко когда-то показывал работу с сенсорными экранами. Вот он тоже там про JAWS рассказывал. В общем, это можно найти, почитать. Что касается NVDA и экранного диктора. Экранный диктор можно сразу запустить, если удерживать кнопку питания и увеличения громкости, и сразу у вас включится, да еще на русском языке, экранный диктор. Им можно пользоваться, но вот тут какая проблема с экранным диктором, которую я именно наблюдаю. Экранный диктор вполне неплохо озвучивает вот эти современные плиточные приложения, но когда я, например, попытался ходить по меню в балаболке, это приложение со старинным классическим видом, где строка меню и так далее, то там экранный диктор мне даже пункты меню активировать не захотел. Так что на старых классических приложениях у экранного диктора проблемы, а вот в этих современных плиточных, ну, худо-бедно пользоваться можно. Что касается NVDA, то в NVDA довольно плохая поддержка сенсорных экранов, очень мало жестов. Но если к NVDA подключить дополнение, которое называется Enhanced Gestures, то есть улучшенные жесты, его можно найти во многих магазинах, то появляются дополнительные жесты, ну, например, жест двойного касания с удержанием, можно контекстное меню вызывать. И я вот на этот самый бюджетный планшет поставил NVDA с этим дополнением, но мне все равно этого, кажется, мало. То есть с помощью NVDA, конечно, как-то худо-бедно пользоваться можно, но по минимуму. Ну, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить физическую клавиатуру и пользоваться. Но если вам принципиально нужен именно сенсорный планшет без клавиатуры, ну, тогда я вам советую поставить и JAWS, и NVDA, и экранный диктор, посмотреть, какой скринридер лично вам покажется удобным. Ну, точно могу сказать, не слушайте тех, кто что-то там рассказывает. Про недоступность нет, пользоваться можно сенсорными устройствами на Windows, ну хотя бы с помощью встроенного экранного диктора, ну а если JAWS поставить, то там вполне себе неплохо можно работать. Ну что же, время закончилось, позвольте мне с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава седьмая. Двор. Пыльный, деревенский. Я стою на деревянном крыльце. Где-то рядом квохчут куры. У высокой стены сарая напротив клетки с кроликами. Передо мной два человека. Один старый, седой, в серой кепке и в серой же рубашке, застегнутый под воротник. В старых грязных штанах, заправленных в грязные же кирзовые сапоги. Это мой дед. Второй человек повернут ко мне наполовину спиной. Я вижу длинные жилистые руки, сплошь покрытые расплывшимися синими пятнами татуировок. Стриженный тощий затылок, худые острые лопатки под рваной белой майкой, заправленной в выленившие и растянувшиеся на коленях треники. В правой, опущенной руке — топор. Мне 11 лет, я даже еще не вырос. Я смотрю на человека в майке снизу вверх. Он близко, всего в паре шагов. В воздухе пахнет перегаром, злостью, страхом. Страх мой. Я боюсь человека с топором так, что боюсь дышать. Страх липкий, тяжелый. Он поднимается откуда-то снизу, от него немеет лицо и дрожат руки. Я чувствую страх деда и почему-то знаю, что боится он за меня. Хоть он сейчас меня и не видит. Я вышел совсем тихо. Ни единая доска не скрипнула под моими босыми ногами. Не слышу слов. Знаю точно, что сосед, вечно пьяный, недавно освободившийся из колонии, местный мелкий уголовник, требует денег. Он каждый день их требует, но во двор с топором он вломился впервые. Я чувствую, я знаю, я ощущаю то, что это все в последний раз. Он пришел уже не за деньгами, он пришел для того, чтобы кого-то убить за то, что денег ему не дают. Я чувствую тяжесть в руках и опускаю взгляд. Ружье. Трофейное. Дед привез его с войны, и оно всегда стояло в сенях, почти сразу за дверью, за ларем с мукой. Иногда в стволах разводились жучки, и тогда дед их вытряхивал и чистил ружье заново. А еще давал играть этим ружьем мне, без патронов, понятное дело. Патроны лежали там же, на полке, в жестяной банке. И перед тем, как выйти на крыльцо, я достал два больших латунных патрона и затолкал их в стволы. Я знал, как это делается, дед меня учил. И я тоже знал, зачем брал ружье и зачем его заряжал. А потом мне стало совсем страшно тогда, когда я начал поднимать ружье, направляя его на спину в грязной белой майке. Страх за себя, за деда, за то, что сейчас должно случиться, за то, что наверняка случится, если я сейчас не смогу сделать того, что собираюсь. Я не чувствую уже ни рук, ни лица, ни самого себя. Первым ко мне повернулся дед. Я увидел, как он побледнел сразу. Вот был загорелый, даже смуглый, вдруг стал белый, как майка этого самого соседа. Никогда до этого я не видел подобного или не замечал. А это отпечаталось у меня в мозгу так, что я не потеряю этого воспоминания даже перед смертным одром, наверное. Затем начал поворачиваться человек с топором, одновременно занося руку для удара. Потом меня толкнуло назад, я зацепился пятками за ступеньку и задницей свалился на крыльцо. Соседа передо мной уже не было. Я помню облако пыли, поднятое упавшим телом. Я даже не понял сразу, что это тело и есть. Я почему-то сначала подумал, что передо мной лежат какие-то мешки, которых я сразу не заметил. А потом эти мешки вдруг начали становиться красными, и красная лужа начала расплываться вокруг. Потом я не помнил ничего. Помню испачканные кровью руки деда со вздувшимися венами, его голос, повторяющий «Ничего, ничего, иди в дом». И кровь на своих руках, много крови. Я даже не знаю, как я сумел их испачкать. И запах этой крови, от которого во рту собиралась слюна с привкусом меди. И бренчащий рукомойник, струйка холодной воды, из которого текла по моим ладоням, сразу становясь розовой. И звон в заложенных ушах, сильный такой, что я мотал головой, как конь, отгоняющий мух. И все тот же страх, не отступающий, но уже какой-то другой страх. А что же будет? Страх того, что я вот-вот узнаю, что сделал такое, чего делать не должен был, чего уже никогда не исправишь. Ох. Рывком сел на постели, продолжая, кажется, трясти головой. Сон слетел. Я в каюте, треугольной носовой каюте с широкой кроватью. Тихий плеск воды за бортом. Закрытые занавесками иллюминаторы, через которые все равно пробивается яркий утренний свет. Сон. Всего лишь сон, который не снился мне уже много-много лет. А сейчас почему-то вернулся. Я потер лицо руками, сдирая остатки этого самого сна, потом схватил с тумбочки часы и взглянул. Рано. Будильник, который я выставил на своем мобильном телефоне, зазвонит еще минут через 40. Можно спать, можно разбудить Энн, спящую рядом, скинув простыню, и воспользоваться свободным временем. Но мы не могли уснуть почти до самого утра. Пусть спит. Телефон лежал рядом с часами и кобурой, мигая лампочкой из-за полученного сообщения. Или сообщений. Звонок я отключил, не до него было. Взял его в руку, пролистал. Несколько пропущенных звонков, все от Роситы. И несколько сообщений от нее же. Я даже читать их не стал. Позже гляну. Чувство вины я не ощущаю как-то. Скорее наоборот, освобождение какое-то. Да и вообще, пора что-то делать с этим затянувшимся романом. Теперь уже точно пора. Поднявшись, прошел в ванную, тесную, словно бы отштампованную из одного листа пластика, как на яхтах обычно и бывает. Посмотрел на себя в зеркало. Нет никаких следов похмелья, в общем. Мы вчера не напивались совсем. Только спина побаливает. Исхитрился повернуться, посмотрел. Следы ногтей. Длинные, глубокие, как хищник драл. И губа, кажется, укушена. С ума сошли, оба. Даже саму ночь плохо помню. Она словно в бешеном тумане прошла. Как с цепи сорвались. Я даже не уверен в том, что мы хотя бы минуту отдыхали. Половое безумство. Крайняя форма. Никогда, наверное, в моей жизни такого не было. Никогда. Вот оно, объяснение мысли про притягательность греха, кажется. Это именно оно. Она сам грех в чистом виде, бесконечно притягательный. Вернуться обратно в постель? Соблазн велик. Так, бритвы здесь, понятное дело, нет. А вот новая зубная щетка в ящичке под раковиной нашлась. Энн ее держит для себя про запас, понятное дело, но думаю, что не обидится, если я ее присвою. Хотя бы зубы почищу. Не рассчитывал я как-то, что ужин в кафе Барка так быстро превратится в ночь на яхте. Вода в баках лодки была тепловатой, так что контрастного душа не получилось. Устроил себе просто прохладный. Интересно, почему мы в отель не пошли, заявились на лодку? Почему-то вспомнилось, как, одновременно раздеваясь, вместе застилали постель, вытаскивая белье из рундука. Очень романтично. Когда я вошел в каюту, вытираясь на ходу, Энн уже не спала. Она сидела в постели, скрестив ноги по-турецки и закручивала волосы в пучок, держа в зубах резинку. Когда процесс был закончен, она сказала, улыбаясь. «Доброе утро. У меня все болит. Руки болят, бедра болят, задница болит, плечи болят. Видишь?» Она показала взглядом на свое плечо. «Вижу. У нее на плечах мои пальцы отпечатались полукругами синяков. Говорю же, что с ума сошли. Ну, я так точно сошел». «Мы квиты!» Я повернулся спиной, затем сказал. «Но мне понравилось. Очень». «Мне только так и нравится». Она снова улыбнулась, показав ровные белые зубы. Затем встала, голая, потянулась, ничуть меня не стесняясь. «Теперь я в ванную. Надо на работу. А ты думай, куда мы пойдем вечером». «Подумаю. Обещаю». Я вызвал такси прямо в Марину, и когда мы спустились на пирс, небольшой бледно-желтый Nissan уже ждал нас, а его водитель, коренастый толстячок с широким смуглым лицом и жесткими курчавыми волосами, курил сигарету, сидя на капоте. Энн поехала в офис, по пути высадив меня под козырьком подъезда Destiny Tower. Зашел, махнул рукой знакомому охраннику. Росита не спала и выбежала из спальни на звук открывшейся двери. «Я звонила всю ночь!» Палец с акриловым ногтем уставился мне в грудь, как пистолетный ствол. «Я послал сообщение, что не приду до утра. Ты не прочитала?» Я прошел мимо нее в спальню, расстегивая рубашку на ходу. Она явно не нашлась, что сказать, но зашла следом. «Я волновалась!» «Не следовало. Я же предупредил». Я немного разозлился, но этого не показал. Ответил спокойно. «Где ты был?» «Дела у меня были, понятно? Дела. У меня все время дела». «Я очень деловой, ты же знаешь». Она стояла у двери в ванну, и чтобы туда войти, мне пришлось отодвинуть Роситу в сторону. Теперь уже она разозлилась, но тоже сдерживалась. Я даже знаю, почему. Потому что я так никогда и не давал ей повода думать, что у нее есть какие-то права на меня. Иначе бы весь ее колумбийский темперамент разорвался бы, как водородная бомба. «Ты опять уходишь?» — спросила она, остановившись в дверях ванной. «У меня работа. Не хочешь поспать?» Заход с другой стороны с целью выяснить, где и с кем я провел ночь. Безуспешная попытка. «Я выспался, и дел полно. Извини, мне надо побриться». Я уставился ей в глаза, откровенно ожидая того, что она выйдет из ванной и закроет дверь. Большие темные глаза Роситы начали наливаться такими же большими слезами. Нижняя губа задрожала, и она ее закусила. Затем вышла, даже не хлопнув дверью. Я почувствовал легкий укол совести, ну, совсем легкий, не слишком беспокоящий. «Надо с этим кончать», — сказал я сам себе. «Надо, раз и навсегда, хватит». Свежее лезвие легко и нежно смахнуло щетину, ментоловый гель впитался в кожу, создав привычное ощущение все же наступавшего утра. Как-то не могу существовать в небритом состоянии и удивляюсь способности других людей ходить с трехдневной щетиной, словно так и надо. У меня не получается. Зашел в кабинет, собрал сумку на день. Прихватил зарядник, в планшете аккумулятор был уже почти что на нуле. Сунул за пояс кобуру уже с Хеклером и вышел из квартиры, даже не оглянувшись на Роситу, стоявшую посреди гостиной. Лифт опустил меня в гараж, затем машина вынесла меня на улицу. Когда телефон соединился с hands-free, я набрал номер Паламареса. Довольно легко в этот раз проскочив через секретаршу. «Ману, доброе утро. У меня есть к тебе вопрос. Я думал, что у тебя уже ответы». Вроде как попробовал пошутить он. «Я чуть о другом. Хочу даже пригласить тебя сегодня на ланч, если ты не против».
1: «За твой счет я не против», — засмеялся он. «Но ты меня заинтриговал. Хоть намекни, что нужно, чтобы я был готов».
0: «Ману, мне нужно купить такой бизнес, чтобы с ним могла управиться даже Росита. Я знаю, что у тебя много нужных контактов». Паламарес минутку помолчал, затем сказал.
1: «Если я позвоню в отдел иммиграции, то уже сегодня вечером они аннулируют визу Роситы. А завтра она улетит к себе в Боготу или откуда она там. Ты это понимаешь?»
0: «Ману, позвонить туда я и сам могу, но не хочу этого делать. Я хочу купить бизнес».
1: «Хорошо», — сразу ответил он. «Думаю, что приду уже с предложениями, если ты скажешь, куда хочешь меня пригласить».
0: «Выбирай место сам, на свой вкус».
1: «Даже так?»
0: — он опять засмеялся.
1: «Хорошо, я выберу».
0: Где он выберет, я и так знаю. В Мариот Панама. И от него недалеко, и ресторан там великолепный, с европейской кухней. Это иностранцы национальную ищут, а местные как раз предпочитают наоборот. А зачастую окружение иностранцев. Ладно, до ланча время еще есть. Проверил на всякий случай телефон, нет ли звонка от Акосты. Пусто. Ни звонка, ни мейла, ни сообщения от него. Позвонил Кике, узнал, что тот вчера закончил наблюдение и завез Витьку результаты. А сейчас он везет продукты Гонсалесу, который пока вроде бы честно сидит в заперти в снятой квартире. Потом позвонил уже Витьку и узнал от него, что есть еще несколько машин и лиц в кадрах. Он все это выделит, почистит и вышлет. И что мне звонили из полиции. Ну да, номер мобильного я мало кому даю. Найти меня можно только по офисному. Вот они и ищут. Но я рваться им навстречу не буду. Не мои проблемы. Пока очевидной пользы от таких стараний мы как-то не заметили. Впрочем, все упирается в одно. Как убийцы попали в дом? И как оттуда уходили? Это ведь объективная реальность. Ни в одну камеру никто не попал. Как? Куда? Так, от Джеффа тоже ничего не было. Когда уже этот его Марк Рут появится? По всем направлениям топчемся. Слежку Кики за серьезную работу пока считать трудно. Это так, на всякий случай. И до ланча есть время. Так, а не съездить ли мне в дом Гонсалеса? И ключи, и письмо с разрешением у меня есть. А теперь еще и время нашлось. А что, это мысль. Поехать на место и попробовать поискать способ скрытно уйти. И как они в дом вообще попали? Всем расследованиям грош цена до тех пор, пока это не выяснится, я думаю. Ладно, что время тянуть. Туда и надо ехать. Выбрав место для разворота, я вывернул на Каредер-Сур и покатил в сторону Коста-де-Леста. Пробок на этой подвесной эстакаде не было, ни в какое время дня. Очень ее по-умному спроектировали и построили. Так что проскочил я быстро, едва успев выпуск новостей по радио дослушать. Развязками скатился на Пасео-дель-Мар, улицу, ведущую по берегу в середину Коста-де-Леста. Проскочил мимо свечек тамошних жилых небоскребов Ocean 2 Pearl Tower. Затем замелькали виллы, еще проезд, и я на месте. Желтые ленты на двери дома никто не обновлял. Как мы их оборвали, так их остатки и висят. Я припарковал свой внедорожник прямо на подъездной дорожке. Вышел, огляделся. Ну и куда отсюда можно скрытно уходить? Если только через заборы задних дворов перебираться. Но так внимание куда больше привлечешь, чем если просто пойдешь по улице. Машина еще куда ни шло. Намного проще было бы. Но вот проезд машин с изъятых видео ну никак не бьется с происходившим. Мистика. Вроде холода в подвале. Блин, нет, я понимаю, что это все фигня, я ни во что такое не верю, но что это за холод? Подземный ход ведет прямо в дом? И кто его построил? И где у него вход? Да нет, маразм, о чем я вообще? Другое дело, что был бы ход, все остальное легко объяснилось бы. А канализация тут как идет? Огляделся. Ливневку вижу, вон решетки у тротуаров. Без ливневки здесь никуда, потому как те самые ливни ежедневно. Не пролезешь по местной ливневке. А коллекторы всякие? Район новый, застройка малоэтажная. Не думаю, что здесь такие ходы прокладывали. Тогда что? Надо искать ход? Наверное. Только я в процессе поисков, извините, буду чувствовать себя идиотом. В результате, не найдя, понятное дело, никаких подземных ходов, начну о себе совсем плохо думать. Потому что хорошо думать о человеке, который до такого додумался, точно не получится. Я вообще критически к людям отношусь. Даже к себе. Пока все эти мысли текли в моей голове, я просто стоял перед входной дверью и просто на нее таращился, как тот самый баран на те самые ворота. А потом мысленно плюнул и достал из кармана ключи. Плевать, что там есть и что нашли при обысках. Я спущусь в подвал и буду простукивать стены и пытаться отодвинуть шкафы. Потому что иначе логика отказывает начисто. Потому что ничего такого случиться не могло, если нет этого самого хода. Другое дело, что вилла была построена не Гонсалесом, а застройщиком. Он ее просто купил. И я как-то не встречал в объявлениях о продаже недвижимости чего-то подобного. Продается вилла с подземным ходом, ведущим за пределы. Пределы чего? А черт его знает. Хотя бы пределы двора уже сработали бы. Это я о чем? Это все же всерьез про подземный ход? Хорошо, что я один приехал. Джефф бы меня насмех поднял с моими идеями, будь я с ним. А так никто не увидит того, чем я собираюсь заняться. Замок щелкнул, пропустил меня в дом. Остановился прямо у двери, огляделся, прислушался, предчувствовался, пытаясь уловить уже знакомое ощущение холода. Совершенно подсознательно, хотя я отсюда его ни разу не улавливал. Ниже спуститься надо. Закрыв глаза, даже уши заткнул, пытаясь поймать нитку на желудке. А вот оно никуда не делось. Все же здесь что-то не так в этом доме. Что-то еще не так, к слову, но что? Мозг еще не успел проанализировать ситуацию, но левая рука уже дернула вверх свисающую полу гавайки, а правая выдернула из мягкой кожаной кобуры хеклер. И при этом я быстро сместился левее, так, чтобы проще было контролировать все пространство. Что не так? Шум? Нет, шум весь с улицы, издалека к тому же. В доме тихо. Что? Ощущение тяжести пистолета в руках придало уверенности. Первый приступ непонятной паники спал. Что меня насторожило? Дом закрыт, электричество Гонсалес сказал не отрубать, но кондиционеры выключены. Воздух затхлый, стоячий. В таком запахе подолгу остаются, и вот запах... Ну точно. Я встречался с женщиной, которая терпеть не могла никаких резких запахов по утрам. Она отучала меня пользоваться лосьонами и всем прочим, что брызгается на морду после бритья. Перешел на гели без запаха. А потом и сам стал обращать внимание на душистых мужиков. Тоже как-то раздражать стали, чем бы на себя не брызгали. Кто-то с утра, побрившись и обрызгавшись чем-то после бритья, прошел по дому. А здесь никто не должен быть, как мне кажется. Полиция? Была бы машина у дома. Привезли и высадили, а потом заберут? Полицейский бы скрываться не стал, он бы уже у меня документы проверял. Уже ушел? А вот это я и проверю. С моего места видна лестница, ведущая на второй этаж, и вход на лестницу в подвал. Кстати, я эту дверь закрывал за собой, я точно помню. А теперь она открыта. Пригнувшись и стараясь двигаться совсем неслышно, что было нетрудно из-за толстого ковра, лежащего здесь на полу, я сместился в самый угол, опустившись на колено и положив руки на тумбу для устойчивости. Вот так. Подожду просто. «Мне здесь быть можно». А если тут кто-то еще, то ему, скорее всего, находиться здесь не следует.
1: А значит, он должен двигаться. Обязан, если он в доме. И тогда я или увижу его, или услышу. А запах свежий совсем, кто-то только что прошедший его оставил. Гостиная здесь в два света, то есть ее потолок на втором этаже. А надо мной идет галерея, на которую выходят двери всех спален. Отсюда мне еще видна дверь в кабинет Гонсалеса. Он на первом этаже. Дверь настежь открыта, вижу стол, кресло, за креслом полки. Никаких шевелений. Могут на меня смотреть? Если не через какую-то хитрую камеру, то нет, не могут. Я бы заметил, тут и мебели мало, чистый минимализм в интерьере. И все просматривается, не спрячешься. Двери на втором этаже тоже закрыты, все. А сам я под галереей сижу. Не выйдя на нее и не перегнувшись через перила, меня и не заметишь. Когда я входил, слышно было хорошо, сомнений нет. Что бы сделал тот, кто не должен быть здесь? Спрятался бы, скорее всего, если бы не находился рядом... с чем? С подземным ходом? А неважно чем. Тем местом, через которое он вошел. Окно где-то открыто? Нет, звук был бы другой, и воздух бы двигался, я думаю. А он здесь, как в консервной банке. Если кто-то здесь есть, он все еще тут. Что я могу сделать? Позвонить Джеффу? Вызвать полицию? А почему бы и нет, собственно говоря? Перед законом я кругом чист, чего мне стесняться? Иначе какие у меня опции? Сидеть здесь и ждать? Ну, можно. Идти искать? А вот для этого надо быть полным идиотом. Если ты не группа спецназа с полной экипировкой, то в помещении тот, кто спрятался, всегда выигрывает у того, кто ищет. Потому что любой дом состоит из узостей, коридоров смерти. Ими любая дверь становится, а обойти ее не получится. А если никого нет... «Лучше Джефф». Телефон достал левой рукой, пистолет от наиболее опасных направлений не отводим. Стараясь смотреть на экран периферийным зрением, выловил номер Джеффа, попутно подумав о том, что пора, наконец, освоить добавление в экстренные. Ткнул большим пальцем значок набора. Джефф откликнулся почти сразу. «Джефф, я в доме Гонсалеса». Сразу зачастил я, стараясь говорить так, чтобы меня и подслушивать можно было, и в то же время тот, кто может здесь скрываться, не уловил во всем этом нарочитости. «Здесь кто-то есть, кроме меня. Выход я блокирую, но дальше идти один не хочу. Ты далеко?»
2: 10 минут.
1: «Давай сюда. И вызови Кики, пусть блокирует с улицы».
2: «Принял».
1: «Кто бы ты ни был, но если ты здесь, ты или соскочишь с позиции, или мы тебя поймаем. С Джеффом и Кики без вариантов. Даже не надейся уйти». Кики досюда тоже рукой подать, он должен был ехать в офис. Похоже, что тот, кто слушал телефонный разговор, подумал примерно так же. Я услышал возню на втором этаже, а затем послышался треск слежавшихся на жаре оконных уплотнителей. Окна в таких домах обычно не открывают, тут кондиционеры рулят. Поднявшись, я собрался рвануть вверх, но в последний момент спохватился. Могут выманивать. И уже насколько можно громко, топая мокасинами по ковру, сместился снова ко входу. Не отводя прицелы от галереи второго этажа. В какой комнате? Возня, что-то упало. Похоже, что оттолкнули ногой стул. Уже не заботясь о скрытности. Куда? Решение пришло сразу. На улицу. Рванул на себя входную дверь, выскочил на крыльцо. С него одним прыжком на газон. Бегом к углу дома. Оттуда звук какой не спутаешь. Кто-то спрыгнул, причем прыгал со второго этажа. Стук подошв и хакающий выдох. А затем шаги. Я успел выглянуть из-за угла всего на мгновение, заметив силуэт пригнувшегося человека, а затем дернулся назад. Послышались частые хлопки, звук как у духовушки. Из штукатурки брызнули крошки. Одна пуля с жужжанием ушла на рикошет. А потом шаги. Он побежал. Упав на колено, я снова высунулся из-за угла, низко, почти на самой землей. Теперь противнику надо менять прицел, стараясь в меня попасть. Но он уже не стрелял. Рванув со всех ног, он бежал к живой изгороди, отделявшей двор Гонсалеса от соседского. Я выстрелил в него 4 раза, 2 быстрыми двойками, целясь в силуэт. Успев при этом сообразить, что если промахнусь, то пули просто прилетят в отштукатуренную стену на противоположной стороне, не задев никого. После глушителя 40-й калибр грохнул гулко и сухо, стеганув по ушам отражением от близкой стены. 2-й двойкой я попал, обеими пулями. Бегущий запнулся, сделал 2 больших шатких шага на подгибающихся ногах и с размаху влетел лицом в землю. Выпавший из руки пистолет, вертясь, заскользил по асфальту, отлетев от упавшего 3 метра. Стоя на колене, продолжая удерживать прицел на лежащем человеке,
0: Оглянулся по сторонам в поисках других угроз, но никаких не обнаружил. А затем, так и не меняя позиции, взялся вызывать полицию. И пока не появились они, или Кики, или Джефф, я с этого места не сойду, потому что не хочу, чтобы кто-то, оставшийся в доме, выстрелил в меня сверху. А помощь раненому... А нет там раненых. Он даже не шевелится. А на белой рубашке на спине красные пятна, как раз в области сердца. Да если бы и жив он был, потерпел бы. Рисковать все равно не буду. И да, надо Паламаросу позвонить и перенести встречу, потому что это надолго. Глава 8. Допрашивали меня прямо в гостиной дома Гонсалеса, в котором шел уже неизвестно какой по счету осмотр. Меня малость потряхивала от избытка адреналина в крови, но, в общем, я был в норме, хоть и отвык от подобных приключений. Никаких особых вопросов у полиции не возникало. Письма от владельца дома и подтверждения того, что оружие у меня легальное, хватило. Пистолет, правда, временно изъяли, пообещав отдать, если будет принято решение, уголовное дело против меня не возбуждать. И, насколько я понял, возбуждать его никто не собирается, потому что картина понятна. Хозяин дома нанял человека приглядывать за своей собственностью. Тот вошел в дом и наткнулся на вооруженного незнакомца с нелегальным оружием. Вот и все, собственно. Гильзы с травы собрали, следы пуль на стене сфотографировали. Пистолет у убитого был простеньким, аргентинская «Берса», с удлиненным под глушитель стволом и с навинченным на него этим самым глушителем. Но что интересно, под калибр 380 ICP, то есть такой, каким были убиты Джоан и Джейми Гонсалес. Убитый был молод, среднего роста, тощий, легкий, но спортивный. Когда на нем расстегнули рубашку, фотографируя раны, я заметил весьма рельефные мышцы. Пули попали удачно, пробив верхушку легкого и сердца. Мгновенная смерть, в общем-то. Как-то не догадался я по ногам стрелять. Инстинктивно палил на поражение. Странно, что мне дали потоптаться рядом, и лишь потом увели в дом на допрос. Не знаю, было ли это ответом на мой вопрос или нет, но к тому времени, как детектив закончил меня допрашивать и взял обязательство явиться завтра к ним в отдел, к дому подъехал черный «Экспедишн» с затемненными стеклами и дипломатическими номерами. Водителя я не знал, хотя он здорово напоминал стрижкой и осанкой морского пехотинца в штатском. А вот с пассажирского места выбрался Акоста. Выглядел он каким-то усталым и осунувшимся, но со мной держался даже приветливо. «Вы здесь?» — удивился я. «Семья Гонсалеса — граждане Соединенных Штатов», — сказал он. «Брю тоже гражданин нашей страны. Есть решение о том, что мы примем более активное участие в расследовании. И после того, как посол обратился к панамским властям, вдруг такое. Я едва успел позвонить капитану Урибе, который теперь возглавляет расследование. Попросил не давить на вас слишком, если нет повода». «Все верно. Америка может просить местную полицию. Хотя бы потому, что вкладывает немалые деньги в ее оснащение. Оно окупается. В Панаме изымают великое множество наркотиков из колумбийского трафика. В результате местная полиция катается на новых хороших машинах, подготовленных не хуже, чем в Америке. Ходит в форме, напоминающей американскую, и каждый полицейский оснащен не намного хуже американского коллеги. У них есть вертолеты и хорошая связь. В общем, могут просить. Могут». Я обернулся к полицейскому, который проводил допрос. Ну да, он представился. Невысокий, как большинство местных, плечистый, с рябоватым смуглым лицом, черные волосы с проседью. Широкие, как лопаты, ладони, видно, что человек сильный. На поясе кобура с потертым 1911, что не совсем типично. Со своим ходит, нештатным. Кстати, я о нем слышал, он обычно самыми серьезными делами занимается. «Спасибо, капитан. Не вижу проблем». Он равнодушно пожал плечами. Затем Акоста попросил меня далеко не уходить, а сам направился с капитаном в дом. Ну, а я пошел к Кике и Джеффу, стоявшим у Юрвена и наблюдавшим за разговором.
2: «Как ты здесь оказался?»
0: — сразу поинтересовался Джефф. «Хотел понять, как в дом приходят убийцы. Они ведь сюда просто дорогу протоптали. А так никого никто и не видел, даже камеры. Так ведь?»
2: «Да, так, верно».
0: Я заглянул в салон микроавтобуса и увидел лежащий на сиденье дробовик. Кики, похоже, выбежал из офиса, заодно прихватив и тяжелую артиллерию. Пистолет у него, как и у любого из нас, всегда при себе.
2: «Как ты так удачно его подстрелил, что уже не допросишь?»
0: «На инстинктах стрелял, даже подумать не успел».
1: Нет, косяк за мной, это понятно. Вполне мог попасть и в ноги, например, если бы не спешил. Дал бы беглецу выскочить на улицу, выдвинулся бы следом, прицелился. Хотя черт его знает, там он мог махнуть в следующий двор. Нет, все правильно сделал. Надо было его валить. По крайней мере, хотя бы рассчитались за Стива. Чуть-чуть. Никто ведь не думает, что этот парень, вооруженный пистолетом с глушителем, забрел в этот дом совершенно случайно и с убийствами не связан. Кики, взяв мою машину и оставив фургон нам с Джеффом в качестве гостиной, сгонял в магазин, привез холодной минеральной, а еще по пути купил тамалис в картонной коробке. У меня всегда после стресса аппетит дикий прорезается. Причем такой назойливый, что даже думать мешает. Отвлекает дальше некуда. И теперь, глядя, как работают на месте происшествия полицейские, как упаковывают в мешок и увозят труп злодея, мы дружно их жевали. А попутно, наглеть так наглеть, снимали все на видео. Все равно им через наши стекла этого не видно. А вдруг что полезное попадет в кадр? А Коста подошел к нам через час, забрался в фургон, посмотрел на камеры, дробовик, потом, перегнувшись через спинки задних сидений, заглянул в багажник. Потом хмыкнул. «А неплохо!» «Стараемся!» — изобразил я улыбку. «Работа такая!» Странно, но он не стал просить отойти в сторону или делать что-то подобное, а заговорил при моих коллегах, попутно протянув руку в коробку с тамалис. «Убитый гражданин Эстонии», — огорошил он меня. «Зовут...» — Акоста посмотрел в блокнот. «Артур Богатырев. Правильно?» «Ну да, примерно», — кивнул я. «Богатырев. Предварительно известно, что в стране он всего год. Живет в колонии». «В колонии?» — оживился я. «Что известно про это?» «Вообще, приезжие редко живут в колонии. Мерзкое все же место. Даже это немного странно. Разве что бизнес может быть там». «Пока ничего. Известно будет позже. Это то, что выяснили из документов, которые нашли на убитом. И первого поиска по компьютеру. Дальше узнаем больше».
3: «Мы узнаем», — надавил я на «мы».
1: «Я узнаю, а вам скажу».
2: «Простите, от мистера Шварца что-нибудь слышно?» — спросил Джефф.
1: «Мистер Шварц уперся», — Акоста недовольно поморщился. «Но я дал сведения капитану Уриби. К вечеру судья выдаст сапину, по которой мистер Шварц будет обязан выдать требуемые записи. Передать копию вам я не смогу, но все это будет в материалах дела. Мы друг друга поняли?»
3: При этом он посмотрел на меня.
1: «Думаю, что да. Осталось мне согласиться и мысленно отложить еще 500 для Висента.
3: А вот Брю зачем-то собирался ехать в колонн», — добавил я к сказанному.
1: «Раз Акоста начал играть с нами в открытую, лучшим ответом будет такая же откровенность». «Зачем?»
3: «Не знаем, но он сказал об этом сыну в телефонном разговоре. Еще мы знаем, что Брю кто-то выманил из отеля и рассчитываем получить фото выманившего. Они попали в зону действия камеры с соседнего банка. И теперь вот этот, Артур Богатырев, эстонец недоделанный, тоже из колонна. Хотелось бы знать о нем побольше, если честно».
1: «Думаю, что узнаем. Документы у него подлинные, так что какой-то след он здесь должен оставить. Кстати, запись из банка тоже следует приобщить к делу».
3: Акоста посмотрел мне в глаза.
1: «Я понимаю, но предпочел бы посмотреть на нее первым. А потом уж забирайте. Иначе мы все время сильно будем отставать». «Ладно, хорошо».
3: После небольшой паузы кивнул Акоста.
2: «Ключей от дома на нем не нашли?» — спросил Джефф.
1: «Нет, на нем был бумажник и пистолет с запасным магазином. Все. В бумажнике ID, кредитки, довольно много наличных».
3: В Панаме все стараются оперировать наличными. Слишком много случаев мошенничества с карточками.
1: «Пистолет нелегальный, понятное дело. Будут проверять его на причастность к убийству семьи Гонсалес. Больше, пожалуй, я вам пока сказать не могу. Нечего».
3: «А что насчет связи убийства детей в Майами и старшим братом Грасиэлой Рохас?» — спросил я, решив уже ковать железо, пока горячо.
1: «Это расследовалось всерьез», — сразу ответил Акоста. «Пройти мимо не могли, сами понимаете. Но дело в том, что ее брат даже во времена существования ее корпорации держался от всех сомнительных дел в стороне. На него никогда ничего не находили».
2: «Находить и подозревать разные вещи, верно?» — спросил Джефф.
1: «Полиция Майами работает над этим, его и сейчас проверяют. Но даже если он участвовал в убийстве, найти доказательства будет очень сложно. Грасиэла в Колумбии, если кто-то это и стал бы организовывать, то это она, так?»
2: «Пожалуй».
1: «Сколько колумбийцев в Панаме? Как сложно приехать сюда исполнителю из Медельина?»
3: «Очень просто».
1: «И самое главное...»
3: — Акоста посмотрел на меня.
1: Одна деталь.
3: Две детали, — поправил его я. Они бы не просто убили Луис Гонсалес. Они бы убили ее изобретательно и оставили бы как минимум с остальными телами. Или исчезли бы все.
2: Что-то могло просто пойти не так, — возразил Джефф.
3: Могло, но при чем здесь русский с эстонским паспортом?
2: Да, он в схему укладывается плохо.
1: Думаю, что вам пока с выводами спешить рано, — сказал Акоста.
3: На этом и расстались. Акоста забрался в черный экспедишн с морпехом за рулем. Тот развернулся и уехал в сторону Каредер-Сур. Я поеду в офис, — сказал я, выбираясь из фургона. Возьму из дома другой пистолет. Как-то мне неуютно без него стало. Совсем. Увидимся.
0: Глава 9.
3: Когда я заехал домой, Росита как раз вернулась из спортзала. Увидев меня, спросила так, словно ничего не случилось с утра. «Хочешь поесть?» «Нет, я тороплюсь». Покачал я головой, пройдя мимо нее в кабинет. «Я на минуту. Надо взять кое-что». Пропиликал электронный замок сейфа, дверца открылась. «Так, что прихватить?» «Большой P30L?» «С ним как-то надежный, но здоровый и тяжелый. Штаны будет оттягивать, и видно его из-под любой рубашки». Взял компактное 9-зарядное СК с запасным магазином. Достал кобуру под него, привычно затолкал его за пояс брюк. Так оно лучше. Как-то не кажется, что с убийством этого самого Артура Богатырева все проблемы решились сами собой. Скорее наоборот. И такая вещь, как месть, вполне может возникнуть во всей этой да нельзя запутанной ситуации. «Маме!» — окликнул я Роситу. «Напомню тебе, носи револьвер с собой все время». «Что-то случилось?» Она стояла в дверях кабинета, наблюдая за моими приготовлениями. В общем-то, нетипично для нее. Обычно она старалась мне не мешать. «Я сегодня убил одного человека, который, возможно, убил Стива». Я по-прежнему был с ней в этом откровенен. Когда люди начинают друг друга убивать, держать кого-то близкого в неведении о происходящем, самая плохая услуга, которую ты можешь оказать человеку. Предупрежден, вооружен. Как-то так, верно?
1: «Убил?»
3: Новость ее все же явно шокировала. «Ничего удивительного, в общем». «Да, застал его в доме Гонсалеса, он там что-то искал. Он начал стрелять в меня, а я в него. Но стрелять у меня получается лучше».
1: «И что теперь?»
3: «Теперь надо вести себя осторожно». «Так, стоп. А я ведь, скорее всего, ночью домой не вернусь. Тогда надо бы сумку собрать, что ли?» «Тревожный чемодан на случай экстренного отъезда из дома у меня всегда собран. С моей работой никогда не знаешь, что случиться может и куда придется ехать. А вот еще бы и переодеться для вечера». Росита наблюдала за моими сборами со все более и более мрачным выражением лица. В общем, смысл сборов понятен сразу.
1: «Ты сегодня домой не вернешься?»
3: «Нет, и ты тоже, кстати».
1: «Я буду утром», —
3: возмутилась она.
1: «Я не хочу возвращаться в пустую постель».
3: Я просто ничего не ответил, а подошел к шкафу и вытащил оттуда вешалку с брюками и рубашкой.
1: «Ты мне ничего не скажешь?»
3: Росита уже просто следом ходила. «А что ты хочешь услышать?» — обернулся я к ней.
1: «Мне вообще сюда возвращаться?»
3: «Вот так. Вопрос ребром. Можно сказать, не надо, но пока рано. Я просто хочу сделать это чуть менее болезненным для нее. А для этого надо поговорить с Паламаресом, чего сделать сегодня не вышло. Пришлось звонить, объяснять ситуацию. Он даже предложил свои услуги как защитника в суде. Но думаю, что это не потребуется». «Я разве тебе предлагал уехать?»
1: «Я тебе не нужна».
3: «Ты мне не мешаешь». «Знаю, что больно, но вынудить на нужна она меня не сможет». «Нет, не нужна. И даже мешает, но об этом чуть позже, через несколько дней, я думаю. Тогда мы решим эту проблему раз и навсегда. А еще это научит меня не быть идиотом впредь, не влезать в такие отношения. Никогда больше».
1: «Я не хочу не мешать».
3: Росита уже начала беситься. Темперамент не задавишь. «А чего ты хочешь?» Обойдя ее как предмет мебели, я подошел к кровати, бросил на нее вешалку и начал переодеваться.
1: «Я хочу нормальную жизнь. Семью хочу, детей».
3: Повернувшись к ней, я посмотрел в глаза. Сейчас слез не было, была злость. Да такая, что они, казалось, вот-вот засветятся. И ноздри раздуваются, и губы сжаты так, что побелели. «Я не могу тебе дать ни нормальную жизнь, ни семью, ни детей», — сказал я медленно и внятно, разделяя слова паузами. «Ты этого до сих пор не поняла? Если бы я хотел с тобой иметь семью и детей, то давно бы сделал тебе предложение. Но я его не сделал, верно? А это означает, что я не хочу с тобой семью и, как следствие, не хочу заводить детей.
4: Ты не должен был тогда так поступать.
3: Она помотала головой, словно начисто отказывалась верить в мои слова.
4: Как? Ну, ты спал со мной, ты был моим мужчиной.
3: Стоп. Я поднял руку, не давая ей развивать речь дальше. Я никогда от тебя ничего не требовал. Вообще. Это не так? Я даже секса от тебя не требовал, хотя мы и спали в одной кровати.
4: Я думала, что тебе нравится со мной.
3: Она аж подскочила от возмущения. Я всунул ноги в штанины, застегнул молнию и начал продевать в чинос ремень. Если бы не нравилось, мы бы даже не жили под одной крышей. Но нравится — это не причина для долгой семейной жизни. И я тем более... Тут уж я чуть не толкнул пальцем ей в лицо. Не намерен создавать семью с женщиной, которая моложе меня на 20 с лишним лет. Есть много других способов выглядеть идиотом, кроме этого. У меня есть в Москве дочь, — добавил я. Она почти такого же возраста, как ты. И каждый раз, оказываясь с тобой в постели, я об этом вспоминаю.
4: Но почему?
3: Потому что это нормально. А то, что у нас, ненормально. Вот и все. А еще мы разные, а еще мне с тобой тяжело, а еще я всего этого просто не хочу. А еще у меня появилась женщина, та женщина, с которой я хочу проводить время вместо тебя, Расита. А с тобой проводить время я вообще никогда не хотел. И делал это через силу. Идиот. Но этого вслух я уже говорить не стал.
4: «Я уезжаю», — всхлипнула она. «Немедленно».
3: Ну вот, все равно к этому пришло. «Не вижу причины спешить». Я накинул рубашку и начал застегивать пуговицы. «Я тебе разве здесь мешаю?» «Не торопись, нам надо будет кое-что обсудить».
4: «Да пошел ты!»
3: — вызверилась Расита. Через секунду она уже стояла возле шкафа, выкидывая оттуда на кровать бесконечное платье. «Думаю, что ты зря спешишь», — высказал я свое мнение, глядя на этот разгром. «И даже если тебе не втерпешь съехать, не обязательно сразу тащить все вещи. Никто их не украдет и бедным не раздаст».
4: «Просто заткнись»,
3: — помотала она головой, словно пытаясь отогнать мои слова, как мух. «Без проблем». Повесив на плечо сумку, я направился к выходу. «Пусть все идет, как идет. Хочет уйти, пусть уходит. Я хочу как-то обеспечить ее после нашего развода, и это сделаю. У меня, собственно говоря, есть доверенность от нее на выполнение большого-большого списка действий. Она мне дала ее тогда, когда мы решали вопрос с ее визой. Вот теперь она мне и поможет. Расита пусть остается, пусть дверями хлопает, это уже ничего не изменит. Я принял решение». Выехав из гаража, дозвонился Энн. «Привет. Уже соскучился?» Она явно улыбалась. «Нет-нет, это сугубо деловой звонок. Хотел сверить наши планы на вечер и на ночь».
4: «Ах, простите, я не сразу поняла. Есть предложение?»
3: «Все хорошее начинается с ужина».
4: «Все-все?»
3: «Ну, почти. Кое-что начинается с завтрака». Теперь она уже точно засмеялась. Затем сказала.
4: «В некоторой логике не откажешь. Так предлагай.
3: Знаешь такое место, как Пуэрто де Тьерра?»
4: «Ммм...»
3: Она явно задумалась.
4: «Нет, не знаю. А что это?»
3: «Это в старом городе, неподалеку от собора. Довольно... даже элегантное место. Стейкхаус.
4: Я рыбу больше люблю.
3: Там с ней тоже очень хорошо». Я взялся вспоминать рыбную часть меню. «Великолепный тартар из тунца, например. А к нему фрайс из юкки. Или осьминог, зажаренный с уксусом до хруста. Годится?»
4: «Звучит сексуально».
3: «Нет, это просто аппетитно. Сексуально ты звучишь».
4: «Я в меню не вхожу, сразу предупреждаю».
3: «Знаю, только в десертную карту». Она опять засмеялась. Мне нравился ее смех. Чуть грудной, хрипловатый и, опять же, какой-то грешный. Словно обещание чего-то в нем слышно. Или это у меня уже навязчивые идеи? За одну ночь умом поехал на почве секса? Да и хрен с ним. Мне нормально.
4: Уговорил. Ужин, потом я на десерт.
3: Тогда я столик зарезервирую, там с этим бывают проблемы. В 9? За тобой заехать?
4: В 9, но я приеду прямо туда. Зачем время терять?
3: Увидимся. Отключившись, я начал искать в телефонной книге номер ресторана. Там действительно лучше заранее заказывать. Джефф с Кики сидели в офисе и о чем-то негромко разговаривали, когда я вошел. Витек, понятное дело, с головой был погружен в свои компьютеры и на внешние раздражители почти не реагировал. Играл, судя по тому, что сидел в будуаре, и потому, что мне удалось заметить у него на экране. Ну да ладно. По делу ему все равно пока заниматься нечем. «Что у нас?»
5: «Ничего»,
3: — ответил Кики. «Ждем чего-нибудь». «Меня, если честно, сейчас больше интересует участие клана Рохас.
0: во всем этом. Я говорил для него и Джеффа. «Поговори с Грациэлой», — сразу сказал Кики.
4: «Поговорить?»
0: — чуть опешил я. «Просто так? А что сложного?» Он посмотрел на меня с иронией. «Официально она под полицейским надзором, адрес известен. Общаться с людьми ей никто не запрещает. Могу посодействовать. Добраться до Медельина тоже несложно».
4: «Ты?»
0: «Я?» — пожал он плечами. «У меня есть родственник в центральном аппарате национальной полиции. Он может организовать встречу».
4: «Если полиция будет организовывать встречу, то она просто пошлет подальше любого, кто придет».
0: «Не думаю, если правильно объяснить ситуацию. И все же погиб ее внучатый племянник. У нас большие семьи, и внук брата — это как свой внук. Грациэла обязательно будет об этом говорить, если...»
4: «Если что?»
0: «Если это не ее работа. Но я думаю, что не ее».
4: «Тогда попытайся организовать, вдруг получится».
0: Кики только кивнул. Вскоре уехал Джефф, сказав, что его можно будет найти по телефону. Но искать было незачем. Витька об осторожности, как выяснилось, он уже предупредил. Впрочем, Витек был пуган достаточно. И здоровая паранойя теперь в его поведении прослеживалась, к большой моей радости. «Старайся пока здесь сидеть!» Единственное, что я ему сказал, да и то больше для того, чтобы отметиться. У Витька весь мир был в его компьютерах. «И повнимательней со входной дверью!» Вообще у нас был еще один уровень защиты от нежелательных посетителей. Так что даже риск того, что у дверей офиса появятся злодеи и вломятся внутрь, был все же не слишком вероятным. Паранойя при планировании — наше все. Но я в конце концов планировал не галантереей торговать. Так что все меры предосторожности были разумными. На мой взгляд, хотя бы. Кики уже говорил со своим колумбийским родственником, но к делу они пока не перешли. В основном делились семейными новостями. И думаю, что перейдут не скоро. Я снова позвонил Паламаресу и договорился с ним на ланч завтра как раз в Мариотте. Эту проблему тоже надо решать, и как можно быстрее. Так, и все на сегодня получается. Дела переделал, Богатырева этого убил, с Роситой поссорился, что еще упустил. Теперь романтическая часть, свидание с Энн Хилли и секс.
5: Глава 10.
0: Милицию дед вызвал лишь после того, как привел меня в чувство. Приехал сначала участковый, потом на мотоцикле Днепр еще двое, каких-то немолодых и толстых, пахнущих перегаром. Потом появились еще люди в форме и без. Помню жару, суету, долго лежащий в пыли труп, чем-то накрытый. Потом УАЗик труповозку с подвыванием, сдавший задом во двор. Затем деда арестовали. Он взял все на себя. Не знаю, стоило ли это делать. Может быть и нет. До совершеннолетия мне было далеко, но кто знает, как это проявило бы себя в будущем. Но адвокат у него был молодой и глуповатый. Да и правда дед ему, насколько понимаю, не рассказал. В протоколах написали, что пьяный сосед ворвался во двор и напал с топором на меня. Защищая внука, приехавшего на каникулы, дед схватил ружье и застрелил напавшего. Следователь, улыбаясь и быстро заполняя бланки протоколов, говорил, что деду опасаться нечего. И я думаю, что он говорил это вполне искренне. Он был местным, а деда уважали. Но потом что-то изменилось. Позвонили из обкома и потребовали сделать все показательно. Преподнести, так сказать, наглядный урок соблюдения социалистической законности. Так что суд состоялся в сельском ДК, открытый и публичный. И на нем деда приговорили к 7 годам общего режима. Зал свистел и возмущался, но пользы от этого не было. Через 2 года дед в колонии скончался. Сердце не выдержало. Возраст. Всю войну прошел, а тюрьма добила. Хозяйство перешло моим родителям, и те, живущие в Москве, довольно быстро его продали. Заниматься им было некому и незачем. Не знаю почему, но сегодня мне опять снился этот самый сон. 2-ю ночь подряд, впервые за много лет. Почему мне все это вспомнилось? Да еще так живо, ярко, как заново все пережил. Опять мы на яхте, только проснулся я сегодня 2-м. Энн в душе, я слышу, как льется вода. Посмотрел на часы, 8. 9:06. Состояние довольно помятое, надо сказать. Опять ведь почти не спали. И опять, как после голодного года, дорвались, как звери до добычи. Никакой романтики, даже не разговаривали. Слово за ночь не сказали, просто вот так вот.
3: И в голове звон, и все мышцы болят, и, кажется, спина снова разодрана. И черт с ней. И думать вообще ни о чем не хочется. Просто осталось ощущение чего-то блаженно темного. Словно мы делали что-то такое, чего делать нельзя, но об этом никто не узнает. Идиотская мысль. У нас просто был секс. Пусть и малость бешеной, но обычный секс двух взрослых, свободных от прочих связей людей. Да, свободных. С Раситой я все. Это не обсуждается. Надо в душ, но там пока занято. Достал из сумки планшет, быстро натыкал на экране сообщение для Висенте. Пусть поищет дело по вчерашней перестрелке, а заодно информацию по убитому Богатыреву. Не просто так этот колонн здесь возникает. Правда, странно, что эстонский гражданин... Это ни в какую схему не лезет. Ну да ладно, видно будет. Дверь ванной распахнулась. Энн вышла в каюту, даже не подумав прикрыться. Я, откровенно говоря, залюбовался. Почему-то пришло в голову, что в ее возрасте Росита так выглядеть не будет, это точно. Латиноамериканки в этих краях сильно поправляются в бедрах, когда перестают следить за собой, а следить бросают часто, стоит лишь завести семью и детей. Вроде как приоритеты меняются. В 30 лет они уже матроны. Как сексуальный объект их можно воспринимать с большим трудом, на мой взгляд. Не везде так. В той же Бразилии за собой следить принято. Равно как и в Аргентине, например, или в Чили. Но вот здесь, в ближней, к Центральной Америке, народ другой. И индейских кровей намного больше, и от европейских корней куда дальше. И как-то ленивее все, вальяжней. Если бы Росите посчастливилось выйти замуж за европейца или американца, например, и уехать с ним —

0: Идеальное тело, нежная кожа, сильные мышцы, никакого намека на целлюлит. Все, что принято делать с телом, сейчас вроде лазерной перманентной депиляции сделано. Сколько ей? Я даже не спрашивал ни разу. С виду чуть за 30, может быть. А вот в остальном... Вчера за ужином она была слегка навеселее, и пару раз в разговоре проскочило нечто такое, что заставило меня решить, что я неверно оценил ее возраст. Она все же старше. Хотя по лицу и телу этого не скажешь. Странно. Хотя, с другой стороны, радоваться надо. Эта женщина проводит ночи именно со мной, а не с кем-то еще. Так что никакой на самом деле разницы. И все же интересно, сколько ей лет на самом деле. Появился даже легкий соблазн залезть к ней в сумочку и найти там водительское удостоверение. Но очень легкий. Я не умею по чужим вещам шарить. Поэтому соблазну не поддался. «На выходные поедем в Пуанту-Барка, в дом, хорошо?» — спросила она, пристраиваясь за крошечный туалетный столик. «У меня там есть спа прямо над пляжем. Секс в нем будет волшебным».
1: «Хм. И как теперь откажешься?»
2: «А хотел отказаться?»
0: «Хотел силу воли испытать», — засмеялся я. «Но как-то плохо у меня с ней».
2: «Надеюсь. Кстати, а почему мы не у тебя? Ты ведь на Авенида Бальбоа живешь, так?»
0: «Я не один живу. Жил», — чуть смутился я. «Думаю, что если не сегодня, то завтра я уже смогу тебя пригласить».
2: «Надеюсь, что не из-за меня расстался?»
0: Улыбнувшись, спросила она, явно без всякого сочувствия к жертве расставания. «Отчасти из-за тебя», — не стал я кривить душой, — «был неудачный и затянувшийся роман, и когда ты встретил меня, то, наконец, решил его закончить. Угадала?» Она продолжала втирать какой-то крем в лицо, повернувшись ко мне.
1: «Все верно, угадала. Тебе надо в куизах участвовать, все деньги будут твои».
2: «У тебя на лице все написано», — уже рассмеялась она. «А у тех, кто ведет куизы, морды, как у игроков в покер. И вообще, чтобы в них выигрывать, надо смотреть все эти идиотские сериалы, вроде «Истендерс» и «Коронейшн Стрит». Но угадала ведь?»
0: «Да, угадала. Думаю, что я уже сегодня одинок, но хотел бы сначала в этом убедиться и что-то вроде уборки сделать».
2: «Местная?»
0: «Почти что.
2: Молодая, экзотическая, связался, затем обнаружил, что она дура и просто хочет замуж за европейца».
0: По каюте распространился легкий и свежий запах крема, которые она втирала. А ладони, к слову, у нее не такие красивые, как у Роситы. Правда, без поправки на дикие акриловые ногти. «Примерно», — подтвердил я, и тут же понадеялся на то, что не покраснел. Появилось ощущение, что я просто продаю Роситу. Вообще-то Энн права в каждом слове, описав типичную историю приехавшего в Панаму стареющего иностранца-идиота. Но все же не так все просто. Есть в этой колумбийской девчонке что-то... другое, не такое, как у тех, о ком Энн сейчас говорила.
1: «Ладно, теперь я в душ, если не возражаешь».
2: «Ни капли. Надо будет, когда уходить, будем ключи дать парню из сервиса. Пусть баки с водой наполнит, а с... не водой откачает. Не забыть только».
1: «Постараемся».
0: Такси повторило прошлый маршрут. Меня высадили возле дома, Энн поехала дальше. Ее машина была в гараже Банк Тауэр, а моя... ну, понятно где. Роситы дома не было. Дверцы шкафа распахнуты, часть вещей исчезла, часть еще висит на вешалках. Понятно, значит, за ними она еще вернется. Свой комплект ключей она тоже нигде не выложила. И что радует, револьвер тоже. Я прошел на кухню, сварил себе кофе. Странное ощущение пустоты в квартире. Росита хоть и не каждую секунду дома была, но все же, как мне всегда казалось, аура живущего в доме человека всегда в нем сохраняется. Стоит съехать, и что-то пропадает. Не знаю, замечал кто-то еще, что опустевшие дома ветшают и разрушаются куда быстрее тех, в которых живут, даже если жилые никто не ремонтирует. Мистика вроде, но так оно и есть. Вот попробуйте поспорить. Что еще? Сожаление какое-то. Все же к Росите я относился всегда очень хорошо. Это к нашему с ней союзу душа не лежала. Чем-то она отличалась от других колумбийских искательниц удачи в Панаме. Поэтому ощущение такое, что разошлись пути с хорошим человеком, а это никогда не радует. Но, с другой стороны, накатило, навалилось и охватило чувство окончательного освобождения. Не от нее, а вот как раз от этого нелепого нашего союза. Все, теперь свобода. Энн правильно все поняла. Если бы не ее появление в моей жизни, то я бы не знаю, даже когда решился на разрыв. Так и жевал бы наволочки, стараясь сделать все неболезненно и аккуратно. По факту просто рубя кошке хвост по частям. И неизвестно, довел ли вообще бы дело до конца.

0: Потом, встав с высокого табурета, вошел в спальню, поставил кофе на тумбочку и сдернул с кровати простыни, свалив кучей на пол. Все, это в прачечную. Символический жест, можно сказать. И вечером застелю заново, чистыми, у которых нет запаха роситы и в которые не попадет случайно ее черный длинный волос. Даже спать буду с чистого листа. Ага. Ладно, хватит мелодрамы, у меня еще дел полно. Кики вчера договорился до того, что ему перезвонят. Нам всем кто-то должен перезвонить. Висенте? Еще рано, через часок, я думаю. Глянул на часы. Точно, рано. Колон. Колон мне все не дает покоя. И тут, оказывается, убитый оттуда. Вот и первая зацепка видится мне. Черт, я ответа Висенте на этот раз буду на нервах ждать. И опять же вопрос. В Академии Бальбоу записи уже изъяли? А если изъяли, то успели приобщить к материалам дела? Хорошо бы, чтобы и быстрее, и Висенте за это два раза не платить. Допив кофе, переоделся в свежее, попутно отметив, что уже немалая куча одежды ждет отправки в прачечную. Может, прямо с утра и отвезти? Почему бы и нет? Принес из кухни большой шуршащий пакет для мусора и начал бросать туда брюки, рубашки, майки, белье и прочее. Теплой одежды здесь нет, так что влезет все. Опять же, достоинство жизни в таком климате. У меня есть одна горнолыжная куртка, пара свитеров и относительно теплые ботинки, которые хранятся на случай, если мне придется лететь куда-то далеко, где холодно и нехорошо. А здесь и пиджак самый легкий надеть проблема, даже по ночам жарко. Так, что еще? А вот что. Вытащив из сейфа дробовик, я сунул его в носок и добавил к нему две коробки патронов по 25 с картечью и с пулей. Пусть теперь в машине ездит. А затем, подумав, добавил в сумку и кобуру с большим главным пистолетом. Глава 11. С утра, как и обещал, явился в полицию, сразу к Урибе, который был не один. В последний момент у меня возникла мысль поехать туда на всякий случай с Паломаросом, но я все же ее отмел. Решил, что Акоста меня так просто разменять не даст. Я ему нужен. А местные менты вряд ли против него и всех, кто за ним стоят, попрут. Да и Урибе считался полицейским, хоть и жестким, но честным. В общем, я не ошибся. Даже ждать его пришлось не больше 10 минут, сидя в безнадежном казенном унылом коридоре на штампованной пластиковой скамейке. Сам же допрос, проходивший в небольшой комнатке с привинченным к полу металлическим столом и такими же стульями, затянулся где-то на час. Лично ко мне Урибе не докапывался, но подробности его интересовали абсолютно все, вплоть до того запаха одеколона, который меня насторожил.
1: «Раньше убитого встречали?»
0: «Нет, я думаю», — развел я руками. «Но я его разглядеть не успел толком. Сначала я его слышал, потом видел бегущим со спины, потом он лежал лицом вниз, а я тело не трогал. А мертвого его я видел уже мельком, когда переворачивали. Если даже и встречал раньше, то вполне мог не узнать». Урибе достал из папки распечатанную фотографию, явно с паспорта, толкнул бумагу ко мне по столу.
1: «Посмотрите!»
0: Я посмотрел. Молодой, лет 25 с видом, наверное. Лицо довольно приятное, при этом типично русское. Чуть скуластое, но слегка картошкой, деревня деревней. Гопника хорошо с такой физиономией изображать. Чем-то типаж подходит. И есть такое ощущение, что я его уже где-то видел. Память на лица у меня очень хорошая, почти что феноменальная. Чего не скажешь про имена, скажем, или номера телефонов. Иногда бывает, что увидишь где-то человека, и потом полдня мучаешься, пытаясь сообразить, где ты с ним раньше встречался. Чтобы потом осенило, что ты когда-то в супермаркете за ним в очереди стоял. Или он пару лет назад на заправке работал, на которую ты часто заезжал. Вот и этого я где-то видел. Ну да, ну да. Просто он тогда в темных очках был, таких... «Врап-араунд. Оберни вокруг. Вроде спортивных. И был он не один. Нет, кажется, не встречал. Может, надо было сказать правду? Может быть, и надо. Но успеется, потому что я мог запросто не узнать. А пока надо понять, что я могу извлечь полезного из этого знания. Потому что помимо семьи Гонсалеса есть еще убитый Стив. И тех, кто его застрелил, сажать в тюрьму не хочется. Хочется решить вопрос с ними радикальней, а для этого их надо найти». И вот это уже первая настоящая зацепка, по которой их можно найти. Надо только дождаться, когда Висенте пришлет копию дела. Никаких проблем у меня не возникло, разве что мой пистолет так и остался в вещдоках, о чем я больше всего и жалел. Он у меня как раз на каждый день был. Появилась мысль даже второй такой купить, благо в лицензии у меня еще 25 позиций не заполнено. Но потом я эту мысль откинул. Расходов у меня и так много ожидается. Мне еще с Роситой расходиться. В другой раз хватит пока и того, что есть. Попрощался с Урибе, и как вышел из управления на жаркую улицу, первым делом проверил почту. Да, Висента что-то прислал, но смотреть уже в офисе буду. В офис и поехал, по пути, правда, завернув в прачечную и оставив там мешок со своими вещами. Поймал себя на том, что начал проверяться. Нет, понятно, толковую слежку хотя бы на двух машинах так засечь сложно, но все же пытаться стоит. Как-то вспомнилось мне то, что убитый был не один, когда мы его обнаружили следящим за Гонсалесом. И показалось мне тогда, что оба человека в машине удивительно похожи, как братья. А братская кровь, как известно, не водится, так что мне теперь вообще оглядываться надо. Кики был в офисе. Когда я начал приводить в действие кофеварку, он сказал: «Обещают договориться с Грасиелой о встрече, когда неизвестно, но то, что встреча будет, гарантируют». Когда гарантирует латиноамериканец, это не то чтобы стопроцентная гарантия. Я оцениваю ее эффективность процентов в 10, не больше. И это в лучшем случае. Не то чтобы они такие нехорошие, все не так. Но всегда склонны переоценивать свою значимость и влияние. И даже не переоценивать, как я подозреваю, а просто стараются эти качества продемонстрировать собеседнику. Ну и заносят обычно за пределы реальности. Но поскольку дело идет через Кики, а он не слишком типичный колумбиец, его словам я верю на все 100, то думаю, что процентов 50 или даже больше мы имеем в плюс. «Будем надеяться», — порадовался я осторожно. «Джефф не проявлялся?»
2: «Нет пока».
0: «Ладно, сам ему позвоню». Налив себе кофе, устроился за столом с лэптопом, ожидая нетерпеливо, когда, наконец, он загрузится.
2: «Что-то есть?» — спросил Кики.
0: «Пока не вижу. Должно быть. Есть 2 файла от Висента, точно. Копия дела и материал по Богатыреву». «С чего начинать? С Богатырева. Там файл маленький, значит, ненадолго». Едва он открылся, как я сразу решил, что потраченных денег не жалко. Пусть там было немного, но был адрес. Да, в колонии. Были фотографии из дела в иммиграционном отделе. И самое главное, были фотографии и данные не только Артура Богатырева, но еще и Эдуарда, его старшего, получается, брата. Они приехали в страну вместе, вместе же подавали документы на паспорт инвестора, что в свою очередь доказывает то, что какие-то деньги у них были. Зачем тогда было лезть, кого-то убивать и за кем-то следить? Так, адрес у них на Алькора-стрит. Это в Маргарите, в пригороде. Единственном, наверное, приличном районе, застроенном новыми, пусть и небольшими домами. В таком пригороде для среднего класса. Если бы судьба вынудила меня переехать в Колон, по приговору суда, например, и ни одна апелляция не помогла бы, я бы поселился примерно там, подальше от грязи и дряни самого города. А это еще означает, что адрес может быть реальным, потому что для Липового указали бы что-то подешевле, я думаю. В любом случае, оно стоит проверки. Арабов, кстати, в этом районе много живет. Там даже здание их Всепанамской ассоциации находится. Не знаю, важно это или нет, но вот так. Просто вспомнилось. «Кики, надо будет в Колон поехать». Кики пожал плечами, что должно было подразумевать нечто вроде «как скажешь». «Так, что еще можно сделать?» «Так, можно попросить об услуге Паломареса, пусть проверит, не зарегистрирован ли на имя братьев Богатыревых какой-нибудь бизнес. У него доступ к базе данных есть, он мне с такими делами не раз помогал, причем бесплатно. Кстати, раз Колон, то он вообще решит, что это связано с делом Малины». Вызвонил его, предупредил, что отсылаю почту, и отослал. Если не предупреждать, то почту прочитает Россио. А это вовсе не значит, что она сочтет ее достойной для передачи шефу. Россио там не для эффективности сидит, у нее другие функции. Заодно подтвердил ланч, до которого, к слову, не так уж долго осталось. Паломарес обещал помочь. И фото брата есть. Похож, к слову, как близнец. Разве что бородка маленькая и прическа другая. Покойный больше гопника напоминал, а этот модный, чуть ли не под хипстера в закосе. Так, теперь дело. А Коста слова зря не разбрасывает. Еще вчера днем судья выдал полиции все необходимые документы на изъятие записей с камер безопасности в Академии Бальбоу. И Урибе не стал тянуть кота за хвост, нагрянул туда сразу. Файлы были приобщены к делу об убийстве семьи Гонсалес, которое тоже отошло Урибе и было объединено с делом Стива и моей вчерашней стрельбой. Было их немало, недаром файл так долго качался. Висенте сбросил мне все. «Ну что, посмотрим», — сказал я, запуская первый ролик. Распечатка ежедневника покойной Джан Гонсалес у меня под рукой, а файлы пронумерованы как номера камер и даты. Разобраться легко. А время на экране выставлено, искать очень просто. Прошло не больше 5 минут до того, как я сказал вслух. «Привет, Сатори! Вот и увиделись. Правда, хрен тебе разглядишь здесь». И взялся звонить Джеффу, а потом крикнул в сторону будуара. «Вить, работа есть!»
3: «Чё?»
0: — высунулся он из своей норы. «Берешь все эти файлы и вот эту таблицу...» Я придвинул ему распечатку ежедневника. «И ищешь на них вот эту анимешную девицу. Везде, где попадается. И дальше все как обычно. Чистишь, улучшаешь, распечатываешь и все такое. Понял?»
3: «Понял».
0: «Кики, давай в колон сегодня. Найди хотя бы вот этот адрес». Я выдернул листок из принтера и протянул ему. «Посмотри, живет ли там вообще кто-нибудь. Будут, возможно, еще адреса. Скину сообщением. Все надо будет пока просто проверить. Аккуратно. И да, Кики, напоминаю, что эти ребята — убийцы. Дальше ты все понял, так?»
2: «Понял».
0: Спокойно кивнул он и похлопал себя по кобуре, висящей под просторной рубашкой. «Поосторожнее там». «Все, мы сдвинулись с места. Портреты, имена, адреса, связи понятны. То, что эта японка связана с эстонскими русскими, вот это здорово странно. Страннее некуда, если честно. Или она не японка ни разу, а какая-нибудь казашка, например. Нет, не похоже. На японку похоже. А больше ни на кого. Ладно, по ходу дела разберемся. Так, Витек!» — снова обратился я к нашему технарю. «Осторожно теперь, понял? Похоже, что мы на что-то набрели, и эти люди убивают. Ну, ты слышал, да? Белен, предупреди, чтобы тоже лишний раз не шлялась. Или пусть дома сидит, или здесь. А кататься взад-вперед пока не следует. Если кто-то вычислит наш офис и поставит наблюдение, то легко обнаружит, что Белен — самый уязвимый объект. И человек она нам давно не чужой, не только для Витька, так что... Джеффа бы, к слову, пока неплохо иметь поблизости. Попробую сагитировать его перенести оперативную базу к нам. Так, а мне пора, пожалуй. Паламарас будет ждать». Глава 12. Ресторан в Мариотте был полупустым, солидным, тихим, разве что за столами и вилками иногда тарелки побрякивали. Официанты одеты чопорно, ходят бесшумно. Наш столик был в самом дальнем от входа углу, какие я выбираю обычно по привычке. «Держи!» Паламарес передал мне небольшой плоский конверт. Едва мы успели пожать друг другу руки и сесть. «Есть у твоего человека бизнес в колонии. Снимают склад. Чем именно торгуют, не знаю». «И этого достаточно. Спасибо».
4: «Как ты связана с Малиной?»
0: — уточнил он все же. «Возможно. Я уже так перестраховываюсь. Везде копаю».
4: «Ну и правильно».
0: «Понятно, что правильно. А вообще сработало, как я и предполагал. О делах Малины я и не вспоминал особо уже. Потому что сторону покупателя я изучил вполне достаточно, на мой взгляд. До самых интимных мест на теле, и не нашел там ничего криминального. Но говорить об этом пока рано, я думаю. А то Паламарес в желании мне помочь будет не так активен. В отличие от меня, одет он был довольно формально. Костюм с галстуком. Как сам объяснил, с утра выступал в суде. Но я в суде не выступал. Меня только по поводу убийства допрашивали, так что мне можно попроще. Принесли минеральную, а мой собеседник еще и кровавую Мэри заказал. Я бы тоже не отказался, но надо быть трезвым. Совсем трезвым. Потом углубились в меню. Я выбрал салат с копченым цыпленком и поджаренным беконом. И Нью-Йорк-стрип. Самый большой из стейков, которые здесь подавали. Соусом грейви, картофельным пюре и овощами. Чрезвычайно простой заказ для этого ресторана, претендующего на изысканность.
4: «Расскажи теперь, что там у тебя стряслось, что ты пытаешься этой своей девке купить бизнес?»
0: Спросил он, когда официант поставил перед нами тарелки со стартерами и отошел. «Не стряслось ничего. Я с ней расстаюсь, вот и все».
4: «Сергей, если я буду покупать бизнес каждой девке, с которой я расстался, то у меня не останется ничего».
0: «Не каждой», — ответил я. «Но именно этой купить надо».
4: «Почему?»
0: «Потому что я...» Тут я даже растерялся. «И что? Потому что она думала, что я на ней женюсь, А я не собирался. А я что, ей это обещал? Нет. Я вообще ничего не обещал, никаких авансов не раздавал. Что тогда? Нет, я понимаю, что я прав, но браться объяснять это циничному адвокату-бабнику, сидящему напротив, я просто не возьмусь. Не объясню, не поймет. Потому что так надо, вот и все. В данном конкретном случае. Потому что она кое-что для меня сделала. А я хочу расплатиться. И потому что половина бизнеса все равно будет моя.
4: 51%,
0: сказал Мануэль. Ну, хорошо, согласился я. В любом случае, я чуть больше знаю о бизнесе, чем Росита. А на доходы со своей доли я просто могу не претендовать. Но продать, прохлопать и потерять дело без моего согласия она не сможет.
4: Из того, что я успел найти хорошего, магазинчик в хорошем месте, в Плаза Конкордия, в собственность. 160 тысяч. И помещение под кафе почти на Авенида Бальбоа, 135.
0: Со всеми лицензиями?
4: Кафе уже с лицензиями.
0: Адреса есть?
4: Держи.
0: Он поднял портфель на колени, открыл, поискав в одном из отделений. Нашел лист с распечатанными адресами, отдал мне.
4: Посмотри, если заинтересует, то договоримся с агентом. Все чисто, я с ними работаю постоянно, и никогда никакого дерьма с его стороны не было. И я предупредил, что это не для чужого человека.
0: Спасибо, Ману. Я пробежал глазами адреса, затем сложил листок и убрал в карман сумки. Буду очень тебе обязан.
4: «Будешь», — рассмеялся он. «Но я тебя все равно не понимаю. Да, кстати, ты теперь свободный человек?»
0: «Не совсем».
4: «А, вот оно что. Роситу сменила другая? Тоже колумбийка из стриптиза?»
0: «Нет, на этот раз все совсем по-другому. На этот раз... ну, я вас как-нибудь познакомлю. Женщина из общества».
4: «А-а-а!»
0: Он чуть вскинул брови. «Женщина из общества — это значит, что не любовница». Это вроде как серьезно, по местным понятиям. Обсуждать подробности отношений с такими просто старомодно не принято. Когда Мануэль встречался с женщиной из общества, закончилось для него это свадьбой. И секретаршами в часах Булгари.
4: «Помолини, ты когда сделаешь заключение?»
0: «Через пару дней проверю кое-кого в колонии».
4: «Кто они?»
0: «Потенциально партнеры партнеров будущих покупателей. Просто я не очень люблю, когда в схеме появляются мои соотечественники».
4: «Понимаю.
0: В Центральной Америке большинство русских и русскоязычных или беглые должники, или жулье, которое пытается нажиться на новых приезжих. Такие берутся помогать, решать проблемы, много говорят, и все ради того, чтобы взять какой-нибудь аванс и сменить номер телефона после этого. Еще жители бывшего Союза Нерушимого несколько раз пытались организовать в Панаме откровенно криминальные предприятия, пытаясь то торговать наркотиками никокаиновой группы, так безопасней. Колумбийцы или сальвадорцы убивать не приедут. То отмывать деньги. Обычно заканчивалось это быстро и навсегда. Полиция громила такие предприятия и сажала участников. Реалии тутошних они обычно не знали. Действовать пытались нахрапом. А сажали здесь, не церемонясь. В той же Лахое одних американцев сидят сотни. И никакой зловещий госдеп не пытается их вытаскивать на свободу, присылая к берегам авианосца. Активность панамской полиции как раз полностью американцами одобряется и направляется. Так вот, если в будущем деле появляется русская или подобная фирма, расположенная в Панаме, да еще и связанная с движением товара, это настораживает всех. И проверять это стоит. Так что моя версия для Паломареса понятна и приемлема.
4: «Когда будешь готов, я начну работать с ними над документами».
0: «Можешь уже начинать, я думаю». «Не думаю, что я найду там что-то криминальное».
4: «Даже так? Еще лучше. Кстати, как у тебя с полицией?»
0: «Судить и сажать не собираются. Самозащита на территории,
4: где ты легально находился и пользовался всеми правами с разрешения владельца».
0: Закончил он за меня.
4: «Нормально. Если они так сформулировали, то в суд это уже не понесешь. Но в любом случае держи меня в курсе».
0: «Спасибо. Обязательно». Ланч затянулся на часа полтора. Разговорились. Я как на иголках сидел, но портить аппетит Мануэлю не хотел. Я же его сам пригласил. И только когда разошлись, я набрал Кики. «Есть новости?»
2: «Я уже возле дома, наблюдаю», — говорил он в трубку негромко, словно боясь, что его подслушивают. «Все выглядит жилым. Во дворе стоит машина, Nissan Patrol. Запиши номера».
0: Он продиктовал мне номер.
2: «Дома сейчас никого нет, как мне кажется».
0: «Ты запиши еще адрес. У этих братьев там фирма.
2: Авенида 4А, блок 11, называется БТЛ. Что это означает, ни малейшего представления. Посмотри, как это выглядит хотя бы, и прокатись вокруг с камерами. Потом посмотрим подходы.
4: Понял.
2: Дальше по обстановке, сам смотри. Важно собрать предварительную информацию.
4: Мне сегодня возвращаться.
2: Чуть позже скажу, хорошо? Может быть, я к тебе прямо туда приеду. Может, вернешься и выйдем завтра вместе. Чуть позже.
4: Вали.
2: Так, Джефф, где он? Набрал его номер и обнаружил, что он сидит у меня в офисе. Отлично, что и требовалось. Я буду минут через 15, не уезжай, пожалуйста.
4: Никуда я не собираюсь.
2: Отлично. Появилось ощущение, что вещи стронулись с места. Все покатилось. И куда оно прикатится, только бог знает. Да и то вряд ли.
4: «Кстати, этот самый Марк Рут появился на месте», — сказал Джефф. «И готов с нами встретиться».
2: «Ну что я говорил? Так всегда и бывает. То ничего-ничего, а потом все сразу. Тогда жди меня, сейчас поедем. Договаривайся». Глава 13. Поехали на моей машине. Джефф устроился справа. Район Эль-Кангрехо был чуть в стороне от центра города и прижимался к кольцевой дороге. Но как раз это мало о чем говорило. Столица Панамы прижалась к берегу и вытянулась по нему на восток от входа в канал. И именно туда город и рос. Так что центр города очень сильно сдвинут к западу. А местами фактически центр заодно является и окраиной. Здесь тоже были высотки, пусть не такие высокие, как на берегу, и чуть проще архитектурой. Но район все равно считался чистым и приличным. Разве что иностранцы здесь почти не селились. Все больше преуспевающий средний класс из числа панамцев. Здание самого отеля, из которого исчез Брю, было четырехэтажным, белым, с затемненными стеклами больших окон. Новый отель, не из самых дорогих, но чистый и очень приличный. В таких ночь стоит обычно долларов 70 за хороший свит, а за номер попроще так и вовсе 50. Самый удачный выбор для того, кто приезжает по делу. Именно возле него мне и удалось припарковать машину. А до банка мы уже пошли пешком. Фармацию, то есть аптеку, мы заметили сразу. Небольшое помещение на первом этаже с окнами, действительно заклеенными всевозможной рекламой. Я даже зашел внутрь, заодно прикупив упаковку метаформина. Как раз запас заканчивался. Посмотрел через окно на улицу, и вправду, только ноги и увидишь. Реклама какого-то противоцеллюлитного геля закрыла все окно. Здесь это популярно. Все, что должно уменьшать объем зада без лишних усилий. Усмехнулся. Как раз за этим окном колыхался такой зад, на который этот гель надо было, наверное, накладывать лопатой, чтобы подействовало хоть сколько-нибудь заметно. Когда вышел, посмотрел на обладательницу выдающейся кормы. Оказалась негритянка с кучей косичек, довольно молодая, активно поглощавшая огромную порцию мороженого. Ну ладно, приятного аппетита. Джефф позвонил с улицы, и когда мы зашли в подъезд банка, то у входа нас встретил среднего роста худощавый и жилистый англичанин, лет 50, седой и загорелый.
3: «Марк!» — протянул он руку.
4: «Джефф!»
2: «Сергей!»
3: «Прошу!»
2: Марк показал на незаметную дверь в дальнем конце операционного зала.
3: «Что такого в этих записях?»
4: «Человек исчез. Американец», — объяснил Джефф. «Похоже, что его выманили из гостиницы. Человек, который это сделал, мог попасть в ваши камеры. Скорее всего, попал. Мы на это надеемся, по крайней мере».
3: «Полиция придет?»
4: «Если мы что-то найдем, то придет. Это проблема?»
3: «Нет, ни в коем случае. Просто лучше знать заранее».
2: За дверью оказался небольшой пост охраны. Маленькая комната, два стола, над одним несколько экранов, в которые смотрел смуглый человек в униформе, вооруженный дубинкой и пистолетом.
3: «Начо, можешь пока сходить перекусить, мы здесь посидим», —
2: отпустил его Марк. Тот возражать не стал, сразу подхватился с места, и затем я увидел на экранах, как он сначала прошел через зал, а затем пересек улицу и скрылся в маленьком кафе напротив.
4: «Так, аптека здесь?»
2: Джефф ткнул пальцем в один из экранов.
3: «Да, вот подъезд», — подтвердил Марк. «Какой день смотрим?»
2: Я назвал дату. Марк достал из сумки свой собственный лэптоп и воткнул в разъем кабель местной сети. Затем по запросу дважды быстро набрал пароли.
3: «У нас ролики делятся на куски по 10 минут для простоты поиска», —
2: по ходу дела пояснял он, выбирая через Ctrl
0: сразу группы файлов.
4: «Точное время не знаете, так?»
0: «Только примерно».
4: «Ладно, разберемся».
0: Если честно, я думал, что он скопирует нам все эти файлы скопом и скажет, мол, дома посмотрите. Но делать этого Марк не стал. Мы просидели рядом долго, таращась в экран его компьютера, пока я не сказал. Вот оно, кажется. Видно было не очень, вход в аптеку был не совсем в фокусе. А частота кадров, равно как и их качество, особо не вдохновляла. Но Брю я все же умудрился опознать. Двигаясь рывками, он показался из-за угла, остановился на тротуаре, огляделся, затем вошел в аптеку. По таймеру выходило, что он провел там 1 минуту 80 секунд, после чего опять появился на тротуаре.
5: «Смотри, его окликнули».
0: Первым заметил, как Брю повернулся в сторону припаркованных машин Джефф. «Ага, ага, вижу». Ряд машин вытянулся вдоль тротуара, и было видно, как из одной, с этого ракурса не поймешь, что за модель и что за номер, вышла женщина. Ее было видно только со спины. Светлые брюки, просторная, скрывающая фигуру, такая же майка с открытой спиной, волосы, собранные в хвост, большие темные очки и бейсбольная кепка. Камера стояла высоко, так что видно было лишь козырек. И все. Лицо было укрыто почти полностью. Да и то, что видно, видно мельком. Потому что женщина сделала несколько шагов в сторону Брю, и затем ее скрыл рекламный щит. «Твою мать!» сказал я громко от всей души.
4: «Подожди, может, еще покажется?»
0: решил успокоить меня Марк. «Даже если и покажется, то все равно опознать ее по такой съемке почти невероятно. Думаю, что она камеры учитывала».
4: «Их теперь все учитывают»,
0: сказал начальник службы безопасности.
4: «Слишком много их стало, так что без учета действуют только клинические идиоты. Теперь, что бы ни случилось, где? Полиция первым делом идет искать камеры на соседних домах. В Лондоне, кстати, почти весь город просматривается и записывается».
0: «Именно поэтому не хочу жить в Лондоне», — буркнул я.
4: «Да, но тех, кто взорвал бомбы в трубе, так по записям до самого дома вычислили. У любой медали две стороны. Так, вот они в машину садятся».
0: Точно. Женщина села за руль, а Брю обошел машину справа и забрался на пассажирское сиденье. Затем автомобиль отъехал, и я разглядел его марку. Светлая «Фиеста» предпоследней модели. На такой следили за Гонсалесом. Номер плохо видно, далековато, но, может быть, Витек сумеет кадр почистить и как-то выделить.
5: «А если назад?» — спросил Джефф. «Посмотрим, как она приехала».
4: «Без проблем»,
0: — кивнул Марк. По таймеру вышло, что «Фиеста» подъехала примерно за 15 минут до встречи с Брю. Приткнуть машину в этом месте было сложно, у тротуара они стояли бампер к бамперу. Но женщине повезло. Прямо перед ней, освобождая место, отъехал светлый, кажется, серебристый внедорожник. И маленькая «Фиеста» нырнула на освободившееся место. Повезло.
4: «Что за машина?»
0: Поставив видео на паузу, потыкал пальцем в экран Марк.
5: «Патрол», — сразу ответил Джефф. «А что?»
4: «Я бы все равно проверил»,
0: — задумчиво сказал безопасник. «Черт, патрол, патрол, ну да! Кики же увидел такую машину во дворе дома в колонии, так?» Номер тоже не разглядеть, на Витька вся надежда, но я почувствовал, как внутри, ну, как забурлило что-то, как накатило ощущение находки, добычи. «Марк, а можно отмотать назад на тот момент, когда этот патрол приехал?» — спросил уже я.
4: «Без проблем».
0: Когда нашли момент появления светлого внедорожника, стало окончательно ясно, что мы не прогадали. Машина приехала в 7 утра, тогда, когда у тротуаров было пусто.
4: «Смотрите, он выбрал место так, чтобы щит прикрывал. Они знают про камеру»,
0: — уверенно сказал Марк, причем в его голосе слышался самый настоящий азарт. Охотничий инстинкт прорезался, похоже.
5: «Точно», — подтвердил Джефф.
0: Номер разглядеть с этого ракурса так и не получилось, но это и не требовалось. Брю выманили из отеля в 10 утра, а до того момента водитель несколько раз покидал патруль. Он ходил в кафешку напротив, ту, в которую сейчас ушел охранник, отпущенный Марком. Откуда вышел с большим пенопластовым стаканом кофе с крышкой. Потом он уходил туда снова, подозревая, что в туалет. Непрофессионально вел себя, откровенно говоря. Спустя рукава работал. Разнадзора за ним не было. Он тоже был в бейсболке и в очках, как и женщина, но крутился перед камерой достаточно, так что по нижней части лица с модной бородкой я его все же узнал. Эдуард Богатырев, старший брат убитого мной Артура. «Привет, Эдди», — сказал я тихо.
2: Джефф с Марком не прореагировали, разве что Джефф сказал. «Марк, копируй все, ладно?»
3: «Без проблем»,
2: — в очередной раз повторил он и добавил.
3: «Я посмотрю предшествующий день, и до этого. Они ведь еще и выбирали место, прикрытое от камеры, так что, возможно, замечу кое-что еще».
5: «Спасибо, было бы отлично».
2: Марк перекопировал записи на две болванки, которые я принес с собой, и протянул Джеффу. «Нам осталось только поблагодарить». На выходе мы столкнулись с Начо, охранником. Марк уже его вызвал обратно, похоже.
5: «Что будем дальше делать?» — спросил Джефф, когда мы шли к машине.
2: Кики наблюдает за домом этого парня, который занимал место. Он же следит за Гонсалесом. У нас есть плохой портрет японки, но все равно видно, что в кадре не она. Фигура совсем другая.
5: «Не она», — согласился он. «Была еще одна женщина на фото со слежки, так?»
2: «Так», — кивнул я. «Думаю, что это как раз она и есть. А Сатори тогда была в машине с семьей Гонсалес. Кстати, если подкараулить этого Эдуарда Богатырева возле дома, затащить его в Вэн и вывести в джунгли, то мы могли бы узнать много интересного. Очень много, если не все.
5: Иначе-то погубить любые судебные перспективы. Тогда на полицейском расследовании можно будет поставить крест».
2: «Ну да, с этой точки зрения он прав. После вывоза в джунгли Эдю придется там и оставлять. Или перспектив протащить это через присяжных уже не будет. Правда, до присяжных пока это тоже донести та еще вероятность. Джефф, а что они получат с того, что мы можем отдать?» Я отпер машину с брелка и распахнул водительскую дверь. «Ничто ведь ни с чем не связывается. Даже Сатори пока существует отдельно от остальной компании. На пленке из Академии Бальбоа видно, как она села к ним в машину. По съемкам с камеры на въезде можно ее опознать внутри, по коленке и краю платья, если суд это съест. А дальше?»
5: «Слежка?»
2: «Они могут сказать, что хотели обокрасть Гонсалеса и отказались от идеи после убийства семьи. Из сердобольности. Или хотели его защитить, но не смогли. Если полиция устроит обыски, то может найти орудие убийства. Но может и не найти, так? И все. Все идут по домам».
5: «Ну да, это так».
2: «Джефф англичанин, а это значит, что с глубоким уважением к законам. Таким глубоким, какое мне, бывшему российскому гражданину, даже не снилось. Иногда это уважение начинает влиять на логику. А для меня логика здесь проста. За Стива надо рассчитаться. Еще надо узнать, кто убил Брю и почему. И мне кажется, что Акоста не так, чтобы очень заинтересован в судебном процессе. По крайней мере, он на это ни разу не намекал. А то, что Брю убит, можно сомнению не подвергать. Те люди, которые в этом участвовали, убивали всех. Так почему надо делать исключение для частного глаза из Майами? Но вот убили его, я думаю, за то, что он на что-то наткнулся. Убивать на всякий случай никто никого не станет. Это слишком хороший способ привлечь к себе излишек внимания. Вот как сейчас. Сначала был частный сыщик, а вместо него появился загадочный человек уже из американского посольства, который может корректировать действия местной полиции и привлекать частников вроде нас. Это хуже, чем один Брю, уверяю. Намного хуже. Люди с мозгами такого не хотят. Джефф, а ведь Гонсалес не заплатит миллион за судебный процесс с неясными перспективами. Ты забыл?
5: Не заплатит, верно.
2: Кивнул Джефф, втискиваясь на пассажирское сиденье. Я ощутил, как качнулась подвеска Тойоты под его весом. Так что будем делать? Я завел машину, но отъезжать со стоянки пока не стал. Повернулся к нему.
5: «Предлагай».
2: «Я уже предложил. Берем оставшегося в живых брата и везем в лес».
5: «В лес не годится», — покачал головой Джефф. «В лесу его придется убивать, а он может пригодиться позже. Надо найти место, куда его можно спрятать».
2: «Вот такой ты мне больше нравишься», — усмехнулся я и включил заднюю скорость. «Есть идеи?»
5: «У меня есть место». Вообще-то его предполагалось использовать в случае, если надо кого-то спрятать, но там есть где запереть. И есть человек, который будет охранять, если ему заплатить. Ему все равно, что охранять.
2: «Ричи?» — уточнил я. «Ну да, помню Ричи. Американец, бывший марин, на мой взгляд, так слегка тронувшийся умом. Или не слегка, судя по рассказам. Ему под 60, живет он на пенсию, и проценты с чего-то там. На западном берегу канала между фортом Шерманом, бывшей американской базы, и фортом Сан-Лоренцо, старой испанской крепостью. Еще я помню, что у Ричи свой участок земли, немаленький, с какими-то строениями на нем, и при этом расположен он в глухих джунглях. А что если так, если мы возьмем Эдика в колонии?
5: Почему Эдик? — уточнил Джефф.
2: — Уменьшительное от Эдвард у нас.
5: — Пусть Эдик, — усмехнулся он. — Тогда поехали в офис. И Виктора посади в режим локдаун с его девочкой. Пусть запасутся едой и вообще не выходят из офиса. Найдут чем заняться. Я бы с девушкой точно нашел.
2: — Найдут, — согласился я. — Наиграются в мечи и магии свои до посинения. Поехали. —

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Всем привет! Для Василия звучит песня, корнями уходящая в XIX век, во времена рабовладения в США. Это «Spirituals» или «Духовная песня». Песня обрела вторую жизнь спустя век, в середине 20-го. Многие знакомы с этой песней благодаря группе «Boney M». Звучит «Motherless Child» – «Дитя без матери».

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Слова песни варьируются от исполнителя к исполнителю. Обратимся к более раннему исполнению. Поет Том Джонс. «Эх, переведу».

Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери. Иногда я чувствую себя словно дитя без матери.

далеко-далеко от дома. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. Иногда я чувствую, словно меня почти нет. И я знаю, что час мой близок. Я знаю, что час мой близок. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. Иногда я чувствую, словно мне уготованы небеса. А на голове моей золотой венец. На голове моей золотой венец.

Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. Иногда я чувствую, что душа моя в огне. И скоро я умру. И скоро я умру.

никого, кто бы любил меня. Нет никого, кто бы обнял меня. Нет никого, кто бы прижал меня к себе. Я всего лишь дитя без матери. Перейдем к еще более ранним исполнителям. Звучит голос Поля Робсона.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Вот такая песнь отчаяния. И раз уж нельзя в жизни без таких моментов, пусть их будет в жизни как можно меньше. И пусть всегда будет у каждого теплый родной дом и мама жива и здорова. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Glück, my friends.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Рансис» очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о британской супер-рок-группе Queen,

Нашу программу открыла композиция «The March of the Black Queen» с альбома «Queen 2», выпущенного весной 1974 года. Композиции «Queen» нельзя спутать ни с какой другой группой. Неповторимый голос фронтмена «Queen» Фредди Меркьюри и сложнейшие вокальные партии, записанные участниками группы, являются отличительной особенностью «Queen». Еще одна особенность – это саунд гитары Брайана Мэя. О том, как была сделана эта гитара, я уже рассказывал. У самодельной гитары Брайана Мэя было несколько кодовых названий. Например, «Каминная доска» или «Инфракрасный садовник». Но чаще всего ее называли «Особая красная». Вместо медиатора Брайан Мэй использовал старый шестипенсовик из-за специфических рубчиков на ребре монеты. Также он применял множество разных гитарных примочек, например, «Эхоплекс». Цитата. «Меня всегда с самого начала интересовала игра в унисон и ее эффект. С тех самых пор, когда я услышал гармонии The Everly Brothers и Buddy Holly, мне казалось, стоит только заставить играть в полную мощь три гитары или больше со всеми гармониями и диссонансами, и это будет самый потрясающий звук в мире». Конец цитаты. Послушаем короткую инструментальную композицию «Procession». Она открывает альбом «Queen 2».

Каждый мотив, каждая гармония и контргармония исполнены на гитаре, хотя в этом треке легко может послышаться присутствие духовой и струнной секций. Брайан Мэй, цитата. «Это было по-настоящему здорово, потому что мне еще никогда не позволяли проводить в студии достаточно времени, чтобы выстроить что-нибудь этакое». Конец цитаты. Еще одна характерная черта творчества Queen – это любовь к экспериментам. Записывая свою первую долгоиграющую пластинку, Queen экспериментировала в блюзово-металлическом стиле. Композиции альбома Queen 2 выдержаны в стиле прогрессив-рока, который в середине 70-х переживал эпоху расцвета. Сейчас альбом Queen 2 считается одним из лучших в дискографии группы. Он входит в, цитата, «список 1001 альбома, который вы должны прослушать, прежде чем умереть». Конец цитаты. А в то время пластинка не сумела завладеть воображением покупателей. Цитата. «Альбом оказался чересчур сложным, чтобы его по достоинству оценили дети, восторженно следившие за восходом звезд вроде Гарри Глиттера, Суит и Марка Болана. Слушатели постарше и поопытнее с недоверием встретили неожиданную смесь рафинированного софт-рока с лихим электрическим угаром». Конец цитаты. Приведу слова звукоинженера Trident Роя Томаса Бейкера. Цитата. «Они твердо вознамерились превратить Queen 2 в несъедобный винегрет. Их распирали все новые и новые идеи, черные и белые стороны, вся эта магия. У Фредди был девиз: мечтаешь провернуть что-нибудь этакое? Тащи сюда, обязательно вставим». Конец цитаты. Завершим знакомство с альбомом Queen 2 композицией «The Loser in the End», написанной барабанщиком Роджером Тейлором. Цитата. «Поначалу я увлекся сочинением песен в качестве хобби. Меня нельзя назвать профессионалом этого дела, хотя и меня порой посещает муза. Но я же не Пол Маккартни. Ну, сами знаете, проснулся и сочинил песню до завтрака». Конец цитаты.

Во время первого сольного тура по Великобритании в марте 1974 года зародилась традиция в конце каждого концерта исполнять национальный гимн Великобритании. Поводом к этому послужил случай, когда на одном из концертов зрители, ожидая выхода Queen на сцену, хором запели гимн Великобритании. В апреле 1974 года британская группа Mott the Hoople отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки, пригласив Queen быть у них на разогреве. Музыканты Queen с радостью согласились. Гастроли проходили успешно, американская публика хорошо принимала выступления Queen. Через месяц после начала гастролей на одном из концертов в Нью-Йорке Брайан Мэй прямо на сцене потерял сознание. Медики поставили диагноз – гепатит и прописали Мэю 6-недельный постельный режим. Группа Queen была вынуждена прервать гастроли и вернуться в Великобританию. В середине лета Queen приступила к записи материала для своего нового третьего альбома, который назывался «Sheer Heart Attack» – «Обширный инфаркт». Через некоторое время на Брайана Мэя обрушились новые неприятности – обострение язвы, срочная операция и восстановительный период после нее. Мэй впал в глубокую депрессию, а Queen втроем дописывали материал нового альбома, оставляя места для гитарных проигрышей и вокальных партий Брайана Мэя. Сентябрьский гастрольный тур по Великобритании пришлось тоже отменить. Цитата. «После моей выписки из больницы передо мной встала огромная гора несыгранных мною инструменталок плюс вокальных партий, которые необходимо было разложить на 3 голоса. Много накладок мы сделали в Лондоне. Многие идеи приходили ко мне, когда я лежал в больнице и размышлял о нашем будущем». Конец цитаты. Назло всем невзгодам Queen записали очередной альбом, сделав акцент не на инструментальные соло, а в большей степени на мелодичные песни, среди которых прежде всего выделялась композиция «Killer Queen», которую мы сейчас и услышим.

Эту композицию, не могу сказать песню, а именно композицию, я услышал осенью 1975 года по польскому радио. Она поразила меня своей нестандартностью, необычностью аранжировки, сложностью вокальных партий, звуком гитары. А вот что говорил о композиции «Killer Queen» Брайан Мэй. Цитата. «Фредди впервые сыграл ее, когда я валялся в своей комнате в уэльской студии «Рокфилд». Я болел, и мне было очень плохо. Помню, лежу я, слушаю, как Фредди поет эту отличную песню и страдаю. Я ведь даже не могу выбраться из постели, чтобы подыграть ему. Наверное, группе придется продолжать дальше без меня. Но в итоге я встал на ноги и обнаружил, что они специально оставили местечко для моих соло». Конец цитаты. Сингл с композицией «Killer Queen» вышел в октябре 1974 года и добрался до второго места в британском хит-параде синглов. На первое место сингл не пропустила композиция тогдашнего идола подростков Дэвида Эссекса. Интересно, кто сейчас его помнит? По словам Брайана Мэя, цитата, «Killer Queen стала поворотным моментом нашей карьеры. Эта песня наилучшим образом выразила наше направление в музыке и была большим хитом, который был нам так нужен, как символ нашего признания и успеха. Знаете, мы сидели без гроша в кармане, впрочем, как и многие рок-музыканты, бившиеся на грани выживания. Мы все существовали в своих лондонских каморках, совсем как остальные». Конец цитаты. В конце октября, гастролируя по разным городам Великобритании, Queen почувствовали на себе, что такое квиномания. В Ливерпуле фаны при появлении группы штурмовали сцену. В Глазго экзальтированные поклонники стащили Меркьюри со сцены, и его пришлось вызволять с помощью службы безопасности. Первые 10 рядов были разнесены в щепки, но директор концертного зала все равно остался доволен. Впервые в его зале случился аншлаг. В день этого концерта альбом «Sheer Heart Attack» поступил в продажу. С альбома «Обширный инфаркт» слушаем композицию «Now I'm Here». «Теперь я здесь».

Вот что говорил помощник звукооператора Гарри Лэнгон о работе над только что прозвучавшей композицией. Цитата. «Queen потели кровью. Они разрушили привычные рамки. В песне «Now I'm Here» они повесили на вокальные партии все мыслимые эффекты задержки. Сразу 5 магнитофонов вращали бобины с 1/4-дюймовой пленкой. Вся студия гудела». Конец цитаты. Альбом «Sheer Heart Attack» оказался успешнее первых 2 альбомов Queen. Он занял 2-е место в британском хит-параде и попал в топ-10 в Соединенных Штатах Америки. Вот что говорил Фредди Меркьюри о музыке Queen. Цитата. «Моя музыка не вписывается в рамки отдельных категорий. Она не предназначена только для японцев или немцев. Она сразу для всех. Музыка – это язык, который понимают все народы. И я хочу только одного – чтобы меня выслушали кто угодно и где угодно». Конец цитаты. Третий альбом любой группы традиционно считается лакмусовой бумажкой, проверкой ее таланта и творческого потенциала. Группа Queen с триумфом прошла эти испытания. Цитата. «Если их диск не был в точности динамитом и разящим лазером, как пелось в Killer Queen, он, по крайней мере, был той искрой, из которой возгорелось пламя». Слушатели не могли вникнуть в каждую композицию альбома, поскольку им казалось, что ребята слегка переборщили. И это так. На диске мы использовали все ухищрения, на которые были тогда способны. Конец цитаты. С альбома «Sheer Heart Attack» слушаем композицию «Misfire».

Прозвучавшая только что композиция «Miss Fire» — это первое творение басиста Джона Дикона, попавшее на альбомы Queen. Цитата. «Я считаю сочинение песен сложным занятием. Обыкновенно я подхожу к этой задаче с музыкальной стороны, а это не совсем правильный метод. Все только усложняется. Мне приходится придумывать слова к уже готовой мелодии. Но, похоже, иначе я просто не умею. Надо бы сесть и записать на бумажке несколько строк, а потом попытаться положить их на музыку. Так гораздо проще. Но у меня куда больше музыкальных идей, чем литературных. К тому же я не могу спеть ни единой ноты. Все равно, что провести жизнь в инвалидном кресле. Это огромное препятствие. Конечно, если бы я мог петь, все было бы совсем иначе». Конец цитаты. Фирма Trident вцепилась в Queen мертвой хваткой. Несмотря на оглушительный успех альбома Sheer Heart Attack и сингла Killer Queen, напомню, они заняли вторые места в Великобритании и десятые в США. Trident держала Queen на коротком поводке, повысив их недельное содержание с 20 до 60 фунтов стерлингов. Отношения между Trident Productions и Queen по-прежнему определялись тремя контрактами, подписанными ранее. Имея большие деньги от продажи альбомов и синглов, Trident отказывалась выплатить музыкантам Queen некоторые суммы в счет будущих гонораров. Брайан Мэй, цитата. «У нас был имидж людей, своим трудом добившихся огромного успеха, которые могут позволить себе раскатывать по городу в Роллс-Ройсах. Но на самом деле мы по-прежнему ютились в крошечных съемных квартирках». Конец цитаты. Композиция «Flick of the Wrist», сочиненная Mercury, в завуалированной форме говорит о сложных взаимоотношениях между Queen и Trident Productions. Слушаем.

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Слушаем Галину песенку, написанную композитором Людмилой Лядовой на слова Юрия Харченко. Исполняет миссис Хадсон. Ой, что я говорю? Исполняет Рина Зеленая.
1: Сыграйте мне, пожалуйста, еще. Ой, не так, вот.

перепечила на еще. Я все громче разбудзаку. Знаете что, я вам сейчас лучше давайте только одну вторую перепою, а то первую ночью и неинтересно какая-то, правда же, еще.

0: разговор. Я все громче забываю, с каждую мимо не забываю. Знаете, что я делаю? Я вообще правда хотела только одну вторую перепеть, а первую мы еще сама взялась, поется еще и поется. Белорушки у птички, у этой, у кого же, две кошечки. Это кошка глупая у нас, Юрка ходит в первый класс, а теперь правильно. Это вы мне все неправильно играли, вот.
1: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 14. Джефф повез Витька в супермаркет за едой за телохранителя. А я сидел в офисе с Белен, стараясь проинструктировать ее как можно подробнее. Инструктаж, впрочем, сводился к одному — никуда не выходить и никому не открывать. Ты знаешь, чем мы занимаемся, так? Такая работа чревата тем, что время от времени возникают проблемы.
1: Я понимаю, — кивнула она.
0: Смотрела Белен мне прямо в глаза, вид у нее был при этом заметно испуганный. Чего я и добивался, к слову. Для Витька это новым не было. До этого я уже дважды объявлял локдаун, и он знал, что к чему. Если ты не можешь решить вопрос с работой, то не должна сюда приезжать вообще, понимаешь? До тех пор, пока я не разрешу.
1: Я сказала, что заболела и буду работать дома. Я программист, проблем не будет.
0: Анонимность, — добавил я. Твое местоположение не должны вычислить даже с работы.
1: Вся связь через прокси, телефон, скайп.
0: Очень хорошо. Вообще мы организовали еще одну степень защиты, как я уже говорил. Так просто нас даже по официальному IP не вычислишь. Но не уверен, что Белен об этом знает. Скорее даже нет. И знать ей не следует. Витек сумел подчистить картинки с видео. Женщина так и осталась практически неопознаваемой. А вот Эдуард Богатырев сомнений в своей личности не вызывал. И главное, номер патрола удалось просчитать. Пусть мутноватые, предположительно, но очертания пятен на месте букв и цифр очень похожи на номер той машины, что Кики обнаружил в колонне. Японка Сатори, к слову, тоже носила очки, но вместо бейсболки у нее на голове была панама. На всех роликах, в которых присутствовала. Похоже, что учитывала камеры у школы. Они везде их учитывают. Но фигура и осанка сомнений не вызывали. Перед нами на фото азиатка. С поправкой на записи в дневнике убитой — она именно Сатори. Но реально у нас сейчас есть Эдуард Богатырев, эстонский гражданин вроде как. С ним никаких сомнений, он к этому делу притянут прочно и крепко. И он должен много знать, что от него и требуется. Кики нашел по тому адресу, что я ему выслал, склад. Точнее, изолированный отсек большого складского ангара, выкупленный новыми владельцами. Внутрь не заходил, понятное дело, в двери не звонил, а за то время, что он за ними наблюдал, туда приехала старенькая «Мазда» с двумя немолодыми негритянками, которые вытащили из багажника швабры, ведра и корзину с моющими составами. Уборщицы. Кто открыл им дверь офиса, он с улицы не разглядел и проверять не полез, пометуя полученные от меня приказы никуда не лезть и не рисковать. Машин возле склада стояло много, так что определить принадлежность какой-то из них кому-то работающему не удалось. Надо ждать конца рабочего дня. Но следить за входом трудно, встать негде. Когда Кики снял уборщицу, он стоял под аварийкой во втором ряду и через 10 минут уехал, чтобы лишнего внимания не привлекать. Но это тоже что-то. Если там работают, то будут люди. И кто-то из них может оказаться подозрительным. Это будет или азиатка, или среднего роста женщина с прямыми темными волосами. Или мужчина, лицо которого Витек снял с отражения в окне соседнего автомобиля. Да, подходящих под наши фото фиест или акцентов на стоянке не было. Кики это проверить не забыл. «Надо ехать, надо ехать», — сказал я сам себе, глянув в нетерпении на часы. «Где там Джефф шляется? Время теряем». Поехали не на его большом белом сабербине, который видно отовсюду, а на рабочей машине. Немолодой серой Kia Sorento. Я только дробовик с патронами перебросил из своей Тойоты и рабочую тревожную сумку. Попутно в багажнике машины я заметил винтовочный чехол с почами под магазины к АР-15. В отличие от меня, Джефф все же винтовки покупал, пусть из них стрелять и негде. У него дома вообще целая коллекция оружия, и чистить свои запасы ему не лень. Непоздновато выезжаем? Нет, нормально. Кики, следящий за домом Богатырева, пока сообщает, что там нет никого. Если Эдик появится, то, наверное, ближе к ночи. А мы там уже скоро будем. До колонна путь недалекий. Кстати, Висенте только что прислал сообщение о том, что на Эдуарда Богатырева зарегистрирована машина Ford Everest серого цвета. А я, в свою очередь, перекинул это сообщение Кики. Пусть проверит. И не попалась ли такая машина ему возле склада. Но Кики ответил, что проверить сможет позже, так что приходилось ждать. Затем я позвонил Энн.
1: «Планы на вечер?» — Сразу даже не здороваясь, спросила она. «Скорее их отсутствие. Мне надо уехать. В Дэвид. До завтра. До завтрашнего вечера, если точнее».
2: «Да? Жаль».
1: По тону похоже, что она и вправду немного расстроилась.
2: «Но в выходные ты со мной?»
1: «Скорее всего. Ты понимаешь, у меня работа немного ненормированная, так что... Но я попытаюсь ничего не планировать и не дать свалить мне на голову.
2: В любом случае, я тоже не буду ничего другого планировать. Дай знать, если что-то изменится, хорошо?»
1: «Разумеется». «Тоже не Росита. Энн ведет свой бизнес, не маленький, так что понимает, что у людей, которые работают, бывают обстоятельства». Росита, к слову, этого не понимала никогда и каждый раз расстраивалась, хоть и старалась не ныть. У латиноамериканцев обычно не бывает таких обстоятельств, которые могли бы помешать отдыхать. Если что и мешает, то только работе. «Я позвоню».
2: «Буду ждать и скучать», — ответила она.
1: На этом разговор и закончился.
3: «Это не Росита», —
1: скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Джефф. «Нет, мы расстались с Роситой».
3: «Жаль, славная девочка».
1: «Джефф, она ровесница моей дочери», — посмотрел я на него. «Я чувствую себя рядом с ней или педофилом, или старым развратником. И мне с ней скучно».
3: «Последнее верю», — усмехнулся он. «Приходилось видеть людей, женившихся на молодых, экзотических, старавшихся выйти замуж».
1: «Вот-вот».
3: «Кстати, она англичанка?»
1: Он кивком указал на телефон, который держал в руках.
3: «Хорошо было слышно».
1: «Да».
3: «Тебе же они никогда не нравились, если мне память не изменяет».
1: Не удержался он, чтобы не уколоть. «Теперь кое-кто из них нравится, оказывается, но на всех это не распространяется».
3: «С кем я дружу?» — вздохнул он. «Я должен быть патриотом».
1: «Будь, я не мешаю. Кстати, тазер у тебя здесь есть?»
3: «Есть, а что?»
1: «Прикидываю силы и средства», — сказал я. «У меня тоже есть, я даже подзарядил его вчера». Киа выехала на хайвей Панама-Колон, по которому предпочитал ездить Джефф. Было поздно, так что машин на дороге немного. Все больше местные, фермерские, возвращающиеся с работы. Едва выехали из города, как полил дождь. Пришлось закрыть окна и включить кондиционер, потому что стекла тут же начали запотевать.
3: «Терпеть не могу, Колон», — признался Джефф, руля левой рукой, а правую удерживая на рычаге коробки передач. «И настолько ненавижу этот город, настолько же люблю окрестное побережье. Кстати, ты нырять когда-нибудь соберешься?»
1: «Когда-нибудь», — осталось только вяло пообещать мне.
2: «С нырением этим вообще смешно получилось. Я когда-то этим здорово увлекался. И когда приехал в Панаму, хотел эти занятия возобновить. Расписывал Джеффу прелести подводной жизни, а тут оказалось, что один его приятель, Майкл, держит драйверский центр на Бокас-дель-Торо. И он предложил Джеффа, раз уж тому так охота, всему обучить, заодно выдав карточку PID. Джефф курсы честно прошел, начал нырять, а я вот как-то не собрался. В результате Джефф начал меня с этим дайвингом терроризировать при каждом удобном случае. А я все кивал, соглашался, и на этом все заканчивалось. А побережье, да, красивое. Решил я чуть увести разговор в сторону. Если бы весь мусор из Карибского моря к нему не несло, так вообще идеально было бы. Пляжи там и вправду роскошные. Обычно полоса кораллового песка под стеной ярко-зеленых джунглей. Красота. Но вечно забросаны гниющими водорослями, пальмовыми листьями, сором и всяким таким. Потому что берега там сходятся воронкой, там течение оставляет все, что носится в этом районе Атлантики. А вот дайвинг на тамошних рифах отличный, верно?
3: «Если бы была возможность бросить все дела, я бы поселился где-то там, на берегу».
2: «Со скуки бы умом не поехал?»
1: — поинтересовался я.
3: «Можно на Бокас, там весело», — пожал он плечами. «Но ты меня знаешь, я люблю тишину. Ричи, к слову, почем зря стреляет прямо из окна на своей земле. Никакие стрельбища ему не нужны».
2: «Ну, я бы предпочел стрельбище, и все же жизнь, если не в городе, то хотя бы там, где можно пойти в ресторан. Или встретиться с кем-то в баре. Сидеть в гордом одиночестве посреди джунглей. Твой Ричи, насколько я помню, вообще со странностями».
3: «Странности у него появились раньше, до переезда туда», — засмеялся он.
2: «Кстати, ты так и собираешься всегда жить в Панаме?»
3: «Разумеется. Мне здесь нравится. А ты все же хочешь уехать?»
2: «Все же хочу. И надеюсь, что это все, что мы сейчас делаем, еще и станет моим билетом на выезд отсюда».
3: «И в чем смысл? Здесь дешевая жизнь, женщины, еда. Все дешевле. Красиво и ярко. Хорошая еда, хорошая музыка. Что еще?»
1: «Здесь есть ощущение обученной жизни, ты знаешь?» Я попытался сформулировать мысль сначала для самого себя. «Вот ты приехал сюда сам, своим решением, так? А я был вынужден приехать, поэтому где-то здесь...» Я постучал пальцем по своей голове. «Живет мыслишка о том, что меня сюда сбросило как мусор. А мне это не нравится. Я просто из принципа хочу выбраться отсюда и вернуться именно туда, откуда был вынужден уехать».
3: «А принять это как удачу у тебя не получается?»
1: «Нет», — покачал я головой. «Это способ успокоить самого себя, а я ведь еще и упрямый, как баран».
3: «Ну, у каждого свое», — сказал он задумчиво. «Если бы я не сам выбрал место жизни, черт знает, что бы я думал по этому поводу. Но я останусь здесь. Здесь и похоронят».
0: Глава 15.
1: «Есть машина на стоянке?»
3: «Есть. Никуда не выезжал», — сказал Кики. «Я на паузу на нужном месте выставил».
1: Он пододвинул ко мне лэптоп с открытой крышкой.
3: «Отсюда авто не видно».
1: Проведя пальцем по тачпаду, я активировал сейчас темный экран, сразу войдя в окно видеоплеера. «Точно. Вот он, серый Эверест. Номер соответствует». «Все, зацепились мы за них, похоже. Теперь надо действовать». Автобус Кики стоял на той самой улице, на которой находился склад. Стоял довольно неудобно, но лучше места найти не получилось. Все вокруг было занято. И только сейчас люди понемногу начали разъезжаться с работы. Джефф со своей машиной пристроился вообще на перпендикулярной улице и сейчас был на связи по радио.
3: «Полиция появлялась в штатском», — добавил Кики. «Тоже снял. Были в складе минут 30».
1: «Понятно. Приехали допросить брата убитого. Надо нам торопиться, мало ли что они решать дальше сделать».
3: «Курьер, здесь диспатч. Как принимаешь?»
1: Пользовались мы гражданскими рациями, так что радиообмен старались маскировать под коммерческий. В этом районе таких раций пруд-пруди. Так что если кто случайно выскочит в наш сложно сочиненный канал, вряд ли особо заслушается.
3: «Чисто принимаю».
1: От военных правил обмена тоже старались отойти подальше, по той же самой причине. Но это уже не до конца получалось. Часто сбивались.
3: «Курьер, надо меня подсадить! Прокатись мимо!» «Хорошо, я все понял».
1: «Кике, держи связь. Когда Эдик поедет с работы, следуй так, чтобы он не заметил. Не наваливайся. Нам лишь бы момент не пропустить, сама слежка не так важна. И встанешь потом здесь». Я повернул к нему экран планшета, открытого на нужной Google карте, и показал стилом метку. «Это стоянка Академии Лассаль. Там никто тебя даже не увидит. Проверишь связь. Когда дам сигнал, выдвинешься вот сюда». Острый кончик стила перескочил на Кайе на Сьон Унидадес. «Где меня и подсадишь. Дальше все объясню. Вале». Серая Соренто показалась из-за угла, неторопливо двигаясь по улице. А я, выбравшись из автобуса, пошел по тротуару. Когда Джефф меня нагнал, я забрался к нему в машину.
3: «Что решил?» — спросил он.
1: «Дом у него с задней стеной к лесу прижат, так что маршрут похода понятен. Бросаем машину вот здесь». Теперь я уже демонстрировал карту на планшете Джеффу. «Видишь?»
3: «Ну да, вижу», — усмехнулся он. «Ты просто говори, куда ехать».
1: «Смытый городок».
3: «А, понял».
1: Колонна — это трущоба. То небольшое количество богатых и состоятельных, что зарабатывает деньги на идущих через город грузах, живет примерно там же, где братья Богатыревы. Там хорошие школы, там местный университет, там место само по себе. А совсем рядом, чуток через лес, на запад раскинулся пригород, бедный и грязный. Когда-то его пытались расселить и начали совсем рядом строить поселок, состоящий из маленьких и скромных, но вполне чистых и симпатичных муниципальных домов. Но что-то не так рассчитали с геологией, и когда первая часть поселка была практически готова и даже объявили дату заселения, земля под ними вдруг поплыла. Ничего сверхкатастрофического не случилось, никто не пострадал, только все дома от первого до последнего пришли в негодность. Перекосились, осели, пошли трещинами, ну а остальное немедленно доделали здешние бесконечные дожди. Но дорога через это место осталась. Была расчищена площадка под вторую очередь, теперь уже замороженной стройки. Сохранились и даже работали офисы и какие-то склады. Я когда-то сюда одного клиента сопровождал, который побаивался владельцев этих самых складов. Но при этом ему было что-то там нужно. Вот тогда и разобрался, что здесь к чему. А еще в этом месте можно сделать две вещи. Упрятать машину в зарослях так, что в темноте ее с 3 метров не разглядишь, и пройти Калькона-стрит через джунгли по прямой. Это с 0,5 километра примерно. То есть то, что нам и нужно. В общем, минут через 15 наша немолодая Кио, разбрызгивая мутные лужи колесами, проскочила по грязным улочкам никак не поименованного пригорода и выехала на разбитый, местами просевший асфальт смытого поселка. Было уже темно, но Джефф фары включать не стал, а просто достал из сумки прибор ночного видения, заранее закрепленный на легком велошлеме, и надел. Затем мы уже вручную выбрали место, в котором машину можно было бы закатить в кусты и при этом без особого риска завязнуть. «Все, выдвигаемся», — сказал я, открывая крышку багажника и подтягивая свою сумку.
3: «План-то у тебя есть или так идем наугад?»
1: — чуть с иронией поинтересовался Джефф. «Зародыш плана. Войдем на его участок и будем ждать».
3: «Соседи?»
1: «Там ограды сплошные. Если держаться правильно, то никто не заметит. А дальше сообразим. Тазер только не забудь».
3: «Да, спланировал ты», —
1: хмыкнул он, но дальше возражать не стал. «Ну, что можно напланировать за это время? А следить и тянуть момент? К нему уже сегодня полиция приезжала. Черт его знает, что они накопают дальше. Заберут его себе, и тогда у нас никаких шансов на решение проблем вручную. Так что лучше на удачу попробовать. Я это понимаю, и Джефф это понимает прекрасно. Даже лучше, чем я, наверное». Изнутри тревожной сумки я вытащил черные туристические карго-штаны, черную же трикотажную майку с длинными рукавами, затем мотоциклетный подшлемник-маску, тонкий и хорошо продуваемый. Надел это все, сбросив то, что на мне было, обратно в сумку. Обул темно-серые ботинки для трекинга. На широкий ремень инструктор нацепил кобуру с большим пистолетом. Почи с магазинами, чехол с тазером, добытым когда-то не слишком легально. Джефф, к слову, и помог. Потом натянул на руки перчатки Гудир. Они в этих местах куда как приятнее специальных тактических и прочих. Не так руки потеют. В довершение всего включил и проверил монокуляр ночного видения. Так же, как и у Джеффа, только нацепленный на черный матовый шлем протек для рафтинга. Дорогая игрушка. ПНВ, в смысле. Не шлем. Но в моей работе чрезвычайно полезная. Все, готов. Джефф примерно как я снарядился. Тут ничего нового не придумаешь. Конечно, если нас кто увидит, тот удивится чрезвычайно, но увидеть никто не должен. Да и пусть удивляется. Мы в масках, не опознаешь. Разве что Джеффа по габаритам. Активировал планшет, нашел синюю стрелку метки. Это мы. Пошли.
3: Веди.
1: Вошли в лес, как в суп нырнули. Листва настолько плотная, что сюда никакой ветерок не проникает. Под редкой травой чавкает красная глина, ноги скользят. Недавний ливень и вовсе все промочил, с листвы льется на голову. К счастью, кто бы что ни думал, но панамские джунгли бедны мерзкими насекомыми. Здесь, например, нет пиявок, а в иных местах они настоящий бич всего живого. Нет по-настоящему опасных насекомых, мало ядовитых змей, а те, что есть, чаще всего не самые опасные разновидности. Даже клещей можно поймать только в полях, в лесах таких, что атакуют человека, не водится. Зато здесь водятся москиты, и пусть их даже не так много, как летом в лесу, в средней полосе, но несут они в себе достаточно всякой заразы. Их здесь стараются выводить, и делать это умеют, опыляя водоемы, в которых они разводятся всякой химией. Но мы все же щедро, не скупясь, полили себя репеллентом и на открытые части тела, и поверх одежды. Но душно в этом лесу жуть. Постоянная навязчивая ассоциация с турецкой баней в голове. Несколько шагов, и ты весь мокрый. Экватор практически. Самый экватор. С ПНВ идти было нетрудно, разве что приходилось закрывать тот глаз, что глядит через монокуляр, когда сверялся с картой на планшете. Какой-то у меня внутренний конфликт начинается от такого мозаичного сочетания цветов. Но направление держали верное, и минут через 20 вышли практически туда, куда и хотели. К задней стороне участка братьев. Брата, если точнее. Второй брат уже в морге давно. Да, запомнил я все верно. Ограды здесь были сплошными, только ворота решетчатые. Джунгли просто налезали на забор сзади, так что осматривали двор мы без всякой опаски. Бассейн, в котором плавает несколько опавших листьев, небольшой, возле него навес с барбекю, гаража нет. Вместо него, опять же, навес. Под ним стоит серебристый патрул. Место рядом свободно, причем видно по следам, что вторую машину ставят туда. Это хорошо. Получается, что водитель выходит в узкое пространство между бортом машины и стеной дома. Его в этот момент и не видно ниоткуда.
3: видишь, куда он выйдет?» — спросил Джефф, повторяя мои мысли побуквенно.
1: «Ага, надо только сообразить, где самим прятаться. Если с этой стороны дома, то он не увидит, но и его будет дверь прикрывать».
3: «Какая дверь?»
1: «Автомобильная», — поморщился я. «Он выйдет и окажется за ней».
3: «Не вижу проблемы», — прошептал он. «Один остается здесь и наблюдает. Второй с тазером там, не высовывается. Когда Эдик выходит из машины, наблюдатель дает команду. Главное — дождаться звука закрываемой двери».
1: «Рискованно!» Меня совсем сомнения одолели. «Если что-то пойдет не так, то клиент укроется за домом. И он может быть вооружен. Времени схватиться за оружие у него будет достаточно. Тогда не только обломаться можем, но еще и на кладбище переехать».
3: «Наблюдатель за машиной. Второй машиной, в смысле. Клиент его не заметит. А пока тот паркуется, можно обойти Ниссан и оказаться с другой стороны».
1: «Можно. Ты камер не видишь, нет?»
3: «Нет, не вижу», — покачал головой Джефф. «Но это не означает, что их нет, верно? Ты об этом лучше всех знаешь».
1: «Верно. У меня в квартире и в офисе камеры стоят так, что их не видно. А где видно, там может оказаться только муляж камеры. Если кто-то войдет ко мне в квартиру без моего участия, а система защиты производства Витька активирована, то мне мало того, что придет СМС, но заодно еще и фотография вошедшего. Почему два этих брата-акробата не могли что-то такое поставить? Нет, опознать нас по записям не получится, наверное, но тревогу это поднять может. Причем не только при входе в дом, но и при проникновении во двор, например. Ворота автоматические?»
3: «Автоматические», — присмотревшись, сказал Джефф. «Открываются внутрь. Думаешь, заблокировать?»
1: «Как вариант. Сесть у самой стены со стороны левой от нас створки, что-то воткнуть в землю так, чтобы он не мог въехать, но свободно вошел. Левая створка откроется, прикроет засаду. К правой он повернется в поисках помехи, так?»
3: «Скорее всего». Вдохновения в его голосе я не услышал. «Но я бы в подобном случае вошел с вытащенным пистолетом и сначала проверил противоположную сторону. А ты?»
1: «Я тоже».
3: «А он?»
1: «Кто знает, но полагаться на это нельзя, верно. Все должно выглядеть как обычно».
3: «Тогда надо брать на выходе из машины, а во двор войти ровно в тот момент, когда он подъезжает. Тогда, если у него там даже система безопасности, он может просто не успеть получить сообщение».
1: «А сирена завыть не может?»
3: «Не думаю», — хмыкнул Джефф. «Здесь слишком много живности. Обезьяна может активировать».
1: «Это точно. Обезьяны сейчас орали где-то у нас за спиной, причем так, что в ушах звенело. Это, кстати, хорошо, что орут. Если мы Эдика дождемся и брать будем с шумом, то обезьяны нас тем самым прикроют. И датчики движения на сирену точно никто выводить не будет, только на камеру. Максимум. Значит, надо входить во двор практически одновременно с появлением клиента. Цепочка оповещений срабатывает не мгновенно, так что он во двор заедет, я думаю. Самый лучший вариант из тех, что удалось пока придумать. Черт, знать бы точно, есть камера или нет. Тогда все было бы проще. Скорее всего, нет, но исходить лучше из того, что они есть. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как гласит народная мудрость. Так, одноразовые пластиковые наручники хомуток, липкая лента, все под рукой. Все готово, все готовы, осталось только дождаться. Но вот с дождаться, оказывается, возникли проблемы. Машина Эдика так и стояла у склада, хоть с

0: Может, Эдик вообще живет не здесь? С женщиной, например, в другом месте. А мы теряем время, откровенно теряем. Сколько еще будем ждать? Джефф, что будем делать?
1: Поехали на склад, — сказал он, подумав.
0: Обоснуй.
1: Тебя они не должны знать в лицо, так? Стоянка там довольно тесная. Позвони в дверь, и если кто-то откроет, скажи, что их машина мешает проезду.
0: Не мешает.
1: Если откроет Эдик, убедимся, что он там. Кто-то другой начнут обсуждать, спрашивать друг друга, увидишь, кто вообще там есть. И почему уже не горит свет.
0: А дальше?
1: У меня есть мигалка на магните. Сейчас темно, если сесть на хвост и включить ее, то никто не разглядит, что за машина сзади. Остановим и просто скрутим.
0: Ты не годишься, слишком большой для панамца, — сказал я, критически осмотрев Джеффа. Кики выступит с главной ролью.
1: То есть ты согласен?
0: А что еще остается? А ничего не остается. Ожидание выглядит все менее и менее перспективным. Махнули рукой и пошли обратно. При этом я втайне надеялся, что Кики вот-вот выйдет на связь и скажет, что Эдик едет домой. Но Кики на связь не выходил. Так что мы в обратном порядке добрались до спрятанной машины, переоделись и загрузились в салон. До трущоб ехали с ПНВ. Там уже фары включили. От скопления обшарпанных и линялых под бесконечными дождями халуп до складского района было рукой подать. Только шоссе пересечь, так что неподалеку от Кики мы тормознули совсем скоро. Места у тротуаров уже появились, так что сейчас встали без всяких проблем. Джефф остался за рулем, а я дошел до автобуса, в котором от безделья загибался Кики. Между делом я заметил наполненную бутылку из-под воды в пакете на полу. Он и в уборную не ходил. Сидел в машине все время. «Пошли, пройдешься, постучим им в дверь», — сказал я. «Только оружие не забудь». Кики довольно ухмыльнулся. Точно, засиделся. «Если ответят, скажешь, что машина выехать мешает. Этот самый Эверест. Неважно, что будут говорить, главное, чтобы открыли или запустили внутрь. Мне надо лица увидеть».
1: «Если увидим кого-то из тех, из наших видео,
0: берем сразу. Держи мой тазер». Я вытащил из сумки нечто, напоминающее смесь фонарика и не пойми чего, черное с красным, и протянул Кики. «Если я крикну, что за дела, вали того, с кем говоришь. Это значит, что я его узнал». «Так, а я без тазера, получается. Ладно, возьму у Джеффа». Пошел, взял. А Джефф еще и винтовку переложил в салон, вытащив из чехла, и сказал, когда я отходил.
1: «Рацию не отключай, я прикрою в случае чего».
0: «Понял». И пошел. Дверь в склад была на углу. Солидная металлическая дверь, какую пинком не выбьешь. Это все же колонн, тут еще городишко. Провались и пропадем совсем. Со всеми его обитателями. Вот точно бы ни разу не пожалел. Кики поднялся на крыльцо и взялся звонить в домофон. А я же со скучающим видом встал чуть в стороне так, чтобы оставаться в поле зрения камеры. Пусть не думают, что я что-то замышляю. Мы с Кики просто отъехать хотим. А их машина нам мешает. Вообще их машина мешать не может никому, но, как мне кажется, для завязки разговора этого достаточно. Надо, чтобы приоткрыли дверь для начала. Надо глянуть, кто это сделает. А если не сделает никто, тогда куда они могли деться? Хотя нет, свет зажегся внутри, вон окошко под самым свесом крыши. Есть там свет, есть. Голос, который ответил Кики из динамика, явно принадлежал не местному. Акцент был сильно заметен. Но акцент не русский, скорее английский, что ли. Кики заговорил по-испански, очень быстро, как пулемет, с диким деревенским акцентом, глотая половину звуков в словах так, что я почти ничего из сказанного сам не понял. Человек по ту сторону домофона озадачился, затем на не очень хорошем испанском попытался уточнить, в чем же дело. Кики снова затараторил, изображая гнев и размахивая руками. Жалуясь, говорил про серый форт. Потерял номер, тыкал пальцем в камеру и уверял, что это их машина. И добился-таки своего. Человек сказал «щит» и открыл дверь, выглянув наружу. Кики опасным не выглядел. Деревня деревней. Я вообще поодаль стоял. Открывший глянул на меня мельком, потом, досадливо морщась, высунулся наружу, пытаясь глянуть туда, куда показывал мой помощник. «Ну да, все в пределах нормы, машин тут много, ворот в склады много». Может, даже какой-то поздний грузовик пытается вписаться в ворота с длинным прицепом, а их машина мешает. Все бывает. Человек был вооружен, под рубашкой пола, свободной, свисающей, виднелись очертания кобуры.

0: и правую руку он все же держал от нее неподалеку. А еще я его узнал. Сразу же, как только он дверь отворил. Это он ехал в Акценте в тот первый день, когда мы взялись проверять, нет ли за Гонсалесом слежки. И именно он и следил, в паре с какой-то женщиной. Думаю, что Кики его тоже узнал мгновенно, потому что он сразу начал раскручивать ситуацию на манер лайки, подставляя добычу под выстрел охотника. Все так же, продолжая тараторить и размахивая руками, он сместился в сторону, заставив клиента совсем отвернуться от меня. Этого момента мне хватило для того, чтобы разместить у того на боку красное пятнышко лазера и нажать на широкую пластиковую кнопку спуска. Тазер слегка дернулся, отскочила крышка картриджа, выбросив две тяжелые иглы, которые устремились к цели, разматывая за собой тонкие упругие провода. Цель успела только слегка дернуться, а затем пропущенный через тело разряд отключил все мышцы, и человек свалился с крыльца, сильно ударившись лицом об асфальт. Да и хрен с ним. Дальше Кики преобразился в мгновение ока. Обижав упавшего, он схватил его за ноги и ловко втащил обратно в дверь, внутрь склада. При этом я еще раз успел наградить того разрядом тока, на всякий случай, чтобы даже не закричал, и затем захлопнул дверь за нами. Рядом никого не было, поэтому мы вдвоем навалились на нашу жертву, мгновенно стянув руки и щиколотки пластиковыми хомутами. А заклеивать ему рот лентой остался Кики. Я, стараясь не терять времени, пошел дальше, держа тазер как пистолет. Расстояния тут такие, что может сработать равноценно, зато без шума и лишних пока еще жертв. Осматривать, как оказалось, было особо нечего. Офис из одной комнаты, к нему прижалась крошечная кухня и туалет. Склад не слишком большой, но и не маленький. Грузовик своим ходом вполне въедет. И для товара места хватит. Но сейчас совсем пустой. Абсолютно. В нем даже прятаться негде. Там только полки пустые стоят, просматриваемые насквозь. Я сначала фонарем все осветил, потом включил свет. Показалось, что в углу справа от меня вроде как тень не сразу исчезла, а рассосалась. Или осела. Это что за глюк? Блин, а подвал не просто темный, он еще и холодный. В смысле, именно так холодный, как подвал в доме Гонсалеса. Когда спина замерзает у позвоночника, волосы встают дыбом. Я даже сперва в испуге назад сдал, в офис. Но ощущение как-то быстро начало растворяться. Дверь чудная, сплошь с уплотнителями, даже снизу, как и в подвале Гонсалеса. К двери приклеена полоса резины. Ну да, там, чтобы температуру в погребе держать, наверное. А здесь зачем? Ничего не понимаю. А холод, да, холод ушел, остался только сквозняк. Все как там. «Курьер, мы одного приняли, вывозим», — сказал я в рацию. «Жди». «А пока только офис обыщем. Как следует». Глава 16. В Панаме очень мало дорог. Не потому, что тут все плохо, а потому, что страна сжата двумя океанами и вытянута вдоль перешейка, густо заросшего джунглями вперемешку с горами и болотами. Проселки, если и есть, то короткие и тупиковые. А так все сообщение по нескольким шоссе. Собственно говоря, именно это спасает страну от окончательного сползания в пучину наркопреступности. Здесь все очень легко перекрыть, а полицейские заставы в самых разных местах — дело вполне обычное. К тому же, как я уже упоминал, панамская полиция под американским присмотром, так что коррумпирована очень в меру. С грузом порошка им лучше не попадаться, равно как и с чем другим криминальным. Например, со связанным похищенным человеком, лежащим под ногами в микроавтобусе. Не поймут. А если поймут, то совсем неправильно. Пусть путь нам и не дальний предстоит, но все равно надо пересекать канал по мосту и реку, по дамбе. Все равно свернуть с дороги некуда. Так что, если примут, то примут по полной. Поэтому Джефф ехал примерно в километре впереди, поддерживая связь по радио и выполняя роль головного дозора. Если увидит пикет, даст знать, а мы просто в обратную сторону повернем. И где-то в кустах схоронимся и будем ждать, пока не рассосется. Но ничего такого к нашей удаче не случилось. Похоже, что и вправду кто-то там наверху решил и нам немного подыграть. За что ему, если он там есть, большое человеческое спасибо. Клиент, на которого я поставил ногу, пару раз пытался трепыхаться, но у меня в руке был тазер, которым я тыкал в него в режиме электрошокера. И похищенный тогда пытался орать через заклеенный рот и на некоторое время успокаивался. Не думаю, что он пытался возмущаться, скорее норовил сменить позу, Но я решил, что это все же лишнее. Пусть так лежит. Видеть он ничего не мог. Я замотал ему голову, найденной у них в офисе, майкой, а заодно прихватил ее липкой лентой, чтобы не сваливалась. Труднее всего, наверное, было не проскочить в темноте поворот с дороги. Хорошо, что Джефф ехал перед нами и на этом самом повороте остановился, включив аварийку. Узкий, мокрый, грязный проселок нырнул под смыкающиеся над ним ветви деревьев, погрузив нас в полную темноту. Без фар, фонаря или ПНВ здесь, наверное, даже пешком не пройдешь. Разве что местами грибы на мокрых стволах деревьев фосфорицируют. Ехали недалеко, метров 400, но медленно. Автобус чуть подбуксовывал на глине местами, но нигде не сел. Киа впереди перла вполне уверенно, подкидывая комья грязи с колес. Ну и видно было, что по этой дорожке хоть и редко, но ездит. Затем джунгли расступились, выпустив нас на довольно просторную поляну, в одном углу которой собралась кучка строений. Фары осветили небольшой, довольно ухоженный с виду дом, а рядом с ним вполне добротные сараи, вроде дота или бункера, и что-то там еще. Перед домом стоял немолодой длинный белый пикап РМ на поднятой подвеске и мощных колесах с могучим кенгурятником перед радиатором. А возле пикапа стоял человек, явно поджидая нас. Первое, что бросилось в глаза, в руках у человека был автомат Калашникова. Машины подкатили ближе к пикапу, где земля была укатана и даже присыпана гравием. Джефф выбрался из-за руля, ну и я за ним следом, из автобуса. Ричи оказался высоким худым человеком с короткой кувшиноголовой стрижкой. Лицо морщинистое, загорелое настолько, что это даже в темноте было заметно. Светлые глаза. Почему-то чисто выбрит. От человека, живущего в одиночестве посреди джунглей, как-то этого не ждешь. Одет он был в старую военную куртку хаки, наброшенную поверх выленившей и выцветшей красной майки, чистые джинсы и тяжелые рабочие ботинки. Под курткой еще и кобура была видна. Автоматом человек не ограничивался. А был это именно автомат. Я первым делом бросил взгляд на переводчик огня. Они с Джеффом пожали руки, обнялись, похлопали друг друга по спинам. В общем, встретились как старые друзья. Мы с Ричи ограничились рукопожатием. Ладонь у него была сухая, крепкая, твердая, как доска.
1: «Привет, Джефф о тебе рассказывал», — сказал он. «И о тебе тоже», — он протянул руку Кике. «Кого вы сюда привезли?»
2: «Плохого парня, приятель», — сказал Джефф. «Кто-то из их компании убил Стива. И еще они убили женщину с ребенком».
1: «И что с ними надо сделать?»
0: Выражение лица у Ричи не изменилось, но мне подумалось, что если Джефф скажет «закопать живьем», то гостеприимный хозяин просто пойдет за лопатой.
2: «Мы его допросим, но потом не хотим ни убивать, ни отпускать».
0: «Надо его где-то запереть, там, откуда не убежишь», — пояснил я.
1: «С этим никаких проблем», — кивнул Ричи. «Вон тот домик бетонный и дверь в нем железная, и даже есть к чему привязать».
0: «То, что нужно». Клиенты вытащили из машины, не развязывая, убедились только, что дышит, и потащили, куда вел Ричи. К тому самому строению, что я принял за бункер. Хозяин осветил помещение фонариком. Пусто. Лишь в пол намертво вкреплены какие-то стальные плиты. Вдоль двух стен тянется ржавый, но массивный и крепкий железный профиль. Бункером оно и оказалось. Пленного просто бросили на пол, оттащив в дальний угол. «Привяжем?» — спросил Кики. «Нет смысла. Нормально упакован», — подумав, сказал я. «Пошли». Металлическая дверь захлопнулась, погрузив пленного в темноту. А Ричи просунул в петли скобу навесного замка. Все, может отдыхать. Хозяин усадил всех на террасе своего маленького дома, принес несколько банок холодного пива, открыл одну, усевшись в плетеное кресло.
1: «Поесть хотите?» —
2: спросил он. «Нет пока», — ответил за всех Джефф. «Ночь, какая еда! За пиво спасибо, очень кстати».
0: «А что это за место?» Не выдержав одолевшего любопытства, спросил я.
1: «Это? Он не рассказывал?»
0: — кивнул Ричи в сторону Джеффа.
1: «Это сначала было батареей, управлялось из форта Шермана, пока в пушках потребность не отпала. Потом этот кусок земли перешел в собственность ITT Incorporated, той самой, которую обвиняли во всякой зловещей деятельности в Латинской Америке. Тут дальше...»
0: Он ткнул рукой с банкой в сторону еле различимой стены джунглей.
1: «Есть еще участок в лесу, тоже батарея, но уже с бункерами и прочим. Еще туда раньше выходил трансатлантический кабель. А вот это место...»
0: — он постучал по поручню кресла.
1: «Должно быть как-то связано с тем... в проекте».
2: «Но пришел интернет», —
0: — вступил в разговор Джефф.
1: «Верно!» — кивнул Ричи. «И все изменилось. В результате ИТТ тот участок передала в собственность местной власти. А с этим не получилось. Какая-то проблема с документами. А потом о нем вроде как и забыли».
2: «И ты?»
1: «И я нашел себе здесь работу. Я тут и охранник, и монтер, и кто угодно. На самом деле здесь делать особо нечего. Я просто живу тут. И даже получаю пейчек каждые 2 недели. При этом с первого дня своего пребывания».
0: Он замолчал, что-то прикидывая.
1: «А я уже здесь 7 лет. Я так никого из ИТТ не видел».
0: «А с тем участком что?»
1: «Тот сразу выкупила какая-то местная компания, назвавшись Трансокеанскими коммуникациями. Заселилась туда, а через месяц к ним нагрянула полиция и нашла очень много кокаина. Идиоты даже не поняли, что такая покупка их не укроет, а наоборот, привлечет внимание. Кстати, а что вы этого парня еще не допрашиваете?»
0: «Хочу дать ему пропотеть до утра», — сказал я, отставляя уже пустую банку пива и протягивая руку за второй. «Неизвестность и темнота пугают больше, чем немедленный допрос. Пусть ждет и боится».
1: «Может, и верно. А насколько точно, что он убил Стива?»
2: «Может, и не именно он, но их там несколько человек. Одного вот он уже завалил».
0: Джефф кивнул в мою сторону.
2: «Несколько еще гуляет. Кто именно это сделал? Вот этот и расскажет, он должен знать».
1: «Ну, а это точно они?»
2: «Точно».
0: «А тебя здесь полиция не проверяет?» Решил я уточнить на всякий случай.
1: «Последний раз видел их здесь 3 года назад. Раньше приезжали довольно часто, но потом все же поняли, что я порошком не занимаюсь. Не беспокойтесь, никто здесь не появится».
2: «Кто он, кстати?» — спросил Джефф.
0: Я взял со стола пакет, в который мы с Кики свалили все, что удалось найти на пленном. Натянув перчатки, я аккуратно вытащил из него 2-цветный пистолет «Браунинг Про 9», запасной магазин, кобуру, бумажник. Из бумажника аккуратно вытряхнул, стараясь не только не наследить, но еще и не смазать потенциально имеющиеся на них отпечатки. Кредитки, водительское удостоверение, зеленую карточку оружейной лицензии. Уильям Джонсон, сейчас ему 33. Выглядит даже моложе, гражданин Великобритании. Все, что знаем о нем. В офисе вообще ничего интересного не нашли. Такое впечатление, что там никто не работает, а место просто держат в аренде.
2: «Странно», — сказал Джефф. «Здесь, если даже наркотиками занимаются, то стараются изображать активность, иначе все слишком подозрительно выходит».
0: «Я знаю, но лавочку они свою открыли недавно, так что, может быть, держат ее для чего-то в будущем. Ладно, поговорим с ним, может быть, что и выясним». Мы даже поспали до утра, устроившись в машинах, чтобы не стеснять хозяина. Дом у него был с одной спальней, и на гостей он явно не рассчитывал. В автобусе же было прохладно и удобно. Кондиционер тихо работал, питаясь от аккумуляторов. Спальники и надувные подушки у нас всегда были в багажнике, так что даже выспались. С утра же Джеффу пришло сообщение. Гонсалеса вызвали на допрос. Причем настойчиво, обещая в случае отказа доставить насильно. Джефф пока еще за безопасность Гонсалеса отвечал, так что игнорировать вызов не мог. Пусть с Гонсалесом рядом Дарка. События в горячей фазе, так что одного телохранителя может быть мало. Тут целую операцию проводить надо. «Езжайте вдвоем с Кики, на всякий случай», — предложил я. «Оставь мне свою машину только, чтобы я отсюда выбрался».
2: «Да, придется ехать».
0: Джефф негромко выругался, затем спросил.
2: «Надеюсь, ты без моей помощи справишься?»
0: «За это ты не беспокойся». Джефф перебросил свои вещи в автобус, и тот все так же, проскальзывая покрышками на мокрой глине, медленно поехал по узкой просеке в сторону шоссе. Со мной остался только Ричи, притащивший на веранду кофейник и стопку тостов.
1: «Помощь нужна?»
0: — спросил он, кивнув на бетонную тюрьму.
2: «Справлюсь».
0: Если честно, я хотел допросить пленного наедине, без Джеффа. И с вечера отправил сообщение о Косте с просьбой посодействовать именно таким образом. Немедленно затребовать Гонсалеса на допрос. А Коста лишних вопросов задавать не стал, просто написал ответ минут через 15. «Будет сделано». Вот и все. Спасибо. Зачем? Затем, что у меня намного больше вопросов, чем у Джеффа. Затем, что если я начну задавать их в присутствии посторонних, мне могут вызвать психиатра. Затем, что меня не поймут. Затем, что никто, кроме меня, этого не ощущает. Я ведь просил Кики поискать источник сквозняка на складе в колонии. Естественно, он ничего не нашел и ничего не почувствовал. И даже демонстрировал мне, как дым его сигареты поднимается прямо вверх к потолку. Демонстрировал в тот момент, когда я стоял рядом и чувствовал этот холодный, как из могилы сквозняк. Поэтому поговорить я хочу один и узнать все. Лязгнул замок, отворилась со скрежетом несмазанных петель дверь, косой четырехугольник утреннего света упал в темное нутро бункера. Пленный сидел, привалившись спиной к стене. На звук шагов дернулся. Дозрел, похоже. Ричи остался снаружи, смазывать петли, брызгая на них из баллончика три в одном. А я зашел внутрь, натянув мотоциклетный подшлемник. На самом деле никакой разницы, увидит он мое лицо или нет, все равно никто его отпускать не собирается. Но ему об этом знать не обязательно. Пусть хоть тень надежды, но остается. Если спрячут лица, то еще не все потеряно. Такая вот логика. В помещении пахло сыростью и плесенью. Но больше уже мочой. В уборную пленного никто не выводил. Я подвесил на балку калмановскую лампу, которую дал мне Ричи, затем дверь захлопнулась. Достав из кармана плоский складной бокер, щелкнул им у самого лица пленного, убедившись, что он опять вздрогнул. Затем разрезал ленту, притягивающую майку. Когда я стащил ткань, пленный зажмурился от не такого уж и яркого света лампы. Затем я положил нож на пол, рядом выложил автомобильный нейлоновый трос, плоскогубцы, молоток, длинную отвертку, маленькую походную керосинку, которую позаимствовал у Ричи, и телескопическую дубинку, которую с готовностью одолжил Джефф. Поставил напротив пластиковый ящик вместо стула. Смотрел пленный на все это со скрываемым, но явным страхом. Рывком сдернув заклеивающую ему рот ленту, я присел на корточки, включил диктофон и сказал: «Рассказывай, и лучше не тяни».
3: «Что рассказывать?»
0: «Все рассказывай. Вообще все. Прямо с момента рождения. Я такой-то и такой-то, родился там-то, там-то, в таком-то году, ходил в такую-то школу, рос в таком-то районе, криминальную карьеру начал тогда-то, специализируясь на... Нужно подставить. Только не ври, пожалуйста, а то я тебя начну совершенно безудержно пытать». Если он о чем-то думал и что-то планировал, то точно не такое вступление. Поэтому заметно растерялся. Но все же сказал:
3: «Простите, мне нечего рассказывать, разве что биографию. Вы меня с кем-то перепутали, как мне кажется».
0: Пока он говорил, я его разглядывал. Собственно говоря, задавая первые вопросы, я просто хотел его послушать. Неважно, что он скажет. Да, лицо такое типично английское, даже, можно сказать, простонародное. Одеть по-другому, и получится чав, как в Англии принято называть гопоту. А вот произношение и построение речи совсем другое. Уже о высших слоях общества подумаешь. Только что высшие слои общества будут делать на пустом складе в криминальном колоне с пистолетом под рубашкой? Ничего не будут, наверное. «Попробую объяснить проще». Я сел перед ним на ящик. «Ты все равно все расскажешь. В этом нет никаких сомнений. Когда человека пытают, и при этом никто никуда не торопится, вот как мы тут с тобой сейчас, так? Тогда он все рассказывает, что знает и даже не знает. Знаешь, где ты?»
3: «Нет».
0: Чуть подумав над ответом, мотнул он головой. «Правильно, и никто не знает. Это место в джунглях, куда ни одна живая душа не приезжает годами. Ты можешь орать сколько угодно, тебя только обезьяны услышат. Но они никому не расскажут. Потом, когда надоест с тобой возиться, мы отнесем тебя к муравейнику и оставим там. Муравьи-пули. Ты знаешь ведь, что это такое, да?»
3: «Почему?»
0: «Нет, он точно боится. Он боится сказать, но меня боится еще больше. Я думаю, что за ним есть что-то очень плохое. Он боится не просто так, а боится расплаты. Понимаю, что все это наивные домыслы, но вот интуиция подсказывает». Повернувшись в сторону, я разжег керосинку и положил на нее отвертку. Раскаляться. Затем вновь повернулся к нему, с удовлетворением отметив, что пленный не может глаз отвести от лежащей на огне железяки. «Потому что нам надо знать все, что ты знаешь». Я постарался заглянуть ему в глаза. «А мы знаем, что ты и твои коллеги — ублюдки и убийцы. Поэтому меня уже сейчас не мучает совесть. Я не стану пользоваться термином «гуманность» в наших строящихся сейчас отношениях. Я скажу даже больше. Я хочу начать тебя пытать, а потом хочу убить, положив муравейник». Усмехнувшись, я спросил: «Кстати, я недавно где-то прочитал, что здесь в среднем 4 таких муравейника на гектар леса. Веришь? То есть вообще нет проблемы найти для тебя хорошее место. Просто лень тебя туда тащить. Поэтому начнем здесь».
3: «Почему бы вам просто не задавать вопросы?»
0: «Глаза, глаза — зеркало души. Они все выдают. Как же он боится». Вот сейчас он боится уже очень сильно, почти до обморока. Что это его так проняло? Муравьи? — У тебя есть больше ответов, чем у меня вопросов, — улыбнулся я ему. — Ну ладно, раз ты хочешь вопросов, с них и начнем. Я достал небольшой перекладной блокнот с карандашом и пробежался глазами по списку вопросов, которые я быстро набросал за кофе. — Где Эдуард Богатырев сейчас?
3: — Сейчас уже не знаю, — замотал он головой. — А вчера он вынужден был уехать, в офисе его не было.
0: — Куда уехать?
3: — Я не знаю, я правда не знаю.
0: Заорал он, увидев, как я поднял с пола моток троса.
3: — Не надо меня пытать, я не знаю.
0: — Я пока тебя просто подвешу, чтобы тебе легче думалось, — сказал я. — А пытать буду уже потом. Так что ты пока вспоминай, куда он уехал. Вспоминай, пока у тебя еще осталось время. Глава 17. Пахло в Зиндане совсем отвратно. Кровью, мочой, дерьмом, паленой кожей. Как я обещал, так и вышло. Пленный хотел говорить, он говорил так, что приходилось останавливать.
3: «Они ушли вниз все!»
0: Он сидел, прислонившись спиной к стене. Я уже снял его с троса, вроде как поощряя за то, что он стал таким откровенным.
3: «Мы всегда уходим вниз!»
0: По лицу у него текли сопли вперемешку с кровью. Мокрые штаны прилипли к ногам, под обрывками рубашки багровели длинные тонкие ожоги. Я действительно с ним не церемонился и ни на секунду его не пожалел. Я уже знал, что в Стива стрелял Артур, что Брю убили братья Богатыревы вдвоем в подвале своего дома в Маргарите, что своего брата застрелила Луис Гонсалес, и она же провела контроль, что японка Сатори выстрелила в Джон Гонсалес, что Сатори нашла Луис в сети, причем искала ее сама специально. В общем, он рассказал все, что так или иначе касалось убийств. Он даже рассказал то, что они убивали еще других людей, о которых мы вовсе не знали. Только вопросов возникало больше, чем было дано ответов. «Почему в подвале дома Гонсалеса и у вас на складе было так холодно?» — спросил я. Этого вопроса, похоже, Джонсон не ожидал. Он с явным недоверием вдруг уставился мне в глаза, затем, покачав головой, произнес:
3: «Ты не можешь этого чувствовать! Это невозможно! Если только ты...»
0: Тут он замолчал, явно опасаясь продолжать. «Ты говори! Все самое страшное уже позади, видишь?» Я кивнул в его сторону, подразумевая тот факт, что он сидит на полу, а не свисает на тросу с балки. «Мы беседуем, ты откровенен, не разрушай достигнутой гармонии, продолжай!»
3: «Ты просто мне не поверишь!»
0: «Поверю! Я верю во все, в чем можно так или иначе убедиться!»
3: «Этот холод...»
0: — он судорожно вздохнул от боли, меняя позу.
3: «Его чувствуют только те, кто может спуститься вниз».
0: «Куда вниз?» — спросил я, понимая, что он сейчас скажет такое, во что кроме меня не поверил бы никто, и понимая то, что я поверю.
3: «Не знаю, куда. Никогда над этим не задумывался», —
0: покачал Джонсон головой.
3: «Мы просто говорим вниз, и все. Нижний уровень. Ад, не знаю. Инферно, изнанка мира. Я правда не знаю. Оно просто есть, и все. Я пить хочу».
0: Кивнув, я достал из сумки початую бутылку минеральной и протянул ему, приложив горлышко к окровавленным губам. Джонсон сделал несколько больших жадных глотков, затем отвалился назад к стене, переводя дух. «Итак, насчет холода и тех, кто может его чувствовать», — напомнил я.
3: «Когда ты был ребенком»,
0: — он продолжал смотреть мне прямо в глаза,
3: — «ты кого-то убил? Человека, я имею в виду».
0: «При чем тут это?» Он чуть усмехнулся, похоже, потому что я увернулся от прямого вопроса.
3: «При том, что только это здесь и при чем. Это так работает. Не знаю почему, просто оно именно так. Ты не убивал никого в детстве, ты этого не чувствуешь. Ты малолетний живодер, и низ впускает тебя, чувствует тебя, а ты чувствуешь его».
0: Я хмыкнул, потом сказал: «Ты что-то путаешь.
3: Ты хочешь сказать, что никого не убил?»
0: Теперь в голосе была явная ирония, даже издевка. «Нет, я этого сказать не хочу». Я подался вперед, опираясь локтями в колени. «Но я не был малолетним живодером. Я убил того, кто заслуживал этого, при самозащите. Взрослого, злого, пьяного ублюдка, недавно вышедшего из тюрьмы. Его просто надо было убить». Пленный ничего не сказал, просто продолжал смотреть. Мне даже пришлось его поторопить.
3: «Но...» «Не знаю», —
0: он мотнул головой.
3: Я вообще мало про это знаю, но так быть не должно, кажется».
0: «Объясни». Джонсон прикрыл глаза, вроде как собираясь с мыслями, вздохнул, затем сказал.
3: «Дай мне помыться, я все тебе расскажу».
0: «Расскажи и дам помыться, обещаю. И накормлю».
3: «После того, как я расскажу, ты меня убьешь», — сказал он. «И я подохну в обосранных штанах, а мне не хочется сдохнуть в дерьме. Так что я меняю помывку на твой рассказ».
0: «Нет, я тебя не убью. Просто потому, что ты мне еще понадобишься. Я рассчитываю на перекрестные допросы в будущем. Так что ты точно не умрешь. Расскажи, что хотел, и я отведу тебя мыться. И дам даже постирать одежду».
3: «Пообещай».
0: «Обещаю».
3: Он кивнул, словно усваивая сказанное, затем заговорил. «Я и Рэй Лезис, мы убивали детей когда-то».
0: Рэй Лезис был одним из их банды. Всего их было четверо. Братья Богатырёвы и эти двое, Джонсон и Лезис. Были и другие, та же Сатари, но они существовали раздельно. На манер террористических ячеек. Эта организация была организована так же. Друг друга знал только ближний круг. А Сатари и некая Мэри, та, что выманила Брю, принадлежали уже другому звену. О них Джонсон ничего толком не знал, разве что в лицо видел. Я его долго пытал для того, чтобы в этом убедиться. Он или правду говорил, или был настолько крепок, что...
2: «Сколько вам было лет?»
3: 9, 10. Мы убили троих, но попались только с одним. Не спрятали тело, а положили на рельсы, надеясь, что прокатит. Но не прокатило. Коронер установил, что сопляк умер раньше».
2: «Сколько было им?»
3: 2, 3, 4. Последнему было 2. Мы увели его из торгового центра, изображая старших братьев, ведущих его к маме».
0: Джонсон усмехнулся.
2: «Зачем?»
3: «Просто так. Было весело, круто. Потом их искали, все газеты писали. Мы росли в дерьме, а так становились знаменитостями. Ты можешь легко найти нашу историю в интернете. Разве что там будет сказано только про одного ребенка».
2: «Давай дальше»,
0: — вздохнул я, борясь с желанием воткнуть раскаленную отвертку ему в глаз.
3: «Потом мы сели. Не в тюрьму, понятное дело. В таком возрасте нельзя сажать в тюрьму. И сажать надолго. Впрочем, в школе для трудных нам тоже доставалось. Затем мы вышли, нам поменяли имена, потому что закон обязывает скрывать идентичность малолеток. Ты в курсе?»
2: «Ты продолжай».
3: «Я устроился помощником к плотнику. Рэй работал на кухне. Затем нас нашли».
2: «Кто?»
3: «Немолодой, благообразный джентльмен».
0: Джонсон усмехнулся.
3: «Настоящий джентльмен, с манерами и прочим дерьмом, приехавший на Ягуаре. Он предложил нам новую жизнь, деньги, свободу и долгую молодость. Ты не знаешь про молодость, так ведь?»
2: «О чем ты?»
0: Он почувствовал, что я начинаю звереть, и резко сменил тон. А то уже решил свысока говорить со мной. Я заметил.
3: «Нас сначала привезли в частное поместье, в Сюрее. Помогли официально получить хорошую работу. Научили... Да всему научили. Манерам, разговору. Всему. Потом отправили учиться за пределы страны. Туда, где даже в лицо никто случайно не узнает. Хоть мы на свои детские фото уже не похожи».
2: «Зачем это все?»
3: «За деньги. Власть, силу. Молодость даже. Ты что думаешь, что в мире существуют какие-то особые злобные силы, которые творят зло ради зла?»
2: «Ты творил».
3: «Я был тупым малолеткой, которого истеричная алкоголичка-мамаша била смертным боем при каждом удобном случае».
0: Джонсон сплюнул сгустком крови и снова попросил воды. «Я воды дал».
3: «Потом, когда за нас взялись умные люди, я понял, для чего это все делается. Для денег. Любое преступление имеет смысл, если оно ведет к прибыли».
2: «Ты теперь богат?»
3: «Достаточно богат», — усмехнулся он. «У меня денег больше, чем кажется на первый взгляд. Другое дело, что мне нет смысла ими хвастаться. Смысл не в них самих. Хвастаться — вообще дурной тон. Но живу я очень хорошо».
2: «Даже сейчас?» — изобразил я удивление.
3: «Нет, сейчас плохо. Жил до вчерашнего вечера хорошо».
2: «Все меняется, верно?»
0: Тут уже я усмехнулся.
2: «Что дальше?»
3: «Дальше мы закончили университет, и не бог весь какой, но закончили. А потом мы переехали в Испанию, и там нас познакомили с остальными».
2: «С Богатыревыми?»
3: «Да, с ними. Были и другие люди, но они появлялись и исчезали».
2: «И что вы делали?»
3: «Спускались вниз, ездили куда скажут. Из этого получались прибыли, с нами делились. Потом появился новый большой проект, очень большой, здесь. И мы переехали в Панаму».
2: «Что за проект?»
3: «Кокаин, понятное дело»,
0: — пожал он плечами.
3: «Что еще может здесь быть?» «Только кокаин. С нашими возможностями на нем можно зарабатывать невероятные деньги. Не меньше 10 миллионов на каждой тонне. Скорее всего, больше. И мы сможем делать 100 миллионов в месяц».
0: «Хорошо, об этом чуть позже. Расскажи про этот самый низ. Это от него тянет холодом?»
3: «Да, от него».
0: Глава 18. Я выполнил свое обещание. После того, как Джонсон закончил говорить, я отвел его к дому Ричи, где я приметил открытый душ. И там пленный помылся, пока я присматривал за ним, держа руку на кобуре. Мылся он долго и осторожно, стонал и охал, вода щипала, попадая в раны и ожоги. Там же он постирал одежду, которую Ричи повесил сушиться на проволоку, натянутую между столбами. А самого Джонсона он цепью приковал к столбу веранды, петлей затянув ее вокруг шею и скрепив двумя висячими замками. Пока Джонсон мылся, он заговорил со мной всего лишь раз. «Знаешь что?» — он снова посмотрел мне в глаза. «Отпусти меня! Я уже ничем не смогу навредить, потому что сбегу на другой край света, а взамен я проведу тебя вниз».
2: «С чего это?»
3: «С того, что сам ты войти туда не сможешь. Нужен тот, кто тебя проведет. Если я тебя проведу, то меня свои убьют, так что выбора у меня не останется. Так мы можем оказаться друг другу полезными».
2: «Я подумаю над твоим предложением».
0: Логики его предложения не лишено, но я слишком далек от того, чтобы верить этому выродку на слово. Скорее, он почувствовал, что как-то вывернулся, оказался наверху и пытается этим воспользоваться. А этого делать не надо. Я для начала сам попробую. В конце концов, Джонсон получил назад свою непросохшую еще одежду, отправился назад в Зиндан, где Ричи приковал его цепью к швеллеру, проходящему по стене, а затем проделал окошко в двери, через которое можно было за пленным присматривать.
1: «Теперь все в порядке»,
0: — заключил он, отбрасывая прямоугольник выпиленного бензорезом металла.
1: «Будет сидеть, как в Сан-Квентине». «Это он?»
0: «В смысле?» — не понял я.
1: «Убил Стива».
0: «Именно убил не он. Кто это сделал, уже умер, оказывается. Но он убивал других. Стив погиб из-за них всех, так что виновен он одинаково с остальными».
1: «Что ты с ним вообще собираешься делать?»
0: «Пока держать здесь».
1: «А потом?»
0: «Потом мы соберем здесь всех, кто виноват в убийствах. Кого поймаем, разумеется. Привезем Гонсалеса, которому все расскажут. А потом мы их казним».
1: «Это подходит», — кивнул Ричи. «Подходит, да, сэр. Так будет хорошо. Избавиться от трупов здесь не проблема».
0: Вот и поговорили. А потом я сел в Соренто Джеффа и уехал, оставив Ричи охранять пленного. Вот, в общем, я все уже и знаю. Кто-то специально искал детей-убийц. Японка Сатори отыскала дочь Гонсалеса в интернете и вышла с ней на связь. Через нее попала в дом. Потом они вместе убили ее мать и брата и ушли вниз прямо в доме. Брю что-то узнал после того, как прилетел в Панаму, что именно Джонсон не в курсе. Его убили братья Богатырёвы, которые, к слову, вовсе не Богатырёвы, и не из Эстонии они. И среди них нет ни старшего, ни младшего, они близнецы. Им поменяли имена и документы после того, как их каким-то образом вытащили из психиатрической больницы в России. Они из какого-то поселка городского типа, где-то в захолустье. Убили сводную сестру, отчима, мать и соседского ребенка. Ребенка так и не доказали, но они сами рассказывали об этом здесь. Потом их перевезли в Сюрей, потом тоже был университет, Испания, переезд в Панаму. Как именно Брю встретился с братьями, Джонсон не знает. Это была не его операция. Но он уверен, что убили его в доме братьев, именно в подвале. Зачем было везти домой? Чтобы оттуда можно было ходить вниз. Можно ходить вниз из дома Джонсона? Нельзя. Он живет на третьем этаже, а надо быть на уровне земли или в подвале почему-то. И он хочет, чтобы я его потом отпустил. Странные, нелепые надежды. Нет, я его не отпущу. Закончит он плохо. Где искать Лезиса, когда он не внизу? У меня есть адрес, Джонсон дал. Эдик жил в одном доме с братом. Там я уже был. Адресов Сатори и Мари он не знал, но был уверен, что они жили в столице. Встречал еще одного человека, с виду похожего на испанца или латиноамериканца, которого звали Рауль. Тот как-то приезжал с Мари. Среднего роста, спортивный. Все на этом. Опять же, с его слов. Но думаю, что он все же не врет. Хотя бы потому, что я бы сам подобную организацию строил по такому же принципу. Ничто не ново под луной. Все это уже проходили. В доме Гонсалеса есть теперь вход вниз, в подвале. Когда Стив разговаривал по телефону, кто-то вышел и услышал, что он нашел. Реагировать пришлось сразу. Стива убили. Почему тело не унесли вниз? Потому что невозможно. Вниз проходят лишь те, кто туда может проходить. Другие люди, даже мертвые, не могут. Кто все это начал? Кому понадобились дети-убийцы? А вот это уже неизвестно. И не уровень компетенции самого Джонсона. Неизвестно даже то, что собирались делать с кокаином. Обязанностью банды Джонсона была организация склада и поддержание прохода вниз, в рабочем состоянии. Двух проходов, из склада и теперь еще дома братьев. Что должно было последовать за этим, он не знал. Что скажут, то и будут делать. Что такое низ? Ну, он описал как смог. Не знаю, насколько правда. Нижний уровень бытия, место без времени. Нет, так все понятно, но ни во что не верится, пока сам не увижу. Да, там можно жить. Они даже ездят низом на машинах и там живут. Пока там живешь, ты не стареешь. Вот это уже интересно, наверное. Мне надо бы задуматься. Ха-ха. Там есть какая-то странная и злая жизнь, но в местах проходов не опасно. А еще я не смогу спуститься вниз без его помощи. Он должен меня туда провести. Ну вот насчет этого мы посмотрим. Именно этому утверждению я верю меньше всего. Хотя бы потому, что я чувствую этот низ. Еще я наблюдательный. И у меня получается иногда пользоваться логикой. И вот эта самая логика подсказывает, что я и без сидящего на цепи помощника справлюсь. Вопрос только вот в чем. Как это все объяснить Джеффу? Ответ. Надо показать. Джефф реалист, увидит своими глазами и поверит. Как я, например. А я верю? А вот не знаю. Скорее да, чем нет. Что-то там есть, что-то я ощущаю. Но лучше бы убедиться, чтобы не выглядеть идиотом прежде всего в собственных глазах. Как это сделать? Ответ сам собой напрашивается. Остается решить, где именно. «Да прямо здесь», — сказал я сам себе вслух, поворачивая машину в сторону складского района Колонна. Ключи от офиса у меня. Уборщицы там появляются раз в три дня, как выяснилось. А просто кого-то нежелательного встретить... Ну ладно, разберемся. У меня из этой компании уже все желательные. Любого готов обнять и из тазера приветствовать. И места в Зиндане у Ричи на всех хватит. Или все же поехать в дом Гонсалеса и посмотреть, кто и что внизу там, если это все правда. А вот проверю теорию здесь, на складе, да и поеду уже с Джеффом. С местами для парковки, как всегда, была проблема, но повезло. Встал метрах в 30 от нужного места с видом на дверь, на которой, по крайней мере, полицейских лент не было. Остановился, огляделся. Все та же привычная суета. Немного прохожих, много машин, шумные чадящие грузовики — дела никому ни до кого нет. Раз проехала полицейская машина, свернув в конце улицы направо. Выудил из кармана телефон, набрал Энн. «Привет, я пока еще в Дэвиде».
4: «Надолго?»
0: «Думаю, что к вечеру вернусь в Панаму. Заканчиваю уже. Как ты?»
4: «У меня проблема на работе, так что даже если вернешься, будем договариваться насчет выходных заново».
0: «Что-то серьезное?»
4: «У нас все серьезное, понятное дело».
0: Она засмеялась.
4: «Так, ничего нового, типичный набор проблем с персоналом. Справлюсь. Звони».
0: «Ты тоже».
4: «Насчет этого не сомневайся».
0: «Да, у меня уже уикенд с ней по плану, в домике возле пляжа. Рай практически, предел мечтаний. Я не хочу от этого отказываться, ни по каким причинам. У меня уже зависимость от нее, так что надо... Надо здесь закончить для начала. Так, сумку на плечо, со всем необходимым. Пистолет на пояс, который большой». Второй в сумку, пусть тоже будет. Тазер вот сюда, в боковой карман сумки, ручкой вверх. Все равно не поймешь, что это такое. Это не полицейская модель, которая на пистолет похожа. Так что нормально. Ладно, пошел, чего сидеть. Вроде и привык, но каждый раз, как из кондиционированного воздуха в машине до уличную духоту, как дубиной. В Аризоне тоже жара была, летом за сороковник зашкаливала. Но сухо. А здесь баня, намного тяжелее переносится. Люди навстречу, люди попутно, до меня никому нет дела. Сначала неторопливо протопал вокруг квартала, посматривая во все стороны. Но так ничего подозрительного и не заметил. Никаких микроавтобусов с затененными стеклами или чего-то подобного у двери не обнаружил. Вообще, войдя внутрь, я уже совершу преступление. Нет у меня никакого письма ни от кого, подтверждающего право входа. Это не дом Гонсалеса. Может, сразу туда? Нет, попробую все же. Рискну. Описав круг, вернулся ко входу в их офис, решительно и спокойно, словно так и надо. Отпер ключами дверь, потянул, ощутив легкое сопротивление маленького куска липкой ленты, приклеенной снизу к косяку, и тут же шагнул внутрь, прикрыв ее за собой. Вытащил пистолет, прислушался. Тихо. Шум только с улицы. Никаких подозрительных запахов. Нет холода, только легкий сквозняк. Я уже знаю, почему так. Присел, посмотрел на обрывок ленты. Висит так, как я его и налепил. Нет, понятно, что внимательный человек его бы заметил, но все же какая-то гарантия. Хорошо, что окна здесь для безопасности, под потолком. С улицы меня не заметишь. Прошел через комнату, уже привычно проверил туалет с кухней. Пусто. И в складе пусто, разве что сквозит сильнее. «Зря ты думал, что я не соображу», — пробормотал я вслух, присев у двери, ведущей из офиса в склад. «Уплотнители. Их специально клеили. А за стеной с воротами, ведущими с улицы, выстроена еще одна стена. И в ней тоже ворота, сдвигающиеся в сторону. Я не разглядел в прошлый раз, не понял. Показалось, что это и есть наружное. И только потом вспомнилось, что они разные. Изнутри выглядят сдвижными, а снаружи подъемными. А так не бывает. Так, над стенами и потолком, как мне кажется, тоже работали. Они чем-то обтянуты, как будто пленка наклеена. Нет, тут точно светонепроницаемую камеру делали. Все предусмотрели для этого, чтобы даже лучик сюда не проник. Толкнул одну створку, она легко сдвинулась. Заглянул в пространство между стенками. Блин, а я его вчера пропустил. Вполне кто-то мог тут скрываться. Двойка мне за невнимательность. Могли грохнуть без всяких проблем. Опять же, просто повезло. Осмотрел створку ворот. То же самое, как и с дверью. Все сделано для того, чтобы даже луч света внутрь не попал. И внешние ворота тоже затенили, насколько возможно. Так, будем надеяться, что я догадался правильно. И знаю, что делаю. А знаю? А хрен его знает. Мне кажется, что знаю. Ну, правдоподобно предполагаю. Так, что делать сначала? Сначала фонарик зажечь, вот что. Как-то мне без него пока боязно. Выудил из сумки маленький обрезиненный стримлайт, нажал на кнопку в торце. Яркий луч, заметный даже при включенном свете, уперся в противоположную стену. Так, что теперь? Дверь в офис. Закрылась она туго, пришлось навалиться, ожидая, что щелкнет замок. Есть, это тоже сделали. Выключатели. Вздохнул глубоко, чувствуя, как откуда-то изнутри поднимается волна мандража. Еще раз убедился, что фонарик светит вовсю. И вырубил свет. Это холод накатывает или просто мне так страшно? Ну чего, замер? Спросил я сам себя. Давай уже, телись. Вздохнул воздух, словно собираясь броситься в ледяную воду, а потом выключил фонарь. Оно пришло не сразу. Я было подумал, что ничего не случилось, но затем как волной морозной обдало. Онемело лицо, руки, звон в ушах, страх. Да, страх, просто водопадом. Я задергался в темноте, засуетился, уговаривая самого себя не включать фонарь. Но затем ощущение схлынуло, оставив разве что все тот же сквозняк и легкий звон в ушах. Луч света выхватил из темноты блок выключателей. Затем метнулся по стенам, потолку. Нет, ничего не изменилось. Облом? Похоже. Попытался включить свет и не включил. Щелкнуло, но результата никакого. Пробки выбило. Пробки не проблема, я помню, где здесь щиток, у самого входа. Повернул ручку двери, с треском отлипли резинки от рамы. Заглянул аккуратно внутрь офиса. Опа! А это все откуда? Офиса не было. Была спальня с двумя довольно аккуратно застеленными походными кроватями. Нет, комната та же самая, но обстановка совсем другая. У стены стол, кажется, даже офисный, а на столе газовая плитка. Полки, на них консервы, под столом упаковки с минеральной водой, переносные холодильники в углу, пакет с чьей-то грязной одеждой. А это что? На примитивно сколоченной пирамиде стояли две черные винтовки ФАУ. И магазины, набитые латунными патронами. На полке с топками. Много магазинов, штук 20. Рядом с пирамидой четыре патронных ящика защитного цвета, натовского стандарта, с желтой маркировкой патроны 7,62 НАТО. Нет, этого точно раньше здесь не было. Опять заглянул в кухоньку, в уборную. Никого. Только в уборной вместо унитаза биотуалет. Унитаз сковырнул кто-то. И вместо нормального умывальника большой баллон с водой на стойке. но пусто. Взял одну винтовку, осмотрел маркировку. Аргентина, ФСЛ. Довольно качественно, к слову, делают. Заодно вспомнил про скандал с нелегальной поставкой оружия как раз в Панаму. Кто-то из их правительства закинул сюда тонн 10 винтовок и патронов. Не помню зачем, а оно как-то все разошлось неизвестно куда. Оно и есть, наверное. Потоптавшись немного в офисе, вернулся в склад посмотреть, вдруг что пропустил. Оказалось, что пропустил. В одном углу оказались сваленные в кучу пластиковые ящики. Пустые. Вверху их не было. А дальше стоял генератор. Ни к чему не подключенный и даже распакованный только наполовину. Рядом бухта проводов. Множество красных пластиковых канистр, рядами выстроенных у стены. Потряс одну, понюхал — солярка. Похоже, что здесь пока только устраиваются. Такое вот впечатление складывается. Стоп, а здесь это где? С сомнением посмотрел на ворота, покачал головой и вернулся обратно в офис. Сунулся было к домофону, но потом сообразил, что электричества нет. Зато в двери обнаружил глазок, чего в оригинале не было. Сдвинул крышечку, заглянул. Сумерки там, что ли? Но вижу ряд машин напротив. Стену склада на той стороне улицы. Вроде все на месте. И как-то не так все. Не так. Опять постоял, собираясь с духом, держась за ручку двери, потом отпер замок и повернул ее. Воздух какой-то другой, это я сразу ощутил. В офисе обычный вроде, а снаружи словно застоявшимся потянуло. Приоткрыл дверь дальше, выглянул и присвистнул. Свет. Свет был очень странным. Он был не солнечным, он был как будто ниоткуда. Как в очень-очень пасмурный день, когда нет теней, когда солнце невозможно обнаружить за толстыми облаками. И вместе с тем совсем не такой. И светло было только до стены напротив и чуть-чуть в сторону. Я как будто под фонарем стою. А дальше темнота сгущалась. Сердце так стучит, что сейчас меня, кажется, просто кондрашка хватит. Потому что так не бывает. Потому что этого не существует, не может существовать. Но вот оно все. Я здесь стою. И цвета. Цвета странные, они словно почти исчезли. Поблекли. Все даже не черно-белое, а словно сепией крашеное. Нет, немного цвет виден. Вон машина напротив синяя, например. Но как-то все очень блекло, словно бы выцвело. И тихо. Безумно. Невероятно тихо. Нет никаких звуков, ни людей, ни машин. Ничего. Только свое дыхание и свое сердце слышу. Сердце, к слову, где-то в районе горла расположилось. Кажется, и обратно не собирается. Пройтись дальше? Кстати, а где Эдик? Не здесь где-то? Я от очумения даже не подумал, что он может быть здесь. Совсем плохой стал. Хотя не думаю. Если ни на складе, ни в офисе его нет, то что ему делать где-то еще? Здесь ничего не внушает желание прогуляться. И у них в складе машина стояла. Джонсон сказал... А теперь там ничего не стоит. Уехали, значит. Так, а машины моей не видно. Она же вон там была, а теперь на ее месте какой-то грязный ржавый фургон. И да, вот что я сразу увидел, но во что не въехал. Машины совсем другие на улице. Нет, не в смысле, что грязные, ржавые вместо новых, а в смысле именно другие. И стоят по-другому. То есть я не... Черт, как сформулировать-то? Не вместе со своей действительностью куда-то провалился, а, в общем, это остатки какого-то другого дня. Так сказал, понятно хоть? А я, к слову, как не отсюда такой, не выцветший весь, другой. Ступил с крыльца на тротуар, и тротуар подо мной не развергся. Только в темноте слышно, как тихо захрустела пыль под подошвой трекинговых ботинок. Рукоятка пистолета в руках чуть добавила уверенности. Может, надо было винтовку прихватить из офиса? «Нет, не стоило. Я из нее не стрелял, может, она с проблемами. Пистолета хватит». «Куда теперь? Дойти до своей машины? Где она стояла? А зачем?» «Оглядеться немного. Да, вот так вот». Крутя головой на 360 градусов, пошел по улице медленно, к границе светового пятна, в котором находился. Затем заметил странное. Чем ближе к его краю, тем все более и более ветхим все вокруг выглядит. Машины вдруг стали ржавыми, засыпанными пылью, колеса спущены. По стенам ангаров, тоже грязных и серых, полезли лианы. Какие-то мерзкие, скользкие, мокрые, даже с виду. Заплетая двери, проемы окон, цепляясь за скаты крыш. Под стенами так и вовсе какая-то черная, как уголь, трава растет. Присмотрелся — листья на папоротник похожи. Оглянулся. Нет никаких лиан там, откуда я вышел. И выглядит дверь офиса чище и ярче, что ли. Она тут, как и я, словно посторонний предмет, как не отсюда. Воздух какой-то совсем стоячий стал. Ни ветерка, ни сквозняка, вообще ничего. Нехороший воздух, какой бывает в помещении, простоявшем запертым долго-долго. Но дышится им нормально вроде. Чем дальше от двери, тем темнее. Нет, полной темноты нет, но сумерки гуще. Цвета совсем ушли, и даже звуки, кажется, глуше стали, как в вату. Не удержался, постучал стволом пистолета по крылу грузовичка, припаркованного наискосок. И верно, как будто уши заложены, как после ныряния бывает. Неприятное ощущение. Встал. Ну и что дальше? Пыльно здесь, кстати, а ветра вообще нет. И сыро. Заметно сыро. Так, а это что? Там наверху такого не было. Асфальт взломан. Похоже, что куда-то трубу тянули. И на мокрой серой земле в проломе четко отпечатались следы покрышек. Не знаю, сколько тут следы держатся, может и вечно, но выглядит это свежим. Машина проехала как раз со стороны офиса. А вот куда? В Домедика? Джонсон сказал, что собирались низом ехать, аж в Панаму. Но куда именно, знал только Лезис. Хотя есть у меня одна теория на этот счет. В дом Гонсалеса они собирались, наверняка. Или нет? Или есть там другие спуски? Что-то рывком выскочило из-за машины метрах в 30 от меня, пересекло улицу и укрылось за другой машиной, уже ближе. Твою мать! Я буквально подскочил на месте с перепугу. Направив оружие в ту сторону, я начал быстро сдавать задом, стараясь ни за что не запнуться. Сердце, начавшее было вставать на свое законное место, вновь выскочило куда-то к горлу, стремясь перекрыть дыхание. Темное существо снова скакануло вперед, укрываясь за другой машиной. Я оглянулся. До двери уже рукой подать, а я уже вхожу в круг света вокруг нее. Это почему-то добавило уверенности. Я даже чуть притормозил, пытаясь разглядеть то, что гналось за мной. В том, что это охота на меня, я не усомнился ни на секунду. Да и пленный упоминал хищных тварей, что водятся внизу. Просто все его объяснения сейчас у меня из головы вылетели. Она, голова эта самая, у меня пока кругом идет. «В светлое место вокруг спуска они никогда не заходят», — всплыла фраза в мозгу. «Ага, похоже на то». Я заскочил на крыльцо, придерживая дверь, готовый в любой момент запереться внутри. А темное существо укрылось за машинами и преследование явно прекратило. Кстати, в этом светлом пятне даже ощущения изменились, если прислушаться к себе. Здесь все ощущается правильным, что ли, как наверху. А вот когда входишь в темную зону, то уже все не так, уже как муравьи под кожей. Нет, не физические ощущения. Нет ни боли, ни чесотки какой-то, просто ты ощущаешь весь, что ты не принадлежишь этому месту. Оно тебя не принимает, выталкивает. А там, где спуск, там, наверное, через прокол втекает наша действительность. Мне так кажется. «Сейчас, сейчас!» Пропел я негромко басом, подбадривая самого себя. «Сейчас прольется чья-то кровь. Сейчас». Прикрыв все же дверь, я подошел к пирамиде и взял с нее один фал. Зачем-то качнул складной приклад, вроде проверив, как он держится. Подхватив с полки, воткнул один увесистый магазин на 20 патронов. С лязгом дослав в ствол верхний. Подумав, взял еще один, сунул в карман на бедре. И пошел к выходу. Высунулся из двери аккуратно, но рядом никаких угроз не обнаружил. Нечто или тварь, не знаю, как правильно назвать, остановилась на самой границе светлой зоны, частично укрытая машинами, но разглядеть все же получилось. «И что ты такое?» — спросил я, вскидывая винтовку. «Нет, ничего подобного я в жизни не встречал, это точно. И к моему верхнему миру это существо не имеет ни малейшего отношения. Не слишком большое, с крупную собаку, наверное, с широкой, похожей на жабью мордой, какой-то мокрой, скользкой с виду, серо-буро-черная и даже, кажется, чешуйчатая. С оружием тварь, похоже, знакома не была, потому что не дернулась тогда, когда я навел винтовку на нее. Выстрелы прозвучали как-то глухо, не было того безудержного оглушительного звонкого треска, какой бывает от такого неслабого калибра. Просто как огромной палкой по такому же огромному матрасу молотили. От первого же попадания тварь брызнула черной кровью, дернулась, вывалилась окончательно из своего укрытия, одним прыжком развернулась для бегства, но уйти не успела. В быстром темпе я опорожнил в ее широкую горбатую спину половину магазина. Вот так. Не подавись. Существо, завалившись на бок, недолго подергалось и затихло. Вытащив пол

на дорогу, обратно, так, чтобы ни сантиметр пространства не осталось невидимым. Заодно отметил странность. Машины, какие ближе к центру светлого пятна, выглядят новее. Нет ржавчины, колеса накачаны, разве что грязноваты. Нет, вполне на ходу машины, кстати. Два пикапа и грузовик с боксом. Почему так? Странно. Что Джонсон говорил про долгую молодость? Я его тогда про это не расспросил подробно, забыл. А не оно ли вот это как раз? Расспрошу обязательно, как только время появится свободное. Туша пахла чем-то остро-мускусным, пусть и не слишком сильно. Вытекшая черная кровь исходила мелкими пузырями, словно кипела. На оскаленных зубах собиралась такой же черно-радужной пеной. «Жаба какая-то», — заключил я, разглядывая. Гипербола, конечно. Тварь была странной помесью собаки, ящерицы, жабы и демона с картины Иеронима Босха. Если этот самый низ, в котором я сейчас нахожусь, преисподняя, то это и есть демон, пожалуй. А если нет, ну, тогда не знаю. Не демон тогда, наверное. А зубы, да, впечатляют. Кривоватые и желтые, но при этом длинные и острые. И размах пасти такой, что голову, наверное, запросто откусит. «А, ну да», — осенило меня. Вытащил из сумки телефон, почему-то удивившись тому, что он здесь работает. Затем сделал несколько снимков туши с разных ракурсов. Потом еще и видеоролик на минуту примерно добавил. А затем, увидев вдалеке еще какое-то движение, организованно отступил к двери в офис, где и заперся от всех врагов. «Так, а винтовки я приберу, пожалуй. И магазины. И патроны, если получится. Вопрос только в том, как это все к машине тащить. Ее близко ко входу не подгонишь. Да и мельтешить лучше, по минимуму». «Мельтешить?» Это я сам себя спросил, вроде как с иронией. «Ты сначала выберись обратно, хозяйственный наш. Потом уже про мельтешение будешь рассуждать». Никаких подходящих по размеру сумок в офисе не было. Так, пара пластиковых пакетов валялась, и все. Подумав, решил отодрать от пола и вырезать ножом кусок ковролина, завернуть в него обе винтовки и как рулон понести. Но в последний момент сообразил. Фигню парю. Никто же не знает, что я сюда спустился. Так зачем демонстрировать это? Пусть те, кто ходит вниз, чувствуют себя в безопасности. Так, я пострелял немного, но это исправимо. Оружие свежевычищенным не выглядит. Один ящик с патронами открыт. Так что набить магазин заново совсем не проблема. Гильзы подберу, что у крыльца насыпаны, и с собой заберу, если выйти получится. Туша убитой твари останется, но тут уж ничего не сделаешь. Вдруг за машиной не заметит. Тащить ее куда-то мне не хочется. Просто совсем. Так, все верно. Нечего следить, надо просто быстро валить отсюда. Да и все. А потом уже наверху проверить место, в которое они, как мне кажется, поехали низом.

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Всем привет! С вами диджей Марзук
2: и Мария. В эфире радио Рамсис, программа «Музыкальный глобус».
1: Да-да-да, «Музыкальный глобус» снова в эфире. И это значит, что мы продолжаем наш тур по городам Европы.
2: Самый бюджетный, дорогие друзья. По традиции

0: начнем наш тур с песни Владимира Семеновича Высоцкого.
1: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тута второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи.

0: старике, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи.
1: Думаю, наши слушатели уже заметили, что с песен Владимира Семеновича Высоцкого мы начинаем уже третью передачу кряду, и все потому, что он очень метко подмечал многие моменты действительности и обладал очень, я бы сказал, хорошим чувством юмора. Но с чем бы я не согласился, если перенестись в реалии сегодняшние, с тем, что и мы нужны в Париже, ну и далее по тексту, да? Все-таки, наверное, русские туристы в Париже сейчас нужны.
2: Да, Дим, русские туристы нужны не только в Париже, русские туристы нужны везде, лишь бы была у нас возможность путешествовать и посещать различные города Европы.
1: Да, совершенно верно. А мы продолжим наше пребывание в Париже, музыкальное путешествие, и послушаем, наверное, самую лучшую песню об этом замечательном городе, песню Эдит Пиаф «Под небом Парижа».
2: У меня Париж ассоциируется именно с этой песней. И ты знаешь, Дим, я в Париже не была, но мне кажется, что на улицах Парижа, в исполнении уличных музыкантов на аккордеоне, эту песню можно услышать.
1: Да, скорее всего, тем более, что аккордеонист в тексте тоже упоминается.

0: продолжается в эфире Радио Ранси с программой «Музыкальный глобус». А сейчас мы предлагаем вашему вниманию самую известную песню на советском и российском телевидении.
1: Пожалуй, да, это самая известная песня из зарубежной эстрады. И эта песня как раз является таким классическим примером того, как нужно писать шлягеры. Вспомните, кто постоянно слушает Радио Рансис, книгу Юрия Лозы «Научу писать хиты». Говорю я о песне «Манчестер-Ливерпуль» в исполнении французской актрисы и певицы Марии Лефаре. Ну вот судите сами. «Манчестер печален, Ливерпуль пролил слезы над морем. Манчестер мокнет под дождем, Ливерпуль затерялся. Ушла любовь».
0: Знаешь, Дим, вот когда ты сказал «Манчестер мокнет под дождем», я поняла, почему же все-таки эту песню взяли для заставки на прогноз погоды.
1: Ну, наверное, как раз поэтому, да.
0: Песню мы послушаем, но прогноз погоды вы после этой песни, дорогие друзья, не услышите.

Итак, это была Марили Фаре. Ну, если говорить об этой песне, то есть несколько вариантов ее русского текста, которые, конечно же, не являются переводом. Самый близкий и соответствующий тематике этой передачи – это текст песни «Я помню», которую исполнял Лев Барашков. Мне ее тоже хотелось бы сейчас вспомнить.

мокрый снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню, всегда любовь твою.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы путешествуем по городам Европы. Ну и раз уж прозвучала песня «Манчестер-Ливерпуль», я предлагаю остаться в Англии.
1: Останемся, и, Маш, я знаю, что ты в Лондоне была, и у тебя связаны с этим городом определенные ассоциации.
0: Я побывала в Лондоне 4 года назад, это в августе 2013 года. Воспоминаний и ассоциаций у меня очень много хороших осталось о Лондоне. Для начала, раз уж мы столько песен в нашей программе ставили уже про ночные города, давай прогуляемся немного по ночному Лондону.
1: Поможет нам в этой прогулке легендарный джазовый певец Фрэнк Синатра.

0: Это был Фрэнк Синатра, «Ночной Лондон». Мы гулять по Лондону с тобой продолжаем. Я предложила бы еще немножко остаться на улицах Лондона.
1: Ну, можно остаться на улицах Лондона, но прежде всего я бы хотел спросить, а вот Лондон с чем для тебя ассоциируется? 2-3 ассоциации все-таки.
0: Конечно же, это музей Мадам Тюссо, в котором я побывала и в котором у меня была возможность прикоснуться к восковым фигурам, причем ко всем. И ни один смотритель не подходил и не запрещал мне трогать руками экспонаты. Это Changing of the Guard, та самая смена караула, которую я наблюдала на площади перед Букингемским дворцом. Конечно же, это улицы Лондона. На эти улицы по вечерам выходят туристы, играют уличные музыканты, играют известные песни. Можно безбоязненно прогуляться по вечернему и даже иногда по ночному Лондону.
1: Маш, а кого на улицах Лондона все-таки больше? Местных жителей или туристов?
0: Индусов и китайцев больше всего на улицах Лондона. Китайцы очень любят посещать европейские страны, а с индусами, ну, так сложилось исторически, что они как бывшие британские подданные переехали жить в Англию.
1: Ну, давай сделаем тогда еще одну музыкальную паузу и послушаем британскую певицу Мэри Хопкинс с песней «Streets of London», «Улицы Лондона».

0: Ну, а еще, Маш, я знаю, что ты побывала в музее Шерлока Холмса на улице Бейкер-стрит, и это очень тебе запомнилось. Расскажи об этом, пожалуйста.
1: Да, мне очень понравилось на Бейкер-стрит. На самом деле, дома, в котором по книге Артура Конан Дойля жил Шерлок Холмс, не существует. Но просто Бейкер-стрит имела такую популярность у почитателей Конан Дойля, что этот дом построили. И там есть сувенирный магазин, в котором можно купить различные сувениры, связанные с произведениями Шерлока Холмса, можно купить книги, фильмы, можно примерить на себя шляпу Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В этом музее интерьер 19 века, конца 19-го, начала 20-го. Можно подняться в знаменитую гостиную на Бейкер-стрит и посидеть в кресле Шерлока Холмса или доктора Ватсона. А на третьем этаже дома, музея, есть несколько комнат, в которых находятся восковые фигуры. Это персонажи из рассказов о Шерлоке Холмсе. И персонажи здесь очень разные. Можно увидеть не только Шерлока Холмса и доктора Ватсона, но и профессора Мориарти, и собаку Баскервилли, различных персонажей, более эпизодических, которые встречались не так часто в произведениях Шерлока Холмса. Но вот я говорила уже в программе «Музыка в моей жизни», когда рассказывала про Бейкер-стрит. Но мне очень не хватало в этом музее человека, переодетого Шерлоком Холмсом, который по каким-то известным ему признакам бы рассказал обо мне. В этом музее очень-очень много всегда посетителей. Чтобы попасть на Бейкер-стрит, нужно выстоять, ну, по меньшей мере, двухчасовую очередь.
0: А обзавелась ли ты какими-то сувенирами, которые напоминают тебе о Шерлоке Холмсе? Может быть, трубкой, которую он курил?
1: Я купила маленькую фигурку Шерлока Холмса. На самом деле, это ручка в виде Шерлока Холмса. Но я ей никогда не пользовалась как ручкой. Для меня это просто сувенир.
0: Ну вот, знаешь, слушаю я тебя, и еще такой вопрос возник. Существуют ли в Британии сейчас частные сыщики? И как они работают? Неизвестно ли тебе что-нибудь об этом?
1: Я не знаю про частных сыщиков, но вот после того, как я прочитала несколько книг Артура Конан Дойля про Шерлока Холмса, и после того, как я побывала в музее Шерлока Холмса, посмотрела фильм, знаменитый, с Василием Ливановым, я стала обращать внимание на различные литературные произведения, которые были написаны после Артура Конан Дойля, но эти произведения были посвящены Шерлоку Холмсу. Я знаю несколько литературных произведений российских авторов. Например, в одном из таких произведений Шерлок Холмс дожил до Второй мировой войны.
0: И насколько они удачны с точки зрения сюжета?
1: Я пока еще читала только краткое содержание и пока еще не оценила. Но я думаю, что скоро я прочитаю эти произведения.
0: Да, а еще я бы сказал, что в британской литературе есть и другие примеры. В британской современной литературе можно, в частности, вспомнить детектив «Зов кукушки», написанный Джоан Роулинг, писательницей, которая известна прежде всего по романам о Гарри Поттере. И, на мой взгляд, этот детектив получился довольно удачно, а главным героем его выступает одноногий сыщик Корморан Страйк. Всем рекомендую. Ну а мы прощаемся с Лондоном под песню «Бейкер-стрит» в исполнении Джерри Реферти.
1: И еще раз побываем у Шерлока Холмса.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Из Лондона мы перемещаемся в вечный город, в Рим.
1: Да, мы перемещаемся в вечный город Рим. Я думаю, что у наших слушателей будут пусть небольшие, но виртуальные римские каникулы. Потому что ассоциации с Римом, по крайней мере у меня, возникают две. Это, конечно же, древний Рим с его историей, с его мифами, легендами и фильм «Римские каникулы».
0: Ну да, со знаменитой песней. А еще, наверное, все-таки Папа Римский. А если копнуть поглубже, то можно вспомнить римские футбольные команды «Рома» и «Лацио». Песня «Римские каникулы» была представлена в программе «Анка-переводчица» достаточно подробно, но давай все-таки тоже ее вспомним и послушаем.

0: Ну что ж, это были «Римские каникулы» и группа «Маттиа Базар».
1: Ну а нам пришло время прощаться с Римом.
0: Ну все-таки да, и поможет в этом нам не менее легендарный джазовый певец, чем Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул. Прощай, Рим.
1: Прощай, Рим. Я надеюсь, что мы побываем в этом городе не только виртуально.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус», но Италию мы не покидаем, а перемещаемся в другой замечательный город, в котором, я знаю, Маш, тебе удалось побывать.
1: Перемещаемся мы в Верону, в город, в котором происходило действие трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», и в котором родились и жили главные герои этой трагедии. Да, действительно, в Вероне есть дом Ромео и дом Джульетты, но дом Ромео — это, если мне не изменяет память, ресторан, там нет никакого музея, а дом Джульетты теперь музей. У Ромео и Джульетты есть реальные прототипы. Настоящая фамилия семьи Капулетти звучала как Капелетти, и наш гид говорила нам, что эта фамилия происходила от слова капелла, то есть от слова шляпа, потому что это были купцы, торговавшие шляпами. Если переводить фамилию Джульетты на русский язык, то она звучала как Шапошникова или Шляпкина. Дом Джульетты — это теперь музей. В этом музее представлены вещи 15 века, но миллионы туристов и влюбленных едут сюда, чтобы посмотреть на памятник Джульетте, который установлен во дворе дома Джульетты. Есть примета, которая гласит, что если потереть грудь памятника Джульетты и загадать желание, то желание обязательно сбудется. А еще Джульетте можно писать письма. К дому прикреплен почтовый ящик. В этот почтовый ящик можно опустить письмо со своим пожеланием, и тогда оно тоже сбудется. Первоначально Джульетте писали письма на стенах, приклеивали к стенам записки, писали на них фломастером. Но потом городские власти стали с этим бороться, и было решено повесить этот почтовый ящик, чтобы туристы отправляли свои письма Джульетте как полагается, и чтобы не портили исторический памятник.
0: А Джульетта отвечает на эти письма, или как в той песне про Вологду?
1: Если указать свой обратный адрес, то ответ может прийти. Я слышала от нашего гида такую историю, что в Верону приезжала несколько раз одна девочка, и она сказала, что я приезжала сюда в прошлом году и пускала письмо Джульетте в почтовый ящик, у меня все сбылось, спасибо большое. Теперь у меня новый молодой человек, я привезла новое письмо. Люди приезжают и по нескольку раз. Я тоже тогда опустила и свое письмо Джульетте, но, к сожалению, может быть и к счастью, то, что я у нее просила, не сбылось. И ответа мне тоже не пришло.
0: И что мы сейчас послушаем?
1: Ну, а послушаем мы такую современную песню. Песня из мюзикла «Ромео и Джульетта», из русской версии этого мюзикла. Называется она «Короли ночной Вероны».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Из Италии мы перемещаемся в Испанию. И следующая наша остановка будет в Барселоне. Я знаю, Маш, ты там тоже была.
1: Да, я побывала в Барселоне в 2011 году. Так уж получилось, что в сегодняшней передаче я вспоминаю свои путешествия в обратном порядке. В 2013 в Англии, в 2012 в Италии и в 2011 в Испании. Чем у меня ассоциируется Барселона? Барселона – город очень необычный. Ассоциируется она у меня с архитектурой Антонио Гауди, с собором Саграда Фамилия, который строится с 20-х годов. Это, пожалуй, самый долго строящийся архитектурный памятник и самый необычный, который я только знаю. Барселона ассоциируется у меня также с парком Гуэль, с очень необычной архитектурой, напоминающей мозаику. Еще Барселона у меня ассоциируется с коридой. Я еще застала в 2011 году тот период, когда коррида была разрешена в Барселоне, когда ее не запретили. Побывав на корриде, я поняла для себя, что, чтобы понять корриду и понять, в чем же ее прелесть, нужно быть все-таки испанцем. Мне было очень жалко быков, которых убивали, и я не понимала всеобщей радости испанских болельщиков.
0: Да, здесь я, пожалуй, с тобой соглашусь, и про корриду в свое время очень хорошо пел Александр Малинин. В этой передаче мы его песню ставить не будем, но всем очень рекомендую найти и послушать.
1: Еще Барселона ассоциируется у меня с музеем Сальвадора Дали, но это, правда, не сама Барселона, а маленький городок Фигейрос. Музей очень необычный. Картины Сальвадора Дали, пожалуй, труднее всего объяснить и прокомментировать, потому что не очень понятен порой бывает замысел и смысл этих картин.
0: Ну а еще я знаю, что ты очень хочешь услышать песню Фредди Меркури об этом городе.
1: Да, потому что Барселона ассоциируется у меня именно с этой песней.
0: Итак, слушаем Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье. Барселона.

0: Дим, а с чем ассоциируется Барселона у тебя?
1: Ну, ты знаешь, в Барселоне я не был, но, во-первых, это древний город, во-вторых, все-таки столица Каталонии, и вот эта вся история с каталонской независимостью, которая периодически начинает бурлить, но ничем не заканчивается. И, кстати, вот, я не знаю, была ли ты в каких-то других испанских городах, но все-таки вот каталонский и испанский — это разные языки или нет?
0: Нет, другие испанские города мне посетили пока не удалось, и языковой разницы я не очень поняла.
1: Ну а еще, если продолжать ассоциативный ряд, то я могу вспомнить Олимпиаду 1992 года, которая проходила в Барселоне, и запомнилась она тем, что на ней выступала не команда Советского Союза и еще не команда России, а единая команда 12 союзных республик бывших. И, конечно же, это легендарный футбольный клуб Барселона, обладатель множества титулов испанских, европейских, мировых. И вот хотелось бы сейчас гимн этого футбольного клуба нашим слушателям предложить.
0: А ты болеешь за Барселону?
1: Ты знаешь, я некоторое время болел за Барселону, но сейчас я болею в большей степени за красивый футбол.
0: Я хочу предложить поставить эту песню для всех, кто болеет за Барселону.
1: Думаю, что среди наших слушателей такие есть.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Из Барселоны, дорогие друзья, мы перемещаемся в столицу Испании, город Мадрид.
1: Да, в Мадриде мне побывать не удалось, но какие у тебя ассоциации с этим городом?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это столица, это большой город с множеством достопримечательностей. Причем я хочу сказать, что столицей этот город стал... Ну, по европейским меркам сравнительно недавно. В 1561 году король Филипп II принял решение о переносе столицы Испании в Мадрид, откуда пока говорить не буду. Как раз на это решение повлияло очень выгодное географическое положение Мадрида, которое перевесило множество не, а именно... Не очень большое население, там всего было 20 тысяч жителей. Не было достаточной инфраструктуры, в частности, жилья для аристократов. Были там определенные моменты, связанные с доступом к питьевой воде, как я читал. Но все-таки выгоднейшее стратегическое положение в центре Пиренейского полуострова все это перевесило. И за последующие 200 лет Мадрид очень сильно разросся и стал действительно столицей. Личным городом. Чтобы соблюсти баланс, можно вспомнить команду Реал Мадрид, легендарную футбольную команду, в частности, есть баскетбольный клуб с таким же названием. Ну и я бы предложил послушать легендарного Плачида Доминго. Есть, конечно, в Мадриде еще команда Атлетико Мадрид, которую называют матрасники, видимо, по одному из спонсоров этой команды в то время, когда она зарождалась, и за которую болеет, я знаю, наш известный спортивный комментатор Василий Уткин, но песен о ней я не знаю. А вот песни, посвященные Реалу Мадрид, есть. Плачида Доминго как раз одну из таких исполнил.

0: Итак, продолжается программа «Музыкальный глобус», и мы остаемся в Испании.
1: Да, мы остаемся в Испании и уже завершаем нашу передачу. А завершить мне ее хотелось бы композицией, посвященной городу Толедо. Городу, который как раз и уступил свой столичный статус Мадриду. Если говорить о Толедо, то поселение в этом месте было основано еще древними римлянами в 5 или в 6 веке, точно сейчас не помню. Он стал столицей королевства визготов, потом было мусульманское владычество в Испании, и в 1085 году в результате реконкисты город был снова освобожден христианами, и до 1561 года он являлся столицей королевства. Ну а после этого город как бы погрузился в такой, знаешь, дивный сон, сохранив свое великолепие средневековья. И в 1986 году Толедо был признан памятником всемирного культурного наследия человечества. Вот прямо так весь город ЮНЕСКО признал памятником. И это закономерно, потому что город, по сути, является музеем под открытым небом. Населения там сейчас сравнительно немного. По состоянию на 2007 год было всего лишь 78 тысяч человек там. Но в Толедо можно многое посмотреть. И если ты, Маш, и вы, дорогие радиослушатели, будете в этом городе, вам обязательно стоит увидеть собор Толедо, который является кафедральным, то есть там размещается архиепископство Испании. И собор по роскоши, пожалуй, является первым в Европе. Также обязательно стоит посмотреть королевский замок Алькасар. Ну и некоторые другие памятники, которые сохранили следы соседства и мирного, ну и не только мирного существования в Испании трех религий, потому что храмы переходили от мусульман к христианам, от евреев к христианам, и следы в виде различных надписей и в виде различных архитектурных стилей, они сохранились. То есть это и следы владычества мавров, и, например, там есть христианский храм, который был до этого синагогой, но в Толедо много чего можно посмотреть.
0: Дим, вот прежде чем мы завершим нашу сегодняшнюю передачу, я тебя хочу вот о чем спросить. Вот уже две передачи мы виртуально путешествуем по городам европейским. В каких из городов, представленных в наших передачах, ты бы хотел побывать?
1: Ну, вообще, ты знаешь, все города, о которых мы говорили, и многие другие, о которых по различным причинам здесь не сказали, они, наверное, по-своему хороши. Мне бы хотелось, конечно, посетить и Рим, и Мадрид, и Барселону, и Лондон, и Бухарест, о котором нам Марчо Урсу в свое время рассказывал. И надеюсь, что такая возможность у меня будет. Да, но давай вернемся все-таки сейчас в Толедо. И вот, Маш, скажи мне, пожалуйста, что еще сопровождает туристов в различных городах Испании? На улицах этих городов.
0: Ну, вообще, первая ассоциация, которая возникает с Испанией у меня, это фламенко. Но, ты знаешь, я не видела ни разу именно на улицах этого танца.
1: И завершить мне хотелось бы мелодией в исполнении гитариста, выступающего под псевдонимом Армик. Армика, я думаю, в полной мере можно назвать гражданином мира. Но вот судите сами. Родился он в Тегеране, в армянской семье. В силу ряда причин вынужден был эмигрировать из Ирана и сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. А исполняет он главным образом испанскую музыку, которую можно назвать смесью джаза и фламенко. Мне лично эта музыка очень нравится, потому что она, с одной стороны, успокаивает, но одновременно и очень хорошо тонизирует, настраивает на какую-то работу. И вот в 2008 году у Армика вышел альбом под названием «Барселона», в котором он создал музыкальные образы некоторых испанских городов. И вот как раз композицию, посвященную Толедо, мне и хотелось бы предложить нашим слушателям в завершении передачи.
0: А мы на этом с вами прощаемся и завершаем наш тур по городам Европы. В следующей передаче мы завершим наше кругосветное музыкальное путешествие по городам мира. Следите за анонсами. Вам останется только включить радио Рансис, и мы снова отправимся с вами в путешествие. С вами были диджей Марзук
1: и Мария.
0: Ждем ваших отзывов, предложений, пожеланий и до новых встреч в эфире.
1: Пока-пока.

В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

ожесточением воли вы брали сердце и скалу. Цари на

и сошлись дороги, а вот и сошлись дороги, вот мы сшиблись клином, тёмен, ох, тёмен час. Это не я с тобою, это не я с тобою, это беда с бедою.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Предлагаем вам послушать радиоспектакль по пьесе Севера Гонцовского «Млечный путь». Запись 1978 года. Роли исполняют старик, народный артист СССР Анатолий Папанов, юноша, заслуженный артист РСФСР Николай Пеньков, голос из будущего, заслуженный артист РСФСР Александр Галевский, Таня, заслуженная артистка РСФСР Тамара Лякина.
2: Иду! Да иду же, иду! Бежать, что ли? Алло! Алло! Все, не успел. Обычная история. Фу! Даже сердце заколотилось. Цветы почему-то на столе. Розы. На дворе зима, снег, а тут розы. Ах да, Танечка принесла утром. Какой-то сегодня день, она говорила. Какая-то дата. Фу, соловей, пташечка. Забыл. Все мне говорят, дед, ты не чувствуй себя виноватым, если не помнишь. А я все равно чувствую. Ну, ничего, только они меня и видели. Где у меня чемодан? Ага.

0: Может быть, говорят, я и не слышу.
1: Внимание.
0: А?
1: Внимание. Не отходите от телефона. Просим вас не бросать трубку ни в коем случае.
0: Кого вам надо?
1: Вас. Мы говорим из будущего.
0: Из будущего? Наверное, неправильно соединили. Какой вам нужен номер?
1: Ваш, какой бы он ни был. Это не Будогощ, а будущее. Мы ведем разговор сквозь время.
0: Скоро должна прийти внучка, а я, старик, не очень понимаю. Вы позвоните попозже.
1: Пожалуйста, проникнитесь величием происходящего. И кроме того, нам нужны именно вы.
0: Я?
1: Да. Именно вы.
0: Именно я? Алексеев Павел Иванович?
1: Именно.
0: Слушайте, это не розыгрыш?
1: Что вы, чудовищная сама мысль.
0: Даже страшно.
1: Алло. Алло, где вы? Павел Иванович. Павел Иванович, говорите в микрофон.
0: А это не опасно?
1: Что?
0: Что вы проникли к нам?
1: Конечно, нет.
0: Нет?
1: Мы говорим сквозь время. И кроме того, взгляните через окно наверх. Там, через все небо дерзкой параболы размахнулся Млечный Путь. Сейчас мы говорим оттуда. Спрашивайте, о чем хотите. И у нас масса вопросов к вам.
0: Фантастика. Не соберусь с мыслями. Будущее. Самое главное, конечно, что будущее есть. И все продолжается. А то в последнее время много горького пророчества там на Западе. Некоторым представляется, будто мы люди возле конца.
1: Нет. Не тревожьтесь.
0: Как удивительно. Хотя ладно, вы мне вот что скажите. Зачем именно я понадобился? Что во мне такого? Человек-то небольшой, жизнь прожил малозаметную. Скажите, зачем именно, я хочу узнать, скажите, пожалуйста, скажите. Забыл.
1: Что вы забыли?
0: Что хотел спросить. Вылетело. Бог ты мой. Какая мука с памятью. Слушайте. Надо подождать внучку. Все разъехались, я один в квартире. А Таня бывает каждый день раза по два. Утром забегал и теперь придет минут через 40.
1: Нет-нет. Подключены огромные мощности. Спрашивайте, что вы хотели, а потом начнем мы.
0: Ладно. Скажите, вы сейчас далеко? На Млечном Пути, да? Но как же мы разговариваем? Я читал, даже свет оттуда идет 10 тысяч лет или 100. Но быстрее света ничего нет. Так говорит теория.
1: А природа? Природа ведь по этому поводу еще не высказывалась.
0: Как вы сказали? А, понял. Совершенно не знаю, о чем спрашивать. Чем вы там занимаетесь в будущем? Как вообще живете?
1: Вам трудно это себе представить. Экология производства...
0: Экология.
1: Да.
0: Ну вот опять это слово.
1: Что?
0: Нет, это я так. Продолжайте.
1: Человек нашей эпохи почти не связан с бытом. Он свободен от него. У нас тысячи оттенков радости и красоты.
0: Скажите, от нашего времени что-нибудь осталось у вас? Ну вот как от египтян пирамиды. Объясните от нас, людей, от наших мыслей, тревог, нашей радости что-нибудь остается? Что-нибудь переходит к вам туда, в будущее, где тысячи оттенков счастья? От меня хотя бы.
1: Сейчас будем выяснять. Кто вы теперь в настоящий момент?
0: Старик.
1: Старик. А чем занимаетесь?
0: Этим и занимаюсь. 78 лет. Куда ни попадешь, все кругом молодые, другие чувства, другие интересы. Тут, правда, на бульваре пожилые сидят несколько человек, а здоровье толкуют. То есть одни о болезнях и хвастаются ими, другие, наоборот, хвалятся, как сердце хорошо работает, как сон. Но это одинаково противно. И еще обсуждают, чего есть нельзя, чего пить. Белый хлеб нельзя, сахар тоже. То вредно, это. Но если так рассуждать, жить в целом вредно. Алло, вы на проводе?
1: Да-да, слушаю.
0: А почему молчите?
1: Наверное, вы сейчас плохо себя чувствуете. Вы нездоровы. Да?
0: Просто старый. Каждая жизнь, если ее не прерывать, приходит к старости. Вот в чем беда.
1: Мы могли бы помочь в смысле вашего физического состояния.
0: Лучше выслушайте, а то целые дни молчу. Внучка вот Таня той самой экологией занимается. Племянник структурным анализом. Ну что такое структурный анализ? Он примется объяснять. Каждая фраза в отдельности вроде понятная, а вместе не складывается. И делать тоже нечего. Я работать привык, а тут дома все готово. И ни дров поколоть, ни воды принести. Одни выключатели да кнопки. Вот и сидишь, сложа руки. Это вообще судьба стариков. Люди трудятся, изменяют мир. Но чем больше они старались, тем меньше дел, к которым они привыкли, у них остается в старости. Только вспоминать. А вспоминать тоже мало радости.
1: Почему? Вы разве недовольны прожитой жизнью?
0: Конечно, недоволен. Сделал совсем мало. Больше надо было. Молодой был, мечтал подвиг совершить. А жизнь вышла незаметная, будто не было ее. Оглянешься, вроде кругом ничего моего не осталось. Вот ученый, к примеру, он лекарство изобрел или закон вывел. Или художник, его самого уж давно нет, а на картину до сих пор смотрит. Теперь меня взять. Работал, работал, руки всегда в мозолях, но все как сквозь пальцы просыпалось, исчезло. У молодых совсем другие дела, другая работа, такое мне и не понять.
1: Вы ощущаете себя ненужным?
0: Об этом я и хотел сказать. Дома вокруг меня ходят, заботятся. И вообще они неплохие зятья, невестки, внуки. Но ведь видно же, что у них на столе свои бумаги, в уме свои дела. Словом, путаюсь я тут, отвлекаю. И я решил уйти.
1: Куда?
0: Пройду последний раз те места, где воевал, строил, где сам был большой и сильный, а не старичок, как сейчас. В деревню загляну, откуда сам родом. Может, работу найду какую, немудрящую. Я же отдавать привык.
1: А вас родные отпустят?
0: И спрашивать не стану. Все, ухожу. Извините. Узнал, что вы есть, что человечество продолжается, и хватит с меня. Да, кстати, а как Земля?
1: Что Земля?
0: Она-то существует? Вот что я хотел спросить. Вы сами на Млечном пути, а наша планета как? Бросили совсем?
1: Конечно, существует. Это родина человечества. На Земле и теперь живут. Она столица всех планет.
0: Да?
1: Павел Иванович, давайте продолжать, пока еще есть время.
0: Нет. Между прочим, мое-то все в прошлом. Я бы лучше с прошлым теперь поговорил. Вспомнил с ними свое...
1: Но мы можем и с прошлым. Как раз в эти минуты вторая группа связалась с началом 20-х годов. Нет, раньше. Вас можно соединить напрямую. Конец 10-х годов – это же время вашей молодости. Там на телефоне юноша. Он-то как раз хочет говорить с будущим. И с вами, и с нами. Ему интересно. Вторая группа. Вторая группа, подключаем. Вторая группа, подключаем.

0: Павел Иванович. Юноша на проводе. Говорите с юношей. И это опять-таки информация для нас. Говорите. Говорите.
1: Алло. У телефона.
2: Алле. Алле, барышня. Хотя какая же барышня?
1: Ну, давай, давай. Я слушаю.
2: Кто на проводе, алле? Слушай. Верно, что будущее. Не наше время. Неужели может быть? Наши пошли на позицию. Мне командир сказал в штабе имущество собрать. И вдруг вызов. А он разбитый аппарат. Миной попало. И провода нет. Трубку беру, а там голос. Ха-ха, соловей, пташечка. Значит, правда? Будущее, да?
1: Правда. Я тоже сначала не поверил. Но вижу, что так. Слушай, ты сейчас где?
2: Которые раньше говорили, сказали, в небе живут, по звездам. А ты сам где? На небе? Какой у вас там год?
1: 77-й, 1900. Ты что, на фронте сейчас?
2: Ого, полста лет больше. Слушай, а тут положение тяжелое. Германец наступает, армия кайзера Вильгельма. У них свой рабочий класс задавленный. С Риги идут, Двинск уже захватили. И здесь наступают. Хотят выйти на Гатчину, там до Петрограда прямая дорога. Нашей власти 4 месяца, они, чтобы задушить свободу. Старые царские полки стихийно откатываются, открыли фронт. Канонаду слышишь? Германские пушки.
1: Постой, где вы находитесь?
2: Положение отчаянное, но они не знают. Они не знают, что перед ними теперь не серая скотинка, а революционные отряды. Такого они еще не видели. Мы умрем, как один, но не пустим. Вторую неделю здесь. Сегодня, как начнет германец, сами перейдем в атаку. Знаешь, какое настроение? Мы тоже, как в небе, по облакам. Любой в отряде может речь держать, всю пропаганду высказать. Про мировую революцию, всемирную справедливость. Алле, на проводе!
1: Да-да, здесь. Скажи.
2: Ну ты давай, давай, рассказывай скорее, как там у вас? Мы-то изнищили в конец. По деревням ни соли, ни железа. В Петрограде продовольствие на 3 дня только. Но все равно народ горит против капитала. С какого года сам? Вроде голос старый.
1: С 99-го. А вы где стоите?
2: Так и я с 99-го. Ха-ха. Соловей, пташь, как же выходит? Ты откуда говоришь? Не из Питера?
1: Из Москвы.
2: И я московской. Ты сейчас где? На какой улице?
1: На проспекте Мира.
2: Это что?
1: В общем, где раньше Мещанская. Дальше... Даже. Возле ВДНХ.
2: Чего-чего?
1: Около выставки достижений народного хозяйства.
2: А что, уже есть достижения? Трамваи ходят в Москве?
1: Трамваев мало.
2: Вот и сейчас не ходят. Мы в Петроград собрались. С Конной площади на Николаевский вокзал пьехом. Скажи, а керосин есть? Дрова?
1: Нету, потому что...
2: Сейчас тоже. Старые бараки мы ломаем, от холода спасаемся. У вас ломают бараки?
1: Последний сносит. Не от того, что...
2: А говоришь, достижение. Эй, подожди. Подожди, сейчас за стенку выгляну. Мы тут в доме с горелым стоим. Может, мне пора уже? Нет, пока стреляют, готовятся. Но скоро пойдет германец. Только им неизвестно, что у нас пушки тоже есть. С Путиловского вчера привезли 2-3-дюймовки. Уже на позицию поставили. Окоп для снарядов, все. Они пойдут, а мы их как жахнем. А потом конница налетит. Васька Гриднев, кавалерист, собрал по мужикам лошадей.
1: Постой, Гриднев, Василий?
2: Да, сёдел нет, из мешков поделали. Стремена навели лыковые. Неделю ребят учат в атаку на кусты, рубят шашками. Лошаденки маленькие, брюхатые, но ничего. Сегодня ударят во фланг противнику.
1: Подожди же, Вася Гриднев, я его знал. Воевали вместе. Слушай, ты где жил в Москве? Тебя как звать?
2: Я? Алексеев. Крестили Павлом. У Гавриловны жил, аптекарши. Дом на Серпуховском проезд, деревянный. Сам учеником на Михельсоне.
1: Так это же я, Алексеев Павел Иванович. Я у Гавриловны жил, первый этаж с крыльца налево. 6 наших заводских стояло у нее. Моя койка у двери сразу, одеяло пестредевое из деревни привез. А летом спал в деревянном сарае.
2: Ну?
1: Ну, отец Иван Васильевич, Калужской губернии, Ходьковский уезд, деревня Выселки.
2: Ну и мой батя тоже.
1: И под Питером я был, от Михельсонцев группа. Штаб в баронском доме сгорелом, как вы пришли еще, дымился.
2: Тут вот тоже дым.
1: Сапоги на мне были австрийские, тогда помню. Рука болела, мы в Петрограде ревизию частных сейфов делали в банке. Буржуй ладонь прихлопнул железной дверцей со зла.
2: Так он мне прихлопнул. Вот у меня тряпочкой завязано.
1: Знаешь, ведь я — это ты.
2: Ты — это я? Как?
1: Ну да, только через время.
2: Погоди. Но ведь ты старик, дед. Тебе сколько? 80-ок, небось?
1: 79-й пошел. Понимаешь, это они связали нас, соединили, которые из будущего. Сейчас ты и есть ты, а после станешь я. Смотри, как совпало получилось. Сердце даже прихватило. Где у меня этот корвалол?
2: Подожди, так выходит... Что, и мне стукнет 78? Не верю.
1: Еще бы. В 20 лет допустить невозможно, и я не верил. Первые-то года, какие длинные, с детства в юность. Каждый час чувствуешь, что живешь. Но потом она подкрадывается, старость. Отдельный день идет долго, а года быстро набираются, незаметно. Слушай... Раз такое дело, я же тебя предупредить могу, чтоб тебе моих ошибок миновать.
2: Значит, это я, который вот со мной разговариваешь. Здорово. Ты, который я... То есть я, который ты... Ну, в общем... Отец, ты скажи, как там у тебя, у меня все будет получаться? Мы тут с ребятами все разбираем, кто министром, кому армией командовать. Прежние-то теперь царские, все полетели, наша будет власть. Так ты объясни, кем я стану? Командиром фронта, а?
1: Фронта? Нет, не будешь.
2: Ну, хотя бы полк под моим началом.
1: Не, провоюешь рядовым.
2: А почему?
1: Так получится, не знаю.
2: Ну, ладно. А потом? Как отстоим революцию? У нас лектор был, про звезды рассказывал, луну, солнце. Всем, говорит, надо учеными быть.
1: Ты ученым не станешь, рабочий.
2: Опять рабочий?
1: Да.
2: На Михельсоне? И жить у Гавриловны в дому?
1: Какая там Гавриловна? У нее дом отберут, завод у Михельсона тоже. Все станет наше. А ты будешь рабочим.
2: А в песне поется, кто был ничем, тот станет всем. Ты что ж, отец, не старался? Не хотел подвиг совершить или что-нибудь?
1: Еще как. Революция началась, только и думал, что... Героем стану. Все меня будут знать.
2: И я вот мечтаю. Мы тут про подвиг все мечтаем.
1: Ну и правильно. Твои мечты, которые сейчас, и есть мои молодые мысли. Но не получилось.
2: А почему? Ты расскажи, Как прожил?
1: Как прожил? Семья, дети, 3 сына. Только они погибли, все мои сыновья.
2: Ты что, отец?
1: Видел ты их мало-мало. Почти ничего такого особенного сделать для них не мог. Таня училась после гражданства, стала медиком. Выучилась, надо ехать в Среднюю Азию на трахому. Там 20% заболевали тогда, слепли. По городам на улицах нищих, незрячих не протолкнуться. Потом на оспу в Поволжье эпидемии подряд шли. С холерой тоже боролись. Тогда от холеры тысячами помирали.
2: Сейчас мрут.
1: Про это и разговор. В Белоруссии тоже была там лихорадка, косила людей. А я дома один на все. Со смены завода придешь, в очередях настоишься. Пришел, мальчишка потрепал по голове одного, другого. А дров наколоть принести, поесть приготовить, постирать. Сыновья росли сами. Потом 41-й год. Война. Смотрим, с Танюшей они уже в шинелях. Первым Сергей пошел. Такой красивый, высокий, как бывает, молодые парни. И один за другим. Да. До свидания, папа. До свидания, мама. Ну, не случилось свидание.
2: А дальше?
1: Дальше. В 44-м на лестнице. Звонок. За дверью девушка в гимнастерке, взгляд суровый. Вы, Павел Иванович, но я. Мы с Сережей вместе служили в части. Зашла и вдруг плачет, убивается, слова сказать не может. Мне бы самому плакать, а я ее утешаю. Выплакалась, ладно, пойду. Куда ты пойдешь? Оставайся, квартира большая. Я, говорит, замуж теперь никогда не выйду. Почему не выходить? Неужели, говорю, фашисты так над нами наиздевались, что и детей в России не будет? И в 45-м тоже звонок. Парень, этот про Колю рассказывал младшего, фотографии принес. Ордена. Сам из Ленинграда. У него там все близкие погибли в блокаду. Оставайся, места хватит. Ладно, останусь. Теперь замминистра. Дочку Танюшей назвал. Но в честь моей Тани. От Среднего Гриши тоже приехали. Опять набралась квартира. Детские голоса зазвенели. Но сынов моих нет.
2: А жена?
1: Таня. Она врачом была на фронте. В окружении попала с ранеными. И фашисты ее убили.
2: Убили? Слушай, отец, вот к нам в отряд питерские влились. С Нарвской заставы. Девчонки там 2. Одну Татьяной зовут. С синими глазами. Я все время об ней думаю. Это что же? Она и есть?
1: Она.
2: И мы поженимся? Она за меня пойдет?
1: Поженитесь. Только я тебе говорю, ее фашисты убьют в 41-м.
2: А с кем же это опять война-то? В 41-м году? Кто на нас пойдет?
1: Фашизм.
2: Это кто? Мировая буржуазия?
1: Она.
2: А мы-то здесь ждем, вот-вот мировая революция грянет по всем странам. Скажи, а ты воевал в 41-м? То есть мне воевать?
1: Не пустили. На заводе оставили сталь варить. Металл-то сколько требовал фронт? Каждый бой — кровь и металл. Кровь и металл. Любую победу сперва в цехах надо было добыть. Не думай, что в тылу сахар. Техника всей Европы на нас шла. Работали у станков, падали. В литейном жара, окна плотно закрыты, чтобы светомаскировку не нарушать. Плавки долгие были, не то что теперь. Намотаешься у Мартена, еле ноги держат. Ждешь, пока металл поспеет к выпуску. А у меня, может быть, каждая плавка врезана в уме картиной. Случалось, когда авария, неделями не выходили из завода. Берешься заднюю стенку печи заправлять. Порог высокий, лопата веская, да брикеты килограмм по 10, побольше полпуда. Точно не кинешь по дороге, все рассыпается. Перед открытой дверцей задерживаться нельзя, сожжет. Надо быстро подойти, размахнуться, кинуть и тут же уйти. Стак-то сбился, ничего не вышло. Но силы-то откуда? Паек военный, голодный. Ты и того не съедаешь, потому что дети...
2: Какие дети? Твои сыновья на фронте.
1: А чужие дети. Напротив на лестнице солдатская вдова Верочка в конторе работает. Двое. Вот такие крохи ходят бледненькие. Как им не подкопить кирпичи хлеба? Не занести хоть раз в неделю?

0: Я вижу звезды. Или кажется мне, что звезды горят сквозь стены, сквозь потолок. Эй, вы! Где который из будущего?
1: Да-да, мы здесь. И внимательны.
0: Дайте нам еще минут 10. 5 хотя бы.
2: Слушай, мальчик, юноша, мне тебя предупредить. Жизнь, в общем-то, нелегкая сложилась. Брался за многое, а и всего мало осталось. Может, вечное что-нибудь нужно было начинать, а я всегда только один день обслуживал. В лучшем случае месяц или год. Чего в данный момент надо, то и делал. Но эти моменты давно прошли.
3: Я что-то не пойму. Скажи еще раз.
2: Слушай внимательно. Сейчас у вас бой, я его хорошо помню. В атаку пойдете, германец прижмет огнем, положит на снег. Смирнов командир вскочит, и ты за ним бросишься. Так вот, я тебе хочу сказать. Бросайся, но не сразу. Секунду пережди, и тогда тебя пуля минует.
3: Какая пуля?
2: Которая меня не миновала. Ранила, слуховой нерв задела. На рафаке потом уже не потянул, потому что лектора не слышал. Выучиться так и не смог, как другие выучились. В инженеры вышли, в профессора. Сталь варил. Выше помощника горнового тоже не поднимался. В общем, большого ничего совершить не пришлось. Такого, чтобы навечно. Понял меня? Сделаешь?
3: Не знаю.
2: Ну вот. Всегдашняя история. Старость предупреждает, юность не слушает. Но ведь я – это ты. Теперь уж ясно, какую роль та секунда сыграла. Мне-то видно.
3: Ну что ж ты сам сразу бросился? Не ждал.
2: Откуда думать было? Но тебе-то я говорю.
4: Отец, если б ты чувствовал, как сейчас тут, утро, и сегодня революционная армия перейдет в наступление. Мы на митинге поклялись. Это великий поход. Кончается прежнее, начинается совсем другое. А ты говоришь, подожди.
2: На 1/10 долю секунды.
4: У нас здесь чувства нового столько. Мы об государстве думаем, об целом мире или вот дружба. Мы теперь все вместе. Я за Смирнова жизнь отдам, не пожалею. Или за Васю Гриднева.
2: В 20-м Васю махновцы, бандиты зарубят на Украине, а ты будешь в другом месте. Лучшие мои друзья уходили молодыми.
3: Неужто в 20-м году еще воевать?
0: А ты как думал? Так тебе, господа, и отдали Россию. Только начинается гражданская война, еще ой-ой-ой, насидишься в седле, натопаешься по снегам, болотам. 4 раза с Таней будешь расставаться, на разные фронты попадать.
3: А мы-то здесь считаем, только вот с германцами сейчас справиться.
2: Ты слушай меня, за многое не берись, понял? Я вот даже английский принимался учить в госпитале. С парнем лежали на койках рядом. Но это зря было. На рафак не пробуй, только время потеряешь. А Таня пусть не учится на врача. Пусть другое что-нибудь.
3: Понятно. Значит, ты совсем один остался?
2: Ну, есть тот... Я тебе говорил, только они не родные.
3: Голодуешь?
2: Кто? Я?
3: Ты.
2: Я, что ли, голодую? Это спрашиваешь?
3: Ну да.
2: Скажешь тоже. Меня тут куда посадить не знаю, чем угостить. Лучших врачей приглашают насчет здоровья. Совестно даже самому. Только делать нечего. Вот беда. Я же не могу про этот структурный анализ, про кибернетику.
3: А чего это такое?
2: Науки.
3: Так они что, ученые, с кем ты живешь? Как же ты попал к таким?
2: А я рассказывал. С фронта приходили и оставались. а потом выучились сами, дети их выучились.
3: Так это что, вот те самые, что ли, которые войну к тебе? У вас что ж там? Солдаты учатся, рабочие, не одни господа?
2: Господа? Господ давно нету, все трудятся.
3: Все? А трамваи до сих пор не починили, дров не подвезли в Москву, бараки ломаете.
2: Какие дрова там? Ты мне говорить не дал. Скажи, ты знаешь Москву?
3: Ну, знаю.
2: Так вот той Москвы нету, и той России вообще все другое. Трамваев мало в Москве, потому что метро, под землей бегут вагоны. Сел на мягкую скамейку, за 10 минут от Конной к трем вокзалам. Ни дров, ни керосина не надо. Электричество светит, газ утепляет. Стоят огромные белые дома, и в них живут рабочие. По квартирам музыка играет, радио, телевизор и ящик, а в нем вроде кино, синематограф говорящий. О таком царь Николай не мечтал. Включил, видишь, что в другом городе, в другой стране, даже на дне моря. Работают на заводах 8 часов, 2 выходных в неделю. На улице вечером тысячи огней, магазины, театры, кино, стадионы. А улицы сами не развалюхи в грязи, что мы у Гавриловны жили, а проспекты под асфальтом, по которым автомобили бегут, площади широкие, по дворам цветы, деревья. Вот это теперь Москва.
3: А хлеб есть?
2: Конечно, никто не бедствует хлебом.
3: И ситник? Неужели и ситник?
2: Белый хлеб пшеничный? Сколько хочешь. По всей России голодных ни одного человека. Про нищих молодые не знают. Болезни старые выведены, рябов нигде не встретишь, если из пожилых только. В деревнях машины пашут, сеют, убирают, что говори. Лица совсем другие у людей. Тебе бы не узнать, спокойные, уверенные. Девушки все до одной красавицы.
3: А грамотные? Неужели бабы книжку читают?
2: И слова нет бабы. Учатся все обязательно по всему государству. Если б тебе школы показать, светлый, чистый. Другим странам помогаем, наукой, техникой. Понимаешь, и мировая революция идет. Вообще, оно сбылось, о чем мечтали.
3: И я это увижу. Огромные дома, театры, тот ящик, где заморские страны. Скажи, отец, а кто же это сделал все?
2: Кто сделал? Да мы. Ты и будешь делать вместе со всеми.
3: А болезни, что их теперь нету, это Таня?
2: И Таня тоже.
3: Слушай, мне уже пора. Скажи скорее, как вы добивались, чтобы все это вышло?
2: Работали, себя не жалели.
3: И ты работал?
2: А что ж, сидел, что ли? У нас после войны в Литейном свод 2 раза обрушился в металл. Печи изношены, а все хочется еще одну последнюю плавку снять. На бригаду план дают, а мы встречный.
3: Так что же ты мне говоришь тогда? Отец! Отец! Кончилась артиллерийская подготовка. Пошел на нас, германец! Слышишь? Это Вася Гриднев выводит своих на позицию. Конница наша! Сейчас в атаку! Эх, как идут! Как идут! Вон они вымахнули на гряды! Отец, я побегу! Как бы не опоздать к бою! Наша артиллерия! Пушки, что ребята привезли!

0: Что это, отец? Мы никогда и не слышали, чтобы так.
1: И здесь, за окнами, небо все осветилось.
0: Нет, это здесь бьют пушки. Но мы не имеем залпа такой силы. Что это?

0: Стой! Подожди! Что за день у вас там?
1: День? Не знаю. Мы тут сбились со счета. Разговение. Февраль кончается.
0: Февраль 18-го года на Петроградском фронте под Нарвой?
1: Ну?
0: А число? Слушай, я, кажется, понял, почему цветы. Цветы мне внучка принесла. Сегодня 23-е. Февраль.

0: Это ваши орудия?
1: Нет, у нас только две пушки.
0: Это ваши орудия. Вы переходите в наступление, и выстрелы ваших орудий отдаются и гремят через века. Это история, мальчик. День Красной Армии. День Советской Армии. Салют!
1: Но такая огромная сила у нас не может быть. Только две пушки с Путиловского.
0: Мальчик, юноша, забудь, что я тебе говорил. Живи на полный размах. Сейчас в атаке поднимайся сразу, не думай. Тебя ранят, к тебе подойдет девушка. Не отпускай, не расставайся, береги ее. И у вас будет много счастья. Пусть обязательно дети. Как это прекрасно, когда они рождаются и когда вырастают. Заходишь в комнату, а на столе у мальчишек железки, камни, которые они принесли. А позже дневник пишут свои первые неумелые стихи. Что это? Сердце так сжалось.
1: Ну, говори, говори.
0: В Орловском будете завод восстанавливать, на чужое плечо не надейся. Свое подставляй сам, учи английский, мировая революция придет. На рабфак все равно поступай. То, что ты в старости не поймешь структурный анализ, неважно. Это ведь твой труд, что молодые смогут заниматься наукой. Ты будешь рабочий класс. Старайся, выкладывайся, где бы ни был. И тогда все, все будет твое. Первый трактор в деревне, который потянет плуг. Твои каналы в пустыне, красный флаг победы в 45-м и корабль, который от земли поднимется в космос. А погибнут сыновья, твоими станут другие, их внуки, правнуки, и поведут тебя от одной любви ко второй любви.
2: Я иду, отец, навстречу своей жизни. Мне пора.
3: Прощай! Да! А что такое космос?
0: Ты еще узнаешь...

0: Павел Иванович.
1: Да. Кто это говорит?
0: Будущее. Мы хотим сообщить вам, что через 1000 лет по всем галактикам, по всем обитаемым мирам пройдет год вашего имени.
1: Подождите, там, в будущем. Я не понял, год моего имени? Но почему? У меня жизнь, как у всех, незаметная.
0: Нет незаметных жизней. Каждый человек ценен. С ним приходит. От него начинается нечто. Вы ведь не знаете, начало каким огромным развитием в будущем может дать тот или иной поступок, даже маленький на первый взгляд. Одной человеческой жизни мало, чтобы увидеть следствие поступка, который растут от поколения к поколению, копятся и образуют новые следствия. Ничто не исчезнет без следа.
1: Как вы сказали, ничего не пропадает?
0: Ни тихое слово, ни скромное дело. Мы от вас, и все, что сделано, пережито вами, пришло сюда, влилось и пойдет с нами еще дальше. Любой человек ценен для истории и по-своему делает ее. В этом смысле все люди – великие люди. От каждого начинается завтра, и каждый ткет материю будущего. В том, что он сделал, человек живет вечно. Павел Иванович, сеанс кончается. Мы выключаем аппарат. Прощайте. Мы глубоко благодарны вам.

0: Кто это?
1: Что ты не открываешь, дедушка? Ой, я уже испугалась.
0: Кто это? Таня?
2: Сейчас придут отец, мама, Игорь.
3: От Николая была телеграмма. Самолет теперь уже во Внуковском. Да, Василий звонил, он уже едет. Вера Михайловна, я сейчас видела, она готовится. Ой, будет много-много народу. Ты видишь, сколько я принесла из почтового ящика? Целая гора, он был весь набит. Сегодня же праздник, ты не забыл?
1: Какой ты странный сегодня, дед. Я уже столько времени звоню из института, но было занято.
0: Таня, жена моя.
3: Да нет же, дедушка. Это я, Таня. Внучка.
0: Что такое звезды? Разноцветные звезды рассыпаются в небе. Это салют или звезды?
3: Какое у тебя лицо, дедушка, сегодня? Совсем, совсем молодое.
0: Слушай, вот эти звезды... Таня, покажи мне, где Млечный Путь?

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Первым исполнителем красивой песни «Счастливое сердце», написанной Джеймсом Ластом, был Энди Уильямс. В 1969 году фирма «Мелодия» выпустила миньон Валерия Ободзинского, на котором была записана песня «Настоящая любовь». Русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

огня, чтоб отыскать меня в любое время ночи. И все же ты один, и все же я одна, покуда мы до дна не проглядели очи.

Мы туши обожгли и вечность обрели, но время потеряли. А в комнате моей идет минувший век. Какой ты человек.

0: известный во всем мире Рэй Чарльз.
1: Georgia, Georgia.
0: Хосе

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Мы послушали эти две музыкальные паузы с периода Петропавловска. Валерий, как прошли университеты в Петропавловске?
2: Я когда туда приехал...
1: А какой то год был?
2: Это был 71-й.
1: Ясно.
2: Воздух совсем другой, не такой. Я как-то поиграл ребятам, они меня послушали и говорят: ты чего сюда приехал? Ты ж так хорошо играешь. Но если б я знал, в каком состоянии я приехал, я ж приехал без аттестата за 9 лет. Я приехал после туберкулеза легкий, со справкой. И меня приняли условно, я поиграл там. Я никуда не мог поступить. И вот следует заметить, какая там милость была. Не от людей, а Божья милость. Потому что если вот сравнить, что от людей, родственник Римского-Корсакова преподавал музлитературу. Он много знал и так далее. И вот кто-то сказал, что он рассказал анекдот за Сталина, его отправили в тюрьму. Так что там директор был опасный, с ним лучше было не разговаривать, и надо было его обходить 10-й дорогой.
1: Значит, он... в 71-м году еще арестовывали?
2: Да, и в 75-м. И мне тоже доставалось, он меня тоже пугал, не знаю за что. Слава Богу, я скажу, что я ни в чем не разбирался. Был такой урок текущей политики. Меня спросили, какие страны входят в соцблок. Я стоял, ничего не ответил. А если бы я бы знал, я бы ответил. Ну, и хорошо, что не знал. Слава Богу, что не знал.
1: Что было лучше не знать, чем знать?
2: Да, да, лучше было не знать. Спросили меня, кто у нас генеральный секретарь. Если бы сказали, кто самый главный, я бы сказал Брежнев. А так сказали генеральный секретарь. И хорошо, что не знал. Не лазил по горкомам партии. Зато спросили... как по-молдавски «Зеркало». А я сказал: о, Глинда. Ну и ладно, садись. Вот так все и обошлось. Потом остался я с русским, с литературой, с историей на оси. И хотят меня мучить, мучить хотят. А кто-то из преподавателей, а преподаватели бывшие военные, строгие люди. И эти преподаватели строгие говорят: оставьте его в покое, парень хорошо играет. Но зато потом была другая преподавательница, тоже по литературе, и ее звали Анка Пулеметчица. Она сама говорила, надо было только говорить «да». Скажите, Валерий, монолог Сатина. Ну, что-то говорю, не говорю. Говорит: да, да, я только говорю «да, да».
1: Она отвечала же.
2: Да, все было хорошо. А дальше уже было веселее чуть-чуть. Уже были педагогика, эстетика, история партии. Но на истории партии надо было молчать, и все, молчать.
1: Если молчал, значит хорошо.
2: Да. Я не ходил на нотную грамоту, а там учили побольше, чем учат в музыкальной школе. Учили, как писать ноты для оркестра, как писать ноты для хора, как ударник расписывать. То, чего я и не знал даже. И что интересно, учитель меня позвал к себе домой и дал мне этот материал весь, книгу дал. Ну, скажем так, дал свой хлеб.
1: А потом по этому предмету были экзамены?
2: Ну, экзаменов не было, просто поставили зачет и все. Был предмет у нас нотная система зрячая, итальянская нотная система. Брали фанерку, на ней натягивали проволоки, и между проволок знаки из пластилина лепили. Но есть чертежи по Брайлю, можно трогать их. Выглядят как по зрячему. Их руками можно трогать, глазами можно смотреть. И даже радиосхемы так печатались, как по зрячему. Мультивибратор был, печатали в советском школе. По части композиции. На меня обратили внимание одна преподавательница. Она мне ничего не преподавала, но она мне помогала. Она была как наставником моим. И вот она обращала внимание на мои сочинения. Я ансамбль собрал. Думалось, что будем играть блатные песни. А тут просит одна: проаккомпанируйте мне, проаккомпанируйте мне. И слава Богу, блатные песни не получились. Девочки в самодеятельности художественной просили: вот проаккомпанируй мне вот это. эту песню эстрадную, которая в ходу. Ну, скажем, «Черво Наруто».
1: Не все предметы посещал, не все уроки.
2: Это с нотной системой так получилось. Я посчитал, что я много знаю, что я молодец, и с гордости своей я не посещал нотную грамоту.
1: Не знал, что там преподавалось больше, чем знал?
2: Да, да, вот если б знал, это было бы лучше. Это из гордости. А преподаватель сделал лучше. Он не стал на меня кричать, а просто позвал к себе домой и книжку отдал.
1: И когда да. посмотрел, что в той книге, понял, что там преподавалось да, то, что не знал.
2: Да, да, да, да, да, да, да, да, да.
1: А в Петропавловске до какого года проучился?
2: Ну, до 76-го. Я еще и на конкурсе был. Там были конкурсы баянистов. Там, короче говоря, на этих конкурсах исполнялась скерца Чайковского до минор. Исполнялся экспромт Шуберта ми бемоль мажор. Исполнялся первый танец Брамса в обработке Горохова. Но кроме этого надо было еще что-то играть. Скажем, я вот, например, играл по части барокко. Я играл Баха, прелюдию и фугу до минор. По части народной я играл хора Марцишорева, мартовский хоровод.
1: Да, лаутарий.
2: Его сделал для баяна Ризоль Николай. Фантазию Аулова играл на тему «Подмосковные вечера». И играть надо было с артистами в полном смысле слова. На одном конкурсе я занял 4-е место, а на другом 2-е место занял.
1: А в жюри кто обычно присутствовал?
2: Присутствовали не такие отделы культуры, там министерство, там соцобеспечение или что-нибудь. Там были музыканты с высшим образованием, тоже артисты.
1: Уровень там был высокий.
2: Кто выступал на конкурсе, тех освобождали от экзаменов некоторых. Кроме вот, да, баяна, я играл в эстрадном оркестре, как я рассказывал, и еще сделал вокально-инструментальный ансамбль. Аккомпанировал одному, и причем не сам, нас было 4 человек, другому. Вместо того, чтобы я один, получалось так, что мы вчетвером аккомпанировали. Все те, кому мы аккомпанировали, они были как участники ансамбля.
1: А в ансамбле тоже на баяне играл?
2: Нет, на пианино. Но у меня еще была тяга к другому. Вот сейчас называется битбокс. Есть такое, когда люди поют, имитируют, как будто это оркестр, а не голоса. В Бельской школе я тоже собрал такой ансамбль, и мы несколько вещей пели. И в Петропавловске тоже делал, и уже вещи посложнее делали. Все-таки ребята грамотные были, ребята-девчата. Да, и кроме этого я еще участвовал, это было обязательно, играл в духовом оркестре.
1: В духовом на чем играл?
2: На барабане.
1: А в струнном?
2: А в струнном на контрабасе играл. Мы там играли серенаду Шуберта, «Утро туманное», «Лебедь Сен-Санса». А вот в этих типа битбокс я только руководил ими. Мы пробовали «Буре» Моцарта, «Смелый наездник» Шумана. Да, расскажу про аранжировку там же, в Петропавловске. Я захотел популяры, народные молдавские. Я, значит, расписал эту «пам-пам-пам-пам», «тарарирара», «рам-пам-пам-пам», «тарарирара», «тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар значит, его расписал для домра тенор и домра прима. А уже остальной контрабас был, даже скрипка одна нашлась, кларнет нашелся. Показал я ноты свои одному преподавателю. Ой, вам еще надо долго-долго учиться, набираться премудрости. Вы знаете, сколько много инструментов существует и так далее. Говорит, а пожилого человека надо уважать, когда он говорит, слушать надо его. А тут уже звонок на обед, все пошли на обед, а он говорит. И обед прошел, он проговорил, все наговорился. Да, пошел в магазин, купил консерву за 30 копеек и все. Пригласили меня куда-то играть на свадьбу. Я же по субботам и воскресеньям ходил играть. Ну, приглашали, что, отказываться. Я играл. Был как раз тот самый преподаватель. Значит, его жена меня повела за стол, говорит, смелее, говорит, идите. Я, говорит, жена Ивана Кирилловича. Можете со мной чувствовать свободно. Покормили, я поел и все дела. Играл, все. Он был доволен. И на утро уже все знали, что как Записка хорошо играет. Мне руку все пожимали. Как будто не знаю, какой конкурс выдержал. Ой, как красиво Записка играет. А был трагический случай. Однажды я приехал с Молдавии. Трое суток ехал на поезде после каникул. И я ж всегда хотел почувствовать запах родины, послушать популяри. Каникулы заканчиваются, надо возвратиться. Ну, я и возвращался, ничего не подозревал. Меня позвали играть. Причем сам директор, если б я знал, что это лично ему нужно, я не знал, что это лично ему. Типа того, что рука руку моет или что-то такое. Я же не знал этого. Но он сказал, иди, а он-то не подумал, что я с дороги, что надо отдохнуть и так далее. И я прибыл на то место. Как ребенок, я же еще и ребенком был. Жизни-то не знал и всех этих людских хитростей. Я говорю, я приехал, чтобы пораньше, чтобы тумбочку себе найти.
1: Сам. Проблемы.
2: А она ничего не понимает. Говорит, а у нас тумбочек нету. Она мне покормила. Говорит, лягте, поотдыхайте. А что такое музыканту ложиться отдыхать? Я думаю, это каждый знает, кто на свадьбе играл. Это нельзя не кушать, нельзя у печки сидеть. То найдет сонная волна, тогда капец. Вот так и получилось. Я поел, заснул, никто меня не мог разбудить. Проснулся, там играет другой баянист, мне дали 10 рублей, меня привезли. А дальше я не знал, чем может быть кончится это. А случилось другое, одна девочка сочинила стихотворение про директора и кинули на подоконник в коридоре. А я что, не подумал, взял и стал читать вслух. И все почему-то подумали, что это сочинил я. А Бог сделал по-другому, что я не продал ту девочку.
1: А, знал, что та девочка сочинила?
2: Да, да, но Бог вытащил из памяти. Директор на меня разозлился, сделали педсовет и так далее и тому подобное. Одна преподавательница, которая для меня была наставницей, говорит, а если он вас куда-то пошлет, вы пойдете? А она говорит, если скажут, по какому адресу, то пойду. Все обошлось. А я пошел, пожаловался, и меня никто не стал исключать. А как раз до окончания было 6 месяцев. 60 человек за меня подписались. Если вы его исключите, то мы все уйдем. Ну, короче говоря, я доучился. Но на выпускных экзаменах я играл первую часть концерта Чайкина. Незрячего композитора.
1: Прошло 4 года учебы в Петропавловске.
2: Да.
1: И после этого вернулся домой.
2: Да, вернулся домой.
1: Что предложишь нам в следующую музыкальную паузу?
2: Там был такой преподаватель Воронин Николай Захарович. Вот я у него в оркестре играл. Исполняли «Лебедь Сен-Санса», «Серенаду Шуберта». Я как воспоминание мог бы поставить или «Лебедь Сен-Санса», или «Серенаду Шуберта». Это я на себе Люси написал. Я почему хотел бы «Лебедь Сен-Санса»? Может быть, Воронин услышит и вспомнит. Он в Германии находится сейчас.
1: А, очень возможно, что радио Ранси слушает и в Германии. Я знаю кого-то в Германии, который слушает. Может быть, и послушает.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: 4 года учебы в Петропавловске прошли, и после Петропавловска, наверное, Валерий вернулся домой.
2: Меня пригласили в Бендеры руководить ансамблем «Спиранца». Там был ансамбль довольно-таки хороший. Они всегда на смотрах занимали первые места, очень известны были в Молдавии. Там играл, значит, Антон Ени, электроорган, играл Фима Паскарь, Погольша играл Валентин, потом играл Добровольский Славик, это из зрячих, Надя Шумейко пела, еще и Степан Волков такой был. Степан Волков, несмотря на то, что он не зрячий, он был барабанщиком и неплохо на ударнике стучал. Вот они, кроме того, что играли, они пели на 4 голоса. В их репертуаре были молдавские песни из репертуара контемпорану. В их репертуаре были песни из репертуара «Лейся песня». Пришло время, когда я с ними расстался, или они со мной расстались. Дело в том, что они были как частная корпорация в то время. Они не только на государство работали, а как все музыканты в Молдавии, они работали в первую очередь на себя. От них меня ушли, они как бы сделали этим и себе время. Я тоже сделал ансамбль и был ихним конкурентом. Довольно-таки хорошо играли. И что интересно, возле меня были всегда зрячие люди. Они мне помогали, где что-то запаять, вырезать, закрутить что-то, там колонки смастерить и так далее. Например, скажем, вот у меня жена зрячая, она и пела, и на ударнике играла. Была и организатором, ведь надо смотреть, когда на свадьбу куда-то пошли играть, чтобы не случилось чего-то, чтобы не побили музыкантов, чтобы аппаратуру не разбили, чтобы машина не перевернулась, которая нас везет. Мы с нашим ансамблем уже играли в цирке. Просто в цирке играли, ну, понятно, несчастье, что трубач, который у нас играл, он работал в цирке. Ну и нас взял в цирк. Вот если так, со зрячими, нас было 2 незрячих. Гитарист был незрячий, и я на электроорганах играл, тоже был незрячий. Аппаратура, конечно, была сложная, ну, тем, что я играл на 3 инструментах сразу, и под ногами целая куча приставок, за этим всем смотреть надо. У меня 1 инструмент был большой, это Юность-75. Ну, на большего я не мог рассчитывать, денег-то не было. Другой инструмент был, это лель вместо пианино. Другой инструмент был еще какой-то там клавишный маленький. И это все надо было как-то подключить, установить, чтобы все это не упало. Трудно было привыкнуть после пианино на электрических инструментах играть. Я должен был найти себя, что я в ансамбле «Спиранца» тоже на пианино играл, а на свадьбы с ними не шел. Там пианист не нужен был. Просто они шли вчетвером. На концертах я играл на пианино. И еще в ресторане я играл с ними. Был такой инструмент клавишный, клавизет. Можно было на нем играть, как на пианино. Когда это было очень важно, я играл с ними. И мы даже исполняли «Буре» Моцарта. Но тоже пели на 3 голоса. Также аккомпанировали себе. В репертуаре у нас также были молдавские песни. И болгарские, и русские. Ну, все, что людям нужно было. Правда, надо было приучиться к обрядам молдавским, чтобы кто-то подсказывал, да. А вот она разбиралась в обрядах. Моя жена разбиралась хорошо. Я даже не знаю, как сейчас вот приглашают операторов, а как с оператором обряды делать. А мы поиграли на месте. У нас бас-гитарист на аккордеоне мог играть хорошо. Он говорит, ты оставайся с женой. А мы, говорит, я возьму аккордеон, там кто-то барабанчик возьмет. И все. Мы тут играем, а эти там.
1: Ну, я знаю, другие ансамбли даже имели походные инструменты, инструменты на месте были такие.
2: Так у нас так же было и походные на месте.
1: Потому что иногда я как фотограф тоже и с музыкантами шел, приходилось и больше 5 километров пешком идти.
2: Я тоже иногда ходил с баяном или с аккордеоном. Жена у меня была с правой стороны и держит меня за руку, а я играю. А был тоже случай весьма интересный. У нас трубач был там. Человек знал слепых, он знал, с кем имеет дело. А слепые, когда слушают музыку, качаются. И однажды что-то на меня нашла сонная волна. Жена слышит, что клавиши гудят, вместо музыки гул. Что я наступил на клавиши руками, а музыки нету. И она меня толкает, чтобы я проснулся. Я взял руками, схватил за палочки от барабана и потянул ее. А там у ударников же много барабанов. Они все полетели в разные стороны. Была какая-то там печка, стул упал или что-то там, шуба на печку упала.
1: И настроилась вся музыка.
2: Труба, которая... Трубач поставил, чтобы она чуть-чуть нагрелась зимой. Согнулась, что-то поломалось. Потом пошли мы в поход. Играем, тоже качаюсь. Трубач стоит перед меня с трубой своей. И я нечаянно заехал на его трубу. И труба его ударила. Потом бас-гитарист решил там или прикурить, или что-то такое. И куртку ему бедному прожег. Ну, он зрячий был. Кроме своих, я играл и с чужими. И вот один зрячий говорит, смотрите, когда ладится гармония, он качается. А когда гармония не ладится, он не качается.
1: Где-то кроме Бендера еще играл или только Бендера?
2: Играл, конечно, в Фарладанах играл, в Каушанах играл. У нас называлось это играть на подписке. Конечно, играл. Куда звали, туда играл. Однажды пригласили меня играть уйгурскую свадьбу. Это у нас там такие завелись. Потому что знали, что я учился в Петропавловске и якобы разбираюсь в казахской музыке. Что случилось с этой уйгурской свадьбой? У меня была и эта уйгурская свадьба, и тут же на эту же субботу была обыкновенная молдавская свадьба. Я пошел играть молдавскую свадьбу с ансамблем, а человек, который играть совсем не умеет, я предложил ему играть уйгурскую свадьбу. Даже дал ему какую-то аппаратуру. И когда решили посмотреть, что ж там такое, как там музыка ладится. И когда нас увидели, то там у кого-то что-то случилось. И, короче говоря, скорая помощь позвали. А мы побежали подальше.
1: После возврата играл в Бендерах в основном. Ну, когда звали на свадьбу, ясно. А в место проживания постоянно были Бендеры.
2: Да.
1: Может, что-то из народной молдавской музыки есть?
2: Давай пеленицу поставим.

Главным критерием успеха любого музыканта, певца, артиста театра и кино является голос на 80%, внешность на 10% и на оставшиеся 10% все остальное. Голос – это звук души. Однако у олигархов сегодняшней эстрады Киркоровых, Михайловых, Биланов, Басковых, Лепсапишвили, Павлиашвили и прочих баловней сцены души, в которой, как в зеркале, отражалась бы боль и любовь к тем, для кого они выступают, я не наблюдаю. Вокал Валерия Запеска на первый взгляд ничем не примечателен. Но это только на первый взгляд. Тот самый звук души, истерзанный, израненный событиями лихих 90-х, о которых мы поговорим в следующий раз, не услышать просто невозможно. А в его песнях-притчах красной нитью проходит любовь и боль к ближнему и Всевышнему. В песне под названием «Тарелка борща» еда не является какой-то блажью и удовольствием. Немудрящий, зачастую постный борщ помогает артисту выжить, укрепить силы для дальнейшей работы, для общения с друзьями, с Богом. Через неделю мы продолжим вас знакомить с творчеством Валерия Запеска. А пока над программой работали ведущий Марчел Урсу, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1965 году популярный итальянский певец Джанни Моранди записал песню композитора Джанни Паоли «Анджела». Валерий Ободзинский спел песню «Анджела» на русском языке. Эта запись появилась на втором миньоне певца, выпущенном в 1967 году. Русский текст Леонида Дербенева. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я продолжаю рассказ о творчестве британской супергруппы Queen.

Нашу программу открыла композиция Good Company с четвертого альбома Queen A Night at the Opera – «Ночь в опере», выпущенного в ноябре 1975 года. После выхода третьего альбома Queen Sheer Heart Attack группа отправилась в европейское турне. Ребята выступили в Бельгии, Германии, Испании и скандинавских странах. Везде билеты на концерты раскупались мгновенно. К концу 1974 года все три альбома Queen находились в списках популярных альбомов Великобритании. В декабре музыканты Queen обратились к юристу Джимми Бичу с просьбой выпутать их из кабального тройного контракта с фирмой Trident. Тяжелые переговоры тянулись 9 месяцев. Trident согласилась на расторжение контрактов при условии выплаты ей 100 тысяч фунтов стерлингов неустойки и отчислений 1% доходов от реализации 6 следующих альбомов. 100 тысяч фунтов раздобыл для Queen их новый менеджер Джон Рид. Фирма EMI, с которой был подписан новый контракт, согласилась выделить Queen 100 тысяч фунтов в счет будущих доходов. В Соединенных Штатах Америки Queen представляла фирма Electra. Фредди Меркьюри, цитата: «Мы так устали от всего этого, что однажды чуть не разошлись в разные стороны. У нас просто не было сил. В этом бизнесе слишком много акул. Больше половины того, что мы зарабатывали, уходило на счета адвокатов и все такое прочее. Пришлось потратить немало денег, еще не заработанных денег, чтобы разорвать лишние контракты. Но что-то внутри все равно заставляло нас двигаться дальше. Мы учились на собственном опыте, горьком и наоборот. Порой все то, что произошло тогда с нами, лишь подстегивало желание выжить и пробить эту стену». Конец цитаты. Нашу программу продолжит композиция «Death on Two Legs Dedicated to» – «Смерть на двух ногах». Посвящается с альбома «A Night at the Opera», выпущенного в ноябре 1975 года.

Цитата. «Ты, как пиявка, сосешь мою кровь. Ты идешь против закона. Ты нарушаешь... Ты отнял все мои деньги». Конец цитаты. И далее Фредди награждает своего неназванного обидчика несколькими крепкими эпитетами. Однако тот факт, что один из владельцев Trident Productions, Норман Шеффилд, грозился засудить за клевету и группу Queen, и их лейбл EMI, свидетельствует о том, что знает кошка, чье мясо съела. В феврале 1975 года группа Queen начала свое американское турне при поддержке фирмы Elektra. И на этот раз турне было омрачено болезнями. Теперь не повезло Фредди Меркьюри. В самом разгаре турне у него резко заболело горло и пропал голос. Врачи прописали ему длительный покой. Пришлось отменить ряд концертов. С альбома «Ночь в опере» слушаем композицию 39.

После короткого отдыха на Гавайях группа Queen провела гастрольный тур по Японии, состоявший из 11 концертов. В Токио музыкантам устроили царский прием, впервые со времен Beatles. В то время сингл Killer Queen и альбом Sheer Heart Attack занимали первые места в японских хит-парадах. Вот как об этих гастролях вспоминал Брайан Мэй. Цитата. «Это было поразительно. Все эти маленькие японцы неистово кричали, требуя нас. Нам просто не верилось, будто мы находились в ином мире. И мы просто наслаждались. Особенно Фредди. Он буквально влюбился в эту страну и стал коллекционировать произведения японского искусства и антиквариат. По возвращении в Великобританию Фредди Меркьюри получил ежегодную премию искусств за композицию «Killer Queen». В течение 2 месяцев музыканты репетировали материал для своего нового студийного альбома, вероятно, самого грандиозного из своих проектов. 4-й студийный альбом Queen «A Night at the Opera» был записан в течение 5 месяцев в 6 различных студиях. Музыканты использовали самые современные на тот момент технические возможности всех 6 студий. Queen по-прежнему предпочитали живые инструменты синтезатором. С пластинки «Ночи в опере» слушаем композицию «Seaside Rendezvous».

rendezvous. В четвертый альбом Queen «Ночь в опере» вошла композиция Bohemian Rhapsody – «Богемная рапсодия», которую большинство любителей музыки считают величайшим произведением Queen. Идея этой шестиминутной полифонической композиции родилась у Фредди Меркьюри еще в начале 70-х. Вот как об этом вспоминал Рой Томас Бейкер. Цитата. «Мы сидели в гостях у Фредди, и он объявил вдруг: «У меня есть пара идей для песни». Он сел за пианино и начал играть. Песня находилась еще на очень ранней стадии, но звучала отлично. На тот момент отсутствовали какие-то музыкальные фрагменты и части текста. После непрерывной игры на пианино Фредди неожиданно остановился, сказав: «А здесь начинается оперный кусок». Конец цитаты. К моменту начала работы над альбомом «Ночь в опере» «Богемная рапсодия» в черне была готова на бумаге. Рой Томас Бейкер вспоминал. Цитата. «Сначала мы проработали над первой частью и роковой частью, а для серединной части немного пошумели на барабанах, после чего пошел монтаж. Мы расширяли центральную часть, потому что у Фредди то и дело возникали необычные идеи. Как-то он пришел и говорит: «У меня кое-что новенькое для вокала. Давай воткнем сюда немного галилеев». Базовую запись мы сделали за 2 дня. Оперная секция заняла у нас 7 дней. По 9, 10, 12 часов в сутки беспрерывного пения и бесконечного хохота, потому что было очень забавно все это записывать. И мы смеялись до коликов в животе, работая в студии. Потом пошли гитарные накладки и дополнительные 2 дня на их микширование. Я бы сказал, что только одна эта композиция заняла у нас 3 недели, ведь фактически она соединяет в себе 3 песни. Конец цитаты. Рапсодия содержала 180 вокальных партий, которые были записаны путем многократного наложения, а гитарных соло хватило бы на целый оркестр. И еще немного о работе над «Богемной рапсодией». Брайан Мэй, цитата. «Мы собирались за пультом всей пестрой компанией. Участники группы – Рой Томас Бейкер и Майк Стоун. Все 6 с пальцами, застывшими на микшерских рукоятках. Порой мы не вставали из-за пульта по 30 часов кряду. В итоге перестаешь понимать, что происходит. Уходишь спать оглохший и ослепший. Встаешь на следующее утро, а проклятое микширование еще продолжается». Конец цитаты.

Только что прозвучала знаменитая Bohemian Rhapsody – «Богемная рапсодия». После завершения работы над «Богемной рапсодией» Queen решили выпустить ее на сингле. Против этого категорически выступило руководство лейбла EMI, считая, что из-за длины композиции ее ждет полный провал. Крестным отцом Bohemian Rhapsody стал диджей радиостанции Capital Кенни Эверетт. Ему была предоставлена демозапись «Богемной рапсодии» при условии, что тот не будет передавать эту запись в эфир. Однако в ближайший уикенд «Богемная рапсодия» прозвучала в эфире Radio Capital 14 раз. И уже в начале следующей рабочей недели толпы радиослушателей устроили нашествие на магазины грампластинок в поисках новой пластинки Queen, которой еще и в природе-то не существовало. В итоге фирме EMI пришлось срочно печатать тираж сингла с «Богемной рапсодией». «Богемная рапсодия» взлетела на вершину британского хит-парада и продержалась там 9 недель, побив рекорд 1957 года. В поддержку «Богемной рапсодии» был снят видеоролик. Джон Дикон, цитата. «И до нас люди снимали клипы на свои песни, но обычно на кинопленку. Нам же пришлось иметь дело с видео. Все вышло случайно. В то время мы давали серию концертов и понимали, что никак не сможем выступить в студии Top of the Pops. В четверг наши менеджеры договорились с мобильной станцией, и мы отсняли весь клип за какие-то 4 часа». Конец цитаты. Режиссером съемки был Брюс Гоуэрс. При съемке были использованы спецэффекты. Брюс Гоуэрс, цитата. «Все довольно просто. Видеоряд развивал мотив обложки Queen 2 с четырьмя освещенными лицами на черном фоне. Получилось неплохо. Хотя в то время я не был в восторге. Передо мной поставили четкую задачу. Как можно скорее закончить съемки, чтобы группа успела попасть в паб до его закрытия. С этим я справился». Конец цитаты. Роджер Тейлор. Цитата. «Ну, мы вроде как решили, что это отличный вариант довести музыку Queen до какой-нибудь далекой страны, скажем, Австралии, но при этом не ездить так далеко». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Никто и представить не мог, что наш видеоролик произведет подобный фурор. Его крутили неделю, забывали о нем, крутили снова, и внезапно видеоклипы приобрели собственную коммерческую ценность». Конец цитаты. Сингл «Bohemian Rhapsody» был выпущен в День всех святых 31 октября 1975 года. И, как я уже говорил, добрался до первого места британского хит-парада синглов. Спустя 16 лет «Богемная рапсодия» повторила свое достижение. В связи со смертью Фредди Меркьюри в конце 1991 года сингл был переиздан и вновь занял первое место британского хит-парада. До сих пор ни одной группе или сольному исполнителю не удалось повторить невероятный успех одной и той же песни спустя годы, перевыпущенной в неизменном виде. С альбома «Ночь в опере» слушаем коротенькую композицию «Lazing on a Sunday Afternoon» – «Бездельничать воскресным днем».

Альбом «A Night at the Opera» был выпущен 21 ноября 1975 года и также добрался до первого места британского хит-парада. Он стал четырежды платиновым. В США альбом поднялся до четвертого места. Вот фрагмент из рецензии, напечатанной в Melody Maker. Цитата. «Общее впечатление, широта музыкального диапазона, мощь, и пронзительно-остроумные тексты. У меня до сих пор волосы стоят дыбом. Потому, если вы любите хорошую музыку и не боитесь при этом выглядеть глупо, слушайте этот альбом». Конец цитаты. Приведу слова Сергея Озона, автора программы Big Band Rock. Цитата. «Полифонические гитарные и вокальные партии, сочетание поп-музыки и мюзик-холла плюс заигрывание Фредди с оперным стилем превратили альбом в уникальное явление. По всей видимости, он и по сей день является самым цельным и состоявшимся альбомом Queen. Коллекция чрезвычайно заразительных поп-мотивов стоит на уровне Сержанта Пеппера для постгламовского поколения. И его стоит приобрести хотя бы из-за одной Love of My Life». Конец цитаты. Этой композицией завершим знакомство с четвертым альбомом Queen «Ночь в опере». Love of My Life – возможно, самая трогательная баллада из всех когда-либо созданных Фредди Меркьюри. Гитаристу Queen Брайану Мэю пришлось освоить арфу. Цитата. «Пока мы писали Love of My Life, я учился играть на арфе аккорд за аккордом. Но настраивать эту штуку приходилось намного дольше, чем, собственно, играть на ней. Кошмар какой-то. Всякий раз, стоило кому-то открыть дверь, температура в помещении менялась, и чертова арфа принималась фальшивить». Конец цитаты. Меркьюри всякий раз бывал растроган, когда на концерте, неважно в какой стране, снова оказывалось, что публика помнит текст на зубок.